0: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
1: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
2: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
3: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
4: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программ передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Овезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Накса «На итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
0: Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
6: Такой противный!
7: Такой большой! Он безумец!
6: Он гений!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
8: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Васей. Вася на переднем плане, Сева на заднем, наша фамилия Каплан. Переходим к новостям, которые изначально сформированы почти все как заголовки. Это новости срочного порядка для общей информированности целевой аудитории, а потом уже займемся историями более масштабными, которые отражаются на нашей жизни. Под словом «нашей» я подразумеваю жизнь тех, кто проживает в Соединенных Штатах Америки, эпицентр существования Большой Нью-Йорк, и едет на работу. Северная Корея вчера выпустила около десятка баллистических ракет малой дальности в сторону своих же восточных вод. Спустя несколько часов после того, как Пхеньян отверг последнюю попытку президента Трампа снизить напряженность, ракеты пролетели примерно 185 миль, после чего приводнились. Кстати, я полностью на стороне Северной Кореи в этой истории, потому что мы с Южной Кореей проводим там учения, и, в общем, учения должны угрожать Северной Корее, поэтому совершенно логично то, что они принимают участие в этих учениях. Румыния развернула два истребителя F-16 для уничтожения российского взрывного морского дрона, который угрожал сотням жизней возле одной из ее газовых платформ. 27-летний мужчина, гражданин России и Австралии, арестован. Кстати, в Австралии получить гражданство не легче, чем во Франции. Арестован в Брисбене, это штат Виктория, австралийский, по подозрению в попытке иностранного вмешательства. Тут очень интересный нюанс. Звать его Владимир Теслов. Он ездил в Россию в октябре 24 года, где прошел подготовку военного типа. Затем вернулся в Австралию, а в мае 25-го поехал в Украину, где вступил в ряды ВСУ. И действовать Теслова, как решили австралийские судьи, нанесли риск для украинских военных, но не для Австралии. И несмотря на это, именно в Австралии ему предъявили обвинение в иностранном вмешательстве. Вооруженные силы Украины ударили беспилотниками по Перми в 2000 километрах от границы, поражен НПЗ. уже можно не расшифровывать, наверное. Хотя целевая аудитория должна знать, что это нефтеперерабатывающий завод. Остальные знают. В ходе ночной атаки на военные объекты вооруженных сил Украины российские войска подорвали международный контрольно-пропускной пункт в Одесской области на границе Украины и Молдавии. В Москве покончил с собой генерал-майор ФСБ в отставке Игорь Лаптев. Он у вас справа в серединке, ему было 83 года. Соединенные Штаты начали депортировать иммигрантов в Либерию, что является частью плана президента по отправке мигрантов в сторонние страны, то есть не имеющие отношения к нашим отношениям со страной, откуда приехал сюда мигрант. Трамп предположил, что возрождение долго оспариваемого нефтепровода Keystone XL может быть неизбежным, когда заявил, что Соединенные Штаты близки к заключению торгового соглашения с Канадой. Калифорнийские компании привлекли около 366 миллиардов долларов венчурного капитала с начала года, что более чем в три раза превышает объем такого финансирования, направленного на остальные 49 штатов вместе взятые. Это может сделать из Калифорнии рай на самом деле. Капитан перегруженного катера, который в этом месяце опрокинулся в гавани Нью-Йорка, в результате чего погибла 27-летняя женщина и ее 5-месячный младенец, арестован федеральными властями, и эти власти попытаются депортировать Мануэля Эрнесто Эрнандеса Умана, он у вас слева, утверждая, что он солгал, чтобы пересечь южную границу в 17 году. Если я бы защищал этого человека... Он этого не заслуживает, но если бы я его защищал, то я бы его защитил как два пальца обоссать, потому что дело его связано с тем, что перевернулся катер, и probable cause здесь отсутствует. То есть, в принципе, его не должны были бы депортировать. Это нарушение законодательства. Так что можно было бы сдаться на милость победителей, а потом судить власти, нас с вами, налогоплательщиков, и Международный суд признал бы его правоту, это уж точно. Низкий уровень воды в Германии, вызванный недавними волнами жары, вероятно, затормозит экономический рост страны в третьем квартале. Теперь по поводу финансов в целом. Американские акции содрогнулись после того, как инвесторы возобновили распродажу облигаций, которая противоречит попыткам Министерства финансов снизить стоимость заимствований. S&P 500, Dow и NASDAQ снизились на 0,9, 1,3 и 1% соответственно. Все ведущие экономические показатели, кроме одного из них, немножко выросли в июле, что сигнализирует о возможном умеренном росте впереди. Walmart сообщил о минимальном росте продаж за более чем 6 лет, поскольку некоторые потребители продолжают тратить осторожно, особенно в физических магазинах ритейлера. Я сейчас тут задним числом передумал, читая текст следующей новости, предыдущую, и пришел к выводу, что я сегодня, я не говорю «делай, как я», но я сегодня прикуплю, то есть вложу в акции, которые связаны с S&P 500, на фоне того, что он упал почти на процент вчера, имея в виду, что будет рост. Walmart сообщил о минимальном росте продаж за более чем 6 лет, поскольку некоторые потребители продолжают тратить осторожно, особенно в физических магазинах ритейлера. Там, между прочим, в Walmart самые дешевые теннисные мячи, то есть там еще можно купить упаковочку в 3 мяча, ну, меньше, чем за $3, если вы покупаете коробку, в которой 12 трешек таких. Уилл Готшелл и Менджес, известные тем, что помогают компаниям справляться с банкротствами и консультируют ведущие частные инвестиционные компании, сталкиваются с волной переходов партнеров. А, кстати, кто не в курсе, это очень интересный момент такой, когда корпорация растет, то в нее набираются вице-президенты на очень большую зарплату, которые, в принципе, ничего не делают, но у них большие связи, и они помогают развиваться бизнесу за счет связи. Вот, в частности, кто не в курсе, Джим Гро, такой красивый малый, который был вице-президентом радио и телевидения WMNB, когда я еще работал на того дядю. У него папа был генеральным директором по entertainment у Дональда Трампа в далекие-далекие времена. И там, конечно, были связи. Эббот согласилась выплатить $670 миллионов для разрешения судебного разбирательства по специализированным смесям для недоношенных младенцев, а также около 2000 связанных исков, тоже получит от них деньги. Starbucks уволит более 200 корпоративных сотрудников через 2 года после начала работы по восстановлению. Deer зафиксировала рост прибыли и продаж. Вот, кстати, насчет Starbucks. Вот что совершенно поразительно, вот почему есть вещи, которых нету на Брайтоне, где есть все в избытке. Но на Брайтоне, если бы появилась маленькая кофейня, где делали бы правильно блинчики, русские блинчики, правильно при вас, это был бы тот сэмидж, что надо. Как в свое время, когда открылось кафе «Глечик» на Коуни-Айленд-Эвеню возле Брайтона, как сейчас помню, туда просто табунами пошли напомаженные и расфуфыренные американские старушки, ни слова не говорящие по-русски. Они приезжали туда, и там небольшое помещение, сдвигались столы, и они кушали эти глечики, которые когда-то готовили их мамы, бабушки, вышедшие из Украины, Белоруссии, там, Молдавии, наверное, и попавшие еще в конце 19 века, в начале 20-го, попавшие в Америку. А настоящих блинчиков никто под кофе с вареньем правильным, не из банки, и со сметаной из ведра, чтобы ложкой. Я бы первый туда стал приезжать, ей-богу, и послал бы туда всех своих близких. Но специфика русского бизнеса в Америке заключается в том, что каждый следующий делает то, что делал предыдущий, но нового опасаются. Ну, за исключением Сивы Каплана, который сделал радио, и вот его последствия. Нынче прибыль Alibaba снизилась в первом финансовом квартале, поскольку этот гигант электронной коммерции продолжал вкладывать большие суммы в искусственный интеллект. То есть он вкладывал, поэтому прибыль оказалась меньше, но это как раз то самое время, когда можно вкладывать в Alibaba, потому что сейчас акции подупали, а потом, естественно, куда они денутся. Deer, это пишется как олень, плюс еще и в конце, зафиксировал рост прибыли и продаж в третьем финансовом квартале, поскольку рост бизнеса по производству строительной техники помог компенсировать слабость в производственном сельском хозяйстве. И последнее по бизнесу, это суд по делам о банкротстве задержал одобрение покупки Google данных Spirit Airlines всего за $10 миллионов. Google хотела купить после того, как бывшие бортпроводники и ИЦИ, и же с ними, выразили возражение против этой продажи. А вот эта китайская новость офигенно интересная в двух планах. Во-первых, у меня много китайцев, и я знаю точно, что имя главного персонажа произносится правильно «Хуй». Но даже когда переводчик берет это с английского его имя и переводит на русский, то он стыдливо произносит «Хуэй». Вот я не знаю, как мне быть. Произносить так, как его зовут? Потому что, вот, например, если меня зовут Сева, а кто-то назовет меня Сява, то меня немножко это как-то, так сказать, удивит. Но жители Одессы Сева не произносят. Они говорят «Сява». Так вот, вчера китайский суд приговорил миллиардера, основателя гигантской строительной компании Evergrande, к пожизненному заключению через 5 лет после того, как крах этого застройщика вызвал общенациональный жилищный кризис. То есть там пошли пласты, как землетрясение. Звать его Хуй Каян, и когда-то он был самым богатым человеком Азии в целом, в апреле он признал себя виновным по 8 пунктам обвинения, включая злоупотребление средствами и мошенничество со сбором этих самых средств. Ему сейчас 67 лет. Он был, до того, как занялся строительством, музыкантом, основал Evergrande в 1996 году, когда Китай урбанизировался, и компания десятилетиями брала значительные займы, причем у местных органов, банков и других кредиторов для финансирования быстрейшего роста. И когда китайские власти в 2020 году ограничили сумму займа подрядчикам для сдерживания стремительно растущих цен на жилье, компания была вынуждена объявить дефолт по долгам на более 300 миллиардов долларов. Это очень интересное явление. При быстром росте нужно, значит, использовать ситуацию, а потом, так сказать, все это одно догонит другое, берут деньги в долг. Между прочим, напомню, что отец Дональда Трампа никогда не брал деньги в долг в банке, а он получал под свои застройки местные деньги, просто из бюджета города, из бюджета штата. Это уникальная схема, которую он разработал только потому, что он знал многих ключевых фигур. То есть, в принципе, это, я не знаю, как с точки зрения закона, потому что он брал деньги из федерального бюджета, строил вот эти браунстоунс и потом деньги отдавал. Так вот, дефолт на 300 миллиардов долларов. А позже было установлено, что Хуй и другие руководители манипулировали финансовыми данными, причем выручка была превышена примерно на 80 миллиардов долларов в 2019-2020 годах, только в двух годах. А жилищный кризис в Китае с 2021 года уничтожил примерно 18 триллионов долларов состояния домохозяйств. То есть китайцы обеднели на 18 триллионов. Это произошло убытки, которые были зафиксированы во время финансового кризиса в Соединенных Штатах в 2008 и 2009 годах. В это трудно поверить, но придется. У побережья Лонг-Айленда образовалась буквально вот такая водяной столб, водяная труба, которая высадилась потом на берег. К берегу была полная труба. По сути, это небольшой торнадо, который вчера вечером устроил хаос на пляже. И в пляжном клубе, фотки справа, видео с East Atlantic Beach округ Нессо показывает, как массивный вот этот самый торнадо образуется у берега и постепенно движется вглубь материка, разрывая набережные и исчезающий вскоре после выхода на сушу в районе 7 часов вечера. Госсекретарь Марко Рубио превосходит вице-президента Джей Ди Венса в трех гипотетических президентских матчах 2028 года против некоторых из самых популярных демократов, согласно опросу и построенной модели, опубликованному в четверг, то есть вчера, противостоя бывшей вице-президентке Камале Харрис и конгрессвумен Александре Окасио-Кортес. Демка из Нью-Йорка Рубио опережает обеих с тем же результатом 48% против 43%, согласно национальному опросу колледжа Эмерсон. А Венс опережает конгрессвумен из отряда Squad, если по-нашему, со счетом 46-44, но уступает 4% неудавшейся кандидатке в президенты от Демократической партии в 2024 году. Обращенная радикальная мусульманка, вдохновленная Игого, планировала взрыв в Капитолии штата Нью-Йорк, также обсуждала будущие террористические атаки на Белый дом и празднование Нового года на Таймс-сквер. То есть там тоже хотела взорвать чего-нибудь. Нью-йоркчанка, она сватью Джессика Боуи, ей 35 годков. Она была арестована в Олбани в среду, после того, как ФБР сорвало ее план. Вот это вот ключевые слова, запомните их. Сорвало ее план взорвать здание Капитолия в день, когда там будет побольше сенаторов. План включал размещение бомбы в пакете для доставки продуктов DoorDash. Компания этим занимается. Боевичка, так сказать, несостоявшаяся, принявшая ислам 5 лет назад под именем Айша Саиф, планировала эту атаку примерно 2 недели с помощью информаторов ФБР. Значит, информаторы ФБР обнаружили, что у нее могут быть подобные намерения. Это мой комментарий. Они спровоцировали ее на создание плана. Так что это был план не ее, а план ФБР на самом деле. Возможно, она просто бы осталась бы не радикализированной игогошницей, и ничего бы не было. То есть, в принципе, это провокация, которая должна напугать других. Но в данном случае тут попахивает, на мой взгляд, злоупотреблением закона и служебного положения. А как думаете вы? Если думаете, самостоятельно. Для тех, кто думает, наш телефон 718-303-9090, а времени на раздумья, ну, пока мы послушаем этот рекламный перерыв.
9: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
10: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
11: Слышите? Шаги.
10: Этим утром многое может измениться.
5: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
12: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
0: Толковище. Прямо сейчас.
8: Звонков нема. Переходим к тому, что было вчера на бирже. Американские акции упали, при этом индекс Dow потерял почти 700 пунктов. Walmart упал на 9% после того, как сообщил о минимальном росте продаж за более чем 6 лет, поскольку некоторые американцы, как я сказал выше, продолжают тратить очень осторожно, особенно когда приходят в магазин. Акции Moderna упали на 24%. Сразу за один день после вчерашнего роста на 177%, то есть это позавчерашнего с роста, 177% это в связи с тем, что они объявили о новом средстве, о вакцине против рака. То есть вот это падение было, рост самый крупный за последние 25 лет в S&P 500. То есть, в принципе, позавчера надо было бы после этого роста немедленно попытаться продать. Но, наверное, поэтому и получилось, что они на следующий день упали на 24%, потому что люди, которые набрали их, поняли, что все равно будет коррекция, и они-то ее и поспособствовали ею. S&P 500 упал на 0,9% в результате. Министр финансов Скотт Бессент подчеркнул, что предстоящие выкупы долгосрочных облигаций могут превышать 4 миллиарда долларов за операцию. Бессент сказал, что у правительства есть большой набор инструментов для снижения доходности, которые, по его словам, сейчас не отражают экономические фундаментальные показатели. То есть никто не хочет понижать ставку. Доходность казначейских облигаций изначально снизилась. Оно после, это произошло после самого начала выступления Бессента, оно не успел он закончить выступление, как казначейские облигации подвознеслись. То есть такой нервный тик был. Фьючерсы на нефть Brent выросли на 2,4% до 93,78 доллара за баррель после того, как Трамп пообещал нанести Ирану максимальную экономическую боль, правда не уточнив, как именно. И акции SpaceX вчера упали больше, чем более широкие рыночные индексы, после того, как Маск Илон заявил, что крупная ракетная операция в ближайшее время не проханже. Они не готовы. Так что акции SpaceX упали на 4,1%, и компания готовится к еще одному испытательному полету Starship. Это мощная ракета, которая лежит в основе многих ее бизнес-целей. То есть тут с этим связано все, и в том числе Starlink. С этой темой все по поводу биржи. Теперь об искусстве рекламы, как я обозначил в сегодняшнем шоу на канале «Русский голос Америки» на YouTube. Я не знаю, есть такое очень хорошее выражение по-английски «It's an insult to my intelligence», то есть это оскорбление для моего интеллекта. Не для моей разведки, а для моего интеллекта. А по-русски еще так не говорят, хотя многие ходовые фразеологизмы из английского стали совершенно рабочими в русском языке. И когда я смотрю какие-нибудь русские кино, то когда слышу эти фразы, я понимаю, что в написании сериала, в написании сценария принимал участие искусственный интеллект, который взял за основу что-то, что уже снято на Западе, потому что иначе просто быть не может. Эти фразы отсутствуют в лексиконе. Причем даже сами актеры чувствуют некоторую неловкость, когда они их произносят. Но сейчас о нашей новинке. И тут есть ох, есть как чему поучиться. Данные говорят о том, что вам не очень нравятся дата-центры. То есть в целом вам, я говорю, американцам. Но вы бы... Если вам не нравится, вы бы согласились пописать на один из них. И новая реклама, которая... Это просто реклама, которую вы сейчас видите, снэпшот с этой рекламы, она стала вирусной. Люди распространяют эту рекламу, потому что в ней нестандартное содержание и подход. Это реклама напитка Liquid Death и Garage Beer. И она призывает людей пописать в баночку и отправить эту баночку в выбранный ими AI, дата-центр, чтобы заменить в общей сложности мочой человеческой более 5 миллионов галлонов воды, которые требуются в день для охлаждения большого дата-центра. То есть писаем мы каждый день, воду мы пьем, вот, и реклама... На этой рекламе Джейсон Келси, это совладелец вот этой пивной компании, вместе со своим братом Трэвисом поют «Давайте вместе пописаем на компьютеры и спасем человечество». А по ходу видео они ведут группу по полю, то есть, в принципе, довольно стандартная реклама обоих брендов напитков с историей безумных маркетинговых трюков. Но это смешно и действенно. А вообще проблема, лежащая в основе рекламы, очень серьезна. Американцы ненавидят дата-центры, в этом нет сомнений, потому что вот каков рейтинг президента Путина, это сейчас синкопом я заставляю проснуться тех, кто не понимает основного содержания шоу. Такой же процентное соотношение людей... В опросе Gallup 71% заявили, что выступают против новых дата-центров на базе искусственного интеллекта в своем регионе. И при этом около половины респондентов заявили, что они решительно против из этих 71%. Это очень редкий двухпартийный вопрос, в котором американцы в основном, вне зависимости от принадлежности к партии, согласны, и бренды надеются на этом заработать. Но есть маркетинг и с другой стороны. Такие компании, как Meta и OpenAI, которым нужны эти дата-центры, они стремятся бороться с настроением против искусственного интеллекта в дата-центрах по всей стране и проводят дни открытых дверей, заполненные тако-барами. Они запускают миллиардные, буквально миллиардные гранты для сообществ, то есть для communities, и обещают создавать рабочие места для местных жителей. У меня была одна идея, но так как я ленивый, и меня, знаете, вот это довольно трудно, скорее всего, что тренда такого нету. То есть было время, когда мне очень хотелось зарабатывать деньги и выстроить, так сказать, благополучие в моей семье, то есть чтобы мы жили прилично, чтобы машины были новые в лизинг, чтобы оплатить обязательно обучение детям, чтобы у нас оставались деньги на путешествия. Но наступил когда-то момент, довольно давно, когда я перестал делать, я перестал принадлежать этой идее. То есть я построил образ жизни, который мирится с присутствием и отсутствием денег. Иногда бывает, что их не хватает, но это не идет в сравнение никак с той ситуацией, в которой оказывается каждый иммигрант, когда прибывает в эту страну, если он не приехал сюда предварительно скоммунизив в бывшем Советском Союзе, я не знаю, какой-нибудь полезный ископаемый или подсев на нефтяную иглу и так далее. Но некоторые идеи, в принципе, они могли бы быть реализованы, Если бы я не был ленив, если бы я не выстроил себе, так сказать, вот эту идею, что лучше заниматься там больше собой, своей башкой, там, телом, здоровьем, получать удовольствие от жизни, чем принадлежать вот этому «встал утром, ярмо на шею и попиздячил в бизнес». А потом, а что потом? Ну, дожил до 80 лет, а что потом с собой делать? У тебя там есть деньги, чтобы хватило на 5 еще таких жизней. Но у тебя уже, ты уже не можешь, ты уже отвык. Ты принадлежишь ярму, даже когда оно у тебя не на шее. Ты все время, так сказать, проверяешь, как у меня вот ярмо, headset, гарнитура. И вот одна такая идея. У меня есть один знакомый, потрясающе интересный малый, который, по-моему, никогда не работал, то есть на работу не ходил. Ему сейчас, наверное, уже лет 40-45. В свое время он, чтобы было понятно, насколько он нестандартно мыслит, он купил шахматный набор, то есть это столик с шахматами, который использовали Борис Спасский и Бобби Фишер, два Бориса, на чемпионате мира по шахматам. И он его купил за 100 тысяч долларов, вложение просто такое сделал. А потом пришло время переезжать с... Причем у него была... фантастическая квартира возле Union Square. Я к нему тогда пришел туда, он хотел мне показать эту доску, потому что знал, что я в русско-американском рынке, знал, что русскоговорящие очень любят шахматы, и, может быть, найдутся те, кто захочет у него купить это. Я даже объявлял это по радио, но ничем не кончилось. И... ну, тоже, потому что это тревожно, нестандартно. Хотя были сертификаты, все было совершенно кошерно. И однажды мы с ним пили кофе. Мы с ним встречались несколько раз, потому что было интересно. Ему интересен был мой подход, а мне был интересен его подход и реализация. И я ему сказал: знаешь, у меня есть идея, как построить успешный ресторан в любом месте. И я ему рассказал, что, ну, во-первых, надо сделать due diligence, то есть сначала выяснить, кто там живет в этом районе, какие у них вкусовые привычки. То есть это раньше когда-то такими вещами занимались адвокаты, специализирующиеся на этом due diligence. То есть due diligence – это должное и прилежное расследование. А потом, когда станет понятно, какие доходы, какие вкусовые привычки, строится... ресторанчик, ну, с похожей на ту еду, которая в других местах. А может быть, только в плане обслуживания, там надо, чтобы люди покрасивее выглядели и помоложе, чтобы были. И там за деньги, буквально на открытие, засаживаются красивые люди, много, они кормятся бесплатно. Таких мест должно быть... в общем, короче... когда люди идут мимо только что открывшегося ресторана, они видят внутри толпу, то они не обязательно туда пойдут. А потом этим людям можно перестать платить, они перейдут, так сказать, как театральная труппа в другой ресторан. Короче, этот мой приятель осуществил этот бизнес в одиночку, естественно, построил. Он сделал app, который позволял повторять эту самую модель. И есть люди, у которых это успешно получается, потому что там же надо физически работать, а есть, у которых нет, но она была настолько популярной, что он на эти деньги купил дорогой дом в Лас-Вегасе и переехал туда жить, женился, и, в общем, сейчас ничем не занимается. Вот такая вот история. Но у нас был подобный опыт. Я, правда, не знаю, насколько схема была повторена, но человек, который... ее осуществил, он очень талантливый. И это произошло в районе Брайтон-Бич. То есть была осуществлена эта схема. Хотя мы с этим человеком не были знакомы на тот момент и никогда про это не разговаривали. Ну-ка, кто, путешествуя по жизни, не затыкает уши и не закрывает глаза, кто может назвать ресторан, в котором была осуществлена эта идея маркетинга? Наш телефон в студии 718-303-9090. Вы можете, между прочим, написать в лайв-чат свой ответ на этот вопрос или оставить комментарий к сегодняшнему шоу, когда у вас будет такая возможность. А я смотрю комментарии. Телефон студии 718-303-9090. Естественно, те, кто звонит по нему обычно, они про это ничего знать не могут. Все телефонные линии свободны. Теперь забава дня. Я сейчас покажу вам заставочку, которую я изготовил. На этой заставке основная аудитория радио, слушатели, они не видят. На ней написан номер телефона двух бруклинских долбоебов, которые матерятся в нашем эфире. И я предлагаю устроить им встречный харассмент. То есть задавим местных пурашистов местными звонками. Телефон, как я и обещал, в течение недели. Я буду давать их номер телефона и посмотрим, что из этого получится. Они же звонят каждый день практически. 718-927-97-37. Теперь по поводу этимологии слова «параша». Я призадумался вчера, когда думал, делать это или нет. Но уж больно хочется. И потом это прецедент, который сохранится в истории. Мы будем впоследствии гордиться тем... Придет время, когда мы будем гордиться тем, что мы с помощью радио осуществили что-то сами, потому что у нас такого практически не бывает. Ну, если не считать походы, скажем, на концерт в гостиную Дэвидсон Радио. Объявили по радио, и пришли люди. Но акция — это перформанс, это уже произведение искусства. Это happening. Поэтому я и даю их номер телефона, и это встречный план, никогда бы в жизни я этого не сделал, если бы они не устроили, как они думают, нам харассмент. На самом деле они устроили нам возможность для того, чтобы доказать физически, что мы есть. Так вот, по поводу слова «параша», я посмотрел толковые словари, и выяснилось, что этимология этого слова никому не ясна. То есть неизвестно, как все это произошло, причем склоняются все толкователи, что в связи с тем, что многие слова блатной речи имеют еврейское происхождение, это еще со времен царских времен, там, начиная с Александра, наверное, даже не с Николая II. Есть теория о том, что слово «параша» могло произойти от древнееврейского слова «параша». Причем оказывается, что по-древнееврейски «параша» означает «фрагмент текста» или «глава в книге». И как же так получилось, что то самое ведро, в которое ходят люди, в переносном смысле ходят в камере, назвали так же, как фрагмент текста в древнееврейских мудрых книгах. Но дело в том, что есть еще одно слово на иврите «параш». И «параш» означает «всадник». То есть всадник — это тот, кто, видимо, вознесся над ведром по нужде. И вот эта этимология о том, что это одна из теорий, она ей противоречит другая теория, потому что еще до того, как одесский сленг, в котором полно идыша и иврита, проник в русский язык, в романе Льва Николаевича Толстого «Воскресенье», который был написан, между прочим, в 1889 году, а я сейчас помню, сколько Толстому было тогда? 1828-89, получается, 61 год. Изумительный роман «Воскресенье». Там появляется термин «параша», используется несколько раз. Я даже выписал для вас это. Вот, например, вот этот фрагмент. «Загремел замок, и вошли два арестанта, парашечники, в куртках и коротких, много выше щиколоток, серых штанах и с серьезными сердитыми лицами, подняв на водонос вонючую катку, понесли ее вон из камеры». Парашечники. Следующий фрагмент. Три человека, очевидно, не нашедшие места и в коридоре, расположились в сенях под самой вонючей и текущей по швам каткой парашей. И последнее. Вот сейчас бы такую вещь, наверное, запретили бы к публикации, но это ж Толстой, и это 1889 год. Из всего того, что видел нынче Нехлюдов, самым ужасным ему показался мальчик, спавший на жиже, вытекавший из параши, положив голову на ногу арестанта. Ох, я сейчас вспомнил, я прочитал когда-то толстенную книгу, еще прижизненное издание, как-то мне в руки попало, Чехова «Сахалин». Он поехал на Сахалин и описал все это. То есть это совсем не миниатюры, это так, я думаю, в три пальца моих толщиной книга с фотографиями, «Сонька, золотая ручка» и так далее. Сейчас уже такой книги не найти, конечно, но онлайн она наверняка есть. У меня, между прочим, есть полное собрание сочинений Чехова, надо посмотреть, а то давно туда не заглядывал. А теперь в тюремном быту, в тюрьмах и прочих местах заключения, где помещения запираются снаружи, параша, как известно, прямо в тюремной камере. Причем я сидел 15 суток, у нас была параша, но по-большому в нее никто не ходил, естественно. По-большому нас выпускали в коридор. Но существуют неформальные правила, учесть следует обязательно эти правила, если вас посадят в российскую тюрьму, особенно если вы приедете туда как американец. Правила пользования парашей. Нельзя ее пользоваться даже по малой нужде, когда в камере едят, и после использования параши необходимо мыть руки. Вот, кстати, в той камере, где я сидел, там умывальника не было. А параша используется не только по прямому назначению, но также для передачи записок и мелких посылок в соседние камеры по, так сказать, тюремной канализации, потому что кто-то выносит когда-то парашу. Кроме того, параша в тюрьме считается символическим местом. Около параши располагаются шконки опущенных, а в ходе опускания, между прочим, заключенного могут облить водой из, так сказать, из параши, то есть набрав туда воду из параши, облить или макнуть в парашу головой. И в некоторых тюрьмах существует правило, что опущенные должны принимать пищу около параши или сидя на ней. А иногда опущенных заставляют чистить парашу собственной зубной щеткой. Вот это такая специфика местная. В ныне закрывшейся российской колонии особого режима, которая называлась «Черный Беркут», в тюремных камерах пожизненных заключенных в углу вместо унитаза обязательно стояли параши, и другого у них не было. И, кстати, в кино был воспет этот термин, который стал крылатым выражением. Ну, кто вспомнит, какое кино советское, которое нельзя было не посмотреть, стало матерью крылатой фразы, в которой главным словом является слово «параша». Наш телефон в студии 718-303-90-90. Вы можете призадуматься во время вот этого перерыва рекламу.
11: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
13: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
14: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
15: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
16: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
17: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
18: Мой адвокат.
19: Мой адвокат.
20: Юрий Прохин.
21: Опыт.
22: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
23: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
24: Юрий.
18: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
19: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
18: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
19: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
20: Радио-шоу. Сегодня
21: за него стоят громадные массы.
24: Не пойму, что за люди.
0: Толковище.
8: Послушаем, что скажете вы. Прошу вас, пожалуйста.
25: Ну, все, конечно, это джентльмены, удачи.
8: Чего-чего не понял?
25: Это, конечно, вы говорите про джентльмены, удачи.
8: Да, правильно, да. Как звучит фраза?
25: Вам не кажется, что ваше место возле параши?
8: 100%, да. Там еще вначале деточка.
25: Ух,
8: помните?
25: Вот это я пропустил.
8: Да, это сладко. Деточка, вам не кажется, что... Да, это хорошо. Классная фраза. Да, Анатолий, спасибо тоже взаимно. А теперь, ладно, едем дальше с этой темой. Все, я последний раз вам показываю, кто радиослушатели. Это может быть смешнее, чем торнадо на Лонг-Айленде. Вот поминутно, сейчас 46-я минута сегодняшнего шоу, вот... заставка, на которой номер телефона этих двух бруклинских долбоёбов. Дай им Бог здоровья, потому что они могут сделать своим существованием гораздо больше для укрепления нашей общины, чем любые общественные акции, в которых все пристойно. Как на кладбище. Едем к следующей истории. Человеческие останки были обнаружены на этой неделе в озере Мид, штат Невада. О чем сообщила служба национальных парков. И это открытие произошло на фоне рекордно низкого уровня воды в крупнейшем в Соединенных Штатах резервуаре при климатических условиях, которые теперь обнаруживают скелетные останки. Причем не первый раз. И это касается вообще всей планеты. Как вы помните, там в Румынии

30 милях от Лас-Вегас-Стрип, да, тот самый Лас-Вегас-Стрип, где насилие со стороны банд может объяснять некоторые убийства. И по мере снижения уровня воды обнажаются иногда даже заброшенные города, такие как Сент-Томас, в частности. Озеро Мид начали засыпать в 1935 году. Там была плотина Гувера, и оно фактически человеком деланное. С этой историей все. Теперь следующее. Астрономы обнаружили самую быструю из теперь известных пока что звезд в Млечном Пути, и эти исследования были опубликованы вчера. Близость ее к центральной черной дыре галактики может, в принципе, дать ученым возможность впервые напрямую измерить спин сверхмассивной космической субматерии и проверить теорию относительности Альберта Эйнштейна. Потому что теория-то есть, но проверить ее технически никогда не было возможности. Вот эта вот звезда, она называется S-301. Она летит со скоростью, сейчас у вас закружится головка. Вернее, голова. Головка — это другое. Со скоростью примерно 56 миллионов миль в час. Что такое 56 миллионов миль в час? Это примерно в 100 тысяч раз больше, чем скорость коммерческого самолета. В 100 тысяч раз. А это звезда. Причем она следует по узкой такой кривой орбите. Я даже думаю, что траектория способствует ускорению. Которая, эта орбита размещает вот эту звезду, S-301, примерно так же близко к черной дыре Стрелец A, как, скажем, расстояние от Сатурна до Солнца. И исследователи считают, что вращение Стрельца A немного изменяет орбиту звезды каждые 8,7 года, когда она проходит мимо черной дыры. И наблюдение за положением S-301 в течение следующего десятилетия может дать беспрецедентное понимание вращения черной дыры и ее влияния на эволюцию галактики. Я вот, кстати, думаю, что если бы была такая возможность, если бы я знал, что я... У меня иногда появляется такая мысль, вот я знаю, что должен умереть. Особенно сейчас, после предыдущего воскресенья, две панихиды, Град, Гулько... Я стал иногда так entertaining this thought. То есть, когда, скажем, я за рулем, слушаю музыку хорошую и начинаю думать, а как бы я предпочел уйти из жизни? И я не знаю, технически это возможно, но денег стоить может много. Но, может, можно будет договориться как-нибудь с кем-то, может быть, с тем же Маском. Я бы предпочел, чтобы меня... запустили куда-нибудь поближе к черной дыре. Причем желательно, чтобы меня поместили в такой какой-нибудь скафандр с небольшим количеством, скажем, воды, потому что без еды можно обойтись, в расчете на то, что черная дыра не расплющит меня, хотя это сверхмассивная антиматерия, но вступить с ней в отношения было бы безумно интересно. И это не шутка, не ирония, не подъебка, а это просто иллюстрация того, что такое интеллектуальный голод. Вот, то есть с этим делом точно так же, как с обжорством. Привыкаешь есть, тебе 6 раз в день не хватает. А я занимаюсь спортом и умственной гимнастикой практически всю свою жизнь американскую, это точно, потому что здесь ограничений в этом плане нет. Мы подходим к последним минутам сегодняшнего шоу. Я могу принимать звонки на любую тему, потому что последняя история, которую я вам сейчас предложу, если я начну ее раскручивать, то будет мне не до звонков. А пока что у нас все телефонные линии свободны. И телефон студии 718-303-9090. Только помните условия, что если вы хотите предложить свою тему, вы должны перед этим назвать хоть одну из тех тем, которые отзвучали в первые 55 минут этого шоу, чтобы показать, что вы что-то понимаете в предлагаемых историях жизни. Если вы не сможете это сделать, то извиняйте дядьку, извиняйте тетку. Вот это...

0: Ну, посмотрим, может быть, примем звонок от вас. Прошу вас, пожалуйста.
1: Слушай, Сева, привет.
0: Да,
1: Слушай, я
0: привет.
1: попробовал вчера позвонить после передачи вот этому мудаку. Там не
0: Ну.
1: так все просто. Там надо на. Ты попробуй сам. Я не сообразил, но что-то там мне еще требует нажать. Что-то для того, чтобы. А я не рискнул нажимать. Номер не отвечает так просто. Попробуй. Окей?
0: Попробуй. А ты звонил через Star 67 или напрямую?
1: Нет, напрямую по телефону, как обычно. Или
0: А,
1: джаз делать.
0: понятно. Ясно, ясно, потому что...
1: 11-718. Да.
0: А, вон как. Смотри, дело в том, что, во-первых, они могут не принимать звонки от неизвестных номеров, но это точно их реальный номер. Причем это супружеская пара, скорее всего, которые собирают банки и бутылки пустые. Их
1: Ну,
0: видели просто люди.
1: я попробовал, тут же попробовал, думаю, надо мудака этого услышать
0: А,
1: и сказать пару
0: спасибо.
1: слов. Давай, Сева, значит, ты попробуй сам просто, и потом расскажешь нам. Пока.
0: А что? Да я сейчас сделаю, прямо сейчас, прямо из эфира.
1: Давай, я
0: Давай,
1: включаю
0: спасибо.
1: радио, а ты выключишь. Давай.
0: Давай, давай, давай. Так, я сейчас это сделаю. Секунду, посмотрим. Так, надо найти их номер телефона. О, Акмаль, можешь набрать их номер телефона? Я сейчас тебе продиктую, потому что мне тут не... На телефон 718-927-97-37. 927-97-37. Я не знаю, Акмаль сам дистанционно, он не за пультом, а у меня... А, окей, я сейчас сам сделаю. Сейчас я сам это сделаю, я уже понял, как это сделать. 927. Успеваем. 97. Можно, в принципе, каждый день заканчивать передачу. Так, ну я набрал номер. Не, у меня, возможно, нет такой... Не, у меня не получается. Акмаль не делает ничего. А, мы сделаем... Так. Тогда я сделаю так. Я сейчас наберу их номер со своего мобильного. У меня есть время еще. Есть, да. Окей. Секунду. Девятьсот двадцать семь. 97-37.
2: Any key to continue.
0: Press any key to continue.
2: Again, press any key to continue.
0: Я нажал единичку.
2: Are you looking to save money on your cable or internet services? Connect today to compare rates from cable and satellite.
0: Окей. Да, прав звонящий. Дозвониться не удалось, значит, они хитрее, чем я думал, но они звонят с одного и того же номера, так что возможно, что это бернер. Ладно. А во всяком случае, я, когда они позвонят в следующий раз в эфир, я у них спрошу. Три слова вам. Прошу вас, пожалуйста.
3: Да, доброе утро, Сева, с пятницы, с
0: Саша,
3: начала
0: здравствуйте.
3: уикенда
0: Спасибо.
3: ваши слушатели. Значит,
0: Спасибо.
3: отвлекаясь на
0: Взаимно.
3: вашу тему, сразу скажу, что моя семья, мы знакомы с девушкой, которая в Мексике, Питер работает в модельном агентстве уже много лет. И их как раз посылают между, так сказать, контрактами, у них есть контракт с заведениями, ресторанами, куда как мужчины, так и женщины приезжают и как раз сидят там уже и проводят время, их там кормят. В общем, это для них вроде как, если их хочется поесть, то они едут и проводят там время, им за это платят. То есть это дело там живет. Вот. А вопрос, который я хотел коротко задать, потому что интересуюсь той страной, которая сейчас существует на территории, где когда-то ты родился. Я сегодня узнал, что, например, яблоко, которое сняли там с выборов, там всего было членов 4000. Всего в этой стране было членов этой партии 4000. То есть это габариты вот этой партии вообще, масштаб. Я хотел вас спросить по этому поводу, возвращаясь к нам. в Америку. Как вы считаете, нужно голосовать в этот ноябрь вообще? И нужно ли голосовать в тех штатах тем, которые, те штаты, которые голосуют за одну и ту же партию, и тем, которые другой партии? Им как раз нужно там, и насколько это важно голосовать. Как вы считаете? Спасибо.
0: Вам спасибо, Саш. Я не знаю, то есть я никогда за собой не зову, но я голосую всегда практически. Причем никогда не голосую по партийной линии, там я зарегистрированный республиканец, я всегда смотрю программу, причем для меня это тоже такая mind game, интеллектуальная игра, потому что, скажем, человек может прикинуться. Бывали такие случаи. Я бы, например, если пошел в политику, я бы точно это делал. Бывали такие случаи, когда для того, чтобы внедриться, как бы, скажем, в стадо коров, ученому пришлось надеть рога на башку. А дальше он будет заниматься как политику, он получит какую-то возможность проявить себя, он будет вынужден доказывать свою состоятельность как политику, он может делать то, что он считает нужным, вне зависимости от партийной принадлежности. Кстати, я вот таким вот образом внедрился когда-то в Конгресс соотечественников за рубежом, это инициатива Министерства иностранных дел России, и я точно так же внедрился в структуру, которая... питает блогеров дезинформацией. И знаю, как это работает теперь. И просто на этой неделе неохота была этим заниматься, но в уикенд я точно...
4: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
5: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
4: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
6: Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио.
7: Дэвидсон Радио.
6: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
7: Дэвидсон Радио.
6: 620 АМ. Настройтесь.
8: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
9: Физкульт, физкульт. Когда мы с вами на бейсбольных полянах, вчера в регулярном чемпионате главных бейсбольных лиг, я четверг, разгрузочный день, вчера было только 9 матчей, в частности, нас интересуют матчи на востоке американской лиги. Янки сыграли вчера в Балтиморе, победили 6-1. Тампа Бэй, которая лидирует в группе, играла с Торонто. В Торонто хозяева выиграли со счетом 5-1. Таким образом, что происходит на востоке американской лиги? Тампа 76 побед, Янки 72. Янки поджимают. Let's go, Янкис! Окей, на востоке национальной лиги лидеры этой группы Атланта Брейвс сыграли вчера. Играли вчера в Чикаго с White Sox и победили со счетом 2-0 в женской НБА. Регулярный чемпионат женской НБА уже на финише, близок финиш. Кстати, напомню, в начале следующего месяца, в начале сентября в Германии состоится чемпионат мира, Кубок мира среди женских национальных сборных. Ну, естественно, наступит перерыв, небольшой антракт в чемпионате женской НБА. Вчера команда «Индиана Фивер» играла в Далласе, потерпела поражение 91-85. Действующие чемпионки, баскетболистки из Лас-Вегаса, легко расправились с «Коннетикутом» 101-78. И команда «Атланта» выиграла в Лос-Анджелесе. В турнирной таблице уверенно лидирует команда из Миннесоты. Миннесота Линкс, она наверняка займет первое место в регулярном чемпионате. У нее 30 побед, у Голден Стейт команды Сан-Франциско 25, у Лас-Вегаса тоже 25, но команды Сан-Франциско потерпела 10 поражений, а действующие чемпионки уже потерпели 13 поражений. На четвертом месте Индиана Фиверс. 24 победы, 13 поражений. 8 команд выйдут в плей-офф. Команды, которые займут первые 4 места, они в первом раунде будут иметь преимущество своей поляны. Теннис Цинциннати. Вчера были 2 четвертьфинальных матча у мальчиков и 2 четвертьфинальных матча у девочек. Соответственно, образовались первые полуфинальные пары. У девочек в первом полуфинале сыграет Джессика Сигула, сыграет с Игоштадт. Вчера Джессика Сигула, у нее третий номер турнира, играла с Амандой Анисимовой, у которой девятый номер турнира. И Фигула выиграла в 3 сетах. Решающий сет она выиграла на тайбрейке 7-6. Фигула, окей, играла со вторым номером Елены Рыбакиной. Рыбакина из-за травмы прекратила игру в первом сете. У мальчиков вчера вышли в полуфинал итальянец Флавио Капелло и француз Артур Фил. Флавио Капелло, у него 7 номер турнира, он играл с 18 номером турнира американцем Томми Полом. Я напомню, Пол выбил из турнира первый номер турнира Александр Зверева, но вчера Капелло выиграл в 3 сетах. Решающий сет он выиграл 6-4. Артур Фил без проблем победил аргентинца Тьяго 6-3, 6-2. Ну и футбол сегодня. Первый матч чемпионата английской премьер-лиги. Действующие чемпионы Арсенал играет на своей поляне в Лондоне с командой Ковентри Сити. Команда Ковентри Сити пробралась, вышла в премьер-лигу после 25-летнего отсутствия. Сегодняшний матч начнется в 3 часа дня по времени восточного побережья. Завтра в премьер-лиге 5 поединков, ну и завтра второй тур чемпионата Испании. И в турнир вступает команда «Мадридский Реал». «Мадридский Реал» не играл в первом туре. Завтра этот матч нам, естественно, покажут. На этом, дамы и господа, я прощаюсь с любителями спорта аж до воскресенья. В 6 часов вечера будет очередная передача о спорте с Алексеем Орловым. Мне помогал сегодня, как всегда, Джек Малек. Малек, большое спасибо. А вам, дамы и господа, у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
10: Oceanfront views, great amenities.
11: Planning our next vacation?
10: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
11: Find anything good?
10: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
11: It has great rehab, right?
10: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
11: Perfect.
12: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
13: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
14: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
15: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
16: Я Ираклий Баранидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
17: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
18: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
19: Мой адвокат.
20: Мой адвокат.
21: Юрий Прахин.
22: Опыт.
23: Мудрость.
24: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
25: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
26: Мемориальный дом Лисовецки. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
27: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
28: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
29: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
28: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
29: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-200. 222 27 86.

0: Нью-Йорк.
1: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. У нас пятница, конец недели. И шаббат шалом всем, кто отмечает. На следующей неделе у нас, насколько я... Подождите, не на следующей неделе, я оговорился, слушайте, я уж совсем с ума схожу. Ну, в общем, мы подходим к неделе еврейских праздников, когда начинается Новый год. Начинается, ну, у нас это еще в сентябре, но, в общем, тем не менее. Мы подходим к каким-то большим еврейским праздникам, большим еврейским событиям. Я не знаю, вот у меня впечатление, что в этом году эта боль имеет большее значение, чем в прошлом, потому что год был очень сложный и именно сложный политически, со всех сторон. Что бы мы ни говорили, как бы мы ни пытались свести это на тормозах, понимаете, год был сложный политически, понимаете, я считаю, что он сложнее, чем предыдущие. Он не сложен в военном плане, он именно сложен политически. Вот как я вижу, как политика влияет на какие-то реальные события в жизни. И я вам скажу честно, вот я этим годом не удовлетворен, мне он не нравится. Почему? Потому что я очень часто вижу, как политики, не имея вообще, в принципе, ну, серьезных вот заделов понимания, а что нужно делать, как надо делать, куда надо идти, что, с кем надо разговаривать, с кем не надо разговаривать. Вы понимаете, вот это все, это настолько резко, вот не внезапно обострилось в этом году, что это вот, ну, четко видно. Есть какие-то, конечно, положительные моменты. Я не могу сказать, что все плохо. Понимаете, вот Борис Пинкус, с которым когда-то я дискутировал, понимаете, он все-таки оказался умный человек. И надо отдать ему должное. Я его недооценивал когда-то. Он член республиканской партии, там даже какой-то пост занимал и так далее. Но, в общем, вот он публикует Билла Марр. Билл Марр, господа, это был... Левее левых из либералов, понимаете, это был комик, он и сейчас левый. Он комик, он выступает на телевизоре, наполовину еврей. Он, ну, понимаете, у него как бы вот все задатки быть, понимаете, левым. Он очень хороший парень, на самом деле, в жизни. Я с ним разговаривал один раз, вот случайно совершенно. Как говорится, вот так вот. Встреча произошла в ресторане. Но неважно. В общем, так или иначе, он очень такой абсолютно без вот заскоков, без таких высоких, как говорится, о себе мнений человек. Но посмотрите, до него дошло то, что вот я вам здесь вам говорил. То, что я, в принципе, как бы знал, но, в принципе, у меня было желание видеть что-то другое. Он пишет, Билл Марр утверждает, что на самом деле нет умеренного мусульманина. Когда имамы в Америке открыто призывают к смерти Америки и созданию мусульманского халифата на территории США. Марр утверждает, что ислам в своей доктринальной политической форме отвергает основные западные принципы свободы слова, равных прав и светского права. Правильно, то, что я вам здесь говорил. Он противопоставляет это основам свободы ограниченного правительства в Америке, заявляя, что система, построенная на подчинении и превосходстве, не может сосуществовать с системой, построенной на индивидуальной свободе. Его комментарий отражает давнюю позицию, согласно которой культурные и идеологические различия не следует игнорировать. Майер утверждает, что не оригинальные взгляды, а проблемы, коренящиеся в учении к религии, появляющиеся в публичных призывах некоторых религиозных лидеров. О! Понимаете? Это то, что я вам говорил, что ну, ислам в сегодняшней форме, мы должны набраться яиц смелости, назовите как угодно. Пусть это будет длительный процесс, пусть это будет movement. Понимаете, вот может, я могу, как говорится, участвовать в этом мувменте. Но это должен быть мувмент, который объявляет, что мы хотим нового, хотим иметь дело с новым исламом, который кто-то может найти в себе силы провозгласить. Или мы должны отказаться от старого, как от религии. Мы должны запретить его на территории Соединенных Штатов. Мы должны уйти от этого. Не потому, что я ненавижу каждого мусульманина. Боже упаси. Боже упаси. Но потому, что я ненавижу то, что, понимаете,
сумасшедшие в этой религии слишком многие несут. Мы не можем больше игнорировать их и говорить, что да, их там всего 2% или 3%. Эти 3% достаточно, чтобы взорвать всю Америку, чтобы переделать весь мир. Потому что они очень кричащие, они очень активные. Они рожают детей по, понимаете, по 20 человек. Имеют 3-4 жены, даже незаконные, но жены. Понимаете, мы сами себя убиваем этим. Сами себя убиваем, потому что наши свободы, наши принципы, которые заложены в Конституции, отцы-основатели туда заложили, они не понимали, вернее, не могли представить, что мы столкнемся с тем, чем мы сталкиваемся сегодня. Вот в том-то и дело. Поэтому нужны поправки к Конституции, которые должны иметь такой вот характер, что какие-то течения, какие-то учения, идеологии должны быть объявлены человеконенавистническими и запрещенными на территории Соединенных Штатов. Коммунизм это таковое. Должен быть запрещен. Мы должны провести своего рода, еще раз повторяю, Нюрнберг. Мы провели над нацистами, должны провести теперь над коммунистами. Пусть это будет показательно, пусть это будет без подсудимых. Пусть подсудимые будут в виде портретов Мао Цзэдуна, Сталина, понять, Пол Пота и других. Но тем не менее. Мы должны точно такой же процесс провести над исламом. Где будут показаны выдержки из самого Корана, которые переведены с арабского. И которые вам говорят, что вас хотят убить. Что это не религия добра и мира. А что это религия подчинения. И раз это таково, это не религия, значит, это военизированный идеологический культ. Культ подчинения, культ слома любого сопротивления, культ какого-то нового общества, которое чуждо западному обществу. Вы понимаете, вот это мы должны сделать. Ну и вот в этой связи я вам все-таки хочу рассказать следующее, что вот давайте сегодня сделаем такой небольшой экскурс в историю, еврейскую историю и историю, которая была на территории сегодняшнего Израиля. Ну, надо отметить вот два события, которые, к сожалению, ну, то есть про них многие знают, и при этом многие не знают, вот. Я когда-то очень интересовался историей крестовых походов. Почему? Потому что, ну, так как перебрана история крестовых походов, то это вот, если ты начинаешь на это смотреть и с разных сторон, то ты понимаешь, что это колоссальное событие. Колоссальное событие, причем даже не одно событие, а целая цепочка событий. И они, и вот это, эти события привели к тому, что в Европе начался Ренессанс. И вот когда ты читаешь, вот, ну, когда я был, все-таки учился в советской школе, там крестовые походы всегда подавались как эдакий захватнический, абсолютно вот, грабительский поход за золотом. Каких-то, опять-таки, европейцев, которые вот ничего больше не исповедуют, кроме золота, золота и наживы. Там, и так далее. Убийство, кровь, наживы, там, я не знаю, жуткая католическая церковь и так далее. Реальность, она намного сложнее. Намного. Прежде всего, смотрите. Во-первых, ну то есть считать, что было как бы основных 8 крестовых походов. Чтобы вы знали, это тоже не совсем правильное понимание. Когда собирался какой-то очередной большой крестовый поход, это просто большие крестовые походы. Крестовый поход никогда не заканчивался. Он начался и не заканчивался. То есть какие-то группы людей в Западной Европе, в Византии в то время, даже из русских княжеств периодически, называется, брали на себя крест. Это назывался taking, на английском это take the cross.
Это когда ты откладываешь свои мирские дела в сторону, берешь на себя, вот нашиваешь на себя этот крест, на свою одежду, и отправляешься пилигримом или воином, или тем и другим в Святую Землю. Для того, чтобы прийти к этому храму гроба Господня, поклониться ему и, как говорится, исполнить свои, как говорится, обеты. Поэтому, понимаете, вот этот вот поход никогда не заканчивался. То есть туда постоянно шли какие-то рыцари, или какие-то просто откровенные бродяги, или действительно люди, которые действительно верили во что-то. Причем тех, которые действительно во что-то свято верили, их было больше всего. Грабители в таких количествах туда не отправлялись. Почему? Потому что поход этот был известен как очень-очень сложный. Поэтому, понимаете, такого, понимаете, большого количества желающих погибнуть по дороге не было. Вторая интересный такой момент был то, что Иерусалимское королевство, которое было основано после первого крестового похода, это 1099 год, когда они взяли Иерусалим, оно, несмотря на то, что вначале крестоносцы были вот такие безжалостные, они учинили жуткую резню, когда вошли в город, после этого уже буквально второй король Иерусалимского королевства и потом следующий и так далее, они внезапно поняли, что у них очень мало людей, что им нужно и выгоднее жить в мире с мусульманами вокруг, и с евреями, которые там живут и так далее. Почему? Потому что им нужны ремесла, им нужны, чтобы кто-то выращивал продукты, им нужна торговля. Поэтому крестоносцы, которые остались в Святой Земле, они вот за счет вот этих вот чисто вот перипетий жизни, они намного поумнели. То есть те, которые были в начале, и те, которые стали после, это два разных человека. То есть, как правило, они лишались вот этой всей своей религиозной ярости и внезапно начинали понимать какие-то реалии жизни. Ну, конечно, под давлением, но неважно. То есть, например, вот эти вот тамплиеры, знаменитые рыцари-храмовники, как их называли на русском языке. Ну, мы, те, кто читали, например, Айвенга, там помнят, что там, типа, вот этот храмовник или тамплиер Бриан де Буа-Гильбер, он, типа, ненавидит евреев. На самом деле, тамплиеры были с евреями очень даже дружны в настоящей истории. Ну, то есть, конечно, были там какие-то свои сумасшедшие, но, в принципе, тамплиеры, во-первых, они находились на месте бывшего храма Соломона, поэтому они назывались Темпл, на месте храма, храмовники. Их главная, как говорится, цитадель, их главная штаб-квартира была на месте бывшего Иерусалимского храма. Во-вторых, они взялись за то, что они начали изучать историю. Они стали изучать иврит. Почему? Потому что они, им нужно было для их финансовых документов, нужно было изучать это. То есть они очень общались с еврейскими купцами. Евреи передали им целый ряд географических карт, которые на Западе были неизвестны, а тамплиерам были, да, известны. И вот это вот интересный вот момент, понимаете? То есть они пришли совсем другими людьми обратно. Они на Востоке почерпнули огромное количество знаний, то, что там сохранялось, то, что на Востоке в тот момент был, Восток был более грамотен, чем были грамотны эти рыцари с Запада. Понимаете? То есть считалось, что, как говорится, что отстал и Восток. На самом деле отсталым был Запад. Запад перестал быть именно отсталым после того, как он взял все, что они могли взять в крестовом походе, и принесли обратно на Запад. Понимаете, вот когда-то у меня была преподаватель по истории,
в Советском Союзе, и покойная, к сожалению, вот недавно, ну, относительно недавно она умерла, ее звали Наталья Ивановна Басовская. Она была именно специалист по, ну, прежде всего, по Столетней войне, но при этом она была хорошей, вот, специалист по средним векам. И она, и по поводу вот, древнего мира, и по поводу средних веков, она нам когда-то сказала такую фразу, которую я потом, вот вначале как-то она не читалась, не понималась, а потом она, я убедился в ее правоте, что любой военный поход – это одновременно обмен культурами. То есть даже если приходят какие-то жуткие завоеватели, которые там что-то громят, режут, убивают, при этом они несут какой-то заряд своей культуры с этим. Даже если отсталой, но все равно культуры. Потом они смешиваются с другой культурой, которую они, допустим, завоевали, разгромили. Даже в остатках ее, вот то, что осталось. И таким образом происходит вот какой-то вот симбиоз, обмен мнениями или обмен культурой в результате такого похода. Понимаете, мы просто всегда смотрим на то, что там пришел какой-то, там, я не знаю, Баты или Чингисхан, разрушил там какой-то город, полностью снес. Какой обмен культурами? На самом деле это все равно происходит. Он все равно происходит, просто минимально. А если, допустим, он не снес этот город, если город, допустим, ему сдался, как, например, грузинские, армянские города сдались Чингисхану. Поэтому они практически не подверглись разрушению. Монголы, чтобы вы знали, когда шли с своими военными походами, не разрушали те города, которые им сдавались. То есть, если бы, понимаете, русские города, все эти князья, прагматично договорились бы с монголами, приняли бы вот этот сюзеренитет, грубо говоря, ну, владычество монголов, без вот этой драки всей, то всего вот этого, понимаете, погорелища, что осталось после них, не было бы. Не было бы. Потому что монголы были обычные средневековые, ну, даже не завоеватели, а, ну, фактически такие overlords, то есть верховные какие-то правители. И ты, если им платил нормальные какие-то там отпускные, дань, как обычно, дань, это просто в русском языке так воспринимается, в английском это называется рента. То есть ты княжишь, допустим, там, или будешь графом, или герцогом, ты обязан платить какие-то, вот, например, в Англии, налоги в пользу короля за вот свою землю, которую тебе король передал за военные заслуги, за твою военную службу, за вот эти деньги в пользование. То есть ты рентуешь фактически землю у какого-то правителя. Поэтому, понимаете, если бы представить, что все эти князья бы, вместо того, чтобы там, как говорится, взять и погибнуть, взяли бы и договорились с монголами, понимая, что монголы имеют больше войск, чем вся Русь вместе взятая, то вот этого бы, понимаете, пустоты, которая после них образовалась бы, не было бы. Но, смотрите, монголы, разрушив вот эту Русь, тоже взяли какие-то русские традиции на себя. То есть, например, объясняю популярно, что они взяли. Очень многие монголы крестились. Поэтому, когда вот сейчас, вот, например, там вот в Москве для чистой показухи взяли, разрыли могилу Дмитрия Донского, внезапно объявив, что она существует. Она всегда существовала, я не понимаю, на кого они рассчитывают, сказав, что они ее нашли. Она всегда существовала в Архангельском соборе. Так вот, они разрыли могилу Дмитрия Донского, и теперь ходят с его мощами, понимаете, вот эти вот остатки там, то есть они их на самом деле, то есть проверили на ДНК и так далее. В общем, они ходят с этими костями, теперь, понимаете, кричат, что случилось какое-то чудо чудное. Ну, это чистейшая показуха и, понимаете, пиар для Путина. Но дело не в этом. Дело в том, что когда произошла вот эта вот знаменитая Куликовская битва, она на самом деле ничего не решила. Ну, разбил Дмитрий Донской Мамая. Мамай, который был тоже ортодоксальным, то есть православным. Он был христианином, он не был там каким-то бусурманином, знаете, как его называли тогда. Он был христианином, и это была такая междоусобная фактически война.
После того, как он его разбил, ровно через 2 года верховный хан, который Мамай, был всего лишь темник, то есть, грубо говоря, военачальник, один из генералов. Тахтамыш, намного более мощный представитель фактически вот этой знати и хан, пришел на Москву и опять Москву сжег. И ровно через несколько лет самого Тахтамыша не стало, потому что его убил еще более мощный правитель Тимур. Вы понимаете, то есть получается, что вот это все, это значение большого не имело. При этом обмен какими-то постоянными вот знаниями, культурой шел бесконечно. Понимаете, в частности, вот Москва, московские княжества очень много взяли от монголов, к сожалению, не самого хорошего. Но тем не менее. Так, давайте сделаем перерыв и продолжим.

0: Нью-Йорк.
1: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
2: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
3: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
2: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
1: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
4: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
6: Тараканы, тараканы, тараканы.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучшее.
9: Хотите дольше радоваться жизни? Водородная вода – ваше тайное оружие. Она может помочь снизить воспаление в организме, улучшить состояние кожи и даже поддерживать здоровье сердца. Водородная вода – это естественный способ бороться со многими заболеваниями и улучшить качество вашей жизни. Не упускайте возможность испытать благо водородной воды и начните свой путь к здоровому образу жизни прямо сейчас. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2920.
0: Мы любим Нью-Йорк.
10: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
11: Здравствуйте, господа, еще раз. Ну, возвращаясь обратно к крестовым походам. Понимаете, мы, когда, еще раз повторяю, когда смотрим на вот эти все, вот советская историография, которая смотрела на все эти крестовые походы, всегда, еще раз повторяю, изображались какие-то бродяги и бессовестные люди. В частности, ставился в пример 4-й крестовый поход, который вместо того, чтобы прийти в Иерусалим, взял и разграбил Константинополь, христианский город. Ну, во-первых, вот на все надо смотреть, вот когда ты переезжаешь на Запад, особенно историк или политолог приезжает на Запад, надо все-таки прочесть какую-то западную литературу на данный случай, и тогда тебе немножко мнение перестанет быть настолько, вот понимаете, прямо очевидным, как он был в Советском Союзе. То есть, например, когда мы говорим о том, что взяли Константинополь, оказывается, там же в Константинополе была гражданская война между несколькими императорами. И один из императоров, свергнутый император, другим императором, убежал из города и обратился к крестоносцам за помощью. Крестоносцы подошли к городу, и тот император, который был в городе, откупился от них деньгами, но потом деньги не доставил. И тогда они, как говорится, пошли на штурм этого города, чтобы восстановить предыдущую, ну, как говорится, династию, которая, как говорится, которую свергли до этого. То есть вот этот момент мы же не учитываем. То есть, получается, там шла гражданская война, и фактически крестоносцы стали на одну из сторон. И, то есть я не говорю, что это их оправдывает, но это несколько меняет наше понимание вот этого похода крестового. Дальше. Когда мы говорим о королях Иерусалимского королевства, которое вот крестоносцы основали в Иерусалиме. В Иерусалиме, ну вот в сегодняшнем Израиле, это еще включало в себя Ливан, включало в себя Северную Сирию и так далее. То есть практически вот все побережье Леванта от вот сегодняшнего фактически вот Синая до Турции. Даже больше, чем Турции, ну то есть до земель, которые сейчас находятся внутри Турции. Например, такие города, как Эдесса или как Александрета, это Искендерун сегодня, это были все города Иерусалимского королевства. Там в 1174 году на престол входит 13-летний ребенок, которого звали Балдуин VI. Его отец достаточно был активный такой правитель, Амари I. Он сражался с крестоносцами, но он умер, как понимаете, в то время умирали где-то до 50 лет. И вот он, значит, умирает и оставляет этого 13-летнего ребенка на престоле. Но мало кто знает, что Балдуин IV, слушайте, я VI называю, Балдуин IV. Мало кто знает, что когда он вошел на престол, уже было выяснено, что он страдает проказой. Это было случайно выяснено, что он не чувствовал боли в окончаниях своих пальцев. Это первый признак проказа, как правило, что вот эти нервные окончания перестают давать какие-то вот сигналы мозгу. То есть вы можете взять, допустим, какую-то супер горячую чашку и не чувствовать этого. Только у вас кожа будет обожжена, но вы при этом вы не будете чувствовать боли. И вот что такое проказа в те годы? Это, ну, как, то есть люди жили с проказой, жили десятилетиями. Но это медленное умирание, это медленное угасание человека, который постепенно лишается возможности пользоваться вначале своими конечностями, потом, как правило, и другие недуги возникают какие-то, он может часто слепнет и так далее. И вот то же самое происходит с ним. И вот что бы вы думали? Как правило, вот такие монархии, такие лорды какие-то, которые болели проказой, они запирались где-то от всех подальше в каком-то замке или в каком-то городе, где-то там вот сидели и так далее, и вообще фактически на людях не появлялись. Ну потому что как они могут появиться на людях, если у них нет лица, если у них, допустим, отвалился нос или отвалились уши, или они не видят абсолютно, или у них изображены вот полностью их руки и так далее. То есть они должны были ходить в перчатках, они одевали маски. Это очень непростое существование, даже в наше время, понимаете. То есть если, ну, сейчас проказа лечится, слава богу, тогда нет. Знаете, поэтому вот существовать вот в таком виде... Даже сейчас есть такие, были в свое время лепрозории, то есть где содержались прокаженные. Почему? Потому что это жуткое заболевание. И вот он, заболев этим, и даже начиная носить маску или специальную одежду, которая закрывала все его эти недуги и так далее, в 16 лет, ровно через 3 года, после того, как он вошел на престол, это мы говорим 1177 год, считали, что он, ну, типа запрется где-то, что он больной юноша, он не сможет защищать вот это королевство, и что оно будет, как говорится, обречено. Они его недооценили. Но всего 3 года спустя, вот в 1177, легендарный мусульманский полководец Салах аль-ад-Дин курд по происхождению, но он, который объединил Египет, Сирию и Ирак, вторгся в пределы Иерусалимского королевства во главе армии, значительно превосходившей по численности войска крестоносцев. Ну, то есть, вот по разным сведениям, армия, которую имел Саладин, это около 20-30 тысяч человек. Армию, которую могли выставить Иерусалимское королевство, было порядка 4,5-5 тысяч человек. Ну, может быть, с какими-то дополнительными, там, я не знаю, милицией какой-то, может быть, 10 тысяч. Может быть. И вот большинство вот людей полагало, что Болдвин, он укроется за стенами укрепленных городов и будет отбиваться оттуда, вот, а Саладин не будет брать эти города, он просто, понимаете, разграбит деревни, разграбит все вокруг, сожжет и уйдет обратно. Вот это обычно было, понимаете, потому что для штурма городов нужна была намного большая армия, с осадные машины и так далее. То, чего, например, Саладин в тот момент не имел. И вот, а вместо этого, что решил сделать Болдвин? Он решил дать бой. Он возглавил гораздо менее многочисленное войско. И он выступил вот вместе с этим войском, вместе с тамплиерами. Тамплиеры выставили 80 рыцарей. 80. Все у них, представляете, все весь этот орден там был очень небольшой. Там было 80 тамплиеров. Тамплиеры считались элитой любой военной силы, потому что это были профессиональные военные. Они не сдавались в плен. Они бились до смерти. Они там были люди глубоких религиозных убеждений. Понимаете, в конечном счете даже были люди, можно сказать так, глубоких таких индивидуалистских каких-то вот качеств. Почему? Потому что каждый рыцарь считал, что он должен выполнить свои обеты. Почему они не сдавались в плен? Потому что было такое правило у тамплиеров, что если вы попали в плен, вы умрете в плену. Мы вас выкупать оттуда не будем. Обычных рыцарей выкупали. Очень часто родители или король, или кто-то находили средства, собирали по всему там, королевству, налоги поднимали и так далее. Находили средства для того, чтобы выкупить своих подданных. Почему? Это считалось задачей, и даже не задачей, это считалось обязанностью короля или обязанностью какого-то лорда выкупить своих подданных. Понимаете? А тамплиеров не выкупали, поэтому им говорили, если ты попадешь в плен, ты умрешь в плену. Поэтому лучше биться до смерти, чтобы освободиться таким образом от этого жуткого плена. Не попадать в плен. Не сохранять свою жизнь. Поэтому тамплиеров мусульмане боялись как огня. Знаете, это были фактически такие вот христианские шахиды, можно сказать так. И вот Болдвин идет к месту, которое называется на английском Монгисард или на русском Монджисард. Это, грубо говоря, ну, в общем, это в Израиле. Это где-то между около Рамлы, ну вот, то есть, вот если так говорить, это получается. Ну да, это вот к югу от Тель-Авива, фактически. Не к югу, а к юго-востоку от Тель-Авива. Там находится Рамла, и вот это вот, я вам пытаюсь просто показать вот это место. Рамла и Ибна. Ибна это... где это у нас на карте? Ну, в общем, вот примерно рядом... к югу от Тель-Авива. Видите, написано South-East of Modern Israel City of Yavne. Ну, вот там примерно. То есть это к юго-востоку от Тель-Авива. И он там встречает вот это вот огромное войско Саладина. Понимаете? И ничего не думая, вот с началом битвы рыцари-крестоносцы перешли в стремительную атаку, где вот этот король проказы, 16-летний ребенок скачет во главе вот этого войска. На полном скаку они врубаются в войско мусульман, которое от этого совершенно яростного натиска, где никто не жалеет себя. Видите, они идут на смерть фактически. Мусульмане разваливаются на куски, начинают бежать с поля битвы. Саладин с трудом не попал в плен, убежав с поля боя. От преотступления он потерял всю практически армию. Всю армию. То есть мы говорим, что это, христиане потеряли около 1000 убитых. Но это тоже очень много для них было. Мусульмане потеряли 20 тысяч убитых. Вы понимаете? Вот эта победа при Мангисаре потрясла средневековый мир. Король, которому едва исполнилось 16 лет, и который уже боролся с разрушительным недугом, победил одного из величайших полководцев в истории. Самым сложным испытанием для Балдуина было вовсе и вообще на самом деле даже не поле битвы. Им стало его собственное тело. Болезнь прогрессировала год за годом. Передвигаться становилось все труднее, вы понимаете, этому ребенку. Этому юноше. У него не было никакого будущего. Он не мог жениться, он ничего не мог делать. Зрение постепенно угасало. В конце концов, он уже не мог ездить верхом без посторонней помощи. Во время военных походов его часто приходилось нести на носилках. И все же он отказался сложить в себя обязанности правителя. И несмотря на постоянную боль и угасание физических сил, Балдуин постоянно продолжал управлять государством, королевством, вести переговоры с соперничающими вельможами, организовывать оборону, вести за собой народ в один из самых опасных периодов в истории Иерусалима. Он понимал, что каждый год, пока королевство оставалось единым, отсрочивал его падение. Поэтому при Балдуине IV идет определенный расцвет исламских торговцев в Иерусалиме. Был мир, их пустили, они торговали. Идет расцвет еврейского бизнеса, еврейских каких-то влияний. И вот это вот все, вот это вот дело существовало. Христиане, мусульмане, евреи существовали в одном каком-то вот в таком замесе. И существовали нормально. И вот в 1185 году, вот после всего этого, Балдуин 24.

Он возглавил королевство, но он был совершенно не такой человек, как был. Конкретно, вот. Болдвин IV, Гида Шатильона его звали. Гида Лузиньян, слушайте, я путаю все фамилии. Шатильон это был один из местных вельмож, очень такой властный и сумасшедший. Он провел 20 лет или там что-то, 15 лет в плену в Сирии. И поэтому он абсолютно потерял всякий рассудок над собой. И, в общем, был один из самых главных сумасшедших людей, которые нападали на мусульман. И вот, значит, возглавляет фактически королевство, возглавил Гиде Лузиньян. Это был муж вот, сестры Болдвина IV. Ну, и Гиде Лузиньян, понимаете, в отличие от Болдвина IV, не страдал, конечно, проказой. Но при этом он не был очень умен. Он пытался доказать свою легитимность, он пытался доказать свои военные качества. И поэтому вот как раз он наслушался тех, кто прежде всего призывал его вести войну. Хотя он фактически знал, что его силы небольшие. И вот в 1186 году он становится королем Иерусалимским, и буквально тут же, понимаете, вот начинаются какие-то проблемы с местными мусульманами, опять-таки начинается война, хотя война до этого была закончена и так далее. И Саладин выступает против Иерусалимского королевства с новой армией, намного больше, чем предыдущая, то есть он в этот раз ведет за собой порядка 50 тысяч человек. И против него выступает армия Гида Лузиньяна. Ну и Ги сделал самую простую ошибку, которую на Ближнем Востоке непростительно абсолютно. Он из-за того, что он хотел, как говорится, дать битву, хотел, как говорится, прорваться, куда он хотел прорваться. Он должен был там, он должен был пройти к замку, который стоял на Тивериадском озере. Это, опять-таки, все на территории Израиля. Это море Галилеи, которое сейчас называется. Он хотел пройти и освободить этот замок, который был под осадой мусульман. И вот в этой спешке он ушел из места, где была вода. И вы же понимаете, это Ближний Восток. Это жуткая жара. Местные жители, то есть не зря носят вот эти вот все эти халаты, подбитые ватой и так далее. Этот халат, он может быть даже если и мы можем его критиковать и так далее, он сохраняет определенную температуру тела внутри, чтобы вы не перегревались. Рыцари, которые пришли из Европы, не знали всех этих секретов. Они шли в домотканном белье из шерсти, которое грело, вы же понимаете, что такое шерстяное белье. Они не мылись годами. Если только изредка летом вместе с одеждой окунались в какой-то реке. И на вот эту одежду, на вот это дело, они еще называли акетон. Акетон это была такая тоже подбитая вата и фактически такая, ну, я даже не знаю, как это назвать, такая одежда, которая должна была быть под любой, допустим, кольчугой или доспехами для того, чтобы смягчать удары. Потому что если вы, допустим, вот вас ударили, допустим, мечом, то меч не проходит через кольчугу. Если только он не идет вот острием вперед. Удар вот такой вот рубящий через кольчугу не пройдет. Но кольчуга же состоит из железных колец. Если у вас под этой кольчугой там какая-то рубашечка, то эти кольца вам вопьются прямо в тело. Просто от удара. Потом начинается сепсис в условиях

0: жары и плохой гигиены, и все. И вы закончены. Значит, что делалось? Под кольчугу одевался акетон. Акетон это вот это была подбитая вата, и на голову тоже надевался акетон, чтобы если вам ударят по вашему шлему, то вы, как говорится, выживете после этого. Одевалась вот специальная вот такая вот мягкая, набитая ватой одежда. Такой смягчающий удар. Это тоже дополнительно грело вас. И вот, вот представьте себе, вы одеваете вот эту кольчугу, которая, ну, то есть, в то время, значит, примерно возьмем где-то такой вот, около 15 килограмм веса железа. Кольчуга, щит, там, я не знаю, копье, меч, все это, причиндалы и так далее. Ну, килограмм 15 сам, ну, по минимуму. Ну, 20, допустим. Вот это все, вот это вот белье, домотканное, плюс акетон и так далее. И вы идете пешим ходом через раскаленную пустыню, где вот это все железо накаляется. Вы же идете вот кольчугой наверх, железо накаляется, как не знаю что, понимаете. И вы идете в поле для того, чтобы дать сражение. Какое сражение, к черту? Вы до следующего перекрестка не дойдете. Нужна вода. И вот Гида Лузиньян сделал главную ошибку, что он, имея по дороге несколько оазисов с родниковой водой, ушел из этого места и решил, как говорится, двинуться дальше через пустыню, не имея достаточно воды. И вот там окружили силы Саладина. И прямо вот при виде озера они могли... До озера оставалось, по-моему, всего 500 метров. Они могли добежать, напиться. Но не успели добежать, и он их разбил. Потому что люди были измучены жаждой. На жаре и так далее. Вот вам, пожалуйста, как это происходило. Так, сделаем перерыв и продолжим.
1: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
2: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
3: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
2: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
1: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
4: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
6: Тараканы, тараканы, тараканы.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучшее.
9: Хотите дольше радоваться жизни? Водородная вода – ваше тайное оружие. Она может помочь снизить воспаление в организме, улучшить состояние кожи и даже поддерживать здоровье сердца. Водородная вода – это естественный способ бороться со многими заболеваниями и улучшить качество вашей жизни. Не упускайте возможность испытать благо водородной воды и начните свой путь к здоровому образу жизни прямо сейчас. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-29-00.

0: Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Агентство по охране окружающей среды EPA объявило введение с 1 сентября экстренного временного послабления экологических требований к автомобильному топливу, рассчитывая нарастить поставки бензина на внутренний рынок и сбить растущие цены на заправках. Временное исключение будет действовать с 1 по 15 сентября. По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя стоимость бензина в стране сейчас составляет около 4 долларов за галлон, при этом на западном побережье цены существенно выше. Например, в Калифорнии водители платят 5,5 долларов за галлон. Алина Хабба опровергла догадки пользователей рынка прогнозов о том, что она может стать следующим пресс-секретарем Белого дома. Кэролайн Левит, напомню, покинет свой пост в конце августа, чтобы проводить больше времени с семьей и маленькими детьми, анонсировал ранее президент Трамп. 60-летняя демократка Синтия Никсон, известная по роли Миранды в сериале «Секс в большом городе», заняла пост одного из 12 членов Commission on Judicial Nomination в Нью-Йорке. Актриса, которая в 2018 году баллотировалась в губернаторы, но проиграла Куомо, вошла в состав комиссии в рамках квоты для 4 человек, которые не обязаны быть профессиональными юристами. Выбор в пользу кандидатуры Никсон сделал председатель апелляционного суда Нью-Йорка Роуэн Уилсон. Никсон приступит к работе в феврале следующего года, когда истечет срок полномочий судьи Дженни Риверы. Пехотная дивизия в Форт Стюарте в штате Джорджия вводит необычную систему поощрений. Военнослужащие могут получить 4-дневный отпуск для игры в GTA 6, если подпишут контракт на срок 2 лет. Инициативу выдвинул консультант по карьере. Он предложил руководству дивизии формат творческих поощрений, учитывающих интересы солдат, чтобы выполнить план по набору личного состава на 2027 финансовый год. GTA 6 выйдет 19 ноября.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
3: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
5: новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучшее.
7: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа. И вот я вам рассказал как бы вот то, что происходило вот в те годы. И вот еще раз повторяю, что вот этот крестовый поход, эти крестовые походы, которые были, они, несмотря на жестокость происходящего, несмотря на очень разные взгляды на то, что как этот крестовый проход происходил, понимаете, нам очень много навязано мнение, вот, как говорится, пролетарского сознания. Вот посмотрите, почему вот одна из причин, почему вот левые сейчас смыкаются настолько с исламистами, заключается в том, что пролетарская какая-то вот эта идея и историография, она была всегда написана с точки зрения того, что правящие классы, различные феодалы, или это потом были уже капиталисты, империалисты и так далее, они занимаются, вот, понимаете, всегда одним и тем же грабежом и разбоем. И поэтому крестовые походы, они не виделись в советской вот этой историографии как нечто справедливое, боже упаси. Они всегда виделись именно как поход за грабежами. Как и колонии, кстати говоря, виделись всегда как поход за грабежами. Исключался вообще компонент того, что вот, что фактически Америка — это нация даже не столько иммигрантов, сколько нация сеттлеров, то есть нация людей, которые хотят, ну, то есть, ну, как это, сеттлер, то есть людей, которые хотят, ищут свободную землю. Понимаете, они просто исключали, хотя они об этом говорили, но это как бы все время оттеснялось на второй план. А в крестовых походах, например, полностью исчезал вот этот вот компонент того, что, понимаете, извините, когда-то Египет и вся Палестина, и Сирия, и Ирак, и даже Саудовская Аравия — это были части христианской веры. И потом, ввиду того, что начались завоевательные походы ислама, эти все христианские области перестали быть христианскими. Почему начался вообще крестовый поход? Почему начался? Потому что на престол в Византии, в Константинополе, всходит очень даровитый, ну, как потом выяснилось, это был очень, как говорится, интересный человек, Алексей Комнин. Один из, это такой армяно-греческий род, в общем, так или иначе, очень продвинутый был человек. Далее он всходит на престол Византии, когда Византия начинает уже очередной раз разваливаться. Она разваливалась несколько раз, но вот начинается очередной кризис. И он пытается это предотвратить, этот кризис. Ему с кровь из носа нужны деньги, но даже не деньги, сколько нужно, ему нужны солдаты. Почему? Потому что с востока на него нападают турки-сельджуки. Ну, то есть турки различные, различные турецкие там вот этих полководцы, различные беи, ну, беки — это всякие генералы местные, лидеры и так далее. А с запада на него нападают норманны из Сицилии. У него два фронта. Более того, с севера на него еще нападают периодически вот то, что назывались печенеги. То есть он воюет на трех фронтах одновременно. Но от печенегов он откупился, даже нанял их в свою дружину. Но это очень ненадежное войско. Он три раза был бит вот этими западными войсками, вот этих вот, вот этими норманами, которые пытались завоевать Византию. Но, говорят, четвертый раз он их победил. Но у него просто не остается ни сил, ни денег еще воевать с турками на Востоке. Поэтому он пишет письмо на имя Папы Римского, тогда это был Урбан II, с просьбой прислать солдат, прислать наемников. Папа Римский же видит это совсем в другом виде. Он это видит в виде какого-то колоссального похода для того, чтобы освободить главную святыню христианского мира Иерусалим от владычества мусульман. Потому что, ну, как правило, паломники христиан в Иерусалим пускались. Но как раз вот в эти, вот в это время идет очередное, очередные проблемы между турками-сельджуками и султаном фатимидов в Египте. У них это было два государства, они враждуют. Фатимиды берут Иерусалим, перестают пускать туда паломников. Фатимиды были шииты, кстати говоря. И начинается очередной там, вот как говорится, сыр-бор, вот именно связанный с внутренними какими-то выяснениями отношений. И вот эта вся вот эта ситуация останавливается, поэтому, ну, то есть с паломниками что-то, возможно, какая-то торговля даже и так далее. Но так или иначе, завоевание исламом этих земель полностью перекрыло возможность христианского мира общаться с, например, с Индией или с Китаем. Для нас вот сегодня, ну что такое, что там это Индия, что там этот Китай? А на самом деле, господа, вы понимаете, мы можем сколько угодно откидывать это в сторону, но вот эти вот, вот этот вот путь из, Рим, из Римской империи когда-то в Китай, вот шел Великий Шелковый путь, или из Рима в Индию, это был один из основных постоянных товарооборотов Запада на восток и востока на запад. Туда и сюда шли товары. И самым главным образом из Индии, Индия это 90% поставщик пряностей, которые шли в Римскую империю. И вдруг появляется ислам, который все это перекрывает. И вот тут начинает, понимаете, и вот это вот, вот казалось бы, ну что такое, там какой-то перец, какая-то гвоздика, какой-то имбирь, блин. Что, о чем мы вообще говорим? В средние века это имело колоссальное значение. Ну, самой главной пряностью была соль, на самом деле. Но без перца, без, допустим, этого корицы, невозможно было сделать ни одно сладкое блюдо. Потом мясо мариновалось для того, чтобы оно не испортилось на жаре. Понимаете, у них же холодильников не было, тоже за счет различных пряностей. Вот это все это было совершенно жизненно необходимо. Прежде всего соль, но все остальное тоже. Соль это считалось нам вообще на уровне по весу золота выдавалось. Поэтому мы можем, еще раз повторяю, сколько угодно зындыкать по поводу того, что ну что там-то, понимаете, какие-то там, понимаете, какие-то крестоносцы, понимаете, обиделись на весь остальной мир из-за того, что перца не доставало. Нет, ребятки, это колоссальная проблема из-за того, что, понимаете, прекратился вот этот товарооборот, целые цивилизации начали погибать. Одна из проблем, например, почему Византия начала угасать, это исчезновение вот этого товаропотока, который шел через Константинополь. Он шел через Константинополь, в Константинополе фактически была постоянная ярмарка вот этого всего товара. Это давало огромные средства всему государству. А тут государство полностью лишилось этих средств. И что дальше? Понимаете, поэтому, казалось бы, вот эти товарообороты, которые мы с вами, может быть, можем скинуть. Далее, вот посмотрите на сегодняшний день. Все то же самое. Мы живем сегодняшним днем, а тем не менее... Мы обсуждаем те же самые фактически проблемы, те же самые задачи. Мы тоже хотим привести в нормальное состояние какой-то товарооборот. Вот у нас, например, одна из проблем, которая поднимается, что у нас есть товарооборот с Китаем. Опять тот же самый Китай, который поставляет больше, чем покупает. Поэтому мы, как говорится, злимся от этого, пытаемся, как говорится, исправить эту ситуацию. Почему? Потому что если Китай продает больше, чем он покупает, то Китай возвышается. Мы проседаем. Понимаете? Может быть, шаг за шагом, за небольшими дозами, но мы проседаем, потому что та страна, которая больше продает, она больше аккумулирует в себе денег. Вот вам, понимаете, совершенно четкая связь с нашей современной политикой. Вот все то же самое, представьте, происходило в предыдущие века и предыдущие события. Поэтому все вот эти вот вещи, типа крестовых походов и так далее, это часть большого человеческого цикла общения. Знаете, что одни хотят общаться или хотят открытые, как говорится, рынки и так далее. Другие хотят закрытые рынки. И хотят, как говорится, чтобы общаться, чтобы с их точки зрения, под их руководством, под их влиянием. Что очень многих не устраивает. Ну, и законно не устраивает, потому что, слушайте, вы же, получается, находитесь в постоянном каком-то, под постоянным каким-то давлением. Давлением, понимаете, которое вы совершенно не хотите терпеть. Вот в этом все дело. Поэтому, вот если, вот, поэтому я говорю, что мы когда читали в те времена, в советские, вот эти все эти учебники, то создавалось совершенно обманчивое впечатление по поводу того, что, что на самом деле происходило. Мы совершенно не понимали вот это вот происходящее. Мы видели его с точки зрения вот именно каких-то вот советских учебников. Да и западные учебники тоже грешат периодически. Но на Западе счастье заключается в том, что есть возможность другой альтернативной литературы. То есть на каждого какого-то, понимаете, пропагандона слева, который кричит там, понимаете, об угнетенных, которые, понимаете, проклятые западные нации, там, европейцы, капиталисты, феодалы, короли, герцоги, кто угодно, все хотели угнетать, понимаете, появляется другой человек и говорит: слушайте, ребятки, а кто кого угнетает? Давайте начнем с того, что ислам взял, завоевал христианские области и начал угнетать христиан. Даже если, понимаете, в мирное время они там платили какой-то специальный такс для того, чтобы оставаться христианами, но тем не менее, это было подневольное состояние по сравнению с тем, что было до этого. Поэтому мы не можем брать это и снимать вот с чашки весов и говорить, что нет, ничего не происходило. То есть крестовые походы, чтобы вы поняли, это был ответ, именно ответ на то, что ислам завоевал христианские области, прекратил торговлю. Фактически полностью поставил вот забор между Востоком и Западом. Вы понимаете? То есть поэтому не надо, вот, как говорится, здесь нельзя огульно к этому подходить и говорить, что вот, знаете, пришли какие-то ужасные люди с Европы, всех завоевали, подчинили, потому что, понимаете, им делать было нечего. Или потому что у них была жажда наживы. Жажда наживы, это была очень вторичная, как говорится, проблема. Основная проблема была именно в том, что прекратилось общение, ставилось под вопрос вообще существования Запада. Вы посмотрите, на Запад мусульмане наступали два раза. Вначале в виде арабов. Арабов отбили вначале во Франции. Это 8 век, это вот знаменитая битва при Туре. Карл Мартел отбил их. Хотя они завоевали Испанию при этом. А второй натиск мусульман, тоже арабов, шел через Византию. Византию, Константинополь арабы осаждали два раза. И два раза их оттуда выгоняли греческим огнем и так далее. В общем, они не смогли взять Константинополь. Это первый натиск мусульман, мы говорим, 8 век. 8-9 века. А потом, кто берет власть в исламском мире? Берут турки и османы. И начинается новый натиск. И Константинополь, да, пал. И мусульмане дошли аж до Вены. Австрия. И пытались взять Вену, и только вот, понимаете, случайно, как говорится, ну, то есть в виде различных, как говорится, это смогли, их остановили раз и навсегда. Вы понимаете? Мы должны учитывать эти вещи. Не воевать с ними, а учитывать, что это действительно было. А вот советская историография, понимаете, или какая-то вот сейчас левая историография со стороны вот этих левых, которые у нас ходят по улицам. Они пытаются все это представить, что, понимаете, что, знаете, они же вот, они фактически повторяют Советский Союз в этом. Что вот европейцы пришли, кого-то разграбили, это европейцы, белые люди, это ужасные люди, понимаете, они только умеют убивать, грабить и так далее. А типа на Востоке все живут невинные. Ну, вы если так разговариваете, если так вести весь этот разговор, то слушайте, ну, можно что угодно сказать. Это все часть идеологии, вы понимаете? Это вот это вся эта часть идеологии. А то, что крестоносцы, например, взяли, собрали огромное количество знаний, которое было на Востоке в то время. Восток в то время был более продвинутый. Потому что они, у них не произошли вот эти темные века, как они произошли после крушения Рима на Западе. У них сохранились библиотеки, у них сохранились очень множество знаний. Не все, но очень множество. И вот крестоносцы приходят на Восток, и вместо того, чтобы, понимаете, они внезапно замечают, что люди тут живут намного более продвинуто, чем они живут, допустим, где-то на Западе. То есть тут, например, люди купаются в бассейнах и фонтанах. Для чего фонтаны были сделаны? Они сделаны были для того, чтобы люди производили омовение. У мусульман, вы же понимаете, омовение перед молитвами это один из главных заповедей. И вот приходят эти вонючие крестоносцы, которые мылись раз в год, может быть, в реке. И понимаете, слушайте, а зачем мы носим вот эту жуткую шерсть, которая в ней как в парилке, когда существует прекрасное такое белье, сделанное из хлопка. Но хлопок в Европе неизвестен. А на Востоке он, да, известен. И вот они одевают хлопок. Вместо носить каких-то вот этих подштанников, внезапно они изобретают трусы. Вот эти арабские трусы, которые, понимаете, сейчас, ну, часть называется арабские трусы. Это ж откуда, почему это пришло? Пришло с крестоносцами. У евреев местных на Востоке они учатся писать шифрованные донесения. Они берут иврит, начинают писать не справа налево, а слева направо, как нормальный латинский, как говорится, алфавит пишется. И таким образом получается, что если так писать, то это получается шифр. Вот они берут иврит и начинают писать шифром. Для чего они это делают? Для различных финансовых расписок и так далее. Значит, они учатся у евреев, что такое чек. Чековая книжка, которая сейчас находится, они учатся банковским операциям, которые они принесли на Запад с собой. Принесли и внедрили, особенно в Италии, почему поэтому появляются итальянские вот эти банкирские семьи. Уже прежде всего и крестоносцы собирались в Италии, из Италии отправлялись в Святую Землю в море за счет венецианских и генуэзских кораблей. Поэтому именно вот эти вот все Генуя, Венеция, Флоренция и так далее, все эти именно североитальянские города становятся центром банковского дела потом. То есть вот этот весь этот ренессанс, вот это и все называется ренессанс, возрождение. Всего того, что было забыто при Риме или развитие дальнейшего, происходит именно под влиянием этих крестовых походов. Знаете, ушли какие-то, понимаете, совершенно дикие, заросшие, дремучие люди, а вернулись вполне себе осязаемые, достаточно культурные люди. Даже если и бывшие воины. И также люди, понимаете, они также умнеют. Понимаете, если они туда идут, понимаете, с целью, понимаете, да, убивать евреев, то, появляясь на Ближнем Востоке, внезапно выясняют, что евреи не главные враги их. А, например, главные их враги это какие-то мусульмане. А с евреями как раз можно иметь дело. И тут вот тоже начинается интересный момент. Что они начинают дружить с ними. Что они начинают с ними общаться, и что выясняется, что это не что евреи абсолютно не самое страшное, что в этом жизни может быть. Потом они начинают общаться с мусульманами, и выясняется, что мусульмане тоже это, понимаете, это не какие-то люди, которые тебя сразу кусают за руку. Что мусульмане прекрасно имеют торговлю, имеют знания, имеют обычаи и так далее и тому подобное. И мало того, что они имеют обычаи, эти обычаи этим крестоносцам очень даже понравились, понимаете, они их начинают адаптировать под себя. Вот вам развитие культур. Вы понимаете? За счет общения одних с другими идет развитие культур. Но самое, повторяю, самое главное, это то, что вот если смотреть на все эти крестовые походы, все вот это вот, понимаете, вы смотрите, вот это же не первый такой поход на восток. Первый такой поход на восток, вернее, вначале были походы востока на запад. Персия пыталась подчинить себя Грецию. То есть это должен был быть такой симбиоз греко-персидского царства. Первая в мире империя это была Персия. Вот Персия пытается подчинить себя Грецию, вот видите, так далее. Она не смогла это сделать, так далее. Значит, потом Греция, в виде Александра Македонского, пытается подчинить себе Персию. Опять-таки, идет поход с запада на восток. Почему? Торговые пути, господа. Торговые пути, потому что на востоке было все богатство, на западе было все железо, как говорили. Железо, то есть имеется в виду войны. На западе всегда было много воинов. Это мы не говорим про сегодняшнюю Европу, которая не может ничего сделать. В то время и греки, и римляне, и вообще и кельты, и немцы, это были очень воинственные люди. Армии собирались огромные. Понимаете, у них не было проблем собрать 100 тысяч каких-то бродяг, которые, понимаете, готовы были идти умирать за кого-то. Это было очень-очень просто. Только деньги нужны были для этого. Понимаете? А на востоке были огромные богатства. Потому что, опять-таки, что вы думаете, там на востоке, прямо там в Вавилоне каком-то добывалось золото? Нет. И Индия не была бы такая богатая золотом. Индия была богата, прежде всего, огромным населением, которое платило налоги. Хороший климат, хорошее население, 3 урожая в год. Понимаете, растут пряности, которые всем нужны. То есть это не вопрос там рубинов или алмазов, которые там в каких-то огромных количествах нашли, а их мог найти и в других местах. В конце концов, золото, например, в Египте было больше золота, чем было в Индии когда-то. Но, тем не менее, почему-то в Египет же не шли походы, потому что там не было такого торгового пути, который, например, пересекал Египет и шел куда-то там вглубь Африки. Этот путь не был настолько важен. А вот путь, который шел из запада на восток, это было очень важно. Поэтому вот эти походы, начиная от Персии до Александра Македонского, до потом Рим, который воевал с Парфией. Парфия — это вторая Персидская империя. Потом Византия, которая тоже воевала с Персией, с Парфией. Все это звенья одной длинной цепи. Потом появляется ислам, который, наоборот, начинает уходить на запад, пытается уйти на восток и на запад. Начинает уже идеологический поход. Христиан против ислама. Но опять-таки запад, восток, восток, запад. Почему? Потому что каждый раз очередное какое-то событие перекрывает эти торговые пути. Персия перекрывает, или Рим перекрывает, или ислам перекрывает и так далее. И идет фактически борьба за открытие, раскупоривание этих путей, которые существуют. Почему? Потому что если пути работают, значит, все обогащаются. Если они закрываются, значит, обогащаются лишь те, кто их контролирует. Создается монополия. Вот вам с точки зрения экономики, та же самая политика. Знаете, но это абсолютно не только вопрос того, что какие-то бродяги или какие-то грабители соединились в шайку и решили пойти бить несчастных каких-то мусульман, понимаете, беря города и обращая всех, понимаете, в свою веру. Как раз когда христиане обращали в свою веру, это было намного проще, намного более спокойно, чем если это обращали в свою веру мусульмане. Ну, в общем, тут много может еще сказать, понимаете, разные были ситуации. Была Испания сумасшедшая абсолютно с кострами инквизиции, чем была и испанская инквизиция, была еще и папская инквизиция, 2 разные инквизиции. Поэтому тут много чего можно сказать на эту тему. Ну, в общем, так или иначе. Так, давайте сделаем перерыв и продолжим уже с вашими звонками.
0: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Похоже, необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: когда угодно и где угодно. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
1: «Davidson Radio».
2: Мы любим Нью-Йорк.
0: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
3: Здравствуйте, господа. Еще раз вот процитирую просто вот Мухаммеда Рашид Рида, что тот, кто восстает ради невежественного общества, подобен человеку, который поджигает свое тело, чтобы осветить дорогу слепому. Вот это, к сожалению, часто происходит вот в советской историографии, что или вот с левыми сегодня. Левые пытаются вот создать какой-то симбиоз с исламистами и так далее ради того, чтобы вот, ну, пополнить свои ряды, чтобы внести какую-то новую энергию в свои идеи. Они эту энергию внесли. Действительно, на улицах, понимаете, ходят демонстрации Free Palestine и так далее и тому подобное. Знаете, что поменен полностью вот этот вот разговор о том, что, понимаете, мусульмане теперь, понимаете, терпят жуткие преследования, что мы все исламофобы, в числе, я в том числе, и так далее и тому подобное. А то, что мы предъявляем какие-то законные требования или законные жалобы, про это не говорит никто. То, что мы имеем право законно сомневаться в целом ряде каких-то, я не хочу сказать событий, а в целом ряде каких-то поступков или исторических каких-то параллелей, которые нам все время приводят, вот, чтобы нас ущемить, это почему-то мы не имеем права делать. Понимаете, вот первым, больше всего чего левые боятся, это информация. Правые ее боятся меньше. Больше всего информации боятся левые. Почему? Потому что когда вы вскрываете информацию, вы вскрываете информационные пути, это мгновенно разрушает тот миф, на котором левые держатся. Левые же, понимаете, это идеология. Это прежде всего идеология, это мысль. Это мысль о том, что вот есть невиновные, которых большинство, которых эксплуатируют, и есть виноватые, которые их эксплуатируют. Можно еще, понимаете, это сделать, что есть виноватые белые европейцы, которые эксплуатируют цветных неевропейцев. Или, допустим, есть белые христиане, европейцы, которые эксплуатируют не белых, не христиан, не европейцев. То есть мы можем варьировать это в смысле того задания, которое нам дается. Вот как работает идеология. Причем можно тут написать целые тома. Привести миллион примеров, что действительно есть какие-то европейские, понимаете, уроды, которые сделали что-то то-то, то-то, то-то, то-то. В конце концов, понимаете, король Бельгии Леопольд II, понимаете, который появился в... Леопольд I, который появился в Конго, ну, то есть, ну, фактически в наше время сидел бы как серийный убийца. Почему? Потому что он уничтожил несколько миллионов человек, понимаете, африканцам рубили руку за минимальные какие-то, ну, не преступления, а просто провинности. Было огромное количество безруких людей, которым отрубили руку. Понимаете, почему он делал? Вот это был его метод подчинения огромной территории Конго в центре Африки. Понимаете, португальцы, это были прекрасные мореходы, которые открыли половину мира. Португальцы — это самые большие первооткрыватели различных земель. Даже не испанцы, португальцы. Они открыли самое большое количество торговых путей и так далее. Опять-таки, почему торговые пути, господа? Вы понимаете, вот мы начинаем говорить про Колумба, начинаем говорить про Васко да Гаму. Вот мы про Васко да Гаму вообще очень мало знаем. Мы знаем про Колумба. Колумба открыл искать, что он искал? Вспоминаем. Официальная версия, он искал Индию, он искал западный путь в Индию, Почему Индия? Потому что в Индии сосредоточено наибольшее количество специй. Нужно открыть товарооборот с Индией, который закупорен из-за мусульман, которые перекрыли наземный путь в Индию. Вы не можете пройти через исламские земли, вас убьют, как не мусульманина. Вы должны полагаться на какой-то контакт с мусульманами, с караванами мусульман, а это нереально в те времена. Поэтому, вот, понимаете, Марко Поло отправляется в Китай, большой такой небольшой тайной группой отправляется в Китай, чтобы открыть вход в Китай. Поэтому Васко да Гама спустя там 150 лет садится на корабль и оплывает всю Африку, даже не было Суэцкого канала, оплывает всю Африку впервые для европейцев. Выходит за мыс Доброй Надежды, который находится в Кейптауне в Африке, и выходит в Индийский океан и плывет в Индию. И впервые достигает Индии. Для чего? Опять-таки открыть торговые пути. С кем он сталкивается по дороге? Прежде всего, там какие-то африканские царьки, это меньшая проблема. Намного большая проблема, это были мусульмане, которые не хотели, чтобы никакие европейцы вскрывали вот эту вот монополию, которую они имели. Начинается колоссальная война. Если бы Португалия оставалась дальше бы на плаву, что называется, там умер, там просто, череда королей прекратилась, там была достаточно своя грустная история. И Португалия, как самостоятельная страна, фактически прекратилась. Осталась Испания только. Понимаете, если бы Португалия продолжалась бы, то, в принципе, Португалия именно была бы самой главной колониальной державой. А для чего основывались колонии? Колонии основывались не для захвата рабов, даже не для захвата каких-то территорий, а прежде всего как форпосты, как вот их называли фактории, для каких-то торговых операций. А уже дальше там, как говорится, захватывались какие-то, потому что содержать колонии было очень дорого. Особенно большие колонии, особенно так далее. У них не было дорог, не было путей сообщения, это были джунгли. Кому это они были нужны? Если вы думаете, что, понимаете, захватили там какой-нибудь ЮАР, потому что они знали, что где-то глубоко в джунглях, там, тысячи километров на север найдут золото, то вы ошибаетесь. Намного проще было наторговать специй на то же самое золото. Это намного проще было, чем найти там эти бриллианты золота. Это уже 19 век, там, я не знаю, 18 век, когда европейцы обладали уже техникой и возможностями, они уже шли конкретно, понимаете, и они выясняли, что есть какие-то там слитки, есть какие-то там залежи того-то, другого, третьего, десятого. Уже началась битва не за рынки сбыта, хотя не сейчас, вот этот рынок сбыта сейчас вот самая главная проблема современности сейчас между кем и кем? США и Китаем. Почему? Рынки, господа. Товарооборот. Ничего больше. Китай давит всех тем, что он монополизирует товарооборот. Вот вам вся мировая схватка сегодняшнего дня несколькими словами. Китай монополизировал товарооборот под себя. Основной товарооборот идет с Китаем или с Юго-Восточной Азией. Почему? Потому что они там за копейки производят какие-то товары и отсылают их на богатый Запад. Запад ответить на это ничем не может. Когда-то из-за этого начались опиумные войны. Я уже рассказывал, почему они начинались. Это все идет из-за товарооборота. Если товарооборот нормально функционирует, то войн нет. Если он не функционирует, или его пытаются подчинить себе кто-то другой, начинаются войны. Все. Начинается политика, начинаются войны, начинается выяснение отношений и так далее и тому подобное. Вот вам вся глубокая сермяжная истина, о которой мы говорим. 718-303-90-90. Это вот так вот строится, как говорится, государство, строится история и так далее и тому подобное. Это на сегодняшний день или это было раньше так? Примерно все вот таким образом. Добрый день, вы в эфире.
1: Доброе утро, Александр, это Илья. Слушать истории, это очень, конечно, приятно и занятно, но я имею сказать о практическом кое-чем. Я давно уже говорил и повторяю, что мы не можем запретить людям верить в разные, так сказать, религии и так далее и тому подобное, но мы можем сделать практические шаги. Например, запретить появляться в общественных местах в намордниках, скрывающих лицо.
3: Я не знаю, это не поможет. Это дело не в этом. Спасибо. Это не поможет. Это не поможет, потому что даже если они появляются без паранджи, или без вот то, что называется никаб, или бурки, бурка это полностью закрывает лицо, никаб это оставляет глаза открыты. В этом проблема минимальная. Это мы, как говорится, с этого можем начать. Основная проблема именно в том, что появляются люди, которые пытаются разрушить Запад изнутри. Они не понимают нашу идеологию, они хотят жить на Западе, но при этом приносят с собой все то отсталое, что они принесли с Востока. И вот это отсталое, они хотят, чтобы они жили в отсталости, но при этом жили на Западе. Вот это вот, понимаете, невозможность проявляется. Потом, люди, которые пришли с Востока, они начинают, вы же поймите, что они начинают делать? Они начинают, даже меньшинство, они очень активны, они начинают пробираться во власть. Они начинают требовать какие-то права. Они начинают, вот, понимаете, например, вот знаменитая история была, что их раздражала ярмарка, рождественская ярмарка где-то в Мюнхене. То есть нормальный человек скажет, окей, файн, меня не раздражает, я не буду туда ходить. Ну, допустим, вас раздражают рождественские, там, я не знаю, какие-то дела, далее. Вы не будете туда ходить. Они потребовали это закрыть. Или начали громить эту ярмарку. Или появляются какие-то, понимаете, не очень сильно удовлетворенные молодые мужчины, там из Ирака, из Сирии, в Европе. И видят этих наших, понимаете, европейских девочек, которые ходят в коротких мини-юбках или в бикини, или даже без бикини на пляже. У них тут же начинаются чесаться руки, они начинают их хватать за все места, начинают насиловать их по углам, начинают забирать телефоны. Как же, почему у меня телефона нет, у нее он есть. Как-то женщина ходит с телефоном. Я мужчина, его не имею, а вы его имеете. Вот в чем начинается конфликт. То есть нам не нужны подобные мигранты. Нам не нужна подобная идеология. Понимаете, что мужчина, он может все. Понимаете, на Западе женщина уже освобождена, слава богу, от этого сумасшествия. И тут мы подвозим каких-то настоящих мужчин, в кавычках, которые начинают женщин насиловать по всем углам, потому что они считают, что им это дозволено. Потому что они и так проститутки. Раз они ходят в таких вот, понимаете, коротких юбках, значит, они проститутки. Все замечательно. Значит, можно ее, понимаете, как вот эту шведку изнасиловали прямо на лестнице перед шведским парламентом. Вот с чем надо бороться. Вы понимаете, это же не вопрос конкретной какой-то религии, что меня волнует, как кто молится. Да плевал я на это. Хотите ходить вот в этой вот своей пижаме на улице, да ходите. Меня это точно не волнует. Меня даже эти никабы, в принципе, это не волнует. Ну, закрыто у нее лицо и закрыто. Я на что, на ее морду хочу смотреть? Нет. Это вопрос безопасности, раз. Это вопрос принципа, два. Вот эти принципы, они важнее. Понимаете, принцип того, что у нас свободное общество, но это свободное общество должно быть так, чтобы не было возможности, понимаете, нас взять и вот перекрутить в свою сторону. Понимаете, и нам не надо говорить, что ислам это религия добра. Каким образом это религия добра? Понимаете, я много раз это повторял. Если ты попытаешься из нее выйти, то тебя присуждают за это официально к смерти. Если различные имамы даже в Соединенных Штатах призывают к убийству всех остальных, потому что и США должны стать стороной ислама. То есть идет насильственное идеологическое подчинение. Вот с этим надо бороться. Именно поэтому я говорю, что ислам на сегодняшний день, в том виде, как он есть, пока не произойдет в нем какая-то реформа, эта реформа будет объявлена, в ней будут другие люди, в ней перепишут эти Кораны. А если не перепишут, значит, тогда не о чем говорить. Значит, ваша самая святая книга призывает к убийствам, призывает к изменению существующего строя, призывает к слому целых стран. Во имя вашей религии. Значит, это никакая религия, никакого не мира. Значит, это воинственный культ, который надо, да, запретить. Да, надо запретить. Надо пойти на вот эти меры. Это будет, конечно, революция, но это будет правильная революция. Да, это будут крики, что мы исламофобы. Ну окей, файн, что мы расисты. Файн, пусть кричат. Но что делать-то? Еще раз повторяю, те мусульмане, которые, понимаете, готовы признать, что да, вот эти вот Кораны или шариат имеют целый ряд каких-то проблемных статей или проблемных написаний, и они готовы, как говорится, просто молиться, но объявлять о каком-то новом исламе, пользоваться какой-то новой книгой, в которой сделаны какая-то, знаете, вот, то есть пользоваться каким-то новым вариантом ислама, допустим, провести вот то, что в свое время провел Лютер с католичеством. Он тоже отказался от каких-то, понимаете, параноидальных проблем, которые были в католичестве в то время. Он отказался от роскоши, он отказался от какого-то вот этого глобального понимания. Это он сказал, что каждый человек должен сам понимать и так далее. Ну, то есть произошла реформация. Что такое реформация? Реформа церкви. Вот если произойдет, это значит, вот эти мусульмане, то есть тех мусульман, которые хотят уйти от подобного ислама, их надо поддерживать. Их надо вот выдвигать наверх. Вот ваши новые, как говорится, муллы, новая религия. Вот вам новый ислам, который не будет ни с кем действительно воевать, который не будет воспринимать евреев как врагов рода человеческого, который не будет требовать, чтобы подчинение христиан, который будет проповедовать примерно одно и то же самое. Это очень большая задача, но это надо начать делать. Начать, я считаю, делать надо с государственного уровня у нас. Потому что иначе вот этот мусульманин приезжает сюда, он говорит, я

0: понимаете, еврейского города, мечеть. Почему именно там? Потому что они хотят подчинить вас силой, показать свою силу. Так, чтобы вы разбежались потом из этого Мальбора, уехали куда-то в другой. А потом они захватят следующий город, потом следующий. И вот так вас оттесняют, оттесняют, оттесняют в какой-то угол. Хотя вы большинство. Вот чем надо бороться. Если мы говорим, что мы имеем право на свободу религии, то мы полностью отрубили себе все пути, возможности какого-то, понимаете, сопротивления. Потому что это не религия, еще раз повторяю, это фактически захват власти, это военизированный культ, особенно связанный с левыми. Это своего рода исламистско-коммунистическая революция. Причем исламисты потом подавят коммунистов, когда революция произойдет. Но об этом, понимаете, история умалчивает, об этом пока они не думают. Все вот эти левые сумасшедшие, понимаете, что они думают, что им дадут дальше волосы розовым цветом красить и ходить с голой задницей. Ага, сейчас. Их упрячут в ту самую паранжу, от которой они пытаются убежать на Западе. Запад их преследует. Нет, их преследует Восток. Потому что на Востоке они вот так вот жить, так как они живут, с розовыми волосами, с серьгой в носу. Как хочу, так и ворочу, понимаете, ненавижу всех мужчин. Вот они могут только на Западе, а на Востоке они так жить не могут. Вот в этом все дело. Поэтому здесь, к сожалению, только очень длинный и очень мучительный путь. Именно контроля над идеологией, человеконенавистнической идеологией, которая фактически ведет к внутреннему перевороту изнутри и подчинению целых стран и континентов и вообще исчезновению нашей цивилизации. Вот в чем дело. И по-другому тут ничего быть не может. Спасибо, что были сегодня со мной. Пока, до свидания. Увидимся, услышимся на следующей неделе.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Мы любим Нью-Йорк.
3: Плохое зрение? Это уже не проблема. Достаточно посетить центр зрения Vision Palace. Это именно то место, куда следует спешить, если у вас слезятся глаза, если изображение искажается, размывается, двоится, глаза быстро утомляются, головная боль донимает и необходимо прищуриваться, чтобы рассмотреть какой-нибудь предмет получше. Vision Palace – это медико-офтальмологический центр, в котором совмещены офтальмологическая клиника и современная оптика. Подобное совмещение позволяет уделять вопросам, связанным с заболеванием глаз и нарушением зрения у взрослых и детей, особое внимание. Глазные врачи проверят остроту зрения, проведут подбор очков, контактных линз, а главное, придя сюда, вам не понадобится уже дополнительно тратить время на посещение глазного врача. Взаимодействие врача и пациента – основа точного диагноза, который вам и поставит Vision Palace. Врачи принимают здесь 7 дней в неделю. Vision Palace находится по адресу 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. Звоните 718-998-8400. 718-998-8400.
4: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение.

0: Я, адвокат Юрий Прахин и моя команда врачей-адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Есть ли жизнь на Марсе? Сколько стоила бутылка столичной в 72-м году? И почему загадочная улыбка Джоконды не открывает зубы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».
4: По пятницам с 4 до 5.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
6: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: Добрый день, друзья! В студии Davidson Radio Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора необычной медицинской специальности. Ортопедия – это очень широкая область медицины. Если окулист занимается только зрением, кардиолог – сердцем, то ортопед – это специалист, который занимается проблемами всего опорно-двигательного аппарата. Среди органов и систем, которые находятся в компетенции этого врача – мышцы и мягкие ткани, кости и суставы, связки и сухожилия. Сегодня я представляю доктора Игоря Рубинштейна. Добрый день, доктор.
9: Добрый день, Олег. Спасибо большое за представление. Меня зовут доктор Игорь Рубинштейн. Я хирург-ортопед высшей категории.
8: Я, во-первых, хочу назвать номер телефона вашего нового замечательного офиса. Офис находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И номер телефона 718-891-0101. 891-0101. Какое у вас образование и какой ваш опыт?
9: Я хирург-ортопед высшей категории. Я закончил Корнельский университет и после этого закончил мединститут в Даунстейт в Бруклине. После этого я закончил 5-летнюю резидентуру в ортопедической хирургии и занимаюсь ортопедией уже с 20-летним стажем. Мои офисы в Бруклине и в Квинси, и мы лечим все проблемы суставов, костей и опорно-двигательного аппарата.
8: Вы хирург оперирующий, верно? Где вы проводите операции и с какими больницами вы сотрудничаете?
9: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре, куда пациент приходит и уходит в тот же день. Более значительные операции проводятся в госпитале. Большинство операций я провожу в госпитале Маунт Синай в Бруклине.
8: Номер телефона офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. С чем обращаются к вам пациенты? С какими жалобами, симптомами нужно обязательно обратиться к ортопеду?
9: Большинство пациентов обращаются к нам с болями в суставах колени, плечи и другие суставы. Также пациенты обращаются к нам с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний, не говоря уже о том, что они обращаются к нам с разными переломами.
8: Скажите, мы говорим про офис. Офис, а я там был, современный. Очень такой модерн везде, минимализм. То есть сделано все для того, чтобы пациенты себя ощущали даже в зоне ожидания комфортно. Что происходит в офисе? Я знаю, что у вас также работают врачи других специальностей, смежных. Вот что людям ожидать от посещения, от визита к вам?
9: В нашем офисе принимают несколько специалистов, включая меня. У нас есть физиотерапия, есть доктор-реабилитолог. Мы стараемся предоставить пациенту все, что мы можем, чтобы вылечить их ортопедические заболевания.
8: Ну, еще в офисе у вас производятся уколы, блокады, но мы об этом поговорим в следующих программах. Игорь Рубинштейн в студии «Радио Дэвидсон», телефон офиса доктора 718-891-0101. И пару слов о том, о чем...
1: В Нью-Йорке полночь.
7: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
10: Спонсор часа.
11: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
10: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
10: Информация к этому часу.
7: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Соединенные Штаты направили на Ближний Восток авианосец для замены авианосца «Авраам Линкольн», который длительное время находился в регионе. Переброска происходит на фоне продолжающегося противостояния с Ираном. Тегеран отверг угрозы Вашингтона и заявил, что новые экономические санкции лишь усилят враждебность между странами. Иранское руководство утверждает, что не намерено принимать американские условия под давлением. Число первичных обращений за пособием по безработице остается сравнительно низким. Рынок труда пока демонстрирует устойчивость, несмотря на инфляцию и нестабильность финансовых рынков. Министерство финансов расширило программу обратного выкупа долгосрочных государственных облигаций. Власти пытаются снизить стоимость заимствований, однако участники рынка опасаются ослабления доллара. ФБР предотвратило предполагаемый теракт в столице штата Нью-Йорк. Женщину обвиняют в подготовке нападения на здание Капитолия в Олбани. Следствие называет замысел вдохновленным идеологией ИГИЛ. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Дэвидсон Радио». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN Белый дом раскритиковал Израиль за неоправданную эскалацию после удара по авиабазе в Сирии. Госдолг США превысил 40 триллионов долларов. Минфин удваивает выкуп облигаций для успокоения рынков. В Нью-Йорке выявили первый в этом году случай лихорадки Западного Нила. И о погоде. Сегодня без осадков, относительная влажность воздуха 70%, 78% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
10: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
12: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
13: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки к киндергарден. Предоставляется транспорт. Бэмби, 2114 Браун-стрит, между Эвенью и Ви, 718-368-1817. Бэмби, 368-1817.
12: Счастливое детство начинается здесь.
14: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках.
0: 718-946-5099, 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа
16: вас произвела? Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
17: Итоги недели.
18: Итоги недели.
19: Вчера была среда, вчера был четверг.
17: Мировые новости.
18: Происходящее в стране.
17: События города.
18: Самое главное.
17: В программе Алексея Наксона.
18: Итоги недели.
17: Итоги недели.
20: Добрый день. С вами Алексей Наксон. За режиссерским пультом Павел Куклин. Итак, мы начинаем. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров призвал найти способ провести выборы даже во время войны и довольно резко рассекретовал нынешнюю систему украинской власти. Это тема нашего первого часа. Государственный долг нашей страны впервые превысил 40 триллионов долларов, что стало новым ошеломляющим рубежом в истории заимствования нашей страны. Об этом мы поговорим во втором часе.
17: Итоги недели.

Михаил Федоров, которого считают одним из самых популярных политиков Украины, опубликовал обращение к народу в своем канале в YouTube. Если война будет продолжаться еще год, два, три, может ли Россия фактически получить право определять, когда украинцы снова смогут выбирать свою власть? Я уверен, что нет, сказал Федоров в своем обращении. Демократия не может быть заложницей России. Мы воюем именно потому, что хотим остаться свободным европейским государством. Поэтому мы должны найти законный, безопасный, реалистичный механизм, который позволит Украине возобновить полноценный демократический процесс даже в условиях продолжающейся войны, отметил бывший министр. Власти Украины неоднократно настаивали, что проведение выборов во время военного положения невозможно, и это прямо запрещает украинские законы. В этом контексте президент Владимир Зеленский напоминал, что миллионы украинцев бежали от войны на Запад и за границу, а около 20% территории страны находится под российской оккупацией. Кроме того, проведение выборов в Украине было бы одним из начальных требований Москвы в переговорах с новой администрацией Соединенных Штатов во главе Дональда Трампа. Обращение Федорова было опубликовано вскоре после того, как Зеленский официально попросил Верховную Раду назначить новым министром обороны Евгения Хмару, исполнявшего обязанности руководителя оборонного ведомства после отставки Федорова. Вот об этом мы поговорим в первом часе, а как в начале, как и обычно, я напомню о наших спонсорах. Сейчас цены растут практически на все, от продуктов питания до предметов длительного пользования. Мы все убеждаемся в этом постоянно. Но есть и счастливые исключения. Vision Palace – одно из них. При этом понятно, такие условия не могут продолжаться бесконечно, и пока цены в этой оптике остаются прежними, не пустите возможность приобрести очки сегодня, сейчас, не переплачивая. Спешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения и поляризованными хамелеонами для водителей. Но это далеко не все. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Очки для водителей тоже вдвое дешевле. А еще приобретая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию будут изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Подчеркну, здесь просто великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю, бьет любые цены. Убедитесь в этом лично. 1723 не в Бруклине, угол Ист 18-й стрит. 718-998-8400. Vision Palace. Ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.

0: В середине июля президент Зеленский частично поменял состав кабинета министров Украины, в том числе предложив парламенту нового премьера. Вместо Юлии Свириденко правительство возглавил Сергей Корецкий. Однако наибольший резонанс в Украине вызвало именно увольнение 35-летнего Федорова, который проработал министром обороны только полгода, но успел реализовать несколько важных для фронта реформ. В том числе он смог значительно нарастить производство дронов разных типов и дальности. Именно в период его руководства Минобороны и ВСУ начали наносить эффективные удары по целям в глубине России и сумели частично изменить ситуацию на поле боя в свою пользу. Федоров объяснял свое увольнение конфликтом с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Но постоянные противоречия между министром и главкомом открыто жаловался и Зеленским. Но это то, что можно назвать некой вершиной айсберга. Информационного айсберга, конечно. На поверхности конфликт с Александром Сырским, но ниже уровня воды несколько другой конфликт. И вот тут, наверное, и самое главное во всей этой истории. Система закупок Министерства обороны Украины, по сути, это хозяйственное министерство. Оно не занимается руководством армии, не занимается никакой военной деятельности, но занимается практически только одним. Снабжение ВСУ всем необходимым для того, чтобы ВСУ могли сражаться. Естественно, что сюда входит закупка всего необходимого, начиная от каких-то простейших вещей, от продуктов питания, медикаментов, и кончая довольно сложными системами, которые сейчас используют ВСУ, в том числе, включая, конечно же, беспилотники и включая различные типы ракетных систем. И вот ракетная система, это оказалось именно тем камнем преткновения, где и споткнулся Федоров. Федоров считал, что надо отказаться от той системы, которая была до него. Он считает, что надо было переходить к системе так называемого биддинга или тендера, как принято говорить в Украине, когда несколько компаний предлагают свои изделия, свою продукцию Министерству обороны, и Министерство обороны на почве открытого процесса выбирает ту систему, то изделие или тот продукт, который наиболее является приемлемым с точки зрения пользы и цены, и то, и другое. В общем-то, то, что происходит во всех демократических государствах, когда, например, у нас Пентагон объявляет, какую бы систему вооружения он хотел бы получить, объявляет параметры этой системы, ее спецификацию, и затем уже различные компании оборонного сектора сражаются за то, чтобы получить этот подряд или этот контракт, как хотите. Федоров хотел, чтобы такая система была внедрена в Украине, и он старался как мог для того, чтобы сломать прежнюю систему, которая во многом носила коррупционный характер, и вместо нее создать систему абсолютно открытого биддинга или тендера, как хотите. И вот оказалось, что проблема была в том, что в Украине не так давно появилась новая компания оборонного сектора, Firing Point или FP, которые уже создали и дроны, которые создала... Эта компания создала крылатую ракету, которую назвали «Фламинго». Ну и создатель этой компании, Денис Штирман, заявил о том, что он сейчас занят созданием баллистической ракеты, которая по своим характеристикам напоминала бы российскую ракету «Искандер», примерно такой же дальности, может, чуть большей дальности, но, в общем, по характеристикам была бы близка к этой ракете. И, судя по всему, Владимир Зеленский лично сделал ставку на эту систему и на эту компанию. А Федоров был против. Он считал, что в Украине есть уже компании, которые занимаются производством ракет. В частности, в Украине есть очень успешная компания, которая создала вначале ракету для береговой обороны «Нептун». Именно эта ракета поразила в начале войны российский крейсер «Москва», а затем они сделали так называемый «Лон», то есть длинный «Нептун». То есть они увеличили дальность этой ракеты и предлагали систему на базе этой ракеты, которая, опять-таки, по дальности была сопоставима с российским «Искандером». Ну, в принципе, в Украине есть еще и другие компании, которые занимаются примерно тем же самым, учитывая, что в советский период именно Украина была одним из центров ракетного производства в Советском Союзе. То есть есть кадры, есть заводы, есть учебные заведения, где готовят специалистов в этой области и так далее. Вот это оказался конфликт, который нельзя было разрешить, судя по всему, методом переговоров. И в итоге Владимир Зеленский пошел на то, чтобы распустить правительство, с тем, чтобы таким образом избавиться от Федорова. Реакция украинского общества, судя по всему, была неожиданной для украинского президента, потому что Федоров для украинцев оказался неким символом перемен, неким символом надежд, что с его приходом стала меняться ситуация на фронте, она действительно стала меняться. И вот это было, судя по всему, неким сюрпризом для украинского президента, но он обладает, как все уже знают, таким упрямым характером, естественно, требования гражданского общества, на требования улицы о том, чтобы вернуть Федорова, конечно же, не могло быть и речи. В Киеве, Львове, в других больших городах Украины состоялись и продолжались до последнего момента массовые акции протеста против увольнения Федорова. Демонстранты вначале требовали отправить Сырского в отставку, что и произошло. В результате Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ генерала Михаила Драпатова, но руководителем Минобороны предложил стать Хмари, который до этого возглавлял СБУ. Сообщалось, что Зеленский также предлагал Федору несколько личных должностей в украинском руководстве, однако тот был согласен только на возвращение на пост министра обороны, потому что все остальные должности носили некий церемониальный характер. Реальной власти у него бы не было, а был бы какой-то пост. Но Федоров, судя по всему, тот человек, который интересуется не столько должностью как таковой, а он заинтересован в том, чтобы свои знания, понимание ситуации внести в те процессы, которые для него считались критически важными, в частности, снабжение ВСУ всем необходимым. В своем обращении, которое прозвучало ровно в тот же день, когда Верховная Рада проголосовала за назначение Евгения Хмара новым министром обороны, так вот, чуть позже это сообщение, Федоров не назвал ни одного имени, в том числе не стал прямо критиковать Зеленского, которого с ним, по крайней мере, до недавнего времени связывали тесные дружеские и партнерские отношения. Причем во многом Владимир Зеленский должен быть благодарен Федорову за свою победу в избирательной кампании 2019 года, потому что Федоров, тогда еще очень молодой человек, предложил использовать современные средства, современные технологии для того, чтобы обеспечить победу Владимиру Зеленскому, в том числе, как и пишут украинские источники, он создавал различные боты, создавал очень много из того, что позволило создать предельно негативный образ тогдашнего президента Петра Порошенко в информационном пространстве. Обращаясь к молодым людям, он, будучи сам еще молодым человеком, он находил общий язык и заставил поверить украинское общество, что Порошенко абсолютно не подходит для переизбрания, что Порошенко это президент войны, а Владимир Зеленский это президент мира, ну и так далее. И вот это все создавал как раз Михаил Федоров в украинском информационном пространстве. И уже многие говорят о том, что вполне возможно без Федорова, без этой кампании очернение Порошенко, которая была очень активна, и, возможно, бы Зеленский не смог бы победить или победить с таким оглушающим результатом 73%. При этом, знаете, дружба дружбой, служба службой. И поэтому в своем видеообращении бывший министр довольно резко высказался, как он говорил, о системе, подчеркиваю, о системе украинской власти, в которой по случаям, по его словам, есть случаи коррупции, а причины снохорошения не объясняются. Очень деликатная форма случая коррупции, хотя все знают, что как раз украинская система власти предельно коррумпирована. А Федоров говорил о системном кризисе управления, о системе, которая защищает себя и боится перемен, это прямая цитата. Люди не могут бесконечно жить в государстве, где не понимают, почему принимаются те или иные решения, почему одни реформы двигаются вперед, а другие блокируются, говорил Федоров. Почему решения, которые на фронте нужны сегодня, месяцами ходят по кабинетам, и особенно опасно, когда в обществе возникает чувство, что главным критерием для назначения человека является не его профессионализм, не результаты и способность менять страну, а его личная лояльность к системе, то бишь лично Владимиру Зеленскому, потому что в той системе власти, которая сейчас сформирована, Владимир Зеленский и есть система со всем ее положительным и со всем ее отрицательным. Федоров также упомянул о коррупции в системе, однако не уточнил, кого конкретно он имеет в виду, что делает его обращение, ну, скажем, несколько безадресным. Если такой смелый подошел к камере, обращаясь к народу Украины, ну, назови тех, кто является коррупционерами, тех, кто мешает Украине сражаться, особенно коррупция во время войны, это, ну, безусловно, коррупция всегда преступна, это уже предельно преступно, это уже граничит с изменой государству. Вот он это не решился. Цитирую. Во время войны коррупция приобретает совсем другое значение. В мирное время украденные деньги означают худшую дорогу, больницу или школу. Он, конечно, прав. Во время войны украденные деньги могут означать дрон, который не купили, боеприпас, который не доехал, систему РЭБ, которой не было, машину, которая не эвакуировала раненого. Каждая гривня, которая должна работать на оборону, должна работать на оборону. Не на частный карман, не на политическое влияние, не на поддержку чьих-то схем, не на сохранение чьей-то должности, добавил Федоров. Как писала после увольнения Федорова британская Financial Times, некоторые сотрудники Минобороны, высокопоставленные чиновники, депутаты парламента считают, что Федоров, цитирую, был препятствием для интересов, которые хотели бы получить выгоду от огромного военного бюджета Украины, причем большая часть этого бюджета формируется за счет помощи Европы, либо в виде лона, в виде грантов, короче говоря, большая часть тех денег, которые приходят в Украину, это деньги друзей и партнеров Украины, что делает коррупцию еще более отвратительным явлением. По данным источников издания, Федоров блокировал попытки предоставить выгодные военные контракты компаниям-фаворитам. Фаворитам кого? Сделав врагом влиятельную фигуру в украинском военном и политическом истеблишменте. Но опять-таки мы с вами знаем, что в той структуре власти, которая сейчас сложилась или была создана в некой пирамидальной системе, ну, конечно же, самая влиятельная фигура является президент Владимир Зеленский. Это самая влиятельная фигура, безусловно. По данным августовского опроса Киевского международного института социологии, КМИС, Федоров входит в число трех политиков Украины с самым высоким показателем доверия. Данные КМИС показали, что Федору доверяют 63% украинцев, не доверяют 16%. В числе лидеров этого рейтинга также бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Доверяют 66%, не доверяют 24%. А также глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Доверяют 61%, не доверяют 22%. При этом, судя по опросу КМИС, уровень доверия Зеленскому составляет 56%, недоверие 38%. И в связи с этим обращением Федорова, конечно же, возникло огромное количество вопросов. Вопросов, прежде всего, каким образом он представляет себе проведение свободных выборов в условиях войны. И в этом плане Зеленский абсолютно прав, когда 20% украинской территории оккупировано, а значительное число украинцев покинуло Украину и живет за рубежом страны, не отказываясь от украинского гражданства, не граждане Украины. И в соответствии с Конституцией должны голосовать. И в конце концов, еще более простая вещь, как в условиях войны под бомбами, под ракетами можно организовать избирательную кампанию. То есть, чтобы выборы носили не церемониальный характер, когда в один день все пришли, проголосовали, а чтобы была настоящая, полноразмерная, полноценная избирательная кампания, которая, ну, как минимум, должна продлиться полгода, а может быть и полный год. Для того, чтобы опять-таки включить тех украинцев, которые живут за пределами Украины, в избирательные списки, это организовать избирательные участки и прочее. говорит реалистично, что в таких условиях можно провести выборы, но просто не приходится. Ну тогда что же Михаил Федоров имеет в виду? И, на мой взгляд, заслуживает позиция хорошо нам известного украинского публициста, журналиста Виталия Портникова, который говорил о том, что ну вряд ли можно провести выборы в таких условиях, но украинский парламент, Рада должна приобрести некий субъектный характер. Сейчас она полностью контролируется партией «Слуга народа», то есть можно было бы назвать партией «Слуга Зеленского». А в этих условиях, конечно же, вся деятельность Рады носит откровенно подчиненный характер, то есть они просто штампуют те решения, которые принимаются в офисе президента Украины, лично Зеленским. Так вот, если бы Рада была полноценной Радой, полноценным парламентом, вот тогда, в тех условиях, когда выборы провести практически невозможно, да и теоретически тоже, военное положение запрещает проведение выборов, вот в этих условиях работающая полноценная Рада могла бы принимать те решения, которые необходимы для того, чтобы Украина выстояла. То есть то, чтобы Рада приобрела некий самостоятельный вес, или, как выражается Виталий Портников, который я процитирую, стала субъектной. Сейчас она, судя по всему, является неким объектом для манипуляции со стороны офиса президента Украины. Возможно ли в этих условиях, чтобы это было? Но опять-таки, все упирается в выборы. Для того, чтобы Рада стала субъектной, приобрела тот вес, который она должна иметь по конституции страны, необходимо изменить ее состав. Опять-таки, необходимо провести выборы, только выборы уже не президентские, о которых говорил Михаил Федоров, выборы парламентские, что тоже является практически невозможным, потому что выборы те или другие, они носят один и тот же характер. В условиях войны это невозможно. Тогда что же остается, что же можно сделать для того, чтобы какие-то очень важные, большие проблемы, которые терзают украинское общество, в частности коррупция, особенно коррупция в Министерстве обороны, они были бы изменены таким образом, чтобы это осталось в прошлом. Неужели Украина находится в практически безвыходной ситуации? Не будучи гражданином Украины, не проживая в Украине, безусловно, я не могу говорить о каких-то внутренних и глубоких процессах, которые идут внутри украинского общества. Но с первых дней войны, причем не только той полномасштабной войны, которая разразилась с 24 февраля 2022 года, но и вообще с начала гибридной войны, судьба Украины, судьба ее народа для меня очень дороги и важны. Вот поэтому я и сегодня обратился к вам с этой программой. На этом я прервусь, подошло время нашего обычного перерыва. Собирайтесь мыслями, жду вас после перерыва.
1: Итоги недели.
2: Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
3: Новости на Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Американский посол в Израиле Майк Хакоби предупредил, что некоторые израильские поселенцы могут столкнуться с запретом на въезд в США. Речь идет о возможных мерах за участие в насилии против палестинцев на Западном берегу. Из южной части Мексики отправился новый караван примерно из 600 мигрантов. Среди них есть люди, ранее депортированные администрацией Трампа. Они намерены продолжить оформление документов и искать работу в других регионах Мексики. Соединенные Штаты расширяют практику депортации мексиканских граждан через Гондурас и Гватемалу. Правозащитники требуют разъяснить основания и порядок таких перемещений. В Нью-Йорке власти округа Нассау продолжают оценивать ущерб от торнадо. Около 2000 потребителей на Лонг-Айленде остались без электричества ранним утром.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от MetroPlus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис MetroPlus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
7: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
8: Oceanfront views, great amenities.
9: Planning our next vacation?
8: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
9: Find anything good?
8: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
9: It has great rehab, right?
8: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
9: Perfect.
10: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
11: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
12: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
13: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
12: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
1: Итоги недели.
2: Итоги недели.
1: Пятница.
14: Внимание! Уважаемые радиослушатели! Во время звонка в эфир, пожалуйста, не забывайте отключать звук радиоприемника. Вы все будете слышать в своей телефонной трубке. Спасибо за понимание.

0: Начиная наш интерактив, я бы хотел попросить вас, когда у вас мобильный телефон, чтобы вы не использовали спикерфон, потому что это создает ненужные помехи в эфире. Говорите, как вы пользуетесь без спикерфона. Причем это любой телефон, не только мобильный, но и любой телефон, который у вас сегодня будет в руках. Вот и все. Да? Договорились? Обойдитесь без спикерфона. Ну, и я бы хотел еще привести очень небольшой пост одного из очень популярных украинских журналистов и видеоблогеров, которого зовут Иван Яковина. Цитирую. «Я прямо очень сильно офигеваю от людей, которые воруют государственные деньги во время войны. И дело даже не в моральной стороне дела. Там все понятно, взывать не к чему». Но неужели не понимают, что если война будет проиграна, то у них самих не останется ни копейки. Россияне отберут буквально все, а их самих и их детей весьма вероятно убьют. Расхулачат даже тех, и особенно тех, кто России сейчас тайком помогает. Мне кажется, намного более прагматичной стратегией с их стороны было бы добиться сначала победы Украины, а потом воровать десятки миллиардов репараций от РФ и помощь на восстановление стран Запада. Не-а. Воруют сейчас у истекающей крови страны, копая тем самым могилы себе и своим потомкам. Ну что за люди? Вот такой небольшой пост Ивана Яковина, который был опубликован вчера. Ну, а сейчас давайте перейдем к нашему общему разговору. Ну, в общем, так как обычно. Давайте начнем с вас. Здравствуйте, в эфире.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Эдуард.
1: Слушатели. Вы знаете, Алексей, я уже говорил не один раз, что Украину враг не может победить. Главный враг Украины – это коррупция. Я вообще считаю, что во время войны, а Украина находится в состоянии войны, должен быть указ президента, который говорит о том, что люди, которые, во-первых, объявить амнистию для начала. На амнистию, допустим, дать определенный период времени, чтобы эти коррупционеры, так сказать, могли вернуть украденные средства, особенно в той ситуации, в которой находится Украина, когда каждый доллар, каждая гривна считается. Чтобы эти люди не говорили, что мы не знали и так далее и тому подобное. Им был дан срок для того, чтобы они вернули украденные деньги. Это должен быть указ президента Украины. И после этого указа, после определенного времени, которое будет дано на то, на возврат этих украденных денег и так далее и тому подобное, после этого этот указ определяет наказание. Наказание, которое должно быть очень и очень строгим. Может быть, даже двойное наказание, я имею в виду, за удвоить стоимость вот этих людей, которые коррупционеров, которые во время войны воровали и делали самые неприятные вещи. И тогда, возможно, кто-то подумает об этом. Потому что это то, что сейчас происходит в Украине, и то, что сейчас, будем прямо говорить, Алексей, я, например, уважаю Федорова, но вот это его стремление провести выборы во время войны, когда часть территории у Украины вообще отсутствует и находится под врагом, под агрессором, это или он... Для чего он это делает? Я задаюсь вопросом, а кому это выгодно, чтобы такие вопросы сейчас ставить? Я понимаю, несменяемость власти в демократической стране, а я считаю Украину демократической страной, это очень серьезный вопрос. Но во время войны, как говорят, на переправе они не меняют. Нужно подождать с этой ситуацией, когда будет спокойствие, когда будет мир, когда будут, будем прямо говорить, возвращены территории 91-го года, а я в это верю все равно, что так оно и будет. Не забывайте, что случилось с Советским Союзом. Никто не верил, что он разрушится в течение 3 дней. Поэтому вот это стремление Федорова, молодого, энергичного человека, или он хочет приблизить момент, когда у него хороший рейтинг, и воспользоваться этим рейтингом, чтобы стать у власти, но он должен соображать, мне кажется, я так грубо говорю, что это не та ситуация, когда Украина должна заниматься выборами. Украина должна сначала отстоять свою независимость, а потом уже делать свободные демократические выборы. Причем всеми территориями, которые сегодня заняты агрессором. Поэтому я задаю себе вопросом еще раз. А кому это выгодно, вот это, теребить вот этот вопрос с выборами? Я сам понимаю, что Зеленский очень долго уже у власти. Но в сегодняшней ситуации требовать проведения выборов, я думаю, это несколько, как у нас сказали вы в Одессе, некошерно. Вот это мое мнение такое. Алексей.
0: Хорошо. Эдуард, ваше мнение принято. Ну, у нас есть, естественно, и многие другие мнения. Давайте послушаем их тоже. Здравствуйте, в эфире.
2: Добрый вечер, Алексей, это другой, да.
0: Добрый.
2: Знаете, я вот думаю, что вот этот товарищ Федоров, он настоящий патриот своей родины, настоящий вот душой болеет за Украину, потому что он видит, что вокруг него, вокруг этого Зеленского, люди, которые руководят, как говорится, пословица, кому война, кому мать родна. И еще одна пословица, нельзя менять коней на переправе. И такого человека вот взять и убрать, я думаю, Зеленский здесь... Ну, он, я думаю, вор этот негодяй Зеленский, вокруг него тоже воры. И придет время, он за все заплатит. Я вот в этом уверен. Мы, дай бог, с вами доживем, когда мир настанет, и мы это все увидим, все равно с ним спрос будет. Не может быть такого. Я человека, который правильно все делает, и при нем вот то, что он обстреливает Россию, я против войны, вы знаете мои отношения. Я за то, чтобы быстрее эта война закончилась, чтобы эти народы, славяне между собой не воевали. Я за это. Но он как бы принуждает Россию вот, к мирному договору с Федором, вот этими ракетами, которые стоят далеко там до Урала. И убрать такого человека вот в такой момент, это, я думаю, это преступление. Как вы думаете, Алексей?
0: Вы знаете, конечно же, для человека, живущего далеко от Украины, для меня вся эта история с Федором, с его отставка или с его увольнением была, конечно, неприятным сюрпризом. Еще более неприятным сюрпризом для меня было выяснение обстоятельств его увольнения, почему он был уволен, вся эта история с закупками и так далее, и так далее. И мне казалось, теперь я понимаю достаточно наивно, что если во главе Министерства обороны станет человек, у которого светлые умы, чистые руки, а таким человеком оказался Федоров, я думал, что вот тогда эту систему можно изменить к лучшему. Но система оказалась сильнее его. Такое в жизни бывает очень часто. Реформаторов, которые думают, что не смогут реформировать систему, система в итоге побеждает, проглатывает и потом выплевывает. Так что тут ничего нового в этом плане нет. Но тем не менее, действительно жалко, что такой человек, который делал очень важное и полезное дело для своей страны, оказался сейчас не у дел. Так что, Эдуард, вот такая история. Вам, как всегда, спасибо за ваше участие в этой программе. Спасибо. Ну вот, вот такая история. История, на мой взгляд, говорящая о том, что еще мы об этом не затрагивали, что гражданское общество в Украине есть, что люди активные, невзирая на бомбежки, на войну, готовы выйти на улицу для того, чтобы высказать свое мнение. Во всяком случае, именно люди на улице добились отставки Сырского, и появился новый командующий ВСУ, что тоже большой плюс. А в Киев выходить на улицу – это просто очень опасно. Буквально вчера я прочитал о том, что мэр Киева заявил, что треть жилого фонда Киева, Киев огромный, современный город, повреждена в результате войны. Треть. И это очень много. Это означает, что не просто повреждены дома, это означает, что погибали люди. И вот в этих условиях, в условиях войны, люди выходят на улицы, когда в любой момент на них могут обрушиться российские дроны и ракеты, это говорит о том, что народ-то Украины, он жив, что он готов не просто сражаться в окопах на поле боя, но готов и сражаться, и будучи гражданским обществом. Это тоже очень важный момент в этой истории. И вряд ли Зеленский ожидал, что увольнение Федорова вызовет такой резонанс. Резонанс оказался огромным. Но я даже не представляю, какой бы руководитель страны, какой бы премьер-министр или президент согласился бы на то, чтобы вернуть Федорова, хотя, опять-таки, подчеркну, одно требование гражданского общества он выполнил. Сырский ушел, а пришел новый командующий, Дропатин. Но больше, судя по всему, он не мог просто сделать в силу его позиции. Итак, как же быть? Страна нуждается в изменениях системы управления страной. Эта система, которая существует, она отжила, она коррупционная, она мешает Украине сражаться. И для того, чтобы изменить систему в условиях демократического общества, необходимо проводить выборы. Но выборы провести невозможно, потому что война. То есть оказывается некий замкнутый круг. Можно ли его разомкнуть и как? Давайте послушаем вас. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Алексей.
0: Приветствую, Михаил.
3: Я с Эдуардом согласен, но только в одном не согласен. Он все время повторяет славянские народы. Русские не славяне. История доказывает, что это финно-угодские племена. И это, там были разные племена. Макшане, и веди, и рязяне, это рязан, и так далее. И это Ломоносов послали, Ломоносов в Киев, Елизавета, чтобы он изобрел язык, российским назвали. И чтобы все племена говорили на одном этом языке, потому что церковный язык, который был где-то, не все понимали. И каждые племена говорили по-своему. И когда из Киева дети, внуки князей киевских приезжали в эти, чтобы поднять там, и они украли вот имя Русь, Киевская Русь. На самом деле это славянины и финно-угорские племена, которые с примесью татаро-монголов. И нельзя их смешивать с украинцами, поляками, белорусами, словаками, славянцами и так далее. Они друг

0: Лукашенко. Выбелилось не что и стыдно. Вот что и доказал. Тут Эдуард прав. Я не знаю, я Зеленского заложил, когда он началась война, но оказалось, что он такой же вор, как и в России, коррупционеры. Так что не знаю, может, я не прав. До свидания.
1: Да, Михаил, спасибо за ваше участие в программе. Ну, если мы будем доказательны и базировать наши суждения на фактах, то говорить о том, что лично сам Зеленский главный коррупционер, у нас просто для этого нет фактов. Да? Какие-то слухи есть, но у нас просто нет фактов. Давайте базировать наше мнение на каких-то конкретных фактах. Ведь я могу вполне допустить, что когда Зеленский настаивал на том, чтобы все средства на ракетную программу, которые выделялись, шли в одну компанию, ведь он мог быть движим не какими-то соображениями коррупции, а, допустим, верить в то, что компания Firepoint, она эту ракету сделает быстрее, лучше и так далее, потому что ее основатель Денис Штиллерман, он, конечно, блестящий мастер пиара. А вот те люди, которые создали «Нептун», о них никто не слышал, их никто не видел, они где-то существуют в тени. В принципе, так и должно быть. Оборонные компании – это не компании, которые должны находиться в свете Юпитера. Но, тем не менее, я допускаю, вполне допускаю, что соображения Зеленского были такого порядка. Абсолютно не коррупционные, а соображения, что надо сконцентрировать усилия в одной области – надо все ресурсы, которые были, вложить в одну компанию. Эта компания, как обещал ее основатель, очень быстро сделает баллистическую ракету, ну и так далее, и так далее. Его заявления хорошо известны. Это действительно большой мастер пиара. А Федоров хотел, чтобы эти программы развивались параллельно. Чтобы параллельно развивалась программа «Нептун», чтобы параллельно развивалась программа FP, Firepoint, и чтобы в конце концов сильнейший оказался победителем в этом соревновании, в принципе, как это принято во всех демократических странах, да, вот, и не только демократических, когда различные компании создают аналогичные изделия, они соревнуются, эти победы одной из другой компании, заказы государства получает победитель. Вполне возможно, что кроме той компании, которая занималась ракетой «Нептун», какие-то еще были компании, которые мне неизвестны, ну, как минимум, вот так. Поэтому я не могу утверждать, что это была коррупционная схема, я только могу говорить о том, что Федоров, на мой взгляд, был абсолютно прав, что в оборонной области, как и в другой любой области, соревновательность абсолютно необходима, и чтобы победивший в этом соревновании получал государственный контракт. На мой взгляд, все это предельно просто. Но при этом вся эта история получила еще дополнительную политическую окраску, потому что, ну, в конце концов, если Зеленский пошел на такой решительный шаг, ну, надо было обратиться к народу. Он обращается, между прочим, каждый вечер, и объяснить, что он сделал, почему он сделал, почему он обошел Раду и так далее, когда он это правительство в отставку отправил, в силу каких причин он отправил их в отставку, чем один премьер лучше или хуже другого премьера, почему Юлия Свириденко оказалась лучше, когда он ее назначал премьером, точнее, предлагал на пост премьера, вы бы подтвердила это Рада, ну и так далее. И вот тут интереснейший момент, что в условиях демократии, даже такой молодой демократии, украинской демократии, мало просто вечером обращаться к украинцам с какими-то дежурными обращениями, что само по себе очень хорошо, а важно доверять народу, которого избрал. 73% граждан Украины за него проголосовали. Это невероятный мандат доверия, который он получил. И если люди ему доверили, то надо доверять, в свою очередь, им людям. То есть не должно быть вот такой чехарды, когда люди вообще не понимают, что происходит, почему приходят какие-то новые правительства, почему одних министров убирают, других назначают, почему меняются премьер-министры, ну и так далее, и так далее. Это, на мой взгляд, очень важный момент или урок, который украинское общество преподало своему президенту. Будет ли Зеленский способен на то, чтобы этот урок усвоить? Поймет ли он, что в условиях Украины не может быть ни Юлием Цезарем, ни Наполеоном, он может быть тоже.

0: президентом Украины, ни более, но и не менее. Об этом я сейчас сказать не могу. Но история, конечно же, с этим увольнением подчеркнула, что украинцы устали от этой постоянной чехарды. Они устали от того, что их держат, как говорите, по-английски говоря, in the dark. Они хотели бы понимать, что происходит в их стране, на самых высших эшелонах власти. На этом я прервусь. Подошло время нашего обычного перерыва. Перейдем на совершенно другая тема. Оставайтесь с нами.
1: Итоги недели.
2: Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
3: Водородная вода – новый и захватывающий тренд в здоровье и благополучии. Специально обогащенная молекулами водорода, она предлагает удивительные преимущества. Водородная вода действует как мощный антиоксидант, помогая вашему организму бороться с вредными свободными радикалами. Откройте для себя благо водородной воды уже сегодня. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.

0: будете держаться. В Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Китай активно развивает космический туризм. В стране появляются тематические центры и аттракционы, а частные компании готовятся предложить состоятельным клиентам первые коммерческие полеты. Цены на золото и биткоин заметно выросли после распродажи американских гособлигаций. Инвесторы ищут альтернативные активы на фоне сомнений в устойчивости доллара. Южная Корея рассматривает возможность очередного повышения процентной ставки. Центробанк страны пытается сдержать инфляцию и чрезмерную активность на фондовом рынке. Трамп неожиданно появился в радиопрограмме своего бывшего адвоката Майкла Коэна. Коэн, который ранее давал показания против Трампа, теперь публично поддержал его и подтвердил, что просил о помиловании. Администрация мэра Зорана Мамдани подала в суд на городской совет. Спор касается выплат и дополнительных надбавок помощникам учителей. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN Белый дом раскритиковал Израиль за неоправданную эскалацию после удара по авиабазе в Сирии. Госдолг США превысил 40 триллионов долларов. Минфин удваивает выкуп облигаций для успокоения рынков. В Нью-Йорке выявили первый в этом году случай лихорадки Западного Нила. И о погоде. Сегодня без осадков, относительная влажность воздуха 70%, 78% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня 21 августа. Сегодня на бирже был положительный день, но неделя была отрицательная. Индекс учился, прибавил 518 пунктов, 1%, 53 277. Standard & Poor's 500 поднялся на 33 пункта или 0,4%, 7674 была конечная точка. Насдак остановился на отметке 26180, прибавив 113 пунктов или 0,4%. Транспортный индекс плюс 0,9%. И Russell 2000 индекс маленьких компаний плюс 0,9%. За неделю Dow Jones потерял 0,9%. Standard & Poor's 500 больше, чем 1,4%. Насдак потерял чуть больше, чем 2%. Транспортный индекс потерял 1%. И Russell 2000 индекс маленьких компаний за неделю потерял 1,2%. Нефть сегодня упала на 21 цент. $86.62 стоит один баррель нефти. Золото подскочило на $103.30. $4674.70 стоит унция золота. Специалисты говорят, что золото, возможно, опять дойдет до 5000. Серебро прибавило $1.31, одна унция стоит $69.41. 1 евро равен $1.17. Пятилетние госбумаги дают 4,421%. За 10 лет можно получить 4,732%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,273%. Опять-таки интерес поднялся, цены на бонды упали. За границей сегодня Англия плюс 2,3%, Франция плюс 3%, Германия плюс 0,6% и Швейцария плюс 0,6%. В Азии японский Никей минус 0,3%, Шанхай небольшой плюс, Гонконг плюс 1,2%. Что мы узнали за эту неделю? Что было главного за эту неделю? Ну, прежде всего, бонды находятся за рулем управления. Бонды поднялись. долги у нас в стране переступили рубеж 40 триллионов долларов. И некоторые инвесторы, поскольку интерес поднялся, некоторые инвесторы начали говорить, что им это напоминает 1987 год. А напомню, что в 1987 году у нас был Black Monday. Вторая важная вещь, которую мы узнали, это Walmart показал свои квартальные результаты. Они были хуже, чем ожидалось. Walmart упал значительно вчера, не сегодня. Сегодня Walmart поднялся на 11 центов, но вчера он упал. И инвесторы начали думать, если Walmart, самые вещи, где продаются дешевле, чем все остальное, не получил достаточных результатов, означает ли это, что жители страны начали тратить меньше денег. То есть consumers не тратят столько денег, сколько ожидалось. Это годовой валовой доход, это большая проблема, и это на это обратили внимание специалисты. И третья часть – это US-Иран война. Значит, 60 дней окно закончилось за переговоры, которые должны были заключить мирный договор. Закончилось, ничего не произошло. Иран надеется на то, что у нас в стране будут выборы, нашему президенту надо будет что-то сделать, чтобы заключить мирный договор до выборов. Наш президент, естественно, захочет что-то сделать, чтобы заключить какой-то договор до выборов, но, наверное, он не пойдет на сделку, которая не будет выгодна Америке, и теперь будет экономическая война, то есть будет блокада Ирана, и посмотрим, кто эта игра. Это будет игра курицы и петухов, кто будет первый, кто первый закукарекует, значит, на кого больше подействует экономическая блокада. Но, опять-таки, напомню, что в Иране живет 90 миллионов человек. Это не Гаити, это не такая маленькая, это не Куба, это не такая маленькая страна, которую можно задушить за один день, поэтому будет очень интересно, посмотрим, что будет дальше. Вот, пожалуй, все самые главные новости за неделю. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Доброго вечера. Будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
6: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
7: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
6: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
8: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
9: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
10: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
11: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
12: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
13: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прохин.
16: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
18: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Он нам еще напророчит музыку.
19: Только в нашем эфире.
20: По пятницам с 7 до 8 вечера.
21: Итоги недели.
22: Итоги недели.
23: Вчера была среда, вчера был четверг.
21: Мировые новости.
22: Происходящее в стране.
21: События города.
22: Самое главное.
21: В программе Алексея Наксона.
22: Итоги недели.
21: Итоги недели.
24: Гигантский долг нашей страны снова в центре внимания. В 2016 году президент Трамп заявил, что сможет ликвидировать госдолг, составлявший тогда примерно 19 триллионов долларов в течение 8 лет. Во вторник сумма долга превысила 40 триллионов долларов, увеличившись на 3 триллиона только за последний год. Ставки выросли, как перед прошлым финансовым кризисом 2008 года. Что происходит и что делать? В начале недели доходность 30-летних казначейских облигаций достигла 5,3% невиданных 2007 года. Тогда это оказалось предвестником самого масштабного финансового кризиса современности, от которого мир до сих пор окончательно не оправился. Данные Министерства финансов, опубликованные в среду, показали, что общий объем непогашенного федерального долга достиг примерно 40,5 триллиона долларов, из которых около 32,27 триллиона долларов находятся в обращении населения, а 7,78 триллиона долларов в виде внутриправительственных обязательств. 2017 года долг вырос более чем вдвое, что подчеркивает масштаб долгосрочных бюджетных проблем правительства. Менее чем за 10 лет американский госдолг вырос более чем вдвое. Вот об этом мы сегодня поговорим, потому что время от времени эта тема возвращается. Возвращается тогда, когда госдолг достигает неких символических рубежей. 30 триллионов, 35 триллионов. Вот сегодня мы говорим уже о 40 триллионах. Ну а сейчас, как и обычно, в начале этого часа я вам предложу отрывок, еще один отрывок из своей книги «Спасение придет с небес». У Свифта Шиндлера были самолеты, пилоты, обслуживающий персонал и деньги в банке. Для перевозок внутри страны этого вполне достаточно. Но для полетов за рубеж необходим бренд международной авиалинии, желательно зарегистрированной за границей. В таком случае намного проще получить разрешение на отправку грузов от Госдепартамента, легче проходить таможенную инспекцию на аэродромах отправления и прибытия. Это же, по идее, позволит избежать чересчур навязчивого внимания FBI агентов казначейства. Да и многое другое станет более доступным. Все знают, что хорошая репутация в международных авиалиниях стоит дороже любых денег. Но откуда она возьмется, чуть не обанкротившегося крошечного чартерного авиаперевозчика? Ну и надо же так случиться, чтобы Шиндлеру позвонил его давний армейский приятель Мартин Белефонт, долго не дававший о себе знать, и предложил встретиться. «Есть дело», — сказал он. За стаканом мартини разговор шел легко и свободно. Белефонт обладал внешностью киногероя. Девушки на него засматривались. Он к ним относился благосклонно, но не более. Главное для него было дело, которому он давал все свои силы, всю душу. В звании майора он вышел в отставку и основал чартерную авиакомпанию под названием World Airways. Из-за давления правительственного регулятора CAA на его бизнес полеты между Пуэрто-Рико и Нью-Йорком Белефонт искал новую область приложения своих сил, желательно в месте свободном от придирчивой американской бюрократии. В итоге Белефонт нашел то, что ему было нужно, в Панаме. Правительство этой страны стремилось использовать все уникальное положение мостика между двумя континентами и двумя океанами. И они серьезно проинвестировали в новенький с иголочки аэропорт Токумен на Тихоокеанском побережье. Но Международные авиалинии игнорировали Токумен. Он стоял пустым. В понимании Белефонда это создавало идеальную возможность для переноса туда своего бизнеса. В скором времени зарегистрировал я компанию под названием «Линиас Аэрея де Панама Сосиедат Анонима». Для краткости «ЛАПСА». Все, казалось бы, шло по плану, но тут сбунтовались акционеры «Волт Эйверс», и большинство голосов освободили Белефонда от работы в созданной им же компании. Знаете, Мартин оказался владельцем панамской авиакомпании с блестящими перспективами, но без денег, служащих и самолетов. «Не могли бы они соединить усилия», — предложил Шиндлеру статный голубоглазый красавец. Свое прозвище «Свифти», то есть «Быстрый», Шиндлер получил еще в школьные годы. Но все делал быстро. Двигался, говорил, ел, но самое главное — думал. Поэтому, размешав лед в своем мартине, он поднял стакан и сказал «Да!» и чокнулся с Белефондом. «Мартин, твоя панамская лапса станет дочкой моей Service Airways. Ты остаешься президентом, получаешь самолеты и персонал, и чуть не забыл, достойный счет в банке. Ну как, идет?» «Да, идет», — ответил Белефонд и сделал большой глоток из своего стакана. «А куда будем летать?» «Европу, дружище! Старый свет, который мы с тобой освобождали от нацистов!» «Вот это да!» — восхищенно ответил Белефонд. «Если так все пойдет, то грешным делом я и сам за штурвал сяду». «Все может быть», — задумчиво произнес Шиндлер. «Но...» «Не будем забегать вперед. Нас с тобой, друг мой Мартин, ждут великие дела». Книга имеется в интернет-магазине lulu.com, lulu.com. Для этого вы можете в окошке любого поисковика просто написать «Наксон». «Спасение придет с небес». После этого книга появится на сайтах M-Graphics Books и Lulu. А дальше все очень просто. Следуйте инструкции. Причем книга имеется в двух вариантах. Как в традиционном печатном, так и новым электронным для тех, кто предпочитает читать с экрана своих компьютеров, планшетов и телефонов.

0: Саксон на Дэвидсон Радио.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Walmart сообщила о редком для крупнейшей торговой сети невыполнении прогнозов по продажам. Результаты усилили опасения, что высокие цены начинают заметнее влиять на поведение покупателей. Спустя почти 6 месяцев после начала войны с Ираном, мировая экономика все острее ощущает последствия конфликта. Сокращение поставок через Ормузский пролив повышает стоимость нефти, топлива и международных перевозок. В нашей стране усиливается беспокойство по поводу цен на продукты. В преддверии промежуточных выборов стоимость продовольствия становится одной из главных тем для избирателей и политиков. В Нью-Йорке власти напоминают жителям, что сообщения о подтоплениях, поваленных деревьях и неисправных светофорах можно направлять через службу 311. При непосредственной угрозе жизни необходимо звонить 911.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Итоги недели.
0: Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
4: Итак, государственный долг на момент вступления президента Дональда Трампа в овальный кабинет на второй срок составлял примерно 36,220 миллиардов долларов. А за время внешнего пребывания Лоренс он вырос еще на 3,830 миллиардов долларов. Казначейству необходимо рефинансировать долг в размере 9,7 триллионов долларов, срок погашения которого наступает в этом финансовом году. Одновременно покрывая дефицит, который по прогнозам бюджетного управления Конгресса составит примерно 2,1 триллиона долларов. Это создает порочный круг. Наступает срок погашения старого долга, Вашингтон заменяет его более дорогим долгом, возникающие процентные платежи подпитывают будущие дефициты. Бюджетное управление Конгресса прогнозирует, что среднегодовой дефицит составит 2,4 триллиона долларов до 2036 года, в результате чего госдолг нашей страны достигнет 120% нашего ВВП, выше рекордного уровня, установленного во время Второй мировой войны. За первые 10 месяцев текущего финансового года Соединенные Штаты уже потратили 963 миллиарда долларов на проценты по кредитам, что на 200 миллиардов долларов больше, чем было потрачено на военные нужды за тот же период. За эти же 10 месяцев расходы бюджета составили 6,3 триллиона долларов. То есть, как мы с вами видим, выплаты процентов по кредитам становятся все более значительным бременем. Более того, становится самой большой статьей расходов нашего бюджета. Всем совершенно очевидно, что так бесконечно долго продолжаться не может. Но никаких реальных мер по снижению дефицита бюджета не предпринимается. Этот рубеж в росте долга приходится на сложный политический момент для президента Трампа, чей рейтинг одобрения экономической политики снизился на фоне опасений по поводу инфляции, цен на бензин, стоимости жизни и войны с Ираном. Давайте посмотрим, что из себя представляет вообще государственный долг нашей страны. Он представляет собой общую сумму средств, заимствованных федеральным правительством на протяжении времени для покрытия расходов, превышающих его доходы, и делится на две основные категории. Так называемая debt held by the public, или долг, находящийся на руках населения, это около 80%, который представляет собой денежные средства, заимствованные у внутренних и иностранных инвесторов, и так называемый intergovernmental debt, или внутриправительственный долг, около 20%, который представляет собой деньги, которые правительство должно своим собственным внутренним целевым фондом. Итак, долг, находящийся в руках населения. Эта рыночно-ориентированная часть долга продается через казначейские ценные бумаги внешним организациям. Она подразделяется на казначейские облигации, так называемые T-notes, составляют примерно 50% рыночного госдолга за сроками погашения от 2 до 10 лет. Казначейские векселя, T-bills, составляют около 20% госдолга с краткосрочными сроками погашения менее 1 года. И казначейские облигации, T-bonds, составляют примерно 17% госдолга покрывает долгосрочные инвестиции сроком от 20 до 30 лет. И как раз в настоящее время все время говорили о 30-летних T-bonds, ну и прочие ценные бумаги. Распределение собственности. Примерно 2/3 находятся внутри страны, включая Федеральную резервную систему, инвестиционные фонды и банки. Оставшаяся часть принадлежит иностранным правительственным инвесторам. Ну а для нас с вами, на мой взгляд, представляет наибольший интерес так называемый внутригосударственный долг. Почему наибольший интерес, вы сейчас поймете. Так вот, этот нерыночный долг представляет собой то, что наше правительство занимает у так называемых trust funds или специальных фондов. И прежде всего у Social Security Trust Funds или фондов социального обеспечения. Это крупнейший внутренний держатель, на долю которого приходится почти 29% долгов этой категории. Также еще есть федеральные пенсионные фонды, то есть обязательства перед пенсионными счетами военнослужащих и гражданских служащих. И другие целевые фонды, включая страхование госпиталей Medicare и дорожный целевой фонд. Так вот, правительство нашей страны задолжало 2,56 триллионов долларов совокупным целевым фондом социального обеспечения, то есть то, что мы называем Social Security. И вот тут наступает самое интересное, на мой взгляд, для нас с вами, потому что среди нашей аудитории достаточно много людей, как раз которые получают пенсию Social Security. И вот оказывается, что механизм функционирования этой системы можно разделить на 3 основных этапа. То есть этап заимствования на протяжении десятилетий, в частности с 1982 по 2020 годы, система социального обеспечения была высокодоходной. Поступление от налога на заработную плату значительно превышало расходы на выплату пенсий и пособий по инвалидностям. По закону администрация социального обеспечения не может просто держать денежные средства без движения. Она обязана инвестировать все излишки дохода в государственные ценные бумаги нашей страны. И Министерство финансов нашей страны, то бишь казначейство, забирало эти излишки и перечисляло их в общебюджетный фонд правительства. То есть американские пенсионеры финансировали бюджет нашей страны. Правительство расходовало эти деньги на текущие нужды, на оборону, на другие федеральные программы. В обмен на полученные средства казначейство выпускало специальные государственные облигации для целевых фондов социального обеспечения. Они служили гарантированной внутренней записью. По сути, физически обязывающим долговым обязательством, обеспеченным полным доверием и гарантиями правительства Соединенных Штатов. Так вот, тут наступает, на мой взгляд, самое интересное. И об этом мало кто знает. Каким образом те деньги, которые собирались как бы в отдельную кубышку, то есть деньги Social Security, каким образом они попадают на счета американского правительства, на счета казначейства и расходуются как обычные деньги, которые поступают в виде доходов от налогов или от доходов от таможенных пошлин, ну и так далее. Так вот, поскольку эти целевые фонды владеют долговыми обязательствами Соединенных Штатов, федеральное правительство обязано оплачивать проценты системе социального обеспечения точно так, как любому рыночному инвестору. Например, целевые фонды получили 69 миллиардов долларов в виде процентного дохода. И потом наступили годы дефицита после 2020-го. Из-за стремительного старения поколения бэби-муморов и снижения рождаемости ситуация изменилась на противоположное. Доходы, поступающие от работающих граждан, больше не покрывают общую сумму выплат нынешним пенсионеров. И поскольку программа испытывает дефицит денежных средств, Social Security Administration нужно возвращать специальные облигации в казначейство для их обналичивания. То есть получение кеша для того, чтобы можно было этот кеш направить в виде пенсии. И чтобы выплатить необходимое, чтобы выплатить Social Security Administration необходимые для пенсионеров деньги, казначейство Соединенных Штатов должно изыскивать средства. Поскольку правительство уже потратило первоначальные средства, ему необходимо искать и деньги за счет налогов, сокращения других расходов и выпуска новых долговых обязательств для размещения на открытом фонде. И согласно официальному отчету Попечительного совета системы социального обеспечения, для полного устранения дефицита финансирования, прогнозируемого на ближайшие годы, необходимо немедленно повысить общую ставку налога на заработную плату payroll tax на 4,25%. И вот это то, что, по идее, необходимо сделать, чтобы наш фонд Social Security сделать хотя бы не убыточным. Но это один путь. И если Конгресс примет такое решение, а текущая ставка 12,4%, то есть распределяется поровну между работниками и работодателями по 6,2%, то необходима новая ставка 16,8%. И вот это, на мой взгляд, очень важный момент, о котором наши политики вообще не хотят говорить. То есть давайте посмотрим на расходы в реальном выражении. Для работника со средней годовой зарплатой в 65 тысяч долларов, такая медианная зарплата в нашей стране, такое изменение увеличит ежегодное отчисление с 4030 долларов до 5466 долларов. То есть дополнительные расходы составят 1436 долларов в год. И если, допустим, среднего американца спросить, что для тебя лучше? В те годы, когда ты работаешь, платить на вот эту самую тысячу или полторы тысячи больше, пока ты работаешь, или этого не делать, и когда приходит время выхода на пенсию, остаться с пенсией, которая будет значительно меньше, чем сейчас? Я думаю, что если бы таким образом был бы поставлен вопрос, то большинство американцев ответили бы «да, мы готовы заплатить». Но оказывается, это не единственный выход из ситуации. Можно сделать и другую вещь для американцев, для большинства американцев практически незаметную. Это означает, что сейчас есть порог взятия этого налога на Social Security, это 184 500 долларов. Так вот, этот налог Social Security в размере 12,4% взимается только с этих 184 500 долларов от первого дохода. Доход, превышающий этот предел, налогом не облагается. А вот если его облагать налогом, то есть это предложение, подобное плану сенаторов Морено и Уоррен, то есть отменить полную отмену порога облагаемого дохода, что означает налогообложение 100% всех заработанных средств, то тогда это позволит покрыть примерно 2/3 общего долгосрочного дефицита, не повышая при этом налоговые ставки для семей с низким и средним уровнем дохода. То есть второй путь решения этой проблемы. Ну и третий путь решения этой проблемы – это увеличить возраст выхода на пенсию, довести его до 70 лет. И при этом понятно, что в течение этих 3 лет человек будет работать и платить, опять-таки, фонд Social Security, как и другие налоги, а сам пользоваться деньгами из фонда Social Security не будет. И я думаю, что было бы очень честно нашим законодателям поставить все эти вопросы перед американцами, потому что так или иначе, те, кто сегодня молод, однажды достигнут среднего возраста, а когда достигнут среднего возраста, они станут незаметно для себя пожилыми людьми. Время идет быстро. И вот эти моменты, на мой взгляд, говорят о том, что когда сенсационно обсуждается проблема нашего госдолга, когда называют эту огромную цифру 40 триллионов долларов, никто не хочет подумать о том, каким образом проанализировать составляющие этого огромного госдолга, каким образом можно выйти на ситуацию, когда правительство начнет балансировать наш бюджет, и я напомню, что наш госдолг – это сумма дефицитов за все эти годы. То есть, перед тем, как мы можем говорить о снижении госдолга, мы хотя бы должны говорить о том, как снизить, а лучше всего убрать дефицит бюджета, который возникает каждый год. И вот для этого предлагают несколько мер. Одна мера – это повышение налога, вторая мера – это снижение расходов на социальные программы. Мы только что с вами убедились, если мы берем самую большую социальную программу Social Security, то она финансируется совершенно особым образом. И говорить о том, что мы можем просто снизить расходы на эту программу, невозможно в силу этого специального характера финансирования. Если мы говорим о программе Medicare, то есть медицинской программе для пожилых людей, то опять-таки она финансируется за счет тех налогов, которые работающие американцы платят в течение периода своей работы. Правительство не может просто снизить расходы на Medicare. Оно не имеет права этого делать, противозаконно. Ну и тогда остается несколько социальных программ, прежде всего Medicaid, программа для малообеспеченных американцев, ну и еще какие-то относительно небольшие программы, из которых финансируется 8-я программа, то есть снижение расходов на оплату жилья для малообеспеченных американцев и так далее. Там уже совершенно небольшие деньги. И тогда, если бы наши политики говорили с нами честно, как со взрослыми людьми, они бы сказали, что практически единственный путь уменьшения нашего ежегодного дефицита – это повышение налогов. Но мы с вами знаем, что сейчас это третий рельс американской политики, и никто о повышении налогов говорить не будет, потому что тогда, неважно, этот политик принадлежит к республиканской партии или демократической, он обречен на поражение. То есть, с точки зрения интересов государства, с точки зрения интересов американского народа, мы хотя бы должны говорить на эту тему. Но с точки зрения внутренней политики, это делать совершенно невозможно, потому что тот, кто затрагивает эту тему, обречен на поражение. Это означает, что эта ситуация, которая с каждым годом становится все более тревожной, в силу того, что дефицит будет каждый год, в силу того, что таким образом будет увеличиваться госдолг, мы когда-то придем к ситуации, когда уже решать ее будет очень сложно, а может быть даже поздно. На этом я должен остановиться. Впереди у нас небольшой рекламный блок. У вас будет возможность собраться с мыслями, и потом мы с вами продолжим. Напомню, первая тема – это тема, которая возникла в результате увольнения Михаила Федорова в Украине и все, что с этим связано. И вторая тема – ваши соображения по тому, каким образом можно изменить финансовую ситуацию в нашей стране. Перерыв.
3: Приветствую, это Екатерина. С того момента, как я начала пить водородную воду, у меня снизился уровень сахара в крови, и симптомы сахарного диабета стали менее заметными. Это настоящее чудо!
5: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900. 718-223-2900.
6: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
7: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов. Добиваюсь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна. 946-5099.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
10: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио. 718-303-8005.
11: Внимание! Уважаемые радиослушатели! Во время звонка в эфир, пожалуйста, не забывайте отключать звук радиоприемника. Вы все будете слышать в своей телефонной трубке. Спасибо за понимание.

0: If I were a rich man, yabba dibba dibba dibba dibba dibba dibba dum. All day long I biddy biddy bum.
1: Итак, мы продолжаем нашу программу. В завершающем четвертом сегменте у нас появляется возможность обсудить как ту тему, которая прозвучала в первой части этой программы, так и эта вторая. Причем, насколько я понимаю, эта вторая тема, конечно же, должна быть намного ближе, потому что значительная часть нашей аудитории уже получает пенсию Social Security. Ну и все мы с вами в той или иной степени обеспокоены таким образом. Наше правительство ведет финансы, потому что это финансы нашей страны. У нас есть дети, у многих есть внуки. Каким же будет жизнь наших внуков и детей, если вот те тенденции, которые существуют сейчас и в течение уже длительного времени, будут продолжены? Подчеркну, что сейчас уже проценты по выплатам нашего госдолга превышают расходы Пентагона. Вот к чему мы пришли с постоянным заимствованием денег. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, Василий.
2: Алло, здравствуйте, господин Арсен, это Феликс. Спасибо, что вы взяли мой звонок. Меня слышно, да?
1: Да, Феликс, слава
2: Богу. Да. Спасибо. Вот, конечно, мне хотелось бы и по первой части кое-что сказать, но время очень немного, я не один, поэтому, значит, по второй части. Это необычайно важный момент, мы все в этом живем. Значит, вы в своей части коснулись структуры долговых проблем и по части фонда Social Security возможные пути выхода из проблемы вот это с этим фондом. Я же хочу другое сказать о причинно-следственных взаимоотношениях, почему такое происходит. Общий долг, ведь помимо фонда Social Security, а я тоже получаю пенсию, есть масса проблем. Так в чем же дело? Дело в том, что налогообложение у нас в огромной степени заменили на, не полностью, конечно, но в большой степени заменили на таксообложение. Это полнейший абсурд. Везде и всюду вообще-то выполняются законы сохранения. И если у нас снижено налогообложение, а где деньги? Куда они и растворяются? Да очень просто. До Трампа корпоративный налог был 35%. Это очень большой налог. Это очень скверно было. Но его превратили в 21%. Я уже об этом говорил. Но я сотрясал воздух. И я не могу понять, а ведь есть же специалисты. Снизить корпоративный налог на 14%. Откуда могут быть деньги у государства, в бюджете? Вы понимаете, 14% с кооперативного налога. Это же сумасшедшие вещи. Как это могли допустить? Когда был Байден, он хотел изменить, не получилось. У него не было людей в парламенте. Тот лидер большинства в Конгрессе до Джонсона, до Майкла Джонсона, он четко сказал, никаких повышений налогов. Подождите, речь идет не о том, чтобы... А Байден хотел сделать 27% вместо 21%. Ну, не дали. Не дали. То, что вы говорите по поводу фонда Social Security, вы абсолютно правы. Но пример вам. Есть такая дама, Хейли. Ну, все знают, ее среди русскоязычных она пользуется симпатиями. Ее очень хотели бы выбрать и тем, и другим, и третьим. Ее ответ был на вопрос, как поправить фонд Social Security, если вы помните, а я помню, увеличить срок выхода на пенсию. Ну, господа, вам это нравится? По-моему, это скверный выход. Так что то, что сделали с налогообложением, это полный кошмар. И деньги оседают в карманах богатейших корпораций и очень больших людей. Не потому, что я хочу сделать всем одинаково, там, отдайте деньги, нет. Но налогообложение должно быть дифференцированным и прогрессивным. Вот где должен быть прогресс. Тот, кто больше получает, должен платить больше в процентном отношении. А жить и работать только с целью самообогащения, кого же вы выбрали, господа? Трамп бравирует этим, он заявляет, я снизил налоги больше, чем кто-либо другой. Ну что ж ты сделал с государством? Я это сказал, я не знаю, все ли это понимают, но я рекомендую посмотреть и онлайн. Но думаю, что все поверили, что за время деяний Трампа у нас государственный долг вырос на 11 триллионов. За последние полтора года на 3 триллиона. Как же так? У нас же такие расходы. У нас же расходы большие. Значит, нельзя так творить с налогообложением. Войны туда-сюда. В общем, тут ежу понятно. Это черт знает что. Спасибо за внимание. Извините за эмоции.
1: Спасибо, Феликс. Ну, ваши эмоции абсолютно понятны, потому что ведь это же касается нас абсолютно всех. И когда мы говорим о нашем национальном долге, то, безусловно, это то, что затрагивает каждого. Это то, что, по идее, должно волновать каждого, кто вникает в эту проблему. И оставаться равнодушным просто невозможно, когда ты понимаешь, что с одной стороны ты живешь, и об этом всегда говорят, в самой богатой, процветающей, преуспевающей стране мира. И в нашей стране уже есть первый триллионер Илон Маск. С другой стороны, наша страна вынуждена все время занимать деньги. Как же это может происходить? Мы живем в самой богатой стране в мире, и наше правительство оказывается настолько бедным, что оно должно непрерывно занимать деньги. И таким образом сумма этих ежегодных дефицитов все время складываясь, растет. Какое же наследство мы оставляем нашим детям и внукам? Ведь расплачиваться придется им. Вы в эфире, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Алексей. Ну, что вам сказать? Почему-то уже довольно давно не слышно трампистов, кто за него голосовал. Вот они должны платить налоги прогрессирующие в шкале. Ведь они его избрали. Ну, пусть рассчитываются. Но их давно нужно было на счетчик поставить, что сам момент, я предупреждал. Да, теперь о деле. Значит, доллар нужно привязывать к золоту. Иначе пипец. Нужно к чему-то привязать, потому что сегодня доллар привязан к самому себе, то есть пузырь. Он раздувается, этот пузырь лопнет, конечно. Любой пузырь лопается. Вот то же самое будет с долларом. Государственный долг – это не фигня, а очень серьезная цифра. Вот. Не все, к сожалению, это понимают. И что самое плачевное, что это не понимают в правительстве. Послушайте, вот глядя на них, действительно понимаешь, что они не понимают. Все эти тарифы, весь этот бред, хаос и так далее – ведь я пытался рассказать более детально, но, к сожалению, ваша передача коротенькая, куцая, много не скажешь. Короче, чтобы привязать к золоту, значит, есть такие расчеты. Я ознакомился, это не только моя бредовая идея, вот, для того, чтобы выровнять вообще мировую экономику, золото должно стоить 36 тысяч за троянскую унцию. Повторю, 36 тысяч. Тогда экономика торговли.

0: Я уверяю
1: иначе.
0: вас, что вы услышаны.
1: Спасибо. Всего доброго.
0: Спасибо, вы действительно услышаны. Ситуация, на мой взгляд, выглядит тревожной. Мы привыкли за все эти годы, все мы, которые живут в Соединенных Штатах уже более 30 лет, что да, каждый год говорят, вот госдолг растет, вот был период, когда удалось наконец-таки наш бюджет сбалансировать. Это были вторая половина 90-х годов, когда это смог сделать Клинтон. Ну и так далее. А потом наш долг стал расти. И как-то, знаете, вот какая-то прямая связь между ростом госдолга и нашей жизнью, этой прямой связи не просматривалась. Но я уверен в том, что если эта тенденция продолжится, а пока нет никаких сигналов о том, что она может быть развернута в противоположную сторону, то очень скоро мы это почувствуем. Я привел пример Social Security, что буквально через несколько лет, если ничего не будет сделано, то тогда те пенсии Social Security, которые американцы привыкли, которые они получают, они будут просто уменьшены, причем они будут уменьшаться прогрессивно довольно быстро. Но неужели нужно ждать этого момента, чтобы почувствовать реальную боль? Почему не задать нашим политикам, на мой взгляд, абсолютно нормальный прямой вопрос? Ну, относитесь к нам как к взрослым людям. Ну, поймите, что мы готовы вас выслушать. Мы готовы выслушать ваши идеи, предложения для того, чтобы можно было найти выход из этой ситуации, которая с каждым годом становится все более тревожной. И знаете, отворачиваться, делать вид, что ничего не происходит, ну, это же абсолютно лишено какого-либо смысла. Во всяком случае, все то, что происходит сейчас, в какой-то момент заставит уже наших детей и наших внуков расплачиваться по нашим с вами долгам. Но если задать такой вопрос любому из нас, каждый скажет: нет, я бы не хотел, чтобы это произошло. Что у нас со временем? Паш, что у меня со временем? Когда мне надо включать мой музыкальный календарь? Что у нас со временем, Паш? Могу ли я взять еще одного радиослушателя? О, у меня остается одна минутка. Нет, не получится, к сожалению. В одну минутку уложиться с нашими темами попросту невозможно. Итак, я думаю, что мы с вами сегодня затронули, с одной стороны, тему очень сложно ее объяснять. Я привел пример только одной составляющей нашего госдолга. Это те заимствования, которые делаются из фонда Social Security. Вот поэтому, когда говорят о сокращении социальных программ, не надо думать о том, что можно просто взять и сократить фонд Social Security, расходы по этому фонду, или сократить расходы по Medicare и так далее. Это не деньги правительства. Правительство просто является тем, ну, чтобы перевести на понятный язык, правительство в этом случае является смотрящим за общаком. И общак Social Security и Medicare – это те деньги, которые американцы откладывали в течение всей своей рабочей жизни. И правительству доверили честно распределять эти деньги. Правительство не может просто взять и сократить эти расходы. У них нет на это полномочий. Поймите вы это тоже. Ну вот, минутка истекла, и поэтому мы переходим к нашему музыкальному календарю. 20 августа 1980 года Джо Дассен, находясь на отдыхе на Таити, ушел из жизни в результате сердечного приступа. Ему был 41 год. В таких случаях принято говорить о безвременной кончине. И это правильно. В репертуаре Джо Дассена был шансон, классические джазовые стандарты, подражание американскому рокобилли, переведен на французский язык песни, написанные в Бразилии или на Кубе, как легендарная Гуантанамера, легкие танцевальные мотивы. У него было все. Главное, что потомок еврейских эмигрантов из Российской империи, выросший в Штатах, ставший звездой во Франции, нежно любимый даже по ту сторону железного занавеса, Джо Дассен навсегда вошел в патрон французской песни. И, наверное, эта песня, которая сейчас прозвучит, является его некой визитной карточкой «Если бы не было тебя». Спасибо, дорогие друзья, за 2 часа, которые мы провели в этом эфире. Паш, спасибо тебе, как всегда, за прекрасный эфир. Пока.

0: Еженедельная программа Алексея Наксина «Итоги недели».
1: Обзор главных событий недели. Анализ важнейших вопросов, стоящих перед Америкой и миром.
0: Итоги недели. Мы напомним вам о ней.
1: Алексей Наксин на Дэвидсон Радио.
2: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
3: С вами Павел Куклин, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Цены на нефть завершают ростом вторую неделю подряд. Стоимость Brent приблизилась к $94 за баррель. Американская WTI – $87. Главными причинами стали усиление давления США на Иран, сокращение движения судов через Армузский пролив и опасения новых перебоев с поставками. Соединенные Штаты и Южная Корея досрочно завершили ежегодные военные учения. Маневры сократили на 6 дней по распоряжению Трампа, назвавшего это шагом, способным снизить напряженность. Северная Корея, однако, ответила запуском 10 баллистических ракет малой дальности. Пхеньян заявил, что одного сокращения учений недостаточно для возобновления диалога. Трамп в Южной Каролине намерен поддержать Дарлин Грэм перед вторым туром республиканских сенатских выборов. Она заняла место в Сенате после смерти своего брата Линдси Грэма, а теперь борется за право участвовать в ноябрьских выборах. Предстоящая гонка рассматривается как очередная проверка влияния Трампа внутри республиканской партии, сообщает Associated Press. Администрация Трампа усиливает санкции против Кубы и ужесточает контроль за поездками на остров. В центре внимания оказались и граждане США, возвращающиеся с Кубы, сообщается о дополнительных проверках и задержаниях. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN Белый дом раскритиковал Израиль за неоправданную эскалацию после удара по авиабазе в Сирии. Госдолг США превысил 40 триллионов долларов. Минфин удваивает выкуп облигаций для успокоения рынков. В Нью-Йорке выявили первый в этом году случай лихорадки Западного Нила. И о погоде. Сегодня без осадков. Относительная влажность воздуха 70%, 78% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
7: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
10: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
11: адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
16: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
15: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
16: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
17: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник
18: с 10 до 11
17: на Дэвидсон Радио.
19: День начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
20: Какую промывку мозга?
19: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик. Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
21: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Трамп заявил, что отложит введение новых пошлин на широкий спектр канадских товаров на 3 дня, пока страны дорабатывают торговое соглашение. Трамп оказывает давление на своих советников, добиваясь организации встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном уже осенью этого года, сообщают наши СМИ. В Лос-Анджелесе было совершено покушение на ее генерального секретаря, секретаря организации действующего эмиграции Конституциональной партии Ирака Фуада Пашаи. США и НАТО не будут готовы отреагировать, если Пекин нападет на Тайвань, а Москва одновременно нанесет удар по одной из стран НАТО в Восточной Европе, сообщает журнал «Атлантик». Иранские телезрители собрали $435 для потенциального убийцы Трампа. Американский рэпер Канье Уэст, который неоднократно выступал с антисемитскими заявлениями, выражал поддержку Адольфу Гитлеру, 10 и 11 октября выступит на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге. OpenAI представила специальную версию ChatGPT для пользователей от 13 до 17 лет, и дети актера Робина Уильямса, Зака Зельда, восстановили его официальный Instagram-аккаунт. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробней.
1: Менее чем за 2 часа до вступления в силу 50% тарифов на канадский импорт на сумму почти $20 миллиардов, президент Трамп заявил, что отложит введение новых пошлин на широкий спектр канадских товаров на 3 дня, пока страны дорабатывают торговое соглашение. Написал Трамп в True Social: «Я приостановил на 3 дня введение 50% пошлин в отношении Канады, которые должны были вступить в силу завтра утром, исходя из того, что Канада и Соединенные Штаты Америки при условии окончательной доработки документов достигли соглашения». Конец цитаты. Стороны зашли в тупик по ряду вопросов, в том числе по поводу американских пошлин на автомобили и запрета на продажу американских спиртных напитков во многих канадских провинциях. На этой неделе Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни 2 раза общались по телефону, а интенсивные переговоры продолжаются с июля, после того, как президент США пригрозил с 19 августа ввести новые пошлины. «Достигнут существенный прогресс, хотя предстоит еще проделать важную работу», написал Карни в соцсети X. В своем посте Трамп также отметил, что окончательное торговое соглашение может позволить возобновить проект нефтепровода Keystone XL. Строительство этого нефтепровода, который соединил бы провинцию Альберта с США, было заблокировано как администрацией Обамы, так и администрацией Байдена. Экологи и коренные народы давно выступают против этого нефтепровода, но Трамп неоднократно заявлял, что хотел бы возобновить проект, по которому планировалось транспортировать 830 тысяч баррелей нефти в день. Великий нефтепровод Keystone XL, написал Трамп в Social, давно похороненный сонный Джо Байденом, может быть поднят из могилы. Соглашение будет включать в себя, это уже другая цитата представителя торгового представителя Джеймиса Грира, соглашение будет включать в себя всесторонний доступ на рынок для всех американских товаров, обязательства в области экономической безопасности, а также согласование правил цифровой торговли. Конец цитаты. Оно также будет содержать, как сказано, множество важных положений, которые будут и впредь защищать наш рынок и американских работников, а также наших канадских партнеров. Дополнительные 3 дня – это хорошая новость для канадских переговорщиков и для предприятий по обе стороны границы, ранее не раз предупреждавших, что новые пошлины нанесут ущерб обеим странам. Напряженность между 2 крупнейшими торговыми партнерами усилилась возвращением Трампа в Белый дом и началом его новой торговой войны практически со всем миром, что не могло не отразиться на торговых отношениях между Канадой и США. Новую серию тарифов, которую отложил Трамп, должны были попасть вино, молочные продукты, цемент, одежда и хоккейное снаряжение. Соединенные Штаты уже давно ввели пошлины на канадскую сталь и алюминий, автомобили и пиломатериалы. Канада стремилась достичь соглашения, которое заставило бы США отменить или снизить тарифы в этих ключевых секторах. Соединенные Штаты, в свою очередь, требовали от Канады ряда уступок, в том числе отмены оставшихся ответных пошлин на американские автомобили и корректировки квот на молочные продукты. продукты, чтобы обеспечить более широкий доступ для американских производителей сыра. Кроме того, Соединенные Штаты рассчитывают на отмену запрета на продажу американского алкоголя, введенные в прошлом году большинством канадских провинций в ответ на пошлины Трампа. По данным агентства Reuters, со ссылкой на анонимные источники, последние часы перед истечением срока в среду переговорщики обсуждали соглашение, которое позволило бы снизить американские пошлины на произведенные в Канаде автомобили с 25% до 15%. Однако две страны не смогли прийти к соглашению о том, какие автомобили будут подпадать под снижение пошлин. Соединенные Штаты настаивали на том, чтобы оно распространялось только на автомобили с высокой долей компонентов американского производства. Карни также потребуется поддержка премьер-министров канадских провинций для возобновления продажи американского алкоголя, поскольку продажа спиртных напитков контролируется провинциями, а не федеральным правительством. Президент Дональд Трамп оказывает давление на своих советников, добиваясь организации встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном уже осенью 2026 года. Об этом сообщает Wall Street Journal и ряд других СМИ со ссылкой на американских чиновников. По сведениям Wall Street Journal, Трамп обсуждал возможность встречи с Кимом во время своей следующей поездки в Азию. Одним из вариантов считается ноябрь, когда президент США может принять участие в саммите ОПЕК в китайском Шэньчжэне. Формальных договоренностей о встрече с Ким Чен Ыном пока нет. Трамп неоднократно подчеркивал хорошие с ним личные отношения. На этой неделе Трамп распорядился существенно сократить совместные военные учения США и Южной Кореи, заявив, что они посылают Пхеньяну, как он отметил, неуместный враждебный сигнал. При этом КНДР продолжает наращивать ядерный потенциал, и ранее она отвергала возможность обсуждения денуклеаризации. Действующая в эмиграции Конституциональная партия Ирана сообщила, что вечером 17 августа в Лос-Анджелесе было совершено покушение на ее генерального секретаря Фуада Пашаи. Политик выжил, но находится в реанимации. Американская полиция начала расследование. Публикуется фото политика в больнице, сейчас вы его увидите, однако дополнительной информации не приводится. Полиция Лос-Анджелеса с официальными заявлениями не выступала. Конституционалистская партия Ирана – это либеральные демократы. Она была основана в 1994 году сторонниками свергнутого шаха и ставит своей целью восстановление монархии. Она выступает за конституционно-монархический строй и входит в объединение оппозиции, созданное наследным принцем Резой Пехлеви. Ну, в Иране ее деятельность этой организации конституционалистской партии запрещена, а сторонники этой партии в Иране преследуются. Соединенные Штаты и НАТО не будут готовы отреагировать на гипотетическую скоординированную атаку Китая и России, если Пекин нападет на Тайвань, а Москва одновременно нанесет удар по одной из стран НАТО в Восточной Европе. К такому выводу приходит журналист издания The Atlantic Саймон Шустер. Сейчас сценарий такой атаки рассматривается как гипотетический. Даже если Иран и Россия решат действовать сообща, масштабы этой координации будут такими, что их не получится скрыть. И это даст США и нашим союзникам время на подготовку к обороне. Однако, отмечает Саймон Шустер, опрошенные им эксперты и стратеги не смогли внятно ответить на вопрос, что Запад стал бы делать в подобной ситуации. И рассказали, что детально такие риски практически никто не изучает. Директор исследовательского отдела колледжа обороны НАТО в Риме Флоренс Гауп рассказала The Atlantic, что стратеги Альянса остро осознают этот пробел в планировании, но не предпринимают никаких шагов, чтобы его устранить. Бывший контр-адмирал военно-морских сил США Марк Монтгомери, специализирующийся на проведении масштабных военных игр, рассказал, что он и его коллеги в последний раз изучали возможность войны на два фронта против России и Китая 15 лет назад. И, как он сказал, ничего хорошего из этого не вышло. Выяснилось, что у Соединенных Штатов не было недостаточных запасов оружия, ни промышленного потенциала для того, чтобы поддерживать длительные боевые действия на нескольких фронтах. С точки зрения соединения Москвы и Пекина. Окно возможностей для удара по Западу, вероятно, еще никогда не выглядело столь открытым, пишет «Атлантик». США увязли в войне с Ираном. Им пришлось перебросить значительную часть своих кораблей и самолетов из Азии и Европы на Ближний Восток. А запасы ракет для ПВО сократились на 2/3. Из-за резкой политики Дональда Трампа в отношении собственных союзников разногласия между США и европейскими членами НАТО достигли максимума за десятилетия. В своей статье Саймон Шустер отмечает, что многие военные угрозы прошлого казались невероятными до тех пор, пока не становились реальностью. И в статье он приводит в пример нападение Германии на СССР, когда Иосиф Сталин до последнего отказывался верить неоднократным донесениям разведки и военных о готовящемся вторжении в Советский Союз. Ну и вспоминается атака Японии на Пёрл-Харбор, которую не ожидали Соединенные Штаты, поэтому оказались к ней совершенно не готовы. При этом общая тема войны на два фронта для США обсуждается теперь чаще, чем раньше, рассказал «Атлантик» Эрик Хелленботом, специалист по военным играм из программы исследований безопасности Массачусетского технологического института MIT. Однако военных игр на эту тему до сих пор не приводил ни один из известных исследовательских институтов США и Европы, что, впрочем, не исключает того, что такие темы могли анализироваться внутри засекреченных структур Пентагона. Тема риска войны на нескольких фронтах для НАТО в последние месяцы действительно упоминается и в публичных заявлениях высокопоставленных чиновников, хотя и не слишком часто. Так, например, в декабре прошлого года генсек НАТО Марк Рютте в интервью немецкому таблоиду Bild заявил: «Китай смотрит на Тайвань, и я абсолютно убежден, что если Китай предпримет военные действия против Тайваня, он подтолкнет своего младшего партнера, Россию, под руководством Путина, к тому, чтобы занять нас здесь, в Европе». Конец цитаты. В 2023 году исследовательский институт Pacific Forum организовал серию теоретических командно-штабных учений, по легенде которых Китай атаковал Тайвань, а Северная Корея, воспользовавшись моментом, вторглась в Южную Корею. И оба союзника запросили помощи у США. Цитирую: «Мы с трудом успевали реагировать и распределять задачи. Мы даже не говорили о Европе. Я мог только представить, что произошло бы, если бы туда еще добавили Россию», рассказал «Атлантик» президент Pacific Forum Дэвид Санторо. Один из наиболее подробных публичных анализов возможного ответа Запада на нападение России и Китая представил чешский исследовательский институт Value Center for Security Policy. Первую военную игру на эту тему там смоделировали еще весной 2024 года, а всего институт смог организовать около 20 раундов военных игр с экспертами из разных стран, в том числе из Японии и Южной Кореи. «Атлантик» приводит сеттинг одной из таких игр. Китай запрещает экспорт сырья, необходимого для оборонной промышленности Европы. Через 5 месяцев, когда европейские предприятия исчерпывают запасы и прекращают производство вооружений, Россия, получившая полный доступ к китайским ресурсам, вторгается в одну из стран НАТО в Восточной Европе. Результаты оказались тревожными для Европы. Практически в каждом сценарии США отдавали приоритет китайской угрозе и перебрасывали значительные силы из Европы в Азию, оставляя европейских союзников один на один с Россией. Директор Wallis Center for Security Policy Якуб Янда отмечает: все эти сценарии наглядно демонстрируют необходимость единства Запада, потому что если Россия и Китай будут действовать согласованно, а Соединенные Штаты начнут конфликтовать с Европой, перспективы Запада, как было сказано, начинают выглядеть мрачно. Институт исследования ближневосточных СМИ MEMRI обращает внимание на передачу, вышедшую 15 августа в эфир иранского телеканала Коран ТВ. В ней велся сбор средств для убийцы потенциального президента США Дональда Трампа. Цитирую, скорее, сообщение о смерти Трампа – коллективное желание всего иранского народа. Сколько вы готовы дать тому, кто его убьет? Я надеюсь, сумма будет внушительной. Мы хотим сообщить результат уже во время эфира, так объявила в этой программе ведущая Мирьям Касыми. Собрать на эту цель удалось 81 миллион туманов. Ну, сумма, кажется, 81 миллион астрономической. Однако из-за гиперинфляции и падения курса валюты это составляет 81 миллион иранских туманов, всего лишь 435 миллионов. американских долларов, то есть даже 500 не собрали. Присутствовавший на марафоне предприниматель Алириза Юнчи добавил еще 19 миллионов, ну так, для круглого счета, что было 100 миллионов туманов. Надо отметить, что служба безопасности президента Трампа считает угрозу покушения насущной. Напомню, несколько недель назад, возвращаясь с проходившего в Турции саммита НАТО, Трамп по соображениям безопасности воспользовался другим самолетом. Американский рэпер Канье Уэст, который выступает под сценическим именем Е, неоднократно выступал с антисемитскими заявлениями и выражал поддержку Адольфу Гитлеру. После этого он столкнулся с отменой выступлений в Европе и США. Ну а 10 и 11 октября Е выступит на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге. По словам организаторов, за первые два дня они уже продали более 100 тысяч билетов. И ажиотаж вокруг этих выступлений не утихает. Приезд Е обсуждают и депутаты Госдумы, и общественные деятели, и, конечно же, пользователи в соцсетях. Еще пару дней назад Виталий Милонов предлагал Е включить в свой репертуар русский шансон. Депутат считает, что в Петербурге рэпер Канье Уэст мог бы исполнить песни Михаила Круга или спеть дуэтом с Михаилом Шуфутинским. Такой шаг позволил бы Е стать нормальным человеком, как отметил Милонов. Ну, то есть, получается, не антисемитом и не нацистом. Безумная история получила неожиданное развитие. 18 августа в соцсетях начала распространяться информация, что рэпер изъявил желание выступить вместе с шаманом. Якобы с такой просьбой организаторы концертов пришли к концертному директору российского певца. Причем шаман, судя по скриншоту переписки, отказался. Сами организаторы на всякий случай заявили, что таких переговоров никогда не было. Пользователи считают, что этот дуэт мог бы добиться успеха с шаман и Канье Уэст. Ну и намекают, что у Е, в прошлом говорившем о своей любви к Гитлеру и нацистам, антисемиту, много общего с шаманом. Сергей Шнуров, также я не знаю насчет антисемитизма шамана, но, видимо, любовь к Гитлеру и нацистам ему приписывается. Сергей Шнуров также явно напрашивается на то, чтобы эта группа «Ленинград», чтобы выступить со знаменитым рэпером, но его пока не зовут. Есть и другие идеи для коллаборации. Всем известно, что как в России продвигают, а точнее буквально навязывают зрителям, фильм «Последний богатырь. Колобок», так называется этот фильм. Есть идея, как еще помочь этой картине собрать кассу. Там что-то билеты не покупают, а еще лучше забрендировать сцену целиком. Или хотя бы добавить немного местного колорита. Хотя у российских властей, кажется, на фильм есть свои планы. В любом случае, главное, чтобы не было очередных перебоев с интернетом, ну и VPN американскому исполнителю Канье Уэсту тоже лучше не включать, и то мало ли что. В Госдуме пока и не определились, как относиться к приезду неоднозначного исполнителя. Например, Елена Драпека из «Справедливой России» считает, что концерты антисемита, неонациста Канье Уэста нужны России. И даже заочно поблагодарила рэпера за то, что он согласился приехать, как она говорит, на фоне антироссийской истерии. Светлана Журова из «Единой России» и вовсе рассуждает о возможной встрече Е с Путиным. Правда, для этого придется сдать тест на ковид. Гендиректор Say Agency, оно организует мероприятие, Анна Супчева, утверждает, что встретиться с Путиным – давняя мечта Канье Уэста. Она отметила, что о симпатиях к российскому президенту он заявляет уже несколько лет. Ну, о симпатиях Гитлеру, о симпатиях Путину, заявляет Канье Уэст. Неизвестно, на самом деле, о чем мечтает рэпер, но однажды он действительно назвал себя молодым Путиным. OpenAI представила специальную версию ChatGPT для пользователей от 13 до 17 лет. В версии усилены ограничения на потенциально опасный и неподходящий для подростков контент, а сам чат-бот должен помогать школьникам учиться, а не просто выполнять за них домашние задания. Новая версия появилась на фоне растущих опасений родителей, педагогов и специалистов по развитию детей из-за того, как подростки используют искусственный интеллект. Молодые пользователи обращаются к чат-ботам не только за помощью с учебой, но и за советами по повседневным вопросам, и даже за эмоциональной поддержкой. Эксперты предупреждают, что подростки могут быть особенно уязвимы к формированию нездоровой зависимости от таких систем. В чат-GPT для подростков будет действовать более строгие правила для разговоров о самоубийстве, самопровождении, сексуальных и романтических отношениях. Чат-бот также не должен создавать впечатление, что у него есть собственные собственные чувства или сознание и не будет поощрять эмоциональную привязанность пользователя к искусственному интеллекту. OpenAI также изменила подход к помощи с учебой. Вместо того, чтобы сразу выдавать готовое решение или писать сочинение за школьников, система должна подводить его к ответу с помощью объяснений и вопросов. Компания рассчитывает, что такой формат позволит подросткам лучше разбираться в материале и самостоятельно решать задачи. Для определения возраста OpenAI, еще раз повторю, от 13 до 17 лет, OpenAI использует специальную систему оценки. Компания не требует от каждого пользователя подтверждать возраст документами, однако анализирует различные признаки, в том числе характер вопросов. Если система предполагает, что пользователю меньше 18 лет, ему автоматически назначаются настройки подростковой версии. Родители смогут дополнительно подключить свои аккаунты к профилю подростка. Им будут доступны так называемые тихие часы, то есть часы, в течение которых ребенок не сможет пользоваться чат-GPT, а также ограниченные уведомления о потенциально опасных ситуациях. В частности, речь идет о случаях, связанных с риском самоповреждения и расстройствами пищевого поведения. Решения OpenAI связаны с более широкой проблемой использования подростками искусственного интеллекта. Исследование Common Sense Media, проведенное в 2025 году, показало, что более 70% американских подростков используют чат-боты для общения и эмоциональной поддержки, а около половины делают это регулярно. В OpenAI заявляют, что хотят создать для подростков среду, которая учитывает их возраст и особенности развития, но при этом не относится к ним как к маленьким детям. Компания планирует продолжать изучать риски эмоциональной зависимости от искусственного интеллекта и совершенствовать защитные механизмы. Дети актера Робина Уильямса, Зак и Зельда, восстановили его официальный Инстаграм-аккаунт, чтобы превратить его в надежный архив подлинных фотографий, видеозаписей и других материалов. Как сообщает Variety, семья хочет противопоставить реальные материалы многочисленным созданным искусственным интеллектом изображениям и роликам с участием Уильямса. Зельда Уильямс неоднократно выступала против цифрового воссоздания умерших актеров. В октябре 2025 года она призвала поклонников перестать присылать ей созданные искусственным интеллектом ролики с ее отцом, назвав подобное использование его образа отвратительным. Еще в 2023 году она предупреждала о проблеме использования голосов и внешности актеров, которые уже не могут дать на это согласие. Напомню, Робин Уильямс, известный по фильмам «Общество мертвых поэтов», «Миссис Даутфайр», «Джуманджи» и «Умница» Уилл Хантинг, покончил с собой 11 августа 2014 года в возрасте 63 лет. Позднее стало известно, что актер страдал деменцией. За роль в «Умнице» Уилле Хантингте Уильямс был удостоен премии «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.
0: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Администрация Трампа продолжает обсуждать ситуацию на долговом рынке. Сочетание растущего госдолга, высоких процентных ставок и военных расходов становится одной из главных экономических проблем Вашингтона. На Аляске разбился самолет, на борту которого находились 8 человек. По предварительной информации, выживших нет. Многолетний спор вокруг Элизабет-стрит-гарден в Нижнем Манхэттене завершен. Суд закрыл последнее дело после соглашения между городом и застройщиками. Сад в районе Нолита будет сохранен. Предусмотренное прежним проектом доступное жилье для пожилых людей построят в другом месте на принадлежащем городу участке на Саффолк-стрит. Новый комплекс должен включать 180 доступных квартир. Совет Безопасности ООН проводит второй предварительный раунд голосования по кандидатурам на должность нового генерального секретаря. Нынешний глава организации Антонио Гутерреш покинет свой пост в конце года после двух сроков. Среди претендентов представители Латинской Америки, Африки и Карибского региона. Предварительным лидером после первого опроса называли Ребекку Гринспан из Коста-Рики. Для окончательного выдвижения кандидату необходимо избежать вето любого из пяти постоянных членов Совбеза.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
1: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
2: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Пульс дня на RTN, в студии Артем Андросов. Здравствуйте, начинаем. Ровно полгода назад Соединенные Штаты и Израиль нанесли первый удар по Ирану. И с тех пор был подписан меморандум из 14 пунктов. Был 60-дневный срок на мирную сделку, и 17 августа этот срок истек, не дав ничего. Тегеран вообще утверждает, что отчет так и не начался. А на этой неделе Дональд Трамп объявил новую стратегию, не военную. Он пообещал самую сокрушительную экономическую операцию, когда-либо предпринятую против какой-либо страны, и пригрозил санкциями всем, кто даст Ирану хоть какую-то экономическую опору. Но до этого он объявлял и сокрушительные военные операции, и ни одна из них не привела к результату. Сейчас ко мне присоединяется преподаватель университета Стоуни-Брук Анна Гейшерик. Анна, приветствую вас в эфире.
7: Здравствуйте.
6: Поговорим об этой теме и нескольких других. Я хочу начать сегодня с Ирана. За полгода Трамп перепробовал разные подходы, как мы знаем, массированные удары, дипломатию с пряниками, кнутами, блокаду, вот сейчас экономические санкции. Пока что ничего не сработало. А как вы считаете, новый подход даст какой-то результат?
7: Новый подход в смысле сейчас мы устроим то, чего мир никогда не видел, да? Вот сейчас мы вас... Ну, во-первых, это подход не новый, потому что мы уже слышали пару месяцев назад о том, что если Иран не согласится на какое-то очередное требование Трампа, то, помните, завтра целая цивилизация перестанет существовать. Помните, да, такое? Вот, это, по-моему, таких слов ни один... Не то, что президент, представитель, политик во всем мире никогда не говорил, во всяком случае, в западном мире. Ну и что? Ну ничего, ничего Трамп не сделал после этого, и ничего не изменилось. Поэтому он просто говорит что-то, мне кажется, по кругу, и сначала он пробует. Он с Россией делает то же самое, но не совсем то же самое, потому что он все-таки таких жестких слов, заметим, по отношению к России никогда не произносил. Но, в принципе, вот эта тактика хождения по кругу, она у него, по-моему, всегда присутствует. То есть сначала мы с вами договоримся, и этот договор будет лучше, чем любой другой договор. Потом договор не получился, потому что договор предполагает, что обе стороны должны договариваться. А Трамп, для Трампа договор – это когда все соглашаются на его условия. И если находится сторона, которая не соглашается, значит, сейчас мы тогда будем вас бомбить. А когда бомбить не получается, то начинаются угрозы в духе «держите меня семеро». Вот, и завтра цивилизация существовать перестанет, а сейчас уже он просто, видимо, не знает, что еще ему сказать, и поэтому он просто говорит, ну, никто никогда такого не видел. Ну, мы посмотрим, кто никогда чего не видел, но дело в том, что Иран, судя по всему, это как раз то государство, которое на слабо явно не возьмешь, уже не взяли, с которым, как бы плохо мы к Ирану не относились, а мы все, я думаю, относимся к Ирану одинаково плохо, как к религиозной диктатуре, которая там держит любое противоречие и так далее, там, и женщин и прочее, репрессируют, то там не к чему хорошо относиться. Но из таких стран Иран как раз это страна, с которой, в общем-то, связываться, видимо, в военном плане не стоило, а стоило договариваться. И президент Обама уже прекрасный договор, который республиканцы, естественно, поливали грязью, но, тем не менее, он его заключил. И этот договор для нас работал, сколько там, практически 10 лет. Договор нормально работал, да, и вот Трамп решил выйти из этого договора, и мы теперь все расхлебываем эти последствия.
6: Некоторые эксперты считают, что когда Трамп сейчас попробовал уже некоторые вот варианты, мы подошли к черте, когда действительно военная наземная операция необходима. Что вы об этом думаете?
7: Ну, я ничего хорошего, естественно, об этом не думаю, потому что по многим-многим причинам. Во-первых, потому что наземная операция – это всегда крайний-крайний вариант, когда нам нужно действительно защищать себя. И когда я говорю «защищать себя», я не говорю «защищать Армузский пролив», я говорю «защищать нас как государство». И таких ситуаций, в, так сказать, в американской истории было не так много, к счастью. Это погибшие американские военные, погибшие, в общем-то, ни за что, потому что, ну, чего мы добьемся, да? То есть, во-первых, надо цели поставить себе. Да? Для чего угодно, не только для наземной операции, надо поставить себе цели. Какую цель поставил нам президент в этой бесконечной, теперь уже непонятно когда, заканчивающейся войне с Ираном? Вот вы можете сформулировать эти цели? Я, например, не могу, потому что...
6: Нет, я тоже не могу, и я на самом деле хотел вас спросить об этом. А какую цель, как вы считаете, президент, ну, пытается выделить сейчас?
7: Ну, опять же, если говорить официально, то что? Смена режима – это ерунда, потому что если он хотел менять режим в Иране, на что, в общем-то, многие согласились бы, я думаю, и даже либералы, хотя мы не любим, так сказать, смены режима в других государствах, но Иран – это как раз то государство, где почему бы, в общем-то, и не сменить этот жуткий режим на демократию, хотя у Америки это, по-моему, не удавалось, в принципе, ни разу сделать так, чтобы прям по-человечески это было. Но если уже это было делать, то надо было это делать тогда, когда в Иране естественным образом были массовые протесты. Мы все помним, когда десятки тысяч, сотни тысяч иранцев вышли на улицы и пытались, так сказать, протестовать. И что, Трамп тогда ничего не делал, Америка ничего не делала. Все, весь мир смотрел, как эти десятки тысяч людей натуральным образом уничтожили, пересажали, казнили и так далее. То есть сначала эту оппозицию сокрушили, понятно, что все равно осталась оппозиция, но лидеров, тех, кто реально мог что-то сделать, их, естественно, сокрушили иранские власти. И вместо того, чтобы тогда, вот сейчас Трамп начал говорить «вооружать оппозицию», это не сам Трамп сказал, но это, насколько я помню, Ванс вчера, по-моему, сказал, что можно давать там, или кто-то, я не буду сейчас говорить, кто это был, но кто-то из трамповского кабинета буквально вчера сказал, что, ну, надо вооружать оппозицию. И ведущая, которая с ним вела диалог, она так ехидно немножечко спросила: вы что имеете в виду вооружать? У нас разве есть вооружение? Ведь мы же сейчас вот слышим все время, что у нас истощились запасы вооружений. На что этот представитель трамповского кабинета быстренько, значит, сказал, что нет-нет, но мы же не говорим там про самолеты, бомбы и ракеты. Мы говорим про, ну, ружья там и так далее, можно вот вооружить. Так вот, вооружать надо было ту оппозицию, которая имела этот момент, да, этот силу эту тогда, лидеров имела и так далее. Может быть, из этого что-то бы и вышло, если бы Америка тогда могла поддержать эту революцию. Но Америка не захотела, в смысле трамповская Америка, трамповская администрация. Посмотрели все, как уничтожили оппозицию. Дальше, то есть смена режима, вот эта цель, которую можно было бы поддержать, да, даже людям, которые против войны, она, в общем-то, была пшиком. Какие еще у нас есть цели? Защитить нефть, защитить Армузский пролив? Ну, так до войны Армузский пролив нормально работал. Что мы сейчас будем? Ради чего война, спрашивается? Для того, чтобы помочь Израилю расквитаться с Ираном, потому что Нетаньяху спал и видел все эти последние 20 лет устроить войну с Ираном, и это известно из многих источников, которые писали о том, что Трамп пытался все американские, каждую администрацию американскую, при которой был Нетаньяху, пытался склонить и уговорить там и так далее, подговорить, да, помочь ему воевать с Ираном, и все дураков не нашлось до Трампа, то есть все отказывались. И Трамп в своем первом сроке, видимо, тоже не пошел на это. Вот. Ну вот сейчас пришла пора пойти. Ваш вопрос, почему? Это уже заглядывание в голову Трампа. То есть никаких рациональных причин мы не видим, как вот мы сейчас перечислили. Ну что еще мы можем от Ирана, да, хотеть? Уничтожить их атомную программу. Так Трамп нам сказал полгода назад, что она уничтожена, или когда там это было, да?
4: То есть никаких... прошлого года даже это произошло.
7: Год назад, да. Год назад, полгода назад мы уже слышали, что у них опять там ничего нету и не будет и так далее. Поэтому, если говорить рационально, а не все время делая скидку на то, что перед нами Трамп, то цели никаких мы назвать таких не можем. Но мы можем залезть к нему в голову и подумать, что у него дела идут с экономикой очень плохо. У нас в Америке, как мы знаем, цены выросли. Вот буквально сейчас была статья о том, что... картинка, вот этот мем, который был трамповской предвыборной кампании, корзина, да, цен американских. Так вот, взяли эту же картинку и посмотрели на все цены, которые были в этой корзине. И все цены выросли. Вот, поэтому с экономикой плохо. Тарифная война с миром бьет по нам. Видимо, она бьет по ним тоже, но по нам-то она точно бьет. Вот, с Европой отношения ужасные, со всеми нашими союзниками отношения ужасные. Поэтому ничего хорошего для Трампа не происходит. Он смотрит, как на всех выборах локальных в Америке побеждают не просто демократы, а побеждают внутри демократической партии самые левые, да, там, социалисты даже в тех местах, которых это не ожидалось. Я не говорю, что это хорошо, я говорю, что... понятно, что Трамп должен понимать, что вот к чему приходит, да приводит, так сказать, этот маятник, да, который он сам раскачал. Ну, в таких случаях всегда война отвлекает внимание. А кроме того, к сожалению, и это мой страх самый главный, то, чего я боюсь, под войну можно подвести любые репрессии фактически. Если затянуть войну достаточно долго до выборов, скажем, то всегда можно ввести военное положение, неважно, оно имеет смысл, значение, или оно просто высосано из пальца. Но это очень, это против этого нет приема, да, то есть можно отменять выборы, можно контролировать граждан, можно разгонять протесты под военное положение, и вообще под слово, так сказать, мы воюем, а вы тут, да, можно подвести практически любые репрессии. Я думаю, что это сейчас происходит в американской власти. Вот, они этого очень боятся. И более того, если их идеологи, это не сам кабинет там, да, но идеологи типа Беннона, если вы знаете такую говорящую голову, да, у них, вот, он когда выступал на какой-то там республиканской конвенции маговской очередной, он прямым текстом сказал, это было уже, наверное, ну, с полгода назад, я думаю, это было, не, несколько месяцев назад, он выступал, сказал, так, он обычно, так сказать, такой медийной персоной разговаривает достаточно, медийно, а тут он просто вот от себя, что называется, от души было прям видно. Он сказал, ну, вы же понимаете, что если мы проиграем эти выборы, то и меня посадят, и многих сидящих в этом зале посадят. Вот понимаете, поэтому про выборы они прекрасно думают.
4: На этом у меня все. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.

0: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые из университета штата Аризона опубликовали исследование, согласно которому искусственный интеллект может заранее определить, насколько сильным будет иммунный ответ человека на вакцинацию. Анализируя образцы крови более чем 4000 участников с помощью ИИ, исследователи обнаружили особые антительные профили иммунной готовности. Это открытие в будущем позволит создавать персонализированные схемы вакцинации и заранее защищать пациентов с ослабленным иммунитетом. В Швеции подвели итоги масштабного долгосрочного исследования с участием 400 тысяч человек. Выяснилось, что регулярное прохождение простых домашних тестов для скрининга колоректального рака снижает риск летального исхода от этого заболевания почти вдвое. Онкологи подчеркивают, что доступность и простота ранней диагностики позволяют выявлять опасные изменения до появления первых симптомов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
6: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
7: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Davidson Ambulance Assist. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
9: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
10: Как размножаются бобры? Есть ли зубы у комара? Откуда кукушка знает про годы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».
11: По пятницам с 4 до 5.
2: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио. Мы стали еще ближе».

0: Добрый день, дорогие друзья. Это Вера Лейкина. И это передача «Открой Америку сферой». Рада вас видеть. У нас сегодня гостья, которая была у нас уже. И с большим интересом я решила пригласить ее заново. Это психотерапевт Юлия Голубев. Очень приятно, Юлия, что вы пришли. Она у нас теперь автор книги. Только что вышла ее книга на Amazon, она вам расскажет. И у нас будет очень интересный, важный, злободневный разговор. Добрый день, Юля, спасибо большое, что вы пришли.
1: Добрый день, Вера, добрый день, слушатели. Вера, огромное спасибо, что вы меня опять пригласили в вашу программу. Для меня это большая честь быть тут, в вашей программе, потому что мы говорим о очень главных и важных темах на злобу дня.
0: Расскажите нам, пожалуйста, сначала о книге, которая только вышла. Всем родителям важной книги, молодым родителям расскажите. Да, это как раз книга о том, о чем мы говорили в прошлый раз в передаче.
1: Да, да, спасибо, да. Вот я хотела показать мою книгу, которую я написала, и это коллаборация также с арт-терапевтом Шерон. Она мама и арт-терапевт. Я тоже мама и психотерапевт. И эта книга называется «From Fantasy to Reality. A Real Talk on Early Motherhood from a Therapist Mom». То есть в этой книге совместилась мой личный опыт материнства. Когда у меня был первый ребенок, я была новым иммигрантом в Америке, я только пару лет жила, как это был мой опыт, и также мой профессиональный опыт, то, что я в своей практике я очень много работаю с мамами после родовой периода. Это такой честный, смешной, там очень много есть юмора, простой разговор, там нет никаких замысловатых слов. И мы там, я в этой книге говорю о важном, о поддержке родителям.
0: Ну, вообще, это очень удачное сочетание, я считаю. С одной стороны, вы мама-иммигрант, с другой стороны, вы профессионал. И для любого читателя это важное сочетание, что вы говорите не просто о теории, а о том, что вы сами переживаете. Это важнейшая вещь. И мамам всем нужна поддержка. Всем мамам. А мамам-иммигранткам в новой стране особенно нужна поддержка. Мы об этом уже говорили. Но сегодня я хочу поговорить немножко о другой стороне этого такого важного момента рождения детей. Что происходит с папами? Когда рождается ребенок, обычно все внимание на ребенка и на маму. Мы знаем это. Что в этот момент происходит с мужчиной психологически, что происходит?
1: Да, очень важная тема, потому что эта тема также важна, потому что мы не можем говорить про поддержку мам, если мы не говорим про поддержку отцов, про поддержку мужчин, да, и мамы не живут в вакууме, поэтому все, что происходит в семье, что происходит вокруг мам, на них влияет, поэтому это очень важная тема, и очень часто эта тема вообще или замалчивается, или ее как бы вообще не существует, то, что если мы посмотрим, то во время беременности все внимание сконцентрировано на женщину, женщине ей надо ходить на разные медицинские визиты, и врач-акушер все время спрашивает, что происходит с ее телом, как растет внутри ребенок, как чувствует себя мама, это все понятно, но также никто ничего, как бы с этой практикой никто ничего не спрашивает, что происходит с отцом, да? Отец, как и мама, у него также происходят разные изменения, потому что отцовство — это большая радость, но это не только большая радость, это также большое изменение идентичности, большое давление и большая ответственность, финансовая ответственность, да, а также отцовство подразумевает определенные навыки, да, и умение находиться с ребенком, находиться с маленьким ребенком, с малышом, да, коммуницировать с партнером, работать, два партнера, жена и муж, да, учатся работать как команда, да, и у них такого опыта нету, поэтому это, конечно, огромное изменение, и отец на отца это, конечно, влияет.
0: Вы знаете, я помню, что когда вот только родился мой сын, у меня был такой момент, что я была жутко перепугана, что мне казалось, что я не справлюсь, что это такая огромная ответственность. Прямо было то, что мы называем anxiety, так мне кажется. И вот моя мама и моя семья меня как бы успокоили, я с этим справилась. Касается ли это молодых пап?
1: Конечно.
0: Мы говорим о папах здесь, в Нью-Йорке, в США. В настоящей ситуации молодые люди, которые переехали в другую страну.
1: Да, конечно, касается, потому что, смотрите, по данным Postpartum Support International, это такая международная организация, которая занимается вопросами послеродовой тревоги у родителей, послеродовой депрессии. Вот у них такие данные существуют, что каждый десятый отец испытывает какие-то симптомы послеродовой тревоги, послеродовой депрессии. Конечно, эти данные очень слишком занижены, потому что когда мы говорим про эмоциональное здоровье отцов, эмоциональное здоровье мужчины, то тут уже столько много стигмы идет и с постсоветского пространства, и с нашего пространства, что мы же выросли на постсоветском пространстве, да, что мужчина должен был все время быть защитником отечества, он должен быть все время был сильный, собранный, то есть никаких чувств, никаких проявлений, можно сказать, в кавычках, слабости с одного поколения на другое поколение, да, очень много поколений прошло войну, лишения, да, то вообще нету такого опыта, нету такого, как бы, vocabulary, да, нет такого слов, нет такого практики, да, поэтому это не значит, что это не происходит с отцами. Это, конечно, происходит, только об этом никто не говорит. И очень часто отцы с этим сталкиваются один на одни. И им стыдно, и они сами не понимают, что с ними происходит. Происходит очень много стыда, замалчивания. И стыд, он имеет такое понятие накопления. Да? Чем больше мы о чем-то не говорим, тем больше это чувство в нас продолжает расти, как снежный ком. И потом это уже чувство становится больше, чем мы.
0: Вы очень важную тему затронули. Знаете, я вот изучала, что происходит в некоторых странах Европы. Ну, например, в скандинавских странах на это обращают значительно больше внимания, чем, скажем, в Соединенных Штатах. Например, в Швеции существует закон, по которому, когда ребенок рождается в семье, семья получает 3 года декретного отпуска на воспитание ребенка. При этом 1 из этих 3 лет должны быть выделены для отца. Это семья решает в Швеции, какой это год, первый, там, средний или последний. Но заметно, вот если вы идете по городу в Швеции, заметное количество совсем молодых мужчин с маленькими детьми. Это заметно. Вот я сейчас нахожусь в Таллине, в Эстонии, я тоже вижу значительное количество молодых мужчин с маленькими детьми. Я меньше вижу этого в Соединенных Штатах. Это грустная ситуация, потому что, насколько я понимаю, каждому человеку нужно влияние и мужской, и женской, и маминой, и папиной. И да, ребенку очень важна мама, но очень важен папа. И мы, с одной стороны, мы как-то считаем, что эта любовь, она возникает к ребенку автоматически. Вот. Это нормальное чувство, которое мы, чувство материнства. Вообще, ну, далеко не у всех автоматически возникает, мы знаем это. А что происходит с папами? Так ли это у отца с ребенком? Потому что я, например, слышала разговор нескольких уже более взрослых детей, которые теперь с горечью говорят, что в детстве папа говорил, что вот когда ты подрастешь, мне с тобой будет более интересно. Дети даже это говорят. Часто ли это явление? Или, и как с этим вообще справляться?
1: Да, да. Да, это хороший вопрос, потому что, смотрите, ничего на пустом месте не происходит. Все эти мифы, что у мамы такой природный инстинкт, да, у папы природный инстинкт, и вот малыш появляется или малышка появляется, да, и что, и у нас очень много у общества, и у нас самих такие установки тоже внутри нас, что будет такая идиллия, будет такая сказка, как в сказке нам читали в детстве, и жили они долго и счастливо, да. Ну, к сожалению, реальность — это немножко по-другому, чем сказка, да. У реальности есть разные трудности, у реальности есть финансовые трудности, у реальности есть неопределенности, что происходит с этим миром, вообще, как воспитывать ребенка, да, какой карьере ребенок должен выбрать. То есть сейчас вообще мир не дает никаких гарантий, да, и поэтому, как я сказала раньше, мы живем не в вакууме, поэтому мы это все впитываем, да, мы это все впитываем, вот это вот такой фон тревоги. Мы живем в таком мире, где постоянно происходит такой фон тревоги, фон неопределенности, войны, и непонятно, что происходит. Да? И поэтому все это на нас влияет. И, конечно, у нас есть какие-то инстинкты, да? Но также у нас есть очень много насущных проблем. И в этом и существует и реальное отцовство, да, что эти все проблемы выходят на главный план, и они могут отвлекать отца, да, или создавать трудности, да, как находить такой бандинг, да, с ребенком, да, или как находиться с ребенком, когда такие большие проблемы возникают. Да. Поэтому очень и что еще хотела сказать, что также важен культурная установка, да, потому что у многих женщин они выросли с понятием, это было через бабушек, через мам, через соседок, да, что женщина, мама должна все делать сама, да, что помощи не надо никого просить, что хорошая мама все делает сама, она не устает, ей все время все нравится в материнстве, да, и это также создает трудности, да, потому что это также немножко отталкивает отцов и не дает им пространства и опыта что-то пробовать, ошибаться, сразу все не получается, да. Но чем больше отец пробует быть с малышом, с малышкой, чем больше он пытается, окей, вот она сейчас плачет, или он сейчас плачет, дай-ка я попробую успокоить. Может, у меня с первого раза не получится. Это нормально, да, может, получится со второго раза, с третьего, да. То есть чем больше отец пробует быть с ребенком, чем меньше мама критикует или дает пространство быть с ребенком, да, не включается все, как пожарники, да, тушить пожар, да, тем больше появляется такого уже реального опыта. И чем больше этого опыта, тем отец понимает, окей, я тоже что-то могу, у меня тоже что-то получается, или мне тоже нравится быть с ребенком, когда что-то начинает получаться. То есть практика, практика и практика.
0: Ну, тут вот вы затронули такой момент, мама должна, так сказать, отдать немножко контроля.
1: Да.
0: Это страшно очень, особенно когда ребенок совсем маленький. Я без конца читаю и слышу от мам, которые говорят: вот я оставила ребенка с мужем, и все неправильно он сделал, и не так одел, и не так накормил, и не так все сделал. И если это постоянно, и таким это говорится таким презрительно снисходительным тоном, что, естественно, есть такие мужья. Надо же еще учесть, что человек при этом, очевидно, скорее всего, работает, и у него тяжелый рабочий день, и просыпаться ночью. Это все очень сложно. Родители очень часто, молодые, не готовы к этому вообще. Я вот смотрю, родители чуть постарше как-то эмоционально часто готовы немножко лучше к этому, чем родители помоложе. Но мужчины, в общем, с одной стороны, они не хотят себя чувствовать провальными папами, с другой стороны, им все время, если жена объясняет, что они все делают не так, получается, нужна терапия между мамой и папой скорее.
1: Да.
0: Да, ну, в общем, то есть каждый папа должен найти как бы свой собственный способ быть хорошим папой.
1: Да, достаточно хорошим папой. Не надо быть идеальным папой. Достаточно хорошим. Можно ошибаться, да, может что-то не получаться. Да, и очень главное, как вы подметили, говорить об этом партнерам, да, о потребностях своих.
0: Ну, вот вы говорили о послеродовой депрессии. Это вообще такая вещь, о которой нужно говорить. Это очень серьезное явление для женщин тоже. И об этом нужно говорить, но об этом как-то стали в последнее время говорить. Как послеродовая депрессия проявляется у мужчин? Бывает ли это, и как это распознать? Потому что люди вообще не хотят признать, что у них депрессия. Не да. только после родов, а вообще депрессия.
1: Да, вы знаете, проявляется она очень по-разному, потому что опять идет большая стигматизация, как мужчина может выражать свои чувства, или вообще может ли он какие-то выражать чувства, которые общество подразумевает, это какое-то проявление слабости, да, то, что все очень много мужчин, когда растут, слышат такие послания: будь сильным, не плачь, как девочка, или что ты опять расплакался, или плакать нельзя. И поэтому мужчина вырастает с таким набором установок, что он должен быть сильный. И поэтому как это проявляется после родовой депрессии, это проявляется по-другому, чем у мам. Да? То есть у мам общество более, все равно огромная стигма, но как бы более, менее лояльно, что женщина может расплакаться, или женщина может пожаловаться. Конечно, существует огромное давление, что мама не должна жаловаться, что им должно все нравиться в материнстве, да. Но когда говорим мы про отцов, то у них послеродовая депрессия не будет выражаться, что они будут плакать, или что они будут говорить: ой, мне так грустно, или мне надо с кем-то поговорить, или мне так плохо. Нет, они этого не будут говорить, это будет проявляться больше по-другому. Например, как? В своей работе я вижу, это проявляется таким образом. Например, это проявляется через уход. Допустим, уход в видеоигры очень часто. Ага. Да? Или уход в работу. Да? Или уход, как говорится, в такие практические practical task. Да? Например, закупка продуктов, закупка вещей, необходимых для дома, да, или, да, то есть вот, или уход еще в какую-то реальность, да, то есть отцу очень часто бывает сложно и страшно находиться один на один с ребенком, да, или находиться вообще с ребенком в квартире, и он ищет такие как бы креативные способы, да, как вот эту вот тревогу, как вот это вот давление снизить.
0: Смотрите, я все-таки вижу разницу между тем, как человек уходит в виде игры, и человек хочет что-то делать по дому. Потому что для мужчин вообще свойственно свою любовь и свою преданность проявлять в действии больше, чем в словах. И с точки зрения мужчины, вот я забочусь о семье, я буду делать там покупки, или я буду что-то чинить, или так далее. Это мой вклад в семью. И как распознать, что это на самом деле депрессия.
1: Да, вы совершенно правильно заметили. То есть мы говорим, когда это больше происходит как только единственный способ. Да, то есть если отец избегает, да, проводить время с ребенком и полностью погружается в покупки или полностью погружается в работу, конечно, работать хорошо, зарабатывать деньги еще лучше, да, это все для семьи, это все не для него, да, но если под этим, да, под этим может быть какая-то тревога нахождение с ребенком, да, или тревога нахождения, или очень часто у отцов проявляется раздражение, да. Они не говорят, что им плохо или что им грустно, а наоборот, так, вот такое происходит раздражение, да, это может быть какие-то конфликты небольшие, да, или изменение настроения, да, то под этим может скрываться депрессия. Как говорится, все хорошо в меру. Конечно, все это здорово, да, и в игру поиграть тоже, это не как бы криминальная активность, да, но если под этим, если это intensify, да, и под этим может скрываться тревога и депрессия.
0: Окей. У меня такой вопрос. Считается, что женщина всю свою жизнь готовится к материнству до того, как рождает ребенка. Как это происходит с папами? Как эмоциональный багаж, с которым мальчик растет, как он влияет на то, каким он будет отцом?
1: Да.
0: Вот, вот отношения с мамой. Мы все учимся, как вести себя в семье. Мы учимся в нашей семье, в которой мы выросли. Иногда мы решаем, что мы хотим что-то делать по-другому. Иногда мы решаем, что мы хотим что-то делать именно так. Но сравнивать-то нам с чем-то надо. Вот это я говорю с точки зрения женской. А как мужчины? Как они с этим справляются вообще?
1: Да, мужчины тоже приходят в отцовство не с пустым багажом, а уже с таким большим багажом, как и мама приходит с багажом материнства, да, и это может быть, как они видели поведение отца, да, как модели, да, или они учились, как быть отцом, через как они видели, как отцов, как кто был их отец, да, или отец их друзей, да, то есть происходит такой накопительный опыт, да, или что принято в обществе, что не принято, что общество запрещает, да, и со всеми этими установками они все приходят в отцовство, да, и самое важное, это не то, что если что-то произошло, если что-то отец недополучил, то все, он уже будет плохим отцом. Нет, самое важное — это осознанность. Да? Если отец осознает, что какого-то опыта у него не было со своим отцом, или какого-то опыта ему, наоборот, хочется сделать по-другому, да, или хочется что-то не повторять, да, то вот эта вот осознанность является большой ролью становления отцовства.
0: Замечаете ли вы при таком большом количестве детей, которые выросли с одной мамой, замечаете ли вы разницу между теми отцами, которые не имели своих отцов и выросли только с мамой, и теми, кто вырос в полной семье.
1: Я бы так не стала делить этот опыт, потому что даже если у папы не было своего отца, да, он также смотрел на роль поведения других отцов, да, или все время находился какая-то поддерживающая мужская фигура в его жизни. Может, это был поддерживающий учитель, который это был мужчина, да, может, это был какой-то спортивный тренер, а может, это был какой-то дядя, то есть анкл, да. То есть все время какая-то находится позитивная фигура мужская, и это очень важно. И в то же время, если человек вырос в полной семье, у него был отец, да, это тоже не значит, что он все получил и все было идеально. Тоже происходили какие-то трудности, чего-то он недополучал, и это очень важно осознавать.
0: Понимаете, вот эта осознанность, это, пожалуй, самая важная концепция, о которой мы говорим, что человек просто должен понимать, что никто не идеален, и у всех у нас какой-то опыт, и никакие родители не были идеальны. Но какая-то идея должна у нас всех быть, что мы хотим взять из нашего детства или, наоборот, оставить в нашем детстве. Это, пожалуй, важный момент вообще. Как вы относитесь к вот этой разнице? Что происходит, если, например, родители между собой как бы договорились, какой вид родительских отношений между ними и детьми, gentle parenting, то, что мы называем, или наоборот, authoritative parenting. И это отличается от того, что их родители практиковали по отношению к ним. Как с этим справляться? Потому что особенно у иммигрантов дедушки и бабушки имеют значение, в общем-то. И при теперешней ситуации в Соединенных Штатах помощь дедушек и бабушек часто крайне важна, потому что от родителей, у которых есть очень хорошая работа, они боятся ее потерять, и дети их редко видят, и занимаются ими дедушки и бабушки, или занимаются ими какие-то няни. Как, в общем, это все происходит? Разные поколения же в семье с ребенком имеют дело. Как, да, это все вести?
1: Вопрос сложный, но давайте мы постараемся вместе с ним разобраться. А вы знаете, моя бабушка все время говорила такую пословицу: «Все хорошо в меру». И я этой пословицы тоже придерживаюсь и в своем родительстве, как я воспитываю своих детей, и когда я помогаю своим пациентам. Поэтому gentle parenting и authoritative parenting, да, это две такие экстрим, да. Gentle parenting есть свои трудности, да, и authoritative parenting тоже есть свои трудности, да. Но если родители все позволяют, да, и нету никаких границ, и нету никакого наказания, конечно, мы не говорим про физическое наказание, да, но ребенку все дозволено, и уже сейчас начали сейчас делать очень много исследований, что вот эта вот вседозволенность, она, отсутствие границ у ребенка, это способствует внутренней тревоге, то, что у ребенка должен быть такой контейнер, да, что можно, что нельзя, что такое предсказуемость, да, рутина, да, и, конечно, вот с этим gentle parenting, когда все можно и нет никаких границ, это тоже не есть хорошо. И то же самое authoritative parenting, да, когда только дисциплина и запреты, да, это тоже порождает отрицание у детей, это также порождает resentment, да, это также порождает делать все наоборот. Да, как говорится, запретный плод всегда сладок. Да? Поэтому надо находить золотую середину, надо находить родителям, все время говорю родителям, попробуйте опираться на свою интуицию. Да? Не то, что вам общество говорит, не то, что вот этот вот инфлюенсер говорит на Инстаграме, делай то, не делай то, делай раз, два, три, что-то получится. Да? И куча литературы, одна книга противоречит другой книге, один автор говорит одно, потом тут следующее исследование, что вы травматизируете детей, вот это вот вдалбливается родителям, все травматизирует детей. Там голос повысили, все, травма. Да? И ребенок, и самый большой ужас, если будет ребенок видеть психотерапевта. Все. Это большая как бы фейлер. Все. Ты как родитель не состоялся. Хотя в чем тут проблема? Это наоборот надо радоваться, что у ребенка будет поддерживающая фигура, да, что ребенок или там подросток, или young adult сам разберется, да, что ему дальше надо делать. Поэтому очень много шума сейчас, да, и я помогаю родителям опираться на их потребности и что именно в их семье будет работать, а что в их семье не будет работать, потому что очень разные семьи, да, семьи, особенно в Нью-Йорке, приезжают из разных стран, да, и существуют разные культурные обычаи, да, допустим, что нормально и принято в одной стране, даже на этом постсоветском пространстве не совсем нормально и может быть как бы вариация от нормы в другой стране, на том же самом постсоветском пространстве, да, поэтому это все надо важно учитывать. Да, или если у семьи много помощи, да, это одна история, да. Если у семьи мало помощи, это, как говорится, шутки, это, как говорится, в Одессе две большие разницы. Поэтому надо смотреть конкретную семью, конкретную маму, конкретного папу, да, и как бы с ними разбираться, что им подойдет. Что им не подойдет, что они возьмут, что они не возьмут, что будет как бы ихнее. Да? Не навязано общество, не навязано книжкой, да? Не навязано вот делай вот так, или вот так надо, или потому что соседка так делает, да? А что будет ихнее и что в их семье будет работать.
0: Тут накладывается еще иммиграционный вопрос о том, какого ребенка мы воспитываем? Мы воспитываем американского ребенка или мы воспитываем, скажем, украинского, таджикского или так далее ребенка? Мы должны, как родители, для себя решить, что мы хотим. Это очень такой особенно это острый вопрос, если в семье родители происходят из разных культурных сред. Начинаются вопросы, например, о том, на каком языке говорить с ребенком дома. И нужно ли говорить на двух языках. Я консультировала семьи, в которых один родитель был русскоязычный, а другой нет. И разговор был такой: вот я не хочу своего ребенка учить русскому языку, потому что второй родитель будет обижен, что мы говорим на языке, которого он не понимает. И хотя очень многие ученые и исследования говорят, как важно развивать больше, чем один язык, все еще существует мнение у некоторых родителей, я слышу это, я хочу, чтобы мой ребенок говорил только по-английски. Но вы же сами плохо говорите по-английски. Как же ваш ребенок будет с вами общаться? Потом вот эта проблема накладывается в gadgets and devices, и в какой момент ребенка погружают в этот мир электроники. Я вижу родителей с маленькими детьми в ресторане, которые сидят тут же, утыкаются в экран и не общаются со своими же родителями. Это, конечно, очень серьезная проблема. И, с одной стороны, родителям законодательно в Америке дается все больше и больше прав. С каждым годом все законодательства, которые касаются образования, они дают все больше и больше прав в смысле решения родителям. Это с одной стороны, но с другой стороны, это же получается, мы же все-таки людей растим в определенной стране, в определенной культурной среде. И они должны чувствовать себя хорошо в этой среде. Под колпаком всех держать нельзя. Это очень сложный момент. Очень сложный момент. Даже наши понятия о диете, о том, что ребенок должен есть и когда, о том, как ребенок должен спать и когда. Это все вызывает часто противоречия, конфликты. Не только между мамой и папой, но между, скажем, людьми разных поколений в одной большой семье. Это вот эта идея, что ребенка надо обязательно будить в определенное время и кормить. Чтобы он, и другая идея, что ребенок должен спать сколько надо, и кормить его надо, как только он начинает хныкать. Как добиться того, чтобы семья вся, мне кажется, так важно, что семья должна договориться между собой. Вот как вот с этим быть? Потому что очень трудно уговорить более старшее поколение, что теперь все по-другому.
1: Да.
0: Даже если они не вмешиваются в это, они носят в себе такое отрицание, неприязненное отношение к этому. И я слышу это в конце.
1: Да, да. Или даже если они не вмешиваются, старшее поколение, даже у родителей вот эти установки так внутри сидят, что, допустим, какой обед без супа, или нельзя кушать сухомятку, или нужно первое, второе, третье, или нужен режим, или все лучшее детям. То есть все эти установки очень глубоко сидят у нашего поколения родителей, у родителей, что я работаю. И да, это очень большой вопрос, тут нету простого ответа. И ответ это, что опять... чтобы человек осознавал, да, что ему подходит, что ему не подходит, да, можно ли пропустить обед, да, если семья куда-то собралась, я думаю, что можно, да, произойдет что-то плохое, если ребенок не покушает суп или пропустит суп, я думаю, ничего не произойдет, да, то есть все происходит, все получается через опыт, да, и семья, которая растет, она через свой опыт, она приобретает такие понятия, что для них будет работать. И сейчас столько моря и литературы, и, конечно, поколение на моих родителей, более старшее поколение, да, у них не было столько много выборов, и у них только была одна философия. Допустим, ребенок идет в сад, там было первое, второе, третье, был режим, да, а сейчас все это повернулось на 180 градусов, и вообще ничего не понятно, что надо делать. Вообще ничего не понятно, что надо делать, и как с этим жить. И поэтому у родителей нашего поколения, у них постоянно такая фоновая тревога. Да? Фоновая тревога не то, что у них какой-то диагноз, а фоновая тревога, что они постоянно во всем сомневаются, да? Постоянно себя проверяют, постоянно читают еще какую-то литературу, еще какой-то источник, что там сказали, спрашивают, да, потому что нету таких фундаментальных понятий, фундаментальных рамок, как были у поколения моих родителей, более старшего поколения, да. Все поднимается под сомнение, да.
0: В общем, это родительство, особенно в первый год, первые пару лет, это очень серьезная работа и очень большой стресс. И впечатление мое такое, что молодые папы должны получать не меньше психологической помощи и поддержки, чем мамы. И культурно наше общество пока еще не на том уровне, чтобы это произошло. Вот как поддержать молодого папу? Как вы считаете, общество должно поддержать молодого? Что вот в идеале мы должны делать для того, чтобы молодой папа справился с этим и стал поддержкой своей жене и своему ребенку?
1: Да. А поддержка начинается с нас, да, поэтому в первую очередь мама должна заботиться о себе, бережно относиться к себе, не ставить каких-то сверхвысоких целей, проводить время с подругами, выходить из дома, видеть людей. И потому что это ей даст силы также видеть и замечать, что происходит с ее партнером. Потому что если мама уже у нее батарейки уже на исходе, то уже о какой помощи мы говорим папе? Ей дай бог, как бы power through, да, прожить этот день. Поэтому поддержка начинается с нас, как вот мы, если все мы, когда летим на самолете, там идет инструктаж по безопасности, да, first oxygen mask на себя, а потом уже на пассажира. Вначале нам нужна кислородная подушка себе. Да. Не нашему товарищу, не нашему папе, не нашему партнеру, а не нашему ребенку, а себе. Потому что это нам даст больше сил заботиться о другому человеку. И как подготовиться папе или мужу стать отцом? Прежде всего, это проговаривание, да, прежде всего, диалог, да, что, что могут возникать осознанность, да, что могут возникать разные чувства, не только радость, что это нормально, да. Также очень важно, чтобы у молодой семьи были друзья тоже, которые родители, особенно это очень важно для отцов. Исследования показывают, что мужчины после 35 лет огромная эпидемия одиночества. Огромная. Особенно сейчас, когда очень много молодых специалистов, да, работают из дому, да, то это вообще такая изоляция. Да, а уже с появлением чат-GBT и AI это все хорошо, что можно спросить вопросы, но также это увеличивает изоляцию. Также это увеличивает изоляцию, потому что человек обращается к чату GBT, чем спросить что-то у другого папы. Поэтому папе очень важно перед тем, как он станет папой, позаботиться о себе, проговорить, да, где у него, как он будет делать друзей.

0: У них есть бесплатные группы поддержки для мам, и самое главное, есть бесплатные группы поддержки онлайн для пап. И это бесплатно, человек может пойти на эту онлайн-группу, человек даже может не включать камеру, может попробовать, нравится, не нравится, даже послушать других отцов. Очень часто нам идет большое облегчение, никогда проблема искореняется, да, а когда кто-то говорит, ой, у меня тоже такое, да, ой, я тоже там ночами не сплю, ой, я тоже там полностью обеспокоена в финансах, ой, у меня тоже какие-то проблемы с работой, ой, я так устал, ой, я тоже, у меня что-то я повздорил с женой, да, если молодой папа это слышит еще такой же похожий опыт от другого отца, то получается такой как бы connection, да, получается такой tribe, village, да, деревня, что сейчас в таком большом дефиците. И это самый большой эффект, да, это самый большой дает эффект, чтобы не быть одиноким. Если человек может услышать, ой, мне это тоже случается, ой, мне это тоже было. А вот знаешь, у меня-то как было, я сейчас тебе расскажу, да? И это так хорошо работает.
1: Как выйти? Это на интернет нужно просто...
0: Да, Google человек может написать Postpartum Support International, и выйдет такая организация, и там у них есть разные группы, да, и по этим группам можно, есть у них расписание, и можно онлайн присоединиться, да. Они абсолютно бесплатные, да.
1: Они на английском?
0: Они на английском, да.
1: Это тоже проблема, конечно.
0: Это тоже проблема, да.
1: Мужчины очень часто стесняются признаться, что им тяжелее общаться в таких ситуациях на английском. И я вот подумала о том, как тяжело молодым мужчинам, которым крайне важно мужское общество. Вот люди, которые там годами играли вместе в футбол, например, или там в баскетбол каждую неделю. И как им важно это братство сохранить. А для мамы молодой очень часто возникает, какой может быть футбол? Тут маленький ребенок, у меня вся жизнь поменялась, а ты собираешься идти в футбол играть. И тут это вопрос уже, слушайте, это совсем немаловажный вопрос. Тут получается, что саппорт этот должен быть даже скорее не только для папы, для мамы, а для пары.
0: Да, как я сказала в начале, да, поддержка начинается с нас, да. Если мама о себе позаботится и сходит с подружками погулять, да, или еще сходит там еще на какой-то интересный ивент, то я думаю, ей уже будет, она уже не так сложно будет отпустить мужа поиграть в футбол. Конечно, если она на последнем дыхании уже месяц или два не выходила из четырех стен, то ни о каком футболе мы уже не говорим.
1: Ну, в общем, как все...
0: Да, потому что, получается, тогда мама запрещает пойти папе на футбол, и это может то же самое, она запрещает поддержку, да, и какой-то фан для себя. Но она не говорит, что я запрещаю себе пойти с подружками, я говорю, она говорит, я запрещаю тебе идти на футбол, да?
1: У нас 3 минуты осталось, у меня вот такой вопрос. Как всей семье в идеале подготовиться к отцовству? Не ждать, когда отцовство случится уже. Как подготовиться?
0: Да, смотрите, в идеале ничего не бывает. Будут какие-то ошибки, будут трудности. Это нормально, да? Значит, как подготовиться? Сделать список, да, поддерживающих людей, поддерживающих друзей, спросить о помощи активно, агрессивно, да, не ждать, что тебе кто-то поможет, обратиться к друзьям, к семье и сказать, вы бы не могли прийти там, помочь с ребенком, посидеть с ребенком, да, вы не могли бы там принести там готовую еду, да, вы не могли бы помочь нам сделать ландри, да, то есть проговаривать свои потребности. Просить помощь – это нормально. Просить помощь

0: это что вам облегчит адаптацию и снизит риск послеродовой депрессии и послеродовой тревоги.
1: Еще
0: и заниматься собой.
1: С нами Юлия Голуб. Мне важно, чтобы вы запомнили, что она автор новой книги. Юля, еще раз назовите книгу.
0: Книга – это «From Fantasy to Reality. Real Talk on Early Motherhood from a Therapist Mom». Вы можете ее посмотреть на Amazon.
1: Я надеюсь, что следующая книга будет об отцовстве. Мы обязательно встретимся по этому поводу и по поводу того, как разные поколения уживаются в одной иммигрантской семье, и не иммигрантской, но вот эта проблема языковая тоже должна быть обязательно. У нас одна минута. Друзья, спасибо большое. Юля, обязательно встретимся еще. Это была «Открой Америку с Верой». И я представляю организацию Education for New Americans. И мы увидимся с вами на следующей неделе. Замечательная была встреча, Юля. Спасибо большое.
0: Спасибо, Вера. Спасибо всем. Всего хорошего.
1: Всего хорошего.
2: Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
3: В студии Наталья Быстрицкая. Завершаются работы по переоборудованию Flatiron Building в Нью-Йорке из офисного здания в жилой комплекс класса люкс. После реконструкции в здании появится 36 квартир, открытые планировки стоимостью от 11 до 58 миллионов долларов. В комплексе также предусмотрены бассейн, бильярдная, пиано-лаунж и велнес-центр. Реконструкция началась в 2023 году после нескольких лет простоя и споров между владельцами. Работы затронули и исторический фасад. Специалисты восстановили тысячи декоративных элементов и заменили более 1000 окон. Полностью завершить проект планируют в начале 2027 года. Экстремальная жара в Италии этим летом негативно сказывается на производстве и хранении сыров, особенно пармезана. В жару коровы дают меньше молока, надои этим летом сократились примерно на 10%. Знойная погода также бьет по хранилищам и так называемым сырным банкам, местам, где пармезан выдерживается годами. Процесс хранения становится дороже из-за роста цен на электроэнергию и увеличения расходов на охлаждение. Нэнси Киссинджер, вдова бывшего госсекретаря Генри Киссинджера, умерла в своем доме в Коннектикуте в возрасте 92 лет. Она родилась в Нью-Йорке, изучала историю в колледже, а после работала помощницей губернатора штата Нельсона Рокфеллера. В 64-м он порекомендовал ее как сотрудницу Генри Киссинджеру, который тогда преподавал в Гарвардском университете и в том же году развелся с первой женой. В 74-м пара поженилась. Генри Киссинджер занимал пост госсекретаря с 73-го по 77-й год. Он умер в 23-м году в возрасте 100 лет. Детей у них не было.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. На связи наш корреспондент из Москвы Иван Денисов. Иван, приветствую вас.
1: Здравствуйте, как всегда, рад нашей встрече.
0: Взаимно рад нашей встрече, Иван. На этой неделе выступила сестра Ким Чен Ына, руководителя Корейской Народно-Демократической Республики. Она сказала, что ни один северокорейский военнослужащий не послан в Россию, мы там не воюем и так далее. Это все фейковые сообщения, поскольку ранее появились сообщения о том, что посланы и будут посланы северокорейские военные, северокорейские солдаты и офицеры в Россию для того, чтобы они воевали в Украине. Но я ни одному ее слову не верю, поскольку мы прекрасно помним, во время Курской операции, которую проводили ВСУ, там, по-моему, 3000 военнослужащих корейцев воевали, половина из них погибла, а в то время говорили о том, что около 10 тысяч были посланы в Российскую Федерацию для того, чтобы, ну, видимо, пополнять ушедших. Так что можно не сомневаться, что и корейцы воюют, и не только корейцы. На этой неделе появились сообщения о том, что в зоне проведения вот этой так называемой СВО погибли 62 гражданина Ганы. Еще 15 числятся пропавшими без вести. Об этом заявил министр иностранных дел Сэмюэл Акудзета Аблаква. Не всегда легко выговорить эти имена и фамилии, но приходится нам, новостникам, с этим иметь дело. Он министр иностранных дел Ганы. Ну вот давайте с этого начнем. Опять-таки, и россияне всегда говорили о том, что у нас достаточно своих, у нас прямо такая энергия идет, когда люди приходят в военкомат. Я прекрасно помню, Медведев об этом неоднократно говорил, о том, что да нет, у нас просто отбоя нет, речь идет о пополнении, у нас с этим все в порядке. И северокорейцы воюют, и, как мы видим, и из Ганы воюют, и кубинцы, там кого только нет в российской армии сегодня. Но я уже не говорю о качественном составе самой армии. Мы прекрасно понимаем, что такое военнослужащие, которые пришел, отсидев там лет 10-15 в колонии. Иван.
1: Да, ну для начала, конечно же, то, что говорят северокорейские политики, это надо воспринимать с точностью да наоборот. И когда вот мы слышим подобные заявления, это надо воспринимать, ну, как подтверждение тому, что на самом деле корейцы, конечно же, воюют. Тем более в России об этом, насколько я помню, даже писали, и это не ставится под сомнение даже российскими официальными средствами массовой информации. И с чего вдруг северокорейцам вздумалось подобные заявления делать, сказать сложно. Ну, видимо, чтобы подтвердить таким вот извращенным способом. А с африканцами, да, тут как бы по-другому. То есть африканцев в России вообще стало побольше за последние 4 года. Ну, может, не так, как в Европе, но побольше. И трудовые мигранты из Африки появляются. А очень часто те, кто приезжает сюда вроде бы как трудовые мигранты, они вдруг потом оказываются на линии фронта, что, видимо, и произошло вот со многими из этих ганцев. И о чем, собственно говоря, ганский министр, среди прочего, и говорил, а почему вообще вдруг наши граждане оказываются где-то на передовой. А для российской пропаганды это проблема, потому что, с одной стороны, надо, как вы совершенно верно уже указали, постоянно поддерживать должное настроение, что народ рвется участвовать в боевых действиях, народ рвется на СВО, что прямо сносят двери военкоматов. А с другой стороны, ну, признаться, что есть желающие из других стран, но это тоже приятно, что, мол, у нас, вот видите, у нас такое благородное дело, что люди хотят нам помочь. Ну, или даже если они едут за деньги, то, значит, видите, мы не так, у нас не такие проблемы экономические, можем себе позволить и наемников только. То есть вот эта проблема перед пропагандой, она есть, и высказывания Лаврова, ну, здесь они по поводу встречи с ганским коллегой, они как-то традиционно непонятно бессвязны, что мы, мол, разберемся, мы посмотрим, но что, да, граждане вот других стран к нам приезжают, кто-то по идейным причинам, кто-то по финансовым.
0: Лавров сказал, что подписывают контракты африканцы с вооруженными силами Российской Федерации, и дальше, по его словам, часть из них делает это из чувства солидарности с Россией, другие по финансовым соображениям. Финансовые соображения я понимаю. Я бы еще, наверное, третью поставил причину. Это когда в отпуск ганцы идут. В 2014 году уходили же в отпуск в Донбасс, на Донбасс, военнослужащие. Вот те, нас там нет, и зеленые человечки в Крыму. А люди из Ганы, те, кто в отпуске, они хотят повоевать в Украине. Это тоже, мне кажется, причина. А вот что значит из чувства солидарности? Я не знаю, там его дедушка учился в институте Патриса Лумумбы, и внук теперь из чувства солидарности с Россией идет воевать в Украину. Что значит чувство солидарности для ганцев с Российской Федерацией?
1: Это, да, большой вопрос. Дело в том, что российская пропаганда, она вот пытается играть на два фронта, и, к сожалению, иногда это получается. Для западных правых вот этот образ Путина как защитника христианской цивилизации и борца с современным либерализмом, почему-то он с либерализмом сражается на территории Украины, но это как бы никого не должно волновать. Ну, некоторые полезные идиоты справа в это верят, к сожалению. А вот для стран третьего мира есть образ России и Путина, которые сражаются с западным империализмом. Сражаются, прямо-таки скажем, своим империализмом, получается, но это не важно. Важно, что вот этот образ такой, что Путин сражается с западными хозяевами жизни, капиталистами-империалистами, он, да, в Азии, в Африке насаждается, и вот отсюда и такая вот ситуация. Наверное, Лавров пытался донести именно это, что там ганские борцы, не знаю за что, очень хотят повоевать с американским империализмом и почему-то не могут найти иного места, кроме как в Украине.
0: Ну, Путин не только воюет в тех направлениях, которые вы указали, со своими, прежде всего. Несколько слов по поводу Льва Шлосберга. Он получил 11 лет. Он сам председателя партии «Яблоко». Мы с вами в прошлый четверг говорили по поводу того, что партии отказали в участии в выборах парламентских в Российской Федерации. Ну, и вот зампредседателя, он был какого-то регионального отделения партии «Яблоко» председателем на протяжении, по-моему, 25 или 27 лет. Ну вот он получил 11 лет, по-моему, с хвостиком тюрьмы за, ну, это, опять-таки, это фейковое сообщение по поводу военных действий. Я не знаю, там припишут все, что угодно. Если человека хотят посадить, то ему даже искать не особенно нужно. Я смотрел, кстати, буквально показывали в этих стримах, которые сейчас существуют, там показывают какие-то полминуты, минуты. Его последнее слово, судья ему вообще слово сказать не давала. Он пытался что-то сказать, она говорит, говорите по существу. Он говорит, я по существу и говорю, нет, вы говорите по существу. Ну, в результате как-то у него была речь, которую она постоянно сокращала таким образом. Я посмотрел в одном из сообщений, что люди вышли в его защиту. Вот это, ну, я не знаю, насколько это удивило, не удивило. Я всегда был уверен в том, что там есть люди, которые готовы в России выйти, которым не нравится, наверное, масса вещей в сегодняшней ситуации. И в данном случае они против этого приговора. Даже сообщение о том, что около 100 человек арестовали. Что вы знаете по этому поводу, прокомментируйте, потому что такое впечатление, что в России сегодня гайки уже вообще заверзнуты, и там пикнуть никто не может, боятся все.
1: Это мне напоминает что-то, знаете, из марксизма, ленинизма, сталинизма. Я точно не помню, как эта теория звучит, но смысл ее был в том, что чем ближе победа пролетарской революции, тем больше усиливается классовая борьба. И поэтому, хотя, естественно, мы всех побеждаем, враг везде обращен в бегство, и уже 4 года это продолжается, но вот враги все-таки находятся, и надо им устраивать такие показательные процессы, наказания и так далее. Поэтому перед выборами вроде поиграли в либерализм, о чем мы с вами говорили, прозвучали высказывания, что как-то многовато у нас запретов и карательных мер, и сразу после этого Надеждина спровадили за границу, Яблоко сняли с выборов и Шлосберга посадили. То есть карательных мер у нас оказывается много, и это плохо, но должно быть еще больше, как выясняется, ну, по логике. И да, похоже, в Москве уже начинаются какие-то недовольства. Естественно, ни слова в официальных средствах массовой информации о каких-то протестах не было. Но в телеграм-каналах того же «Яблока», да, писали, что куда обращаться задержанным, их родственникам, как себя вести. И интересный такой эпизод в метро. На таких информационных стендах со вчерашнего дня появилась новая бегущая строка, что в метро не надо вести экстремистскую деятельность и призывать к экстремистской деятельности. Как-то это на совпадение не очень похоже. На прошлой неделе я такого не видел, а вот после выступлений в защиту Шлосберга вдруг появились даже в метро такие своеобразные...
0: Нельзя призывать к экстремистской деятельности?
1: Да.
0: А вот, нужно еще сообщать об этом? Экстремистская деятельность уголовно наказуема сегодня.
1: Да.
0: То есть вот нужно так, сообщать, вот не убивайте, пишут, не убивайте, не воруйте такая, и не призывайте к экстремистской деятельности. Нужно сообщать, я говорю о том, что нужно сообщать, Иван, нужно сообщать, не убивайте, не воруйте, не конокрадствуйте, не казнокрадствуйте, не призывайте к экстремистской деятельности. Это же само собой разумеется. Если вы призываете к экстремистской деятельности, ну, Шлосберг на самом деле, он же экстремист. Раз он экстремист, он получил 11 лет. Человек должен сам прекрасно в нынешней России понимать, что экстремистская деятельность – это то, за что его покарают. Но это странные сообщения. Какое-то недоразумение вызывает.
1: Да, я сам несколько удивился. Тем более, знаете, как-то так, ну, понятно, когда пишут о террористической угрозе, а тут вдруг и такой вот стенд в вагоне, внизу, значит, погода, следующая остановка такая-то, и потом вот это вот объявление, которое я вам только что озвучил. Повторяю еще раз, на прошлой неделе не было такого, ну, совершенно точно могу сказать. А вот после снятия «Яблока» и приговора Шлосбергу вдруг появилось. То есть власть все-таки, видимо, чего-то забеспокоилась. И, естественно, что посадить, ну, не слишком юного человека к тому же за какие-то высказывания, которые вроде бы даже не он публиковал, там сложная ситуация на его странице, но, судя по всему, не он их выкладывал. Но это, да, перебор даже для нынешней российской власти. Но правило какое? Гайки надо завинчивать вовсю. Скоро выборы, а что после выборов? Люди сами теряются в догадках. Не то новая мобилизация, не то массовые какие-то экономические карательные меры. Обсуждаются даже возможности с изъятием вкладов у населения. Естественно, власти это опровергают, но такие слухи в России ходят. А перед выборами все возможные оппозиционные, даже подобие оппозиционных высказываний и людей, которые эти высказывания могут озвучить, устранить, людей запугать, ну и дальше будем смотреть.
0: Ну, я думаю, что перед выборами и у власти, и у народа настроения совсем не позитивные, не радужные. Наверное, это связано еще и с тем, что горит повсюду. Летят дроны. На этой неделе 800 с чем-то там дронов летело. На Москву только, по-моему, и Московская область в этом регионе, там 600 дронов. А люди начинают понимать, что рядом все взрывается, а для кого-то взрывается и в твоем доме, и в твоем районе. Затем цены на бензин. одно дело, когда бензин есть, а другое дело, когда ты бензин не купишь. Я так понимаю, что эта ситуация, мы говорили, в июне она была катастрофической, но как-то исправлялась немножко в июле, и все опять стало очень плохо в августе. Я вчера только читал сообщение, там выдают на каждого водителя машины какое-то ограниченное количество в разных регионах по-разному, но это и в Москве, и в Московской области тоже ограничение на выдачу бензина. Там, я не помню, там 40-50 литров на машину. Иными словами, ты нормально в этом плане не существуешь, но и придя домой, ты тоже беспокоишься, поскольку летят дроны, и под тобой все горит. Начинают понимать, как я тогда рассказывал, когда женщина, когда ударили по одному из Wildberries и задают вопрос, ну а как вы видите, что происходит? Она говорит, по-моему, война. По-моему, война. Это она отвечала на вопрос где-то в конце июня, я тогда об этом говорил. Наконец, до россиян начинает доходить, что события 22-го года, они бумерангом возвращаются в их дом. А война не бывает другой. Это так казалось, что мы там будем убивать, вы там будете получать удовольствие от того, что вы сбрасываете энергию, но к нам ничего не придет, а у нас все будет спокойно, не получается.
1: Да, это происходит, и сегодня вот я тоже видел сообщение, опять же, по официальным каналам, что проблемы с топливом снова возвращаются. Ну, в той статье назывались регионы российские, там Москва не упоминалась, но в Москве проблемы, конечно же, тоже неизбежно возникают. В статье туманно сообщалось, что проблема с ремонтом НПЗ, не уточнялось, почему этот ремонт вдруг понадобился. Вот ни с того ни с сего НПЗ стали массово закрываться на ремонт в России. Именно сейчас. И да, вот эти участившиеся удары по складам маркетплейсов, они тоже сказываются. То есть сейчас, ну, я вот, да, сам слышал диалог в одном таком пункте выдачи заказов между клиенткой и клерком. А если мой следующий заказ сгорит, такое возможно? Да. Отвечает клерк. Сейчас запросто. А деньги мне вернут? Ну вот обращайтесь туда-то, туда-то, туда-то. То есть уже, с одной стороны, да, людям это не нравится. С другой стороны, видите, люди ко всему так или иначе адаптируются. И вот тот факт, что удары по складам маркетплейсов, сгоревшие заказы, это уже стало частью повседневной жизни. Ну, это безумие, да, но это вот действительно стало восприниматься как должное.
0: Германия не изменит свой подход к поддержке Украины, несмотря на заявление главы МИД России Сергея Лаврова о жестком ответе Москвы. Так заявил представитель Министерства иностранных дел Германии. Он давал интервью Die Welt. Немножко об этом. Как, опять-таки, и этот ответ, его как-то комментируют в Москве?
1: Ну да, тем более там ответ, что было уже два. Вчера там же Лавров что-то стал опять кулачонками сучить и угрожать Германии и Соединенному Королевству, среди прочего. Что и Турция, в общем, полный набор.
0: Что Запад подпитывает вот машину военной поддержки Украины, как он сказал.
1: Да, то есть я напомню вам, по мнению Российской Федерации, которые пользуются иранскими дронами, пользуются наемниками. Главная проблема в том, что Запад помогает Украине. Вот, нельзя помогать Украине, нельзя отправлять оружие на Украину.
0: Нет, но вы забыли еще северокорейские крылатые ракеты и баллистику.
1: Да, то есть не нам помогать Иран можно, а Украине ни в коем случае. И поэтому всякая страна, которой Украине помогает, вот Лавров стал им угрожать. Но на ответ последовал ожидаемый. Сперва вот представители Германии, сказали, что нам как-то ваши угрозы совершенно неинтересны, и помогали Украине, и будем помогать. И потом и новый премьер, они там быстро меняются, но тем не менее, новый премьер королевства Британии и Северной Ирландии Бёрном, он тоже ответил не далее, как вчера, насколько я помню, что нам опять эти угрозы ничего не значат, мы Украине помогали, помогаем и будем помогать. И, судя по публикациям в британской прессе, ну, я с ними немного лучше знаком, чем с немецкой, естественно, а британская пресса в основном и правая, и левая, кстати говоря, Бёрнема в этом поддерживает, что нам угрозы Лаврова, они пустой звук. Поэтому это угрозы больше для внутреннего использования. А в российских средствах массовой информации, ну, это комментируется, что вот непримиримый Запад и дальше хочет нагнетать проблемы и создавать конфликты, и что мы-то вот хотим как лучше, мы хотим победить Украину побыстрее, и все будет хорошо. А Запад нам вот проклятый мешает и не хочет ничего менять.
0: Нет, ну это двойные стандарты, мы неоднократно с вами их отмечали, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Для Лаврова, для всей этой верхушки российской власти, они же Юпитеры, они же божественные. А то, что позволено России, не позволено Украине. То, что позволено России, не позволено Западу. И когда России поставляют вооружение, мы только что говорили, и военнослужащих, то есть и физическую силу, это нормально. Причем это все же на официальном уровне происходит. Все знают прекрасно об этих поставках. А вот когда Украине кто-то помогает, то с нами воюет Запад. Но здесь то же самое. Я перешел бы еще к одной любопытной теме. Это касается и установки, что в Украине ведь неонацистский режим. Там же демилитаризация и денацификация. Это были заявленные темы изначально Путиным еще в 22-м году, 24 февраля. Мы идем уничтожать неонацистский режим, главного неонациста, еврея Зеленского, и будем делать это беспощадно. Ну, вот уже 4,5 года. Кстати, 4,5 года исполнится 24 августа. Вот сегодня 20-е. 24 февраля Российская Федерация напала на Украину. Все можно было бы, о чем мы говорим сейчас, просто все эти темы закрыть, просто прекратив военные действия. И перестали бы лететь дроны по различным целям в Российской Федерации. И с бензином все было бы в порядке. Масса вещей бы изменилась в Российской Федерации. Вот, и Шлосберга не посадили. Но война происходит. И здесь... Вот эта установка, мы выступаем против неонацистского режима. Вообще мы последний оплот западной цивилизации. Мы против и ЛГБТ+, и против неонацистов, мы против вот этой политики «Воук». У нас христианские ценности. Вообще мы самые лучшие христиане, самые убежденные верующие люди во всем мире. Мы, россияне. И здесь как-то не укладывается в голове сообщение о том, что американский рэпер Канье Уэст, он сейчас выступает под сценическим именем Е, он неоднократно заявлял о своем антисемитизме. Он выражал поддержку и продолжает выражать Адольфу Гитлеру. За это он лишился, я говорил неоднократно в своих программах, и не только я, естественно, он лишился спонсоров, поддержки, он потерял массу денег, а зарабатывает он не только на концертах, и не столько на концертах, поскольку многие отказались, отменили выступления его и в Европе, и в Соединенных Штатах. Он известный антисемит и неонацист. Так вот, антисемита и неонациста приглашают в Россию 10 и 11 октября. Канье Уэст выпустит на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге. Причем, по словам организаторов, за первые два дня они продали более 100 тысяч билетов. Я вчера слышал интересное сообщение. Там в билете иногда надо читать то, что... Я всегда рекомендую читать. То, что написано мелкими буквами где-то там внизу. Так вот, на билете написано, что в случае замены исполнителя... деньги за билет не будут возвращены. это любопытная такая. Ведь поговаривают, что, может быть, с ним шаман будет выступать. Вот, рвется этот руководитель Ленинграда, Шнуров. Но если не приедет Канье Уэст, может быть, Шнуров шамана будут выступать, и эти деньги не вернут тем, кто придет в «Газпром-арену» в Санкт-Петербурге. Тоже любопытный такой момент. Им никто деньги не вернет, если Канье Уэст, его концерты не состоятся. Но давайте считать, что состоятся. Даже уже не важно, состоятся они или нет. Разговор идет о том, что Канье Уэст говорил, что он просто в восторге от Путина, и он очень бы хотел с ним встретиться. Неонацист встречается с президентом, который 4,5 года борется в Украине против неонацизма. Как-то в голове это не укладывается, хотя все, что касается сегодняшней России, не может такой комментарий содержать. Там все может происходить совершенно иррационально, и с этим уже нужно согласиться.
1: Уэст, это, конечно, очень странный персонаж. Я сам не пойму, не то у него действительно, как иногда пишут, там после автокатастрофы или еще чего-то, проблемы с головой, не то он слишком увлекается эпатированием публики, не то просто идиот. Про таланты музыкальные я ничего не могу сказать. Я рэп не воспринимаю как музыку вообще. Может, он и хороший певец, я не знаю. Но за последние годы действительно его высказывания, они метались из стороны в сторону. То он вроде бы к консерваторам пытался прибиться и к Трампу, до того за Обаму агитировал. Потом, да, вдруг полюбил Гитлера и так называемую Палестину, полюбил Путина, и где там его сценический образ, где его глупость, где что, уже непонятно. В Европе его концерты, да, регулярно отменяют. В Польше министр культуры Мария Сенковская заявила, что в стране, пострадавшей от нацизма и от Холокоста, таких людей, в общем-то, не очень хотят видеть. И, кстати, она представительница польских правых, что интересно. И вроде бы концерт отменили. А вот теперь, да, в России он засобирался. И на самом деле реакция российской пропаганды, это, наверное, лучшее, что он сделал и сделает, если он действительно здесь выступит. Потому что как себя вести, видно, ни наши политики, ни пропагандисты не понимают. С одной стороны, знаменитость едет в Россию. Замечательно. С другой стороны, нацисты едут в Россию. Это же ужасно. И вот наши пропагандисты, политики мечутся. Не то они за, не то они против. Надо устраивать встречу Уэста с Путиным или не надо. Если надо, то там из него анализов надо брать, сами знаете сколько. Потому что Путин же у нас очень боится, что его заразят чем-нибудь. Согласится ли Уэст на все эти анализы?
0: А если его неонацизмом, заразит Канье Уэст? Не дай бог.
1: Да, да, не дай бог. Так что вот пропаганда наша мечется и не знает, как реагировать. Ну, а вот все эти поп-культурные лакеи, вроде Шнурова да Шамана, ну, для них это, конечно же, будет пик карьеры. Они тут их за пределами России никто не знает, а тут они рядом с Уэстом выступят, пусть он и скандальный, и все такое прочее. Они очень хотят, чтобы он приехал.
0: Ну, тут по-разному, разные сообщения. Вроде бы Шаман, говорят, отказывается, а Шнуров очень хочет, но его пока не приглашают. А что касается реакции, вот Елена Дропека из «Справедливой России», ничего о ней не знал, вот сегодня сообщают о том, что она считает, что концерты Канье Уэста нужны России, видимо, и с точки зрения пропаганды, идеологии. Это замечательно, когда нацист выступает в Санкт-Петербурге, городе, который пережил блокаду. И она даже заочно поблагодарила рэпера за то, что он согласился приехать, она говорит, на фоне антироссийской истерии. А Светлана Журова из «Единой России», она вообще рассуждает о возможной встрече вот как раз Уэста с Путиным. Ну и все как раз это и отмечают, что, наверное, придется сдать тест на ковид, поскольку Путин боится муху пролетающую, там не может быть рядом. Вот. Но это давняя мечта Уэста, встреча с Путиным. Он давно высказывался о симпатиях к российскому президенту, причем уже много лет подряд. На самом деле, непонятно, о чем там мечтает он, но он однажды действительно назвал себя молодым Путиным, вот вплоть до этого. Вот так.
1: А с Дропека, вот тут самое замечательное, это Дропека, потому что она актриса до того, как стала политиком. Ее самый знаменитый фильм, если кто запамятовал, «А зори здесь тихие». О войне, о борьбе как раз с нацистами. И сегодня она заявляет, что вот очень хочет видеть нациста в России. Ну, вот это, конечно же, курс карьерный, будь здоров какой. А что касается Уэста, ну, да, такая публика, как он, ожидаемо, как кто там, Че Гевара себя называл, Сталин II, насколько я помню. А, ну, Уэст, да, значит, у нас молодой Путин. Не такой уж он и молодой, конечно, но это уже другой вопрос. Но вообще, если их встреча состоится, то это, конечно, будет нечто. Я бы хотел на такое посмотреть.
0: Я сейчас нашел, возвращаясь к нашей теме, которую мы с вами обсуждали, по поводу заправок. Лимит в Москве 60 литров, сети АЗС «Татнефть» отпускают до 50 литров бензина и до 60 литров дизеля. В столице наблюдается дефицит бензина 95-го. По состоянию на вечер 18 августа он был только на одной заправке. Сообщают также, что газета «Известия» по состоянию на 16 августа бензин и дизельное топливо были в наличии только на 28% российской заправки, российских заправок. Ну и министр энергетики Цивилев, он заявил, что бензин и дизель на заправках есть, но признал, что на АЗС выстраиваются очереди. Есть, но очереди выстраиваются. Как вы говорите, на ремонт ушли. Ушла на базу. Заправщица ушла на базу.
1: Говорили, вот ни с того ни с сего, вроде все есть, а на заправках почему-то нет. Как в советские времена, честное слово.
0: Иван, время в нашей программе подошло к концу, первой ее части. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Вернемся к этим темам и к другим в следующий четверг. Всего доброго.
1: До встречи.
2: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмми на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
3: Бесплатные программы «Прикей и Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки к киндергарден. Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
2: Счастливое детство начинается здесь.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: Oceanfront views, great amenities.
6: Planning our next vacation?
5: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
6: Find anything good?
5: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
6: It has great rehab, right?
5: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
6: Perfect.
7: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
8: И помогают друг другу их пережить.
9: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
10: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
9: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: На связи наш корреспондент из Израиля Александр Маестровой. Александр, приветствую вас.
1: Здравствуй, Геннадий. Добрый день.
0: Александр, Financial Times пишет о том, что Иран готовится наносить удары по Европе. Какое-то количество недель назад мы с вами говорили о том, что планировалось Ираном нанести удар по Болгарии. Там недовольство было определенное. Но вот теперь Financial Times пишет, что удары по Европе. Как это все комментируют в Израиле?
1: Вы знаете, интересно то, что, Геннадий, судя по всему, во-первых, иранцы действительно готовы пойти во все тяжкие и нанести удар и по Болгарии, возможно, и по каким-то другим странам. По Кипру они уже наносили удар, там британская авиабаза расположена. Она использовалась, кстати, во время военных действий в одной из на одной из стадий конфликта. Так что вполне возможно они это сделают. В Израиле относятся к этому, вы знаете, с какой-то такой некой иронией. Говорят, посмотрите, всегда Израиль участвовал во всех войнах, практически во всех, вне зависимости от того, кем они велись, когда они велись, с кем они велись. И вот сейчас удивительный и даже какой-то уникальный момент. Израильтяне чувствуют себя как зрители на балконе. Но вот вокруг происходит что-то, какая-то драка, потасовка, кто-то в кого-то стреляет, кричит, кто-то кому-то угрожает, соседи бьют, стекла им бьют и так далее, и так далее. А сам Израиль остается, в общем-то, таким островком спокойствия. Надолго, ненадолго, очень трудно сказать. Но вот, так, вот такое забавное ощущение какое-то, знаете, немножко, Геннадий, сюрреалистическое. То есть Израиль уже на протяжении этих месяцев не принимает участия, не подвергается обстрелом, по крайней мере, со стороны Ирана. Я не говорю о Газе и Ливане, конечно. Но вот это вот довольно забавная ситуация. Ну, а если говорить в целом про геополитический аспект всего этого, то, судя по всему, да, иранцы готовятся к тому, что будет такая апокалиптическому сценарию, давайте скажем. То есть они готовятся пойти на бой и выиграть этот бой, потому что за ними стоит Аллах, и Аллах их поддержит, и враг дрогнет, и так далее. По всей видимости, многие из них в это верят, а даже если они не верят, то делают вид, что в это верят. И они готовятся к разного рода своего таким операциям. Но вот обстрелы, конечно, американских баз, обстрелы княжеств Персидского залива, Иордании, Саудовской Аравии с помощью хуситов, и с помощью шиитских боевиков, и даже европейские страны, вот, которые вы упомянули, Болгарию, Кипр в том числе, Грецию вполне возможно. Кроме того, они рассматривают еще вариант повреждения оптоволоконных кабелей. А что значит повреждение оптоволоконных кабелей? Это мощнейший удар, действительно мощнейший по экономике, по финансовому сектору. То есть зависают банковские переводы, глобальный цифровой затор, падение скорости. Просто нарушаются все коммуникации экономические. Они их буквально прерывают на корню. И это коснется всяких облачных провайдеров, в том числе и Amazon, и Google Cloud, и прочих. Это ударит, кроме того, не только по арабским странам, но и по Израилю тоже косвенно. Но еще больше это ударит по таким странам, как Индия, как Китай, потому что именно эти страны Юго-Восточной Азии, они тесно связаны вот по этим средствам коммуникации со странами Персидского залива, то есть они пострадают тоже очень и очень. Это действительно, говорят даже, вы знаете, что 60% западного трафика Индии идет именно через этот коридор. То есть, представляете, а Индия гигантская страна с гигантскими потреблениями, гигантскими объемами экономики, и то же самое и другие государства, и Китай, и так далее. То есть они намереваются просто отрезать весь мир. Это еще одна мера, которую они могут могут предпринять. И я предполагаю то, что я всегда говорил, что они перейдут еще и к террору в тех странах, где они смогут это сделать. То есть и в самой Америке, и в Западной Европе, где у них куча своих ячеек, оперативных, террористических групп и так далее. В Африке, конечно, в Латинской Америке, в Юго-Восточной Азии и так далее. То есть они готовы вот этому судному дню, когда должен прийти Махди и 12-й потерянный имам, и они могут постараться этот день приблизить. Уже я не знаю, чем это кончится, но могут постараться. Поэтому я повторяю, на мой взгляд, вот эти вот игры с ними, они очень, действительно очень опасны. Их режим надо обрушивать моментально и системно. Это опять-таки мое мнение, Геннадий.
0: Любопытно, вот эти все заявления «мы ударим по Европе», это же такой бумеранг. На самом деле Европа, когда Трамп просил европейские страны принять участие в иранской кампании, которую вели две страны, Израиль и Соединенные Штаты, европейцы отказались. Они же сказали, это не наша война. Ну, понятно, они реагировали там на известный такой мем уже стал Трампа, это не наша война. Но, тем не менее, это не наша война. Мы не будем помогать Соединенные Штаты, Израиль, вы сами разбираетесь с Ираном. Ну вот теперь это им возвращается. Здесь это любопытный, конечно, момент. А я просто добавлю, это диверсия по оптово-лаконным кабелям. Это именно планируется в Ормузском проливе, на дне Ормузского пролива. Не просто где-то там.
1: Совершенно верно. Там проходит очень много, огромное количество этих оптоволоконных кабелей проходит там. И действительно, если они выведут их из строя, это будет массированный такой удар по глобальной экономике. А что касается Европы, вы знаете, но они же всегда, они исторически все время пытались сделать вид, что они ни с кем не воюют. Даже вспомните преддверие Второй мировой войны, что мы заключим договор, у нас все будет в порядке, нас никто не тронет. Это их тактика, это уже их какая-то такая, какая-то жизненная позиция своего рода, которая просто проходит такой красной нитью через всю их последнюю историю. И они не делают никаких выводов из своей истории, они не понимают, что если они не хотят с кем-то воевать, то это не значит, что их враги не хотят с ними воевать. Их враги-то очень хотят их разрушить. Но до них это не доходит. Они думают, нет, иранцы нас не тронут, ведь мы же их не трогаем. Ну, посмотрим.
0: Если мы говорим об эскалации, то один из вариантов – это убийство президента Трампа. Мы помним всю эту историю, которая произошла совсем недавно, когда Трамп возвращался с саммита Тихоокеанского сотрудничества, и вот этот борт один, Air Force One, он не использовал, а тайными какими-то путями его перевезли на самолет старый Air Force, и на новом улетели журналисты, все остальные, а вот на старом Трамп улетел, по-моему, в Великобританию, он приземлился на базе американской. Это идея фикс для иранцев, и там даже проходят различные программы в средствах массовой информации, собирают, оказывается, деньги для убийцы, то есть потенциальный убийца Трампа, для него собирают деньги, чтобы оплатить его услуги, киллера. И вот на одном из каких-то телеканалов иранские телезрители собрали 81 миллион туманов для убийцы Трампа. Ну, это вот эти тугрики иранские, это туманы, там у них валюта. Но, казалось бы, внушительно, 81 миллион, причем там присутствовал какой-то миллиардер, миллионер иранский, он добавил для полного счета 81, 19 миллионов он еще добавил туманов, чтобы 100 миллионов туманов собрали для убийцы Трампа. Вот так, столько денег, совершенно сумасшедшие сумма для одного человека, столько собрали, чтобы он убил Трампа. Правда, когда пересчитали на доллары, это оказалось 435, нет, не тысячи, не миллиона, 435 долларов. Даже до полтысячи не дотянули. Сильная компания.
1: Не дотянули. Да, да, да. А сама эта программа называлась «Коран ТВ», на минуточку. То есть благое дело. То есть все правоверные должны как-то вот вложиться и помочь своему значит, избранному святому совершить доброе дело. Но вообще-то, вы знаете, если серьезно, я бы не относился к этому с юмором. Они действительно это хотят сделать. Они жаждут этого.
0: Мы сейчас, помните, мы сейчас говорили, показываем, что различные коллекторы собирают на убийство Трампа. Это мы говорим об этой программе. Ну, такой анекдотичный случай, поскольку сумма $435 собранная, она не вызывает ничего, кроме улыбки. Но на самом деле речь-то идет об убийце для Трампа и убийство Трампа. Так вот, различные коллекторы, там они собрали уже около $40 миллионов.
1: Да-да-да, понимаете, они же, помните, они даже поставили такой, ну, киношку такую, сделанную искусственным интеллектом, о том, как они убивают Мелани Трамп. Они показывают, причем, куда Мелани Трамп ездит, где она сидит в кафе, куда, какие магазины она заходит, в каких парикмахерских она стрижется. То есть они к этому относятся вполне-вполне серьезно. И сына Трампа, кстати говоря. Я бы не скидывал. Это сумасшедший режим. Это совершенно безумная теократия фанатичная, которая, чувствуешь, она загнана в угол. И они действительно, я думаю, не стоит их недооценивать. Вообще, таких людей недооценивать абсолютно не стоит.
0: Ведущая на этой программе, она говорит, сообщение о смерти Трампа – коллективное желание всего иранского народа. Ну, как при любом вот таком режиме, они представляют весь иранский народ. Мы знаем, что в иранском народе там десятки тысяч поубивали в начале этого года, которые были против этого режима. Но ведущая об этом, видимо, не знает. По крайней мере, она об этом молчит. И вот дальше она говорит, сколько вы готовы дать тому, кто его, то есть Трампа, убьет. Я надеюсь, сумма будет внушительная. Ну вот, собрали $435 американских, такую внушительную сумму. Но еще раз говорю, это просто анекдотичный случай, но режим, он нацелен на убийство. И в данном случае убийство президента США.
1: Он нацелен, Геннадий, и еще один момент, который я хочу напомнить, что за время правления Байдена и Камалы Харрис миллионы, сколько их там было, 8, 15, 20, я не знаю, вы лучше меня знаете, я читал разные цифры, пересекли американскую границу и попали в Америку. И среди них были в том числе иранцы, и пакистанцы, и афганцы, шииты, неважно кто, которые там уже вполне возможно окопались, и которые могут и пытаются наверняка перейти от слов к делу, то, что называется. Так что я считаю, что с этими ребятами надо, ну, нельзя пытаться помириться со скорпионом, знаете, вот погладить его, приручить. Нет, скорпион не приручаем, только вы дотронетесь до него, он ужалит вас.
0: Еще одна тема, у нас осталось минуты две-две с половиной. Китай финансирует антиизраильских агитаторов Великобритании с целью, как сказано, сеять раздор и хаос. Это Telegram сообщает об этом.
1: Вы знаете, эта группа, они финансируют Code Pink. Что такое Code Pink? Это крайне агрессивная феминистская группировка. Вот эти вот девушки в розовом, там, с фиолетовыми волосами. Ну, все как надо, все как доктор писал. Вот они их финансируют. И понимаете, в чем дело? Ведь суть-то в чем? Что и Китай, и Катар, и Турция, и Россия тоже, они все, цель их какая? Дестабилизировать западные демократии. Соединенные Штаты, Англию, неважно. Через финансирование всех этих якобы правозащитных там общественных групп. Вот сегодня, вчера они финансировали Black Lives Matter, потом они финансировали Свободной Палестине, теперь они будут финансировать еще что-то. Мы финансировали и экологическую справедливость с Гретой Тунберг. То есть это гигантская индустрия, цель которой раскачать ситуацию, создать атмосферу хаоса, страха, растерянности, смуты. И таким образом сделать все, чтобы эти страны, западные страны, пошли ко дну. Это финансирует, кстати говоря, некто Невиль Сингхэм. Он миллиардер, крайне левый миллиардер, он живет в Таиланде, а жена у него еще более левая. Хотя не знаю, кто из них более левый. Джоди Эванс ее зовут. И вот она-то и является основательницей этой Code Pink. Так что цели их вполне и вполне ясны, Геннадий. Кстати, среди к ним, их сторонникам относится, помните, Джереми Корбин Великобритании, страшный антисемит, бывший лидер либористов и ярый исламист, хотя он сам вроде бы как ирландец, христианин, но это сути дела не меняет. Вот таковы их методы, собственно говоря, такие их цели.
0: Отношения с Китаем у Израиля ведь вроде нормальные, да? Как это вообще выглядит?
1: Нет, сейчас очень плохие, Геннадий, очень плохие. Они были нормальные до 7 октября 2023 года, и после этого Китай как перевернуло. Вся его пропаганда и медиа, и политическая, и СМИ, и, не знаю, все социальные сети, они так с таким поношением обрушились на Израиль, что даже здесь этого не ожидали, честно говоря. Были достаточно разумные, выверенные отношения. Биби Нетаньяху даже хотел ехать в Китай, но потом все прекратилось.
0: Александр, я благодарю вас за информацию и комментарии. Время в программе подошло к концу. Прощаюсь с вами до понедельника. Всего доброго.
1: Всего доброго.
2: Здравствуйте, это Ольга. Хочу поделиться радостью. 3 месяца назад я начала пить водородную воду. И это похоже на чудо. Отметила у себя укрепление иммунитета, улучшение пищеварения и веселое настроение. Не ожидала такого эффекта.
3: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.

0: установки памятников, новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
1: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: сталкиваются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Если вы уже ready, тогда... Ну, конечно же, вы готовы! В эфире программа диджея Дусика «Пророк». Пророк.

Курт Малу, обладатель уникального баритона. Новый романтик, взявший за основу гламур и манерность Брайана Ферри. Начавший свою творческую линию арт-панк-группа в середине 70-х годов, первый сольный сингл «Giant Lady» был выпущен в сотрудничестве со второй половинкой главного детища Курта дуэта «Дабла» Феликсом Хогом. Группа тогда имела другое название – «Пинг-понг». В начале 80-х годов, в течение 2 лет, группа из 3 молодых музыкантов выступала на различных фестивалях совместно с Montreux Jazz. В 83-м году Малу и Хог решили создать свой дуэт, который дословно назвали «Дабл». Стартовый сингл «The Captain of Her Heart» с первого альбома «Blue» поразил всех по своей красоте и вальяжной манере исполнения. А сам альбом «Blue» был реализован в более 50 странах мира. Альбом «Blue» в какой-то степени становится законодателем моды современного поп-джаза.

1987 году Курт Малу и Феликс Хог записывают второй и последний альбом «Double». Эта работа уникальна по своим визуальным перформансам в видеоклипах. Отдельная признательность Хербу Альперту и его «Easy Listening» трубе на заднем плане, гармонично вписанной в этот мелодичный пейзаж.

1990 году Курт возвращается, но уже в формате сольной работы «Сингл». После звуковых экспериментов альбома «Дабл» «Сингл» служил игровой площадкой для других музыкальных стилей.

Курт Мало продюсирует альбом вместе с Майком Пелло из группы Шаде, последний, который микшировал Дабл. В это самое время у Курта произошли изменения в личной жизни. Он вступил в брак, становится отцом дочери и 3 года спустя сына. Для записи в 95 году альбома Soul and Echo Курт возвращается в легендарную студию около Колон, где он уже работал с Риной Тинер в альбоме Blue. И душа и эхо реверберируют улицы Парижа и домашний очаг счастливого семейства Малу с 86 по 93 год.

2006 году Курт совершил грандиозное возвращение с альбомом «Loopy Avenue». 4 проверенных временем хита из багажа 80-х «Дабл» плюс 8 прежде нереализованных тем «Курт Малу» и «Дабл» явилось результатом творческого союза с музыкальным директором «Нью Джаз» группы «Дефаз» Питом Баумгартнером.

Музыка Курта Малу и Дабл по-своему хороша. Она отправляет нас в эпоху новых романтиков и поэтов, в то же время окружает современным саундом и прекрасными аранжировками.

0: Рок. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы,
2: тараканы. Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
14: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
13: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
14: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
13: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
14: и качественней.
15: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Вы слушаете «Пророк». В студии диджей Дусик.

0: Пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
2: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
2: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
3: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.

из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.

0: В Нью-Йорке 6 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Буслицкая. Альянс болельщиков из всех 6 конфедераций и Международной футбольной федерации запустил петицию с призывом к уходу Джанни Инфантино с поста президента. Один человек, похоже, считает, что он важнее футбола. Его позорная попытка продать чемпионат мира частным инвесторам стала предательством, которое футбольный мир никогда не забудет, сказано в тексте. Помимо отставки Инфантино, фанатские группы также требуют провести управленческие реформы FIFA. 28 августа произойдет частичное лунное затмение, во время которого более 90% диска Луны окажется в тени Земли. Из-за прохождения солнечного света через атмосферу планеты спутник приобретет красновато-бурый оттенок. В зависимости от состояния атмосферы оттенок может варьироваться от темно-красного до багрового. Британский граф Чарльз Спенсер, младший брат покойной принцессы Дианы, планирует выпустить биографическую книгу о ее жизни. По словам графа, он хотел изложить свои мысли в преддверии 30-й годовщины со дня смерти принцессы. Книга под названием «Лебединая песня. Диана, моя сестра» будет опубликована уже в сентябре. Также Спенсер добавил, что цель книги – донести правдивую информацию в позитивном ключе. Диана погибла в результате автокатастрофы в Париже. Машина, пытаясь оторваться от папарацци, на большой скорости врезалась в стену туннеля, а затем в колонну, разделявшую потоки движения, и перевернулась. В аварии погиб и сын египетского миллиардера Доди Аль-Фаед.
0: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Меня зовут Владимир. У меня были проблемы с суставами, но после 3 месяцев употребления водородной воды боль стала все меньше беспокоить. Я снова начал активно заниматься своими любимыми делами.
1: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.

0: эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
1: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
2: Вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым мы приветствуем еще одного участника нашей творческой радиобригады, писателя Геннадия Стальнича, умного человека в Нью-Йорке. Ну и, конечно же, вас, уважаемые слушатели, в эфире радио Дэвидсон на волне 620 АМ. Я всегда называю сегодняшнее число, 21 августа, например, сегодня, просто потому что я, например, иногда даже забываю и месяц. Тогда, когда мы жили в частном доме, я помню, что какие-то два дня были, когда Левинсон выставлял мусор, и тогда я знала, что это, предположим, вторник и пятница. Вот так проходит наша жизнь. Но от юмора к серьезным вещам. Сегодня Международный день памяти жертв терроризма. Как только я прочитала эту строчку в календаре, я прям молниеносно вспомнила, когда я приехала в Израиль, произошел взрыв автобуса на Дизингов, и погибли тогда более 50 человек. И меня поразило, что об этом, ну, разве что только в легкую сообщили, и все, никаких ни обсуждений, ни сочувствий, ничего мировая общественность не высказала. И это был, наверное, 91 год. Вот, потом была дискотека «Дельфинарий», если вы помните. И потом я работала здесь на другом телевизионном канале, и у нас была прямая связь с Израилем, и показали девочку, которая была, ну, такая просто неземной красоты. По-моему, даже она в модельном бизнесе принимала участие, такая блондинка голубоглазая, очень-очень красивая. А потом, после вот этого взрыва, она вообще ничего не понимала. Она была изуродована вся. Ее зашили по кусочкам, и она выжила благодаря просто своей молодости. Потом я помню, как солдаты израильские, возвращаясь на побывку, там, допустим, на шаббат, если их отпускали, они ловили попутные машины, и очень часто там сидели переодетые террористы, переодетые или в израильскую форму, или, ну, косящие под израильтян, да, и потом похищали вот этих солдатиков. Ну, и 11 сентября, и 7 октября 2023. Еще было и посольство в Иране, например, в 79 году, когда посольство США, я имею в виду, когда студенты Ирана захватили в заложники вот сотрудников посольства и удерживали их 444 дня в плену, потом освободили. И я вот при этом хочу все время обратить ваше внимание на то, что это террористы. Это не мусульмане, это террористы. У них, наверное, какие-то свои причины. Может быть, кто-то, как говорили раньше, за бабки, кто-то что-то придумал и так далее. Вот чтобы мы с вами не ошибались и не обвиняли всех мусульман. Потому что я уверена, что среди мусульман огромное количество, только не огромное, наверное, может быть, и все, кроме вот этих, которые совершают кровавые преступления, все люди хотят жить как люди. Поэтому, чтобы у нас не было ненависти. И я сейчас зачитаю исторические факты, как я это обычно делаю. 1825 год. В Одессе был открыт музей древностей. 1841, это все 21 августа, Джон Хэмптон запатентовал подъемные жалюзи. Я одно время говорила «жалюзи», но это неправильно, это французское слово. 1902 год, основан «Кадиллак», отделение концерна General Motors по выпуску легковых автомобилей класса «люкс». Это название в честь Антуана де ла Мот Кадиллака, основателя города Детройт. 1911. Из Лувра похищена картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Через два года картина была обнаружена во Флоренции, и задержанный позднее похититель, звали его Винченцо Перуджия, сказал, что он просто хотел картину вернуть Италии, поскольку Наполеон I украл этот шедевр. 1922 год. Начались первые в мире, тут у меня стоит знак вопроса, может быть, меня кто-то сможет опровергнуть. Так вот, начались широковещательные трансляции через центральную радиотелефонную станцию в Москве. 1924 год. Открылся государственный Пушкинский заповедник. Мы с вами знаем, это Михайловское, Святые Горы, Сергей Довлатов. Многие свои рассказы посвятил этому периоду своего творчества в Михайловском. И 1986 год. СССР официально объявил о том, что катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла по вине или халатности, нам знакомое слово, персонала. Я предложила нашему Геннадию поговорить на эту тему. Он прислал мне палец вверх, в том смысле, что он готов. Я вас приглашаю, дорогие друзья, потом принять участие тоже в разговоре 718-303-90-90. У Геннадия возникли еще какие-то темы, потому что вокруг вот сегодняшнего числа плюс-минус, я, например, вспомнила также события в Чехословакии в ночь с 20 на 21. Мы можем и об этом поговорить. Но вначале разрешите мне поприветствовать нашего почетного Аксакала Дэвидсона Радио на волне 620 АМ, писателя Геннадия Станича. Здравствуйте, Геннадий. Алло? Алло, алло, алло. Геннадий, я слышала ваше дыхание, и алло. Надеюсь, что буду продолжать его слышать дальше. Здравствуйте, пожалуйста.
3: Да, вот. Здравствуйте, Марина. Доброе утро, Акмаль. Приветствую аудиторию Дэвидсон Радио.
2: Ну вот давайте начнем с того, что в 86-м официально объявили о том, что катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла по вине персонала. Я, честно говоря, не очень хорошо знаю подробности. Рассчитываю на вашу
3: информацию. Официально причины, комиссия, которая озвучила официальные причины аварии, которая произошла в ночь на 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции, были следующие, что неудачный эксперимент по испытанию систем безопасности на малой мощности, да, действительно проводился этот эксперимент плановый, конструктивные недостатки ядерного реактора типа РБМК, это автором, в принципе, как бы, проектов этих реакторов был одним из авторов, главных авторов был знаменитый академик Александров, и нарушение регламента и правил работы оперативным персоналом. Ну, то есть, грубо говоря, халатность персонала, нарушение каких-то правил при проведении эксперимента. Я должен сказать, что, Марина, ведь суд, который состоялся, да, впоследствии, где судили людей, которые считали виновными в том, что произошла эта авария. Следствие было открыто против 7 человек, но двое из них, начальник смены Александр Акимов и старший инженер управления реактором Леонид Топтунов, они не дожили до суда, они умерли от острой лучевой болезни в мае 86 года. Под суд попали 5 человек, это был Виктор Брюханов, директор станции, главный инженер Николай Фомин, начальник смены станции Борис Рогожкин и начальник реакторного цеха Александр Коваленко и Анатолий Дятлов, заместитель главного инженера по эксплуатации. Я должен сказать, что вообще на этом суде, нельзя сказать, что этих людей назначили козлами отпущения, нет, конечно. Кто-то из них действовал решительно, кто-то сразу оценил масштабы катастрофы, кто-то вел себя безвольно, апатично, в частности, это инкриминировалось директору станции Брюханову, что он очень для него находился, он в первые часы, по сути дела, в состоянии шока от происшедшего. Но с первых, можно сказать, даже не минут, секунд этой аварии активно включился в попытки ее ликвидации, вообще осмысления процесса, то, что произошло, это был именно заместитель главного инженера по эксплуатации Анатолий Дятлов. Он единственный из всех подсудимых на суде не то чтобы даже активно, а, пожалуй, даже агрессивно защищался и защищал свою позицию, утверждая, что авария произошла не по причине нарушения какого-то регламента и не по халатности обслуживающего персонала, а по причине конструктивных недостатков самой модели этих атомных реакторов. Некоторые, в принципе, ученые, специалисты разделяли его мнение, особенно на Западе, нет, в Советском Союзе. Но впоследствии все эти люди, они досрочно были освобождены, несмотря на большие сроки, трое, по-моему, 10 лет получили, один 3 года, 2 года, 5 лет, и Дятлов, и Брюханов, и Фомин по 10 лет получили. И еще был привлечен Юрий Лаушкин, это был государственный инспектор Госатомнадзора, он получил 2 года. Дятлов, за него хлопотал академик Сахаров, за него хлопотали многие ученые. И его, он же получил очень большую дозу радиации при аварии. Его выпустили спустя меньше, чем через 4 года, а в 95-м году он умер от инфаркта, вызванного последствиями острой лучевой болезни. Понимаете, все равно, Марина, остается незыблемым тот факт, мы можем рассматривать, что официальная версия, которую я озвучил, что то, на чем утверждал Дятлов, что вины персонала в этом не было. Как бы там ни было, это уже мы можем выбирать между этими версиями, потому что то, что происходит сейчас, недавно украинцы сняли очень хороший трехчасовой документальный фильм, там многие кадры были известны из хроники, то, что мы уже видели за это время, за эти годы, но там очень много было новых кадров, были любительские съемки, или впоследствии люди, или во время аварии, которые просто были свидетелями этой аварии, допустим, не работали на этой АЭС. То есть впечатление людей вообще, как это произошло, и как поначалу, что, по сути дела, подавляющее большинство, и я себя вспоминаю, мне уже 16 лет было, я жил в Днепропетровске, что не оценили, по сути дела, масштабов этой катастрофы. Но то, что сейчас еще...
2: Задам вопрос? С вашей точки зрения, Геннадий, когда нам всем известно, когда советское правительство, наверное, посовещавшись, им же сообщили об этой трагедии, что это произошло, они не остановили людей, люди выходили на первомайские демонстрации. Почему? Они что, рассчитывали на то, что это как-то рассосется и забудется, и что люди на себе не чувствуют? Это же не порезы с открытыми ранами и текущей кровью, да? Может быть, они рассчитывали на то, что это, взорвалось и взорвалось, а дальше люди будут продолжать жить? Или кто-то боялся принять на себя вот эту ответственность? Почему не сообщили людям скрыться куда-то? Хотя бы в комнате у себя. Я не знаю, почему такое было вот это. Это не халатность, это преступление. Как вы думаете, почему такое было решение?
3: Я думаю, это связано было, во-первых, в первые часы. Та информацию, которую, в частности, Дятлов давал интервью и говорил, что Брюханов очень пассивно себя вел, директор станции. Впоследствии присоединился, по-моему, был первым секретарем Маламуш. Они дали информацию наверх, в Москву, что произошел пожар на атомной электростанции. Только спустя 6 часов после того, что там произошло, была дана они дали новую информацию, послали в Москву, что произошла авария, где уже фигурировало слово «взрыв» на четвертом энергоблоке. Поэтому первые часы, то, что было сообщено руководству и Министерству атомной промышленности, и непосредственно Михаилу Сергеевичу Горбачеву, было сообщено, что был пожар. Впоследствии только стало ясно, что там произошла какая-то авария, была сформирована комиссия, которую возглавил небезызвестный академик Легасов, впоследствии покончивший жизнь самоубийством, который приехал, и уже когда он приехал туда, и члены комиссии, и начались меры по ликвидации, локализации этой катастрофы, да, очаг пожара был, ну, заранее уже пожарники сумели локализовать. Когда поняли, что произошло, естественно, они начали, Легасов поехал в Москву и два дня там провел, убеждая руководство сообщить людям истинное положение дел, что самое примитивное, самое главное, то, что защита была, люди не должны были выходить на улицу, и дети, потому что теплые погоды уже были, весна, да, разгар весны, а дети гуляли, демонстрацию первомайскую, Щербицкий настоял, первый секретарь Компартии Украины, провести, это его была инициатива провести первомайскую демонстрацию. Она была проведена. Более того, Марина, мне врезалась в память, в это время обычно проходила очень такая, ну, действительно, как бы сказать, солидное спортивное состязание, называлось «Велогонка мира». Это действительно лучшие велосипедисты со всего мира, со всех стран, не только социалистических, собирались и проходили такой тур, 10 или 12 этапов гонки с одного города в другой. И я был поражен, но туда приезжало, ну, как минимум 200-260 велосипедистов, которые принимали участие. И я тогда поразился, один из их маршрутов проходил через Киев. И вот по телевизору, когда я смотрел и показывали кадры, один из этапов велогонки мира, там же участвовали советские велогонщики, мы за них болели, естественно. Я посмотрел, и, значит, идет такая группа, там, ну, сначала 20, потом там велосипедистов. Я думаю, это, наверное, те, кто оторвались, как обычно бывает, оторваются от пелетона, пытаются вырваться. Я думаю, ну, сейчас остальная группа, посмотрим. Нет, вот так проехало в общей сложности человек 60. Я еще удивился, почему так мало в этот раз участвует. Это был звонок, все, поскольку на Западе уже была, пошла информация от загрязнения, то, что засекли шведы, да, и в Норвегии были засекли повышение радиационного уровня, и они подняли этот шум, то есть умолчать поэтому не удалось вообще об этой катастрофе. Естественно, все здравомыслящие гонщики, спортсмены не приехали в Украину проводить этапы велогонщиков, то есть согнали только представителей соцстран, и, соответственно, и советские велогонщики принимали участие. Ну, вот это наша показуха, что все хорошо и так далее. Вот к этому привело, в общем-то. И на первых порах, я помню, в программе «Время» звучали тогда новости, как показывали американских каких-то сотрудников посольства и каких-то британских туристов, и быстренько на самолеты сажали в Киев. И они улетали домой, и предварительно перед посадкой самолета с них где-то в комнате снимали всю одежду, выдавали такие спортивные такие костюмчики какие-то, американские, английские, и босиком они туда в самолеты заходили, и иронизировали советские комментаторы и журналисты, что, господи, ну что это такое, раздувают из мухи слона, зачем эта паника, подумаешь, там небольшая катастрофа, какая реакция и так далее и тому подобное. И ситуация, насколько я помню, переломилась только во второй половине июня, когда действительно у нас в Днепропетровске начали рекомендовать и выдавали в аптеках йод, да, и говорили, что нужно было, ну, нам повезло, ветер дул не наш регион, не на восток Украины, а пострадала Белоруссия, пострадал Брянск, пострадала Киевская область.
2: И насколько область, я помню, по-моему, Швеция и Швеция, Финляндия, они даже ликвидировали все продукты питания, молоко, то, что конечно, вот коровы, допустим, да, ели да. траву и так
3: а
2: далее.
3: А у нас там, да, начали, что не открывайте форточки, мокрые коврики ставьте, но это позиции было. Самыми активными, кто на первых порах, действительно, кто оценил реальные масштабы катастрофы, но это и следовало ожидать, и понимали, что происходит, и пытались как-то ситуацию выправить и делали правильные шаги, это были военные. Военные, руководство Киевского военного округа, потому что когда они поняли, что это взрыв, произошел выброс радиации, они предприняли, ну, они настояли на этом, что выделили транспорт, начали детей вывозить, они настояли на том, что впоследствии уже было принято решение срочно эвакуировать город Припять. и начались эти автобусы, уходили и так далее. То есть действительно, вот, ну, понятно, потому что военные, там же есть подразделение радиационной защиты, они как бы поняли, о чем идет речь, потому что, как я уже сказал, на первых порах, вот то, что дается в этом фильме, потрясающие эти кадры, после которых мороз по коже, запись, когда звонки идут в пожарную часть, и женский голос говорит, что у нас пожар, звонят с Чернобыльской атомной электростанции. Что горит?
2: Геннадий, вот на этой видео почти зарисовки, давайте сделаем перерыв и, с вашего позволения, продолжим, и будем принимать телефонные звонки от людей, очевидцев, от тех, которые пережили тоже эту трагедию. Спасибо.
1: До самой сути. Продолжение после рекламы.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
0: Новости.
5: Аналитические передачи.
0: Репортажи, мнения экспертов.
5: И прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучше.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
1: хорошо получается.
0: Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием.
1: Дэвидсон Радио.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
2: Мы благодарны спонсору нашего радио, клинике Синай Диагностикс под руководством доктора Вадима Колесникова. Их телефон 718-615-4100. 718-615-4100. Боли в коленях стали частью вашей жизни? Стероидные уколы, обезболивающие препараты, уколы плазмы не помогают, и вам грозит замена сустава? В центре лечения колена Синай Диагностикс не просто снимут вашу боль в колене, но и надолго избавят от причины ее появления. 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Синай Диагностикс, и вы забудете о больных коленях. Записывайтесь на консультацию 718-615-4100. 718-615-4100.
3: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
4: На самом деле программа Геннадия Станича, Акмаль Тахирова и Марины Левинсон. Вот мы сегодня до самой сути говорим про то, что 21 августа 1986 года Советский Союз официально объявил о том, что катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла по вине персонала. Геннадий довольно подробно уже рассказал в первой части. Геннадий, если хотите, еще несколько слов, потому что уже появились желающие присоединиться к этой теме.
5: Да, я хотел бы закончить мысль, то, что на меня тогда произвело впечатление, когда опубликовали эту аудиозапись, когда звонок был и задал вопрос диспетчер, что горит, где у вас пожар, она говорит, четвертый, наверное, блок. Это где, говорит, стена, потом, ну, она уточняет. А ей отвечает, там нет стены, оно все развалилось. То есть доходить начало вообще, что происходит. И тогда все эти расчеты пожарные начали брать из соседних областей и так далее. Ну и первым, конечно, герой, это первый этот расчет, который приехал и локализовал пожар на месте взрыва, расчет старшего лейтенанта Правика. Вы знаете, я говорил, Марина, и говорю, и буду повторять до конца своей жизни, что в Украине, когда в современной Украине, часто бывает, что мы касались с вами этой темы, героев признают людей, мягко говоря, неоднозначно, которые вряд ли могут служить объединению народу. Мне обидно, что вот этот мемориал этим пожарникам, 6 пожарникам, которые умерли потом от лучевой болезни, от ожогов, там и другие пожарники же умерли, и военные, это все понятно. И персонал станции. Но вот эти 6 человек, чей мемориал находится в крайне жутком запустении под Киевом. Я видел недавние кадры. Ну, видно, что там давно никто не появляется. Вот это настоящие герои современной Украины, не только Украины. Если бы они, не дай бог, не локализовали этот пожар, и огонь добрался бы до 3-го энергоблока, и взорвался бы он, я не знаю, где бы мы все сейчас находились, как и часть Советского Союза и половина Европы. Поэтому я всегда называю
4: согласна.
5: Эти фамилии. Вот они, эти настоящие герои Украины. Правик, Тишура, Тетенок, Кибинок, Ващук, Игнатенко. Вот эти люди, которые святые. Неважно, там многие или они не знали, что едут на радиоактивный пожар. Чепуха. Они знали, куда они едут, им уже объяснили, что там произошло. То, что они увидели это.
4: Ну, конечно, знали.
5: Испытали,
4: конечно,
5: но они
4: знали. Более
5: борьбу,
4: того,
5: они знали, чем это окончится. Они прекрасно знали.
4: Конечно. Я как-то тоже говорила,
5: они спасли
4: что...
5: Они спасли.
4: У меня двоюродный брат служил тогда в армии, совершенно в другом районе. Юрий Карпухин его зовут. Двоюродный брат. Это моя мама и его отец родные, брат и сестра. И его никто не спросил. Он говорит, я понимал прекрасно, куда меня посылают. И он был шофер, который отвозил непосредственно радиоактивные отходы, вот разруху эту в какое-то там другое место, я не знаю куда. И он сейчас вот по сегодняшний день по 2-3 месяца лежит в больнице, ему делают переливание, ну, больной человек, кровь. Даже говорить нечего. И я помню, что в это время в Беловежской пуще мы с Дмитрием Полетаевым на открытом воздухе записывали программу «Когда поют солдаты», фестиваль солдатской песни, прямо на улице. И к нам еще туда приехала Елена Камбурова из Киева. Никто никому ничего конкретно не говорил. Так же, как Алла Борисовна Пугачева перед ликвидаторами Чернобыльской АЭС выступала. И очень многие туда ездили, и Кобзон там был. И все получили свою дозу, что называется. Я не понимаю все-таки, почему государство не принимало активное участие в объяснении, что происходит. Геннадий, давайте примем... Примем звонок.
5: Марина, я просто, да, перед тем, как, да, перед тем, как звонок, я хотел просто сказать, что вы понимаете, последствия этого будет ощущаться еще много-много лет, то, что произошло, понимаете, то, что и дети там будут рождаться и так далее. И, по сути дела, когда видишь на это кладбище там заброшенных машин, оборудования и так далее, вот в Припяти, там иногда экскурсии эти проводят кратковременные, это фактически памятник вот тому, как... человек, вот как прогресс, как неосторожно обходится со своими достижениями, как природа за это мстит. Давайте примем звонок.
4: Спасибо, Геннадий. Слушаем вас, пожалуйста.
6: Здравствуйте. Доброе утро, Марина. Здравствуйте. Добрый день, Геннадий.
5: Доброе утро.
6: У меня вопрос, Геннадий. Вот смотрите, вот что при Советском Союзе, вот возьмем эту катастрофу в Чернобыле, Кыштымская катастрофа, которую вообще молчали, нигде не было ни сказано, ни слова. При современной России Курск, Норд-Ост, Беслан, власть просто искажает факты, просто умалчивает о масштабах трагедии. Скажите мне, почему они это делают? Чего так боится власть? Почему нельзя было так же этим людям что-то в панике бояться? Или они в тот момент боялись повторения события в Новочеркасске, когда пришлось расстреливать? Чего боится власть, если у них абсолютный контроль над СМИ, над всем? Чего власть боится? Почему они искажают...
4: Вот спасибо. Мы поняли ваш вопрос. Спасибо большое, да. Очень вовремя.
5: Пожалуйста.
4: Собственно,
5: да.
4: Продолжение моих размышлений.
5: Да. Ага. Я готов ответить. Ну чего? Ну, во-первых, каждый... Чего боится власть? Во-первых, каждый кулик хвалит свое болото. Трудно сознаться в том, что вот что-то произошло такое, и сразу попросить о помощи, допустим, открыто это сделать данные. Не тот менталитет, понимаете? В Европе, там, в Японии, как мы помним, у них была тоже авария. Там совсем иной менталитет. Там считается, что открытая информация – это, наоборот, помощь населению. Тут главное оставить как бы в неведении. Вы посмотрите, Марин, что происходит. Программа Малахова, там, да, современная. Уже все известны подробности, что произошло. Начинают мусолить, что якобы это была диверсия американских спецслужб против радиолокационной советской радиостанции, находившейся в несколько километрах от Чернобыля. И как последствия вот это что-то произошло, отразилось на реакторе. Из-за этого произошел взрыв, это на полном серьезе утверждают. И обратите внимание, Малахов говорит, там зам главного инженера станции, да, сам замглавного инженера станции носил фамилию Дятлов. А не связано ли это с пропажей, гибелью группы туристов Дятлова в 59-м году? Сидят эксперты в студии. Да, ну королевство кривых зеркал. А вот то, что слушатель вспомнил Кыштымскую трагедию, Кыштым известен не только своим этим человечком, пропавшим этим Алешенькой, да, а то, что это катастрофа 57-го года, на заводе «Маяк», хранилище с радиоотходами, охлаждение системы перестало работать, взрыв, колоссальный выброс был радиационных по типу Чернобыля в атмосферу, выброс радиации, но почему тогда удалось скрыть? Во-первых, оно осталось на территории Советского Союза, там лесистая местность, да, эта часть была заражена Челябинской, Свердловской, еще каких-то областей, вода была заражена, а люди продолжали и продолжают использовать эту воду. И то, что это не ушло никуда, ни в Китай, ни в соседние страны, это удалось замолчать, хотя более 80 тысяч людей тогда в 57-м году, слава богу, все-таки переселили оттуда. Вот. А в Чернобыле уже скрыть это не удалось, понимаете, потому что Европа подняла крик. Но и все-таки уже времена были другие. Горбачев как бы объявил о том, что гласность, открытость и так далее. Надо отдать должное. В июне уже как бы население получило правдивую информацию, что действительно произошло.
4: Ну вот я же говорю, что странно, что обвиняют США, что это диверсии США.
5: А это маразм, это маразм.
4: Да?
5: Маразм полный.
4: Здравствуйте.
5: Да.
4: Пожалуйста, слушаем вас.
7: Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо, что взяли мой звонок. У вас очень интересная передача, и вы говорите об очень известных и неизвестных исторических событиях. Меня только волнует эмоциональная сторона передачи. Почему вы не подчеркнете, что этот режим античеловеческий? Почему вы не скажете, что коммунизм и фашизм – это одно и то же? Кроме человека ненавистничества, в этих режимах ничего нет. Социализм, фашизм, коммунизм – это одно и то же. У вас нет злобы или презрения, или отвращения к этому строю. Почему вы так не скажете прямо? Это античеловеческий строй. Спасибо.
4: Но вы вот сказали... Вы же сказали.
7: Я сказал, но это вы должны сказать, чтобы все слышали, чтобы все понимали, о чем вы говорите. Вы говорите полутонами. Зачем говорить полутонами? Это я русских люблю, но я ненавижу этот строй. То же самое испытывают китайцы, то же самое испытывают вьетнамцы. Везде, где наступает социализм, везде люди страдают. Это античеловеческое.
4: Все, замечательно сказали. Высказали свою точку зрения. Мы никому ничего не должны.
5: Да.
4: Правильно?
5: Я просто, Марина, да, правильно я хотел сказать, что я никому ничего не должен, в общем-то. И разве что кроме своей жены и дочери. Но я хочу сказать, что я не могу так сказать, потому что я не могу на одну доску ставить коммунизм с фашизмом. Почему? Потому что теория коммунизма – это ведь лакомая конфетка. В ней же ничего как бы плохого нет, да, вот если это такое утопия, какое-то общество утопическое, такой рай на земле, который все уже давно поняли, что невозможно это построить, так же, впрочем, как и социализм, наверное. Но то, что в фашизме и теория, и практика мерзость полная, да, понимаете. В коммунизме хоть такое замануха, но мы все прекрасно понимаем, что на практике все эти утопические теории приводят, ну, например, к кампучийскому эксперименту, да, когда полтора миллиона людей из 4,5 миллионов людей было уничтожено. Они для коммунистического будущего рая не созрели, так посчитали полгода.
4: Так и у нас, вспомним, сталинское время.
5: Их мотыгом. Сталинское время, да, оно,
4: да,
5: конечно, не
4: сравнится с полпотовским,
5: хотя по количеству превосходит. Да, по количеству превосходит. Ну, время такое было, ну, как герой романа «Противостояние» Семенова, полковник Костенко. Говорит, наше время со всеми плюсами и недостатками вегетарианское, поэтому я его люблю. Мы же как-то жили в это время, счастливое детство было, более-менее обеспеченная старость. Да, но какие-то плюсы-минусы. Но я должен сказать, что просто, вот да, вот говорит человек, что режим был такой. Да, последствия этой идеологии, последствия этого режима, это результат того было, что и возможно, и произошла авария, да, и как последствие, что людям не сказали всю правду сразу после аварии.
4: Давайте слушаем вас, пожалуйста.
5: Да.
8: Алло, добрый день, Марина и Геннадий, все слушатели.
5: Добрый день.
8: Я хочу присоединиться, вот человек, который позвонил, Марина, за меня, он просто снял вот меня с языка то, что он хотел сказать, то, что я хотел сказать. Ну, действительно, очень трудно что-то добавить. Еще я все-таки добавлю, что действительно режимы эти, и с Геннадием я с вами не согласен, фашизм, коммунизм тут, это античеловеческие режимы. И иранский режим тоже к ним относится, надо к слову сказать. Суть этих режимов в том, что человеческая жизнь в этих режимах не стоит и копейки, не стоит ломаного гроша. И главное для них это вот те, которые у власти, удержаться у власти, удерживать эту власть. Но для них имеет вот те, которые власть имущие, там, для них имеет значение, как этот режим выглядит. И такие вещи, как Чернобыльская катастрофа, ее невозможно скрыть. Поэтому о них, но, как говорится, вот они пытаются уйти от ответа, кого-то назначат виноватым. И поэтому они хотят выглядеть в глазах всего мира. Идет же конкуренция, они себя выставляют, что они самые лучшие, что путинский режим, что Советский Союз, что, что они самые-самые лучшие. И вот, но вот то, что произошло в Чернобыле, это, как говорится, будет кровью по их точке, вот такой точки зрения. Поэтому только этим объясняется, что они пытались это все как-то скрыть. И чем больше уходит, будет времени у них, чтобы какие-то спрятать концы в воду. Вот этим, мне кажется, объясняется, вот, Геннадий, ваш вопрос. И еще, Геннадий, можно я добавлю, вы... мне кажется, какую ошибку тоже совершаете. Вы считаете, до сих пор считаете по прошлой передаче, что режимы в Европе это союзники наши, Америки. Это неправильно, потому что произошла медленная трансформация. Они 70-е, 80-е годы прошлого столетия, да, там было такое, но сейчас туда пришла с образованием Евросоюза. Там власть захватила евробюрократия, вот это. То же самое в Канаде происходит. И они строят социализм и социалистические вот эти социальные... Они Трампа ненавидят. Ни один из них не поддержал Трампа, когда Трамп избирался. Ни один из этих режимов. Поэтому, а вы продолжаете считать, что они наши...
4: Спасибо большое. Отвечайте,
9: я продолжаю,
4: пожалуйста,
9: считать,
4: Геннадий.
9: Что, да. Потому что номинально они как бы считаются нашими союзниками. Действительно, я согласен с вами, что произошли определенные изменения, трансформации, к сожалению. Хотя они на последних нескольких выборах в разных странах побеждают правые. Ну, в частности, я могу сказать насчет Венгрии. Да, как бы есть надежда, что еще, как, я надеюсь, по крайней мере, что как-то здравый смысл возобладает в этом плане. Ну и насчет вот коммунизма я хочу сказать вам, ну хорошо, в отличие от фашизма бывают исключения. Взять ту же Кубу. Вот я ездил туда. Они бедно живут, Марина, они жутко бедно живут. Это, мы представить себе этого не можем. Они бедно живут. Я бы не сказал, что там идеология какая-то по-прежнему давлеет. Вот они, революция, идеалы и так далее. Они запросто, вот члены политбюро и первый секретарь на велосипеде, проблемы с бензином. Он на велосипеде едет к себе на работу в этот дом правительства. Они на улице здороваются с ним за руку. Все бедные, все вокруг бедные, даже те, кто их возглавляет. И ну, они говорят, мы живем, вот мы за коммунизм, за социализм и так далее. То есть тут бывают такие исключения, наверное, от менталитета как-то зависит, я не знаю. Но это кошмар,
4: ну, и
9: когда
4: Китай
9: люди
4: можно,
9: живут и говорят,
4: и
9: да,
4: Китай
9: хорошо,
4: можно
9: что
4: привести,
9: все вокруг,
4: да?
9: Бедные, как это хорошо. Кого? Простите, кого в пример?
4: Китай, тоже коммунизм.
9: Но Китай все-таки там, да, но там все-таки материальный уровень жизни несравненно выше. Им удалось этого достичь.
4: Здравствуйте, у вас есть
9: экономики.
4: Одна минутка, пожалуйста. Алло. Алло. Нет, нет у вас минутки. Вот, дорогие друзья, все, кто сейчас у меня высветились номера, я прошу прощения, мы дадим сейчас слово Геннадию, чтобы он такое резюме сделал, да, подвел итоги нашей сегодняшней теме. Вокруг вот 21 августа, напомню, очень много произошло всяких событий, в том числе в Чехословакии в ночь с 20 на 21 в Прагу вошли страны Варшавского договора, и там они... Ну, Советский Союз хотел Дубчика на место поставить, потому что он реформацию там хотел сделать. И он, по-моему, первый, кто произнес вот это словосочетание «социализм с человеческим лицом». Но да, его потом, да, как выяснилось, с закрытыми глазами на самолете привезли в Советский Союз, заставили подписать какие-то письма. Хорошо, что живым оставили. Вот тут как раз зарисовочка и сравнение... коммунизма с фашизмом, да, подходит. Геннадий,
9: сегодня,
4: мы должны,
9: да,
4: уже заканчивать.
9: Да. Да. Я, да, хочу, 21 августа, провал путча, 91-й год в Москве, тоже значимая дата. Я хочу всем радиослушателям пожелать здоровья. Пожелать здоровья и будьте открыты, открыты к общению. Всегда любой, если что-то происходит.
4: Спасибо огромное.
9: Старайтесь обращаться
4: сегодня
9: за помощью.
4: День рождения. Да. Сергея Брина, американского миллиардера, основателя Гугла. русскоязычного. Ну и вообще-то день рождения Консуэло Веласкес, мексиканской пианистки, композитор, написала две песни, одна из которых, ей было 16 лет, «Бесаме мучо». «Целуй меня горячо». Спасибо. Хороших выходных.

0: самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
0: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
2: Новости.
3: Аналитические передачи.
2: Репортажи, мнения экспертов.
3: И прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом, или показывать фокусы. Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
1: хорошо получается.
0: Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием.
1: Дэвидсон Радио.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 АМ. Настройтесь.
4: В Нью-Йорке 7 часов утра.
5: Далее вашему вниманию предлагаю

0: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
1: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
2: В пакет RTN Platinum входят

0: Нью-Йорке 8 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем.

0: Президент США Дональд Трамп выступил в округе Нассау на Лонг-Айленде перед сотрудниками полиции Нью-Йорка. Он заявил, что при его администрации преступность в стране упала до самого низкого уровня за всю историю и резко раскритиковал губернатора Нью-Йорка Кэти Хокл и генерального прокурора штата Летицию Джеймс, обвинив их в том, что они защищают преступников. Давайте послушаем это выступление президента с переводом на русский язык. Спасибо. Спасибо большое. Там на улице много людей, они пытаются попасть внутрь, много людей снаружи. Но я хочу отдельно поприветствовать Нью-Йорк и совсем особенно Лонг-Айленд. Я люблю Лонг-Айленд. Я счастлив вернуться в штат, который я люблю, и я действительно его люблю. Но он идет в плохом направлении. Нам это надо переломить. А быть здесь вместе с трудолюбивыми патриотами округа Нассау, спасибо вам за это. И мы особенно благодарны, что с нами замечательные мужчины и женщины из полиции округа. Я знаю их очень давно. С ними никогда не бывает проблем. Скажу вам, они победители. Они просто победители, вот и все. И спасибо также вашим братьям и сестрам, лучшим в Нью-Йорке, полиции Нью-Йорка. Мы любим нашу нью-йоркскую полицию. И мы собрались здесь, чтобы отметить исторический прогресс, которого наша администрация вместе с правоохранителями по всей стране добивается. Возвращение Америки закона и порядка. Все очень просто. Очень простая фраза, правда? И с такими профессионалами сделать это совсем нетрудно. Нужно просто дать им, нужно позволить им делать свою работу, вот и все. И у вас не будет никаких проблем. Это касается и Лонг-Айленда, где под руководством главы вашего округа, прекрасного человека, моего давнего друга, крупного политического лидера, великолепного политика. Только я не хочу, чтобы это звучало плохо. Я сказал, он великолепный политик, он все время выигрывает. Он выиграл неожиданно 8 лет или 10 лет назад. Он победитель, Брюс Блейкман. И я это говорил. Я сказал, когда возникло имя Брюса, я сказал, знаете, если этому человеку дадут хоть небольшой шанс, хоть немного справедливого отношения от фейковых новостей и от всех остальных, он победит. Нет, он победит, я серьезно. Но вот подумайте, что при Брюсе округ Нассау признан самым безопасным округом в Соединенных Штатах Америки. Это неплохо. Это совсем неплохо. Подумайте об этом. Самый безопасный округ во всех Соединенных Штатах. Всего округов, кажется, 6700. Это неплохо, Брюс. Давайте держаться на этом уровне. Издание US News and World Report ставит идеальную вам оценку по преступности 100 из 100. И при администрации Трампа мы каждый день работаем с такими руководителями, как Брюс, с местной полицией, как здесь, в этом зале, одни из лучших полицейских в мире. И многие из них, к сожалению, стоят на улице и пытаются попасть внутрь. Может, впустим их? У нас нет места, но давайте все равно их впустим. Кому какая разница? Кому это важно? Опасных преступников убрали с наших улиц. Они их взяли, убрали с улиц, посадили за решетку зверей преступников. И они снова делают Америку безопасной. Они проделали фантастическую работу. А в предыдущие 4 года, до того, как я пришел в Белый дом, нашу страну заполонили жестокие преступники. Вы же помните, как плохо было всего пару лет назад, правда? Это было совсем плохо. иностранные банды, дикие бандиты при Байдене, сонный Джо. Какие ужасные 4 года. Это были 4 года в аду. Мы жили в аду с Байденом и радикальными левыми демократами. Мы теперь называем их просто демократами, потому что их политика настолько глупая. Они боролись за то, чтобы лишить полицию финансирования. Как это звучит в этом зале? Есть здесь хоть кто-то, кто за то, чтобы лишить полицию денег? Вы бы побоялись сказать об этом, даже если бы и были такие. И открытые настежь границы, куда миллионы и миллионы людей вливались со всего мира, в том числе из тюрем, из следственных изоляторов, из психиатрических лечебниц, из сумасшедших домов. Знаете, что это такое? Это психбольница, только в разы хуже. Они приезжали и оттуда, и отсюда, включая 11 888 убийц, многие из которых убили больше одного человека. Больше половины убили больше одного человека. И мы принимаем их с распростертыми объятиями. Насколько же глупыми мы были. Но мы их отсюда выкидываем. Они уезжают быстро. Мы их выдворяем. И вы в этом помогаете. И самая большая наша проблема, самая большая помеха — это города-убежища, где, знаете, защищают преступников. Это называется убежище для преступников. Надо бы поменять название. Убежище для преступников. Но в этот день, когда я принес присягу, как ваш 47-й президент, мы прекратили нашествие через границу. Кстати, у нас теперь лучшая граница за всю историю страны. Мы прекратили войну против полиции и объявили очень жестокую войну преступности. Это было по-настоящему поразительно. Нас ведет наш выдающийся новый генеральный прокурор. Он, кстати, сегодня с нами. Тодд Бланш, он станет легендой. Я знаю его очень хорошо. Я знаю его очень давно. Он будет лучшим генеральным прокурором в истории. А у нас в стране были и очень хорошие. Думаю, он войдет в историю. У него есть все шансы стать лучшим за все время. Если он останется таким же жестким и сильным, если он не изменится. А еще с нами человек, который родился здесь, на Лонг-Айленде, и он отлично справляется, и эти цифры, лучшие цифры, какие кто-либо когда-либо видел. Директор ФБР Кэш Паттель. Лучшие цифры по преступности, какие кто-либо видел. И с вашей помощью в прошлом году мы добились самого большого падения числа убийств за всю историю наблюдений, до самого низкого уровня за 125 лет, то есть с 1900 года. Это было еще до рождения моего отца. Ему бы не понравилось, что я это говорю, потому что он всегда любил повторять, что он совсем молодой. Ему бы это не понравилось. Подумайте, мы побили рекорд, который держался 125 лет. Это поразительно. Я хочу поблагодарить всех людей, всех, кто в этом зале. И сегодня я рад объявить, ФБР только что опубликовала новый отчет о преступности, из которого видно, что в 2025 году мы добились самого большого снижения тяжких преступлений в американской истории. И в прошлом году убийств было на 3100 меньше, чем в год моего прихода. Так что помните вот что. При этой глупейшей политике открытых границ мы впустили в страну 25 миллионов человек. Многих из них уже нет, но 25 миллионов человек. Вот такая цифра. Это реальная цифра тех, кто вошел в нашу страну. И многие из них, те, о ком я только что говорил, наркоторговцы, заключенные со всего мира, они приезжали из Конго, они приезжали из Южной Америки, они были внутри. И, несмотря на это, у нас лучшие показатели по преступности за всю историю наблюдений. 2000, только подумайте, изнасилований стало на 10 тысяч меньше. У нас было на 10 тысяч изнасилований меньше, чем годом ранее. На миллион меньше нападений, грабежей, квартирных краж, хищений. Цифры абсолютно, каждая цифра, такого не было ни разу. Каждая цифра самая низкая за всю историю наблюдений. А по последним данным, преступность продолжает падать под нашим руководством и в 2026-м. Грабежи упали еще на 20%, убийства еще на 23%. То есть предварительные цифры на сегодняшний день еще ниже тех рекордных, которую вы только что услышали. Так что это огромная заслуга тех, кто в этом зале. Вместе мы показываем, что становится возможным, когда в Белом доме наконец появляется президент, который поддерживает нашу полицию, который позволяет вам делать свою работу и который всегда стоит за людей в форме. И знаете, я был таким с самого начала, задолго до того, как пошел в политику. Кто бы мог подумать, 10 лет назад, я занимаюсь этим уже долго, хотя и не так долго, если учесть, что я президент, время пролетело быстро. Но я с вами и всегда был с вами на 100%. На 100%. И моя администрация выделяет миллиарды. Мы даем вам миллиарды и миллионы долларов, чтобы нанимать, оснащать и обучать новых полицейских. Мы даем вам больше денег, чем давали когда-либо в истории. Больше денег. И вы идете и покупаете лучшее снаряжение, какое можно купить. Как президент, я всегда буду защищать служебный иммунитет для полицейских. Хотите служебный иммунитет? Служебный иммунитет. Это всегда очень важно. Я также направил Национальную гвардию и федеральных правоохранителей, чтобы восстановить общественную безопасность в нашей столице, в Вашингтоне. И в Вашингтоне, Мемфисе и Новом Орлеане мы убрали с улиц больше 30 тысяч преступников всего за один год. В Мемфисе преступность упала на 71%. В Новом Орлеане на 75%, а в Вашингтоне на 81%. Скажу вам, потому что Вашингтон для меня дело очень личное. Там преступность сейчас, а когда я туда пришел, все было настолько плохо. Полтора года назад людей убивали в среднем трое в неделю. Теперь убийств почти нет. Преступности почти нет. Мы превратили город из худшего, одного из самых опасных. Вы можете себе представить, наша столица, одного из самых опасных городов страны. Мы превратили его в один из самых безопасных городов. И мы их выселили. Мы вывезли из Вашингтона почти 5 тысяч человек. И знаете, очень интересная цифра, 2% людей совершают 91% преступлений. Мне нравится эта цифра, потому что с 2% людей мы справиться можем. Если бы это было 60%, тогда у нас проблемы. А это 2%. Они совершают преступления снова и снова, иногда 3-4 раза в день. Из-за этой истории с отменой денежного залога они повторяют, они идут в суд. Судья говорит: «Ладно, можете идти». И они выходят и совершают еще одно преступление. Но подумайте, 2% делают 91% всей преступности. И каждый день, когда я приезжаю в Белый дом, люди меня благодарят. Спасибо, сэр. Спасибо. Спасибо, сэр. Нет, эти юные красивые девушки, эти красивые девушки в Белом доме, знаете, они подходят. Мне вообще-то нельзя говорить «красивые», но ладно. Эти юные, прекрасные девушки, красивые, они хотят чувствовать себя в безопасности, и они подходят. «Господин президент, спасибо, сэр, спасибо». Я говорю: «За что вы меня благодарите?» А потому что полтора года назад я боялась выйти, я боялась открыть дверь своей квартиры, а теперь я каждое утро иду в Белый дом и совсем ничего не боюсь. Спасибо, сэр. Мужчины, женщины, мужчины постарше, мужчины помоложе, женщины постарше и помоложе, все говорят спасибо. И я прекрасно понимаю, что они имеют в виду. Мы жили в Клоаке. 2 года назад мы жили в Клоаке, а теперь у нас один из самых безопасных городов. И так и должно быть. Это наша столица. Мы, честно говоря, представляем целую вселенную, потому что ничего похожего на Соединенные Штаты нет. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.
1: Мы Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо. Michael's Pharmacy специализируется на медикаментах, избавляющих от боли, а также применяемых при диабете и артритах различной степени тяжести. Здесь вы найдете огромный ассортимент медицинских товаров, включая ортопедическую и диабетическую обувь из Германии, Португалии и других стран. Michael's Pharmacy – самый большой выбор турецкого и европейского текстиля и посуды. Многоязычный персонал аптеки поможет вам при прохождении визуального теста для получения водительских прав, решит все проблемы, связанные с заказом лекарств и доставкой их на дом. Все новые пациенты с рецептом от врача получают подарок. Здесь принимаются все основные виды страховок, а для пенсионеров действуют специальные скидки.
2: Нам всегда подскажут, помогут, и поэтому мы любим приходить в эту аптеку.
1: Пациенты выбирают Michael's Pharmacy, потому что здесь они находят внимательных, отзывчивых сотрудников, которые помогают им сэкономить время и деньги. Michael's Pharmacy – все, что вам нужно. Здесь 718-921-87-77.
3: Я работаю на эстраде. Способности от мамы, чувство юмора от Одессы, красивая улыбка от правильных дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
4: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
6: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Davidson Radio открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Davidson Radio и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.

0: Россияне ищут информацию о мобилизации. Портрет Кадырова повесили в МВД. В Москве погиб генерал ФСБ, а россияне отказываются идти на выборы. Об этих и других событиях пятницы 21 августа в программе «Новости воздух» на канале Ходорковский Лайв. Ставьте лайки. Один человек ранен после налета украинских беспилотников на Пермский край. Как сообщил губернатор, также зафиксированы повреждения на одном промышленном объекте. Жители Перми снимают дым от пожаров и жалуются на сирену воздушной тревоги.
1: Так сегодня с самого утра. Я даже в лес с собаками не пошла, потому что страшно.
0: Столбы дыма поднимаются над НПЗ. О том, что завод поражен, уже отчитался и президент Владимир Зеленский. По его словам, украинские беспилотники преодолели более 1500 километров, чтобы нанести удар. По данным мониторинговых каналов, атакован НПЗ «Лукойла». Ранее ВСУ уже наносили ему удары дронами, в том числе в конце апреля. В результате уже российских ударов 2 человека погибли в Харьковской области Украины. Еще 2 получили ранения. Еще 1 убитый и 1 пострадавший в Запорожье. Там управляемая авиабомба. Бомба попала в частный дом. Под массированной атакой российских беспилотников оказалась и приграничная Сумская область. В эпицентре одного из ударов 2-этажный жилой дом. Сообщается, что пострадали 6 человек, в том числе 16-летняя девушка. Сегодня шахеды вновь ударили и по КПП, который находится на границе Украины с Молдовой. Это Одесская область. Людей и транспортные средства через него сейчас не пропускают. В прошлый раз беспилотники били по объекту накануне. Мобилизация – одна из главных тем. Возможную мобилизацию в числе основных событий недели называют жители России. Об этом говорят исследования социологов из работающего с Кремлем фонда «Общественное мнение». Помимо этого, люди говорили, что их взволновало снятие яблока с выборов, удара по складам Wildberries. Опрошенные отмечали, что их внимание привлекли поездки Путина по стране. Еще больше обсуждают бензиновый кризис, войну в целом и удары по российским территориям в частности. Также социологи фиксируют падение рейтингов Путина и «Единой России». Возможная мобилизация в России начала активно обсуждаться летом. Ее допускали эксперты и собеседники нескольких зарубежных изданий. Более 240 тысяч российских военных погибли, сражаясь на войне против Украины. И это далеко не полный список. Новые данные о подтвержденных потерях сегодня публикуют «Медиазона» и русская служба BBC. 241 тысяча – это поименный список, который журналисты собирают по открытым данным. Реальные масштабы потерь значительно больше. Коллеги отмечают, что 56% погибших – это добровольцы, мобилизованные и осужденные, уехавшие воевать из исправительных колоний. Это люди, никак не связанные с армии на момент начала войны. Украина просит Илона Маска разрешить использовать Starlink для ударов по российским ракетным установкам. Об этом пишет Financial Times. Пока что Маск разрешает Киеву пользоваться своей спутниковой связью исключительно для обороны, потому что, по его словам, не хочет эскалации. Сейчас же Украина, по данным газеты, просит его снять ограничения и разрешить ее дронам использовать Starlink для ударов по России на расстоянии до 200 километров от границы. Это повысило бы надежность управления украинскими беспилотниками и сделало бы их более устойчивыми к помехам. Таким образом, под угрозой могли бы оказаться многие военные цели, включая установки для запуска баллистических ракет. Издание пишет, что Владимир Зеленский на июльской встрече с Трампом попросил его поговорить об этом с Маском. Как полагает Киев, ограничение в 200 километров может побудить хозяина Старлинка одобрить запрос. Газета, впрочем, в благосклонность Маска не верит и обращает внимание на то, что главный человек в Киеве, имевший прямой контакт с Маском, бывший министр обороны Михаил Федоров, был недавно уволен. 2 недели назад издание «Атлантик» писала, что Маск уже отказал, но Киев, очевидно, не оставляет надежды. Мемы и каламбуры не зашли. Новый стиль официального канала Минобороны в соцсетях раскритиковало начальство. Такое, с позволения сказать, юмор админов не понравился даже вышестоящему руководству. Не так давно в канале стали массово появляться сомнительные шутки. Когда шел чемпионат мира по футболу, там выложили снимок с запуском российской ракеты и словами «Это вам не футбол. Армия России наносит удары без перерыва». В другой публикации с видео удара дроном подпись «Сгорел на работе». Герань выписала штраф за неправильную центральную парковку. В ответ на сообщение, что Киев хочет заморозки конфликта, канал Минобороны отреагировал такой картинкой и угрозой: «Зимой вам будет заморозка». Однако новая стилистика вызвала неоднозначную реакцию даже внутри Z-сообщества. Эксперимент также вызвал недовольство вышестоящего руководства, об этом пишет Коммерсант. Дали нагоняй, и теперь стилистика у канала стала более сдержанной. Друзья, если вам нравится то, что мы делаем, подпишитесь на наш канал и всегда оставайтесь в курсе всех главных событий. А если вам есть что сказать, обязательно загляните в комментарии. Все это очень помогает нам быть более заметными на YouTube. Генерал-майор ФСБ покончил с собой в Москве. Как сообщает московский комсомолец, речь идет про 83-летнего Игоря Лаптева. Он совершил суицид в своей квартире. Лаптев участвовал в боевых действиях в Афганистане, затем долгое время служил в ФСБ, занимаясь вопросами информационной безопасности. А в конце 90-х годов даже занимал пост заместителя министра по налогам и сборам. Его компания также поставляет оборудование и программное обеспечение для силовиков. Среди контрагентов перечислены Минобороны и МВД. Что толкнуло отставку нового генерал-майора ФСБ на самоубийство, московский комсомолец не сообщает. И снова про ФСБ. В силовом ведомстве сегодня опять заявили, что предотвратили террористический акт. Сообщается о задержании и аресте сразу 8 человек. Они готовили атаку на оборонное предприятие в Московской области. ФСБ заявляют, что удар планировалось нанести, используя 35 FPV-дронов. Также при попытке нелегально покинуть Россию был задержан иностранный гражданин, который снимал и должен был провести разведку и передать информацию о важных объектах. Иностранец уже дает признательные показания, но звучит не очень убедительно.
2: Я эксперт на видрона, AI, роботика, это моя специализация, и я экспортировал это. Я готова на мой дрон, и я... летали на... Я знаю, если я для меня, это не будет хорошо.
0: От себя отмечу, что не проходит недели, а то и нескольких дней, чтобы ФСБ не отчитались о задержании очередного террориста или сразу целой группы. Россияне не хотят идти на выборы. Треть избирателей либо не определилась, либо уже решила не голосовать. Как сообщает все тот же подконтрольный властям фонд «Общественное мнение», за последние 3 недели доля россиян, которые не собираются участвовать в выборах или еще не определились, выросла на 6% и на 3% соответственно. А всего таких избирателей 33%. Вместе с тем рейтинг «Единой России» упал до тех же самых 33%, обновив минимум с 2022 года. Упали также показатели КПРФ и ЛДПР. Зато рейтинг новых людей вырос до 8%. На фоне падения интереса избирателей это голосование все больше выглядит как то, чем по сути и является. Эрзац выборов с отсутствием конкуренции и заранее понятными победителями. В Австралии задержали россиянина по обвинениям в попытке иностранного вмешательства. В пресс-релизе австралийской полиции и службы безопасности и разведки говорится, что мужчина пытался собирать и передавать информацию, связанную с ВСУ России. У самого обвиняемого, как сообщается, двойное гражданство – российское и австралийское. Следствие считает, что в октябре 2024 года он отправился в Россию и провел там военную подготовку. В декабре он вернулся в Австралию, но продолжал поддерживать контакты с лицами, связанными с российскими спецслужбами – а уже в мае следующего года отправился в Украину, где вступил в ряды вооруженных сил и получил доступ к информации, связанной с личным составом, подразделениями и местами их дислокации. Как сообщает канал ABC, задержанного зовут Владимир Теслов. По словам комиссара федеральной полиции Криси Барретт, его действия создали угрозу безопасности украинских военнослужащих. Теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Суд над ним состоится сегодня в Брисбене. На фигуранты дела каннских подростков завели 3-е уголовное дело. 21-летнего Никиту Уварова теперь обвиняют в вовлечении человека в деятельность экстремистской организации. По версии следствия, в феврале прошлого года Уваров, цитата, «пропагандировал среди осужденных криминальные традиции и асоциальное поведение, склоняя их к участию в деятельности запрещенной организации», конец цитаты. Как пишет «Эхо новости», Уварова и еще 2 человек задержали в 2020 году, когда они расклеивали листовки в поддержку политзаключенных. Уварову дали 5 лет за якобы обучение терроризму и изготовление и хранение взрывчатки. На свободу он должен был выйти весной, но тогда против него возбудили новое дело об участии в деятельности так называемого экстремистского движения АУЕ. В России снова дорожает гречка. В рознице ее цена выросла на 11% и теперь составляет более 85 рублей за килограмм. Как пишет Коммерсант, это все из-за сокращения посевных площадей и падения урожайности из-за засухи на Алтае, где собирается половина всей российской гречневой крупы. В этом году может быть собрано на 50-100 тысяч тонн меньше, чем нужно. При этом, как пишет издание, ритейлеры и так вынуждены продавать некоторые виды крупы себе в убыток, поскольку гречка входит в перечень 25 социально значимых продовольственных товаров. Пираты захватили второе за несколько дней судно у берегов Сомали. В Аденском заливе пираты захватили танкер MT Сибу-1 под флагом Эритреи. На борту находились 20 членов экипажа, в том числе 16 граждан Индии. По данным индийских властей, сейчас все они находятся в безопасности. И это уже второй захват судна с начала недели. Ранее у побережья Сомали пираты захватили грузовое судно «Лутуф» под флагом Камеруна с 10 членами экипажа. В мае и апреле у берегов Сомали также сообщалось о нападениях и захватах судов. Россия и США объединились. В ООН. Представители стран вместе обвинили президента Генассамблеи Аналену Бербок в лицемерии и безответственности. Ну а поводом для внезапного приступа единодушия стала процедура выбора нового генерального секретаря ООН. По словам дипломатов, Бербок вышла за рамки своих полномочий, предложив провести голосование по кандидатам и попросив Совет Безопасности не рассматривать тех, кто ранее не участвовал в диалоге с Генассамблеей. Обычно именно Совбез, где и Россия, и США обладают правом вето, выбирает кандидата, которого затем утверждает Генассамблея. Нынешний генсек Антонио Гутерриш покинет пост в конце года, и на вакантное место сейчас претендует 8 человек. Посол США Дженнифер Лачетто назвала действия Бербок безответственными, а российский постпред Василий Небензя заявил, что Москва обеспокоена, цитата, ролью, которую президент Генеральной Ассамблеи пытается присвоить. США также обвинили Бербок в лицемерии и заявили, что она ведет себя как, цитата, «дипломатическая суперзвезда». 400 часов обязательных работ. Такое наказание прокуратура требует назначить комику Семену Слепакову. Заочно. Поводом для этого стало отсутствие маркировок иностранного агента в песнях, которые Семен публикует у себя в соцсетях. В том числе речь идет о пародии на песню «Матушка-Земля», где Слепаков поет «Диктатушки-диктата, вечный президентушка». Ранее комика также заочно арестовали. Однако он передал через адвоката в суд объявление о том, что с 22 года не живет в России и на российских ресурсах публикации не размещает. Но для российских властей это, естественно, не повод не устраивать показательных порок. Также накануне стало известно, что объявлены в розыск еще несколько антивоенных россиян и иноагентов. Актеру Семену Трескунову угрожали уголовным делом еще в марте этого года после двух протоколов об иноагентстве. Правда, в карточке в базе МВД, что конкретно ему вменяется, не говорится. Лишь скромно написано, что разыскивается по статье УК. Такая же неясная формулировка и в карточке нашего коллеги, журналиста Дмитрия Еловского. В его случае речь, скорее всего, также идет об отсутствии маркировки иностранного агента. Правда, вы, в отличие от МВД, можете найти его уже сегодня в 6 вечера по Москве в программе «Воздух». Велики заслуги Адама Кадырова. Настолько велики, что его портреты начали вешать в Чечне рядом с портретами Путина и Рамзана Кадырова. Бывший участник войны в Украине, а ныне, конечно же, депутат, Максим Баранов опубликовал фото кабинета командира полка полиции специального назначения МВД по Чечне Замида Чалаева. На снимке за спинами Чалаева и Баранова, помимо привычных портретов, журналисты «Астры» заметили и светлый лик 18-летнего Кадырова-младшего. И как вишенка на торте опубликовано это фото в официально запрещенном в России Инстаграме. Комментаторы красоты кадра также не оценили. Цитата. «Что там делает портрет Адама?» Про портреты Адама думал, это шутка, оказалось, что не шутка. Адамку на царство готовят. А я напомню, что еще в 23-м году, когда Адам Кадыров избил в СИЗО студента Никиту Журавеля, тот же Чалаев сообщил, что юное дарование получило должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики. С того времени и начался стремительный карьерный взлет Кадырова в структурах своего отца. Ну и медаль ПАТ вместе с ним. В том числе он был награжден медалью за вклад в проведение СВО. На фронте Адам, конечно же, никогда не был. Житель Белгорода Григорий Б. получил штраф в 30 тысяч рублей за сообщения, в которых назвал Путина плешивым, нехорошим человеком. Правда, нецензурно. А тех, кто его любит, Григорий назвал, соответственно, путинскими членососами. Тоже нецензурно. Как пишет издание «Пепел Белгород», тот самый разговор состоялся в январе этого года. Там же мужчина назвал участников войны в Украине жертвами путинского режима, а затем добавил еще парочку непечатных ругательств. Ну а уже в мае на сообщения Григория обратили внимание сотрудники центра Э и посчитали все это оскорблением органов власти и дискредитации вооруженных сил. На суде мужчина вину признал, но заявил, что умысла дискредитировать армию не имел. И вообще писал все это пьяным. В итоге суд все-таки признал его виновным, но так и быть разрешил выплатить штраф в течение 3 месяцев, так как единственный доход белгородца – это пенсия по инвалидности в размере 19 тысяч рублей. Такое вот милосердие по-путински. В Индонезии снова проснулся вулкан Семеру. Сегодня утром он уже трижды выбросил пепел на высоту около 800 метров и пока не останавливается. Местным жителям запрещено приближаться к кратеру менее чем на 5 километров, а вообще рекомендуется выдерживать 17-километровую зону безопасности. Семеру – самый высокий действующий вулкан на острове Ява. Он активен с 1967 года. Одно из сильнейших извержений последнего времени произошло в декабре 2021 года. Тогда погибли 13 человек и более 100 получили ожоги. На этом у меня все. Спасибо, что досмотрели выпуск до конца. С вами была Юлия Азарова, и мы увидимся уже очень скоро. Берегите себя. Пока.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Общий объем непогашенного государственного долга США составил 40 триллионов 5 миллиардов долларов, впервые превысив отметку в 40 триллионов. Средства массовой информации анализируют результаты прошедших во Флориде промежуточных праймерис, определивших кандидатов на ключевые посты перед ноябрьскими выборами. Трамп отреагировал на поражение на праймерис во Флориде кандидата в Сенат и уроженца Украины Александра Виндмана, назвав его, цитирую Трампа, «предателем и мерзавцем». Средства массовой информации пишут о Натали Харп, 35-летней помощнице Трампа, которая настолько близка и предана ему, что ее называют привратницей и живым принтером президента США. Принц Гарри и Меган Маркл могут вернуться в Британию после более чем 6 лет жизни в Соединенных Штатах Америки. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
1: Согласно данным Министерства финансов США, общий объем непогашенного государственного долга составил 40 триллионов 5 миллиардов долларов, впервые превысив отметку в 40 триллионов. Таким образом, рост долга превысил прогнозы, говорившие о 39 триллионах 40 миллиардах долларов к концу 2026 года. Рост госдолга происходит на фоне беспокойства инвесторов из-за инфляции, войны на Ближнем Востоке и государственных расходов, а стоимость заимствования при этом растет. Доходность долгосрочных казначейских облигаций выросла до максимального уровня с 2007 года. Из-за роста долга американскому правительству приходится рефинансировать его по самым высоким ставкам со времен предшествовавших мировому финансовому кризису 2008 года. Здесь следует отметить, что хотя речь идет о психологически важном пороговом значении, госдолг по отношению к ВВП все еще состоит в интервале от 124% до 128%, ниже рекордного значения при Байдене в 130,3%. Этот порог был зафиксирован после первого года пандемии коронавируса. 18 августа этого года во Флориде прошли важнейшие промежуточные праймерис, определившие кандидатов на ключевые посты перед ноябрьскими выборами, включая открытую гонку за пост губернатора штата. СМИ анализируют результаты так губернаторской гонки в Демократической партии. Праймерис выиграл бывший член Палаты представителей США Дэвид Джоллин. Он набрал 61% голосов, а в прошлом он был республиканцем. Победу в Республиканской партии одержал действующий конгрессмен Байрон Дональдс. Он получил 47,8% в борьбе с 11 соперниками. Дональдс заручился поддержкой Дональда Трампа, и в случае победы осенью он может стать первым чернокожим губернатором Флориды. Широкое обсуждение в СМИ вызвал тот факт, что Дональд Трамп проголосовал на этих праймерис по почте во Флориде, несмотря на свои прежние публичные выступления против такого формата голосования. Ну и, конечно, в СМИ говорится о том, что праймерис демократов во Флориде принесли одну из самых неожиданных побед нынешнего избирательного сезона. Депутат законодательного собрания штата Энджи Никсон, член демократических социалистов Америки DSA, победила бывшего подполковника Александра Виндмана в борьбе за выдвижение в Сенат. DSA, напомню, это крупнейшая в США социалистическая политическая организация, стоящая на левом фланге Демократической партии. Выступает она против капитализма в Соединенных Штатах и за сокращение американской военной поддержки, в частности, Израиля. Никсон получила 56% голосов против 44% у Виндмана, хотя разница в финансировании была огромная. Ее компания собрала менее 1 миллиона долларов, а Виндман более 16 миллионов долларов. Акшиас называет ее успех крупнейшим прорывом DSA на выборах такого уровня. Впервые член организации, марксистской, социалистической, антисемитской, получил номинацию одной из двух главных партий на должность на уровне штата. Никсон по израильской теме давно занимает резко критическую позицию. Еще в 2023 году она внесла в законодательное собрание Флориды резолюцию с требованием прекращения огня в Газе, которая была отклонена 104 голосами против 2. В нынешней кампании ее поддержали в том числе Рашида Тлаиба и Ильхан Омар, одни из самых известных антисемитов, критиков Израиля в Конгрессе. Не менее примечательно то, что это произошло во Флориде, в штате, который за последние годы заметно сдвинулся вправо, где республиканцы постоянно используют социализм как обвинение против демократов, и где находится одна из крупнейших еврейских общин США. Во Флориде живет около 750 тысяч евреев, причем особенно велика их концентрация на юге штата. Поэтому победа кандидата с настолько жесткой позицией по Израилю выглядит здесь особенно показательно. Но можно не удивиться, если евреи тоже за нее проголосовали. Мы это знаем. Мы видели это все на примере наших выборов здесь у нас, в городе Нью-Йорке, когда победил такой же, как и Никсон, Захран Мамдани. Во Флориде картина при этом далеко не однозначная. В тот же день конгрессмен Джаред Московиц, один из наиболее заметных произраильских демократов, уверенно победил кандидата DSA Оливера Ларкина, выступавшего против американской военной помощи Израилю, против капитализма в Соединенных Штатах, ну и так далее, дальше по всем пунктам этой партии DSA. Московиц получил около 64% голосов, то есть внутри одной и той же партии и одного штаба избирателей одновременно дали победу и резкому критику Израиля, и социалисту-марксисту, и убежденному стороннику Американо-Израильского союза. В то же время победа Никсон не выглядит одиночным случаем. Двумя неделями ранее, напомню, в Мичигане Абдул-Эль-Саед выиграл демократические праймерис в Сенат у поддержанной партийным эстеблишментом Хейли Стивенс. Эль-Саед, как мы знаем, не состоит в DSA и вообще отвергает ярлык социалиста. Но при этом у него все эти пункты существуют в избирательной кампании. Один из них, один из пунктов его программы – прекращение безусловной военной помощи Израилю. Рейтерс назвал Израиль одним из ключевых вопросов этой кампании. Еще раньше подобный сдвиг проявился в Нью-Йорке. В июне сразу несколько кандидатов, поддержанных, естественно, мэром Захраном Мамдани, победили на демократических праймерис Конгресс. Бывший городской контролер Брэд Ландер выбил из гонки действующего конгрессмена Дэна Голдмана, а социалисты Дария Лиза Авила Шевалье и Клэр Вальдес также выиграли свои гонки. Израиль и война в Газе были одной из заметных линий раскола между кандидатами. Все трое из лагеря Мамдани выступали с крайне жесткой критикой действий Израиля, а Ландер, который сам еврей, обвинял Голдмана в слишком мягкой позиции по отношению к израильскому правительству. При этом говорить, что произраильское крыло демократов уже проиграло борьбу, было бы тоже преувеличением. Московиц победил во Флориде, а в других штатах кандидаты, которых поддерживал АйПак, также выигрывали праймерис. Борьба идет с переменным успехом, можно, наверное, так сказать. Но гораздо важнее другое. Позиции, которые еще несколько лет назад считались внутри демократической партии почти крайними, сегодня стали частью обычной предвыборной дискуссии. Рейтерс отмечает, что война в Газе резко усилила антиизраильские настроения среди молодых демократов и сделала отношения с Израилем одним из важнейших вопросов внутрипартийной борьбы. Этот сдвиг уже виден не только на праймерис, но и в Конгрессе. В июле Палата представителей отклонила предложение прекратить ежегодную американскую помощь Израилю в размере 3 миллиардов 300 миллионов долларов. Отклонила. Но за это предложение тогда проголосовали 103 демократа, почти половина демократической фракции в Конгрессе. Для сравнения, в 2016 году, 10 лет назад, резолюция в поддержку соглашения о военной помощи Израилю прошла в Палате представителей со счетом 405 голосов против 4. Меняется и отношение избирателей. По данным опроса Quinnipiac, приведенным Reuters, 66% демократов летом 2026 года считали, что Соединенные Штаты слишком сильно поддерживают Израиль. Reuters отмечает, что поддержка Израиля, которая на протяжении поколений объединяла Вашингтон, теперь все больше превращается в партийный вопрос, становится, собственно, лакмусовой бумажкой. Как не прогрессивист социалист, он же и демократ, так непременно против Израиля. Поэтому о прежней формуле bipartisan support of Israel, двухпартийной поддержки Израиля, когда и республиканцы, и демократы при всех разногласиях считали союз с Израилем одной из основ американской внешней политики, похоже, об этом уже можно забыть. Поддержка Израиля среди демократов не исчезла, естественно. В партии остается много влиятельных политиков, выступающих за сохранение союза и военной помощи Израилю, но прежнего почти автоматического согласия двух партий больше нет. А президент Дональд Трамп отреагировал на поражение на праймерис кандидата в Сенат и уроженца Украины Александра Виндмана, назвав его предателем и мерзавцем. Я процитировал Трампа. Комментарий главы Белого дома опубликован в соцсети Truth Social. Виндман, выдвинувший свою кандидатуру от Демпартии в штате Флорида, ранее занимал должность старшего советника Белого дома, а также сыграл, напомню, одну из ключевых ролей в ходе первого импичмента против Трампа. И Трамп пишет: «Самым радостным поражением вчера вечером стало поражение настоящего предателя и мерзавца Александра Виндмана. Виндман, если вы помните, — пишет Трамп, — был тем самым, кто солгал о моем, — он берет в кавычках Трамп, — идеальном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, но в итоге выяснилось, что разговор, как и положено, был записан и доказал, что я был прав на 100%. Трамп пишет в скобочках: абсолютно невиновен. Так Трамп написал в True Social. Ну, ранее сообщалось, что Конгресс ждет масштабное обновление после промежуточных выборов, которые пройдут, я уже говорил об этом, в ноябре этого года, и в преддверии голосования по меньшей мере 83 действующих депутата Палаты представителей и Сената отказались от переизбрания.
0: Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Как правильно защитить семейные финансовые активы и недвижимость? Вам нужен траст.
4: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
5: Я Элла Залкин.
3: Составлением трастов успешно и более 20 лет занимается юридический офис Виктории Берес и Эллы Залкин. Он сэкономит ваши деньги на дорогостоящих завещаниях, уменьшит налоговые обязательства по недвижимости и позволит передавать ваши активы близким без участия суда.
4: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
6: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
7: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест-5-й-стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
9: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
10: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
9: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
1: На прошлой неделе журналисты выяснили, что Дональд Трамп досрочно покинул июльский саммит НАТО в Турции из-за сообщения об угрозе со стороны Ирана. Американский президент зашел в свой лайнер Air Force One, напомню, а потом тайно пересел на него, из него на военно-транспортный самолет, который доставил его в США. На борт второго судна Трамп взял с собой лишь несколько человек. Одной из них оказалась Натали Харп, 35-летняя помощница Трампа, настолько близкая и преданная ему, что ее называют привратницей и живым принтером президента США. Натали Харп выросла в Калифорнии. В 2019 году она рассказала в LinkedIn, что страдала от рака, но закон, подписанный Дональдом Трампом, дал ей доступ к экспериментальным методам лечения и спас жизнь. Через пару дней Харп повторила этот рассказ на Fox News, любимом телеканале Трампа, и тем самым привлекла внимание самого президента. Трамп похвалил ее в Твиттере, а год спустя позвал выступить на съезде республиканской партии. Харп не называла препарат, который, по ее словам, помог ей вылечиться. При этом она упоминала, что он был одобрен FDA, но для лечения других заболеваний. А закон Трампа об экспериментальном лечении, о котором Харп говорила как о спасительном, распространялся как раз на препараты, одобрения FDA не получившие. Из-за этого журналисты Washington Post сомневались в правдивости слов Харп. Но так или иначе, после выступления на съезде республиканцев, Харп устроилась ведущей на правый телеканал One America News Network, где поддерживала заявление Трампа о том, что у него украли победу на выборах 2020 года. Этим она еще больше расположила к себе Трампа, и в 2022 году Трамп пригласил ее в свою команду. Когда спустя 2 года Трамп вернулся в Белый дом, Харп пришла туда на правах доверенного лица, то есть одной из тех, кто оставался рядом с Трампом, даже когда его гнобили из-за беспорядков 6 января 2021 года в Капитолии. Сейчас Харп замещает 2 должности – специального и исполнительного помощника президента. Ее зарплата составляет 150 тысяч долларов. Она никогда не берет выходные и постоянно находится рядом с Трампом, пишет СМИ. Ее рабочее место расположено прямо у овального кабинета. Она присутствует на встречах Трампа с ноутбуком и телефонами, готовая найти любую информацию, которую он потребует. Она переписывается от его имени с мировыми лидерами, редактирует посты для его соцсети Truth Social и часто публикует эти посты по его указанию и в обход, кстати, службы коммуникации Белого дома. Предполагается, что именно она выложила идею с Бараком Обамой в образе обезьяны, которая в итоге пришлось удалить из-за поднявшегося скандала. В 2024 году, когда Харп только пришла в Белый дом, «Нью-Йорк Таймс» писала о ее преданности президенту и приводила в пример фрагменты из писем, которые она писала Трампу годом раньше. Как газета получила к ним доступ, при этом не уточнялось. «Вы – это все, что для меня важно», – говорилось в одном из писем, приводимых «Нью-Йорк Таймс». «Я хочу радовать вас, чтобы мы могли провести день и ни разу не говорить о работе», – писала Харп в другом письме. Еще в одном письме она признавалась Трампу, что хотела бы вернуть ту самую синергию, которая раньше была между ними, когда она пишет «Мы говорили обо всем и ни о чем». Конец цитаты. В той же статье в «Нью-Йорк Таймс» говорилось, что во время предвыборной кампании 2024 года коллеги прозвали Харп «живым принтером», потому что она постоянно следовала за Трампом с портативным принтером, предоставляя ему информацию в бумажном виде, как он любит. По информации CNN, в основном это были сообщения, которые должны были понравиться Трампу. Однажды, цитируя, когда Трамп играл в гольф в Шотландии, она бежала за его гольф-каром, рассказывая ему о позитивных новостях и постах в соцсетях, добавляла штрих к этому портрету «Нью-Йорк Таймс». CNN приводила другой пример преданности Харп. В 2023 году для нее не нашлось места в кортеже Трампа, который должен был отправиться в Нью-Йоркский суд. Харп уверяла, что Трамп лично просил ее присутствовать на заседании суда, но ей отвечали, что в салоне SUV нет мест. Тогда она запрыгнула в багажник и поехала там. Постепенно Харп завоевала себе статус главного связующего звена между Трампом и внешним миром. Сегодня она одновременно выполняет роль его привратника, как пишут СМИ, и консультанта. Номер ее телефона в Вашингтоне считается даже более ценным, чем номер самого Трампа, рассказал один из источников Wall Street Journal. Она часто действует вне официальной иерархии Белого дома, заявляя, что подчиняется лично Трампу. У некоторых коллег беспокоит такое особое положение Харп и также ее склонность показывать президенту контент ультраправых групп, основанный на случается непроверенной информации. По словам некоторых официальных лиц, Трамп относится к Харп почти как к члену своей семьи. В книге «Смена режима» репортеров «Нью-Йорк Таймс» Мэтти Хаберман и Джонатана Суона описывается, как в начале своего второго срока Трамп заявил помощникам, что Харп скарб, единственное, кто любит его так же сильно, как его жена и дети. Цитирую: «Все вы уйдете и будете зарабатывать деньги, а она меня никогда не оставит», якобы заявил президент США. Возможно, привязанностью Трампа к Харп объясняется жесткая реакция Белого дома и правых комментаторов на слова сенатора-демократа от Джорджии Джона Оссофа. Выступая на предвыборном митинге 16 августа, Оссоф заявил, что Трамп уделяет больше внимания личному комфорту и развлечениям, чем президентским обязанностям. Цитирую: «Он не хочет выполнять эту работу, он хочет построить свой бальный зал и путешествовать с Натали на их, по-видимому, беззащитном летающем дворце, подаренном им миром Катара», сказал сенатор Джон Оссоф. Ну, а в администрации Трампа явно прочитали за словами Оссофа намек на роман между президентом и его помощницей. Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг назвал сенатора рогоносцем-неудачником, а пресс-секретарь Дэвис Ингл – ешенственным театралом, изображающим из себя Барака Обаму. Сам Трамп от заявления Оссофа отмахнулся, но журналистку, которая его об этом спросила, публично пристыдил один из официальных аккаунтов Белого дома. Цитирую: «Однажды ваши дети увидят этот отвратительный и бесчеловечный вопрос. Им будет стыдно от осознания того, что их родитель способен был быть настолько жестоким и мстительным». Конец цитаты. Ну, кто написал эту отповедь, сама Харп или ее коллеги, неизвестно. Кроме прочего, полемика об отношениях Трампа и Харп в очередной раз привлекла внимание к отсутствию в публичном поле Мелании Трамп. Хотя она всегда придерживалась сокращенного графика публичных мероприятий, последнее время ее не было на нескольких важных событиях, в том числе на похоронах сенатора Линдси Грэма. В предыдущий раз Меланию Трамп видели на публике месяц назад, 19 июля, отмечает Bloomberg. Принц Гарри и Меган Маркл могут вернуться в Британию после более чем 6 лет жизни в Соединенных Штатах Америки. Известие об этом стало огромной неожиданностью не только для прессы и общественности, но и, судя по всему, для королевской семьи. Как стало известно, король Карл

0: Тоже приехала в Британию, и король Карл III впервые за 4 года повидал своих младших внуков. Кроме того, после переезда в США Гарри и Меган в многочисленных интервью говорили, что британская пресса сделала их жизнь в Великобритании невыносимой. При этом, как вы понимаете, таблоиды никуда не делись и сейчас еще больше обозлены на пару, которая таскала их по судам, обвиняя в клевете и вмешательстве в частную жизнь. Так что, похоже, решение вернуться в Великобританию действительно было спонтанным. В окружении Меган и Гарри говорят, что важную роль в принятии этого решения сыграла поездка в Великобританию в июле. Помимо времени, проведенного с королем в поместье Highgrove House в Глостершире на юго-западе Англии, Гарри, Меган и дети, принц Арчи и принцесса Лилибет, как говорят, были очень рады общению с родственниками матери Гарри, принцессы Дианы. Дети познакомились со своими тетями, дядями и двоюродными братьями и сестрами. Поездку в Европу, во время которой семья также побывала в Португалии, где у герцога и герцогини Сассекских есть дом, собеседники журналистов описали как прекрасно проведенное время для всей семьи. Именно тогда, утверждают источники, созрело окончательное решение о возвращении в Великобританию, пишут газеты. Эти же источники сообщили корреспонденту по делам королевской семьи, что переезд не связан с какими-либо проблемами в США, несмотря на различные версии, которые появились в прессе. Например, прозвучало предположение, что у принца Гарри возникли проблемы с американской визой. Также обсуждается, что Америка не оправдала финансовых амбиций четы Сассексов, которым так и не удалось заключить долгосрочных контрактов ни с одной из медийных платформ. Однако окружение Гарри и Меган настаивает, что дело исключительно в желании быть ближе к европейским родственникам, а также дать детям образование в Великобритании. Но, как сообщают СМИ, дети супругов принц Арчи и принцесса Лилибет уже зачислены в британскую школу. К своим официальным обязанностям Маркл и принц Гарри возвращаться не планируют, а жить будут в частной резиденции, не принадлежащей королевской семье. В США к настоящему моменту, отмечают СМИ, принц Гарри и Меган Маркл прожили 6 лет и 5 месяцев, а в браке они состоят на 2 года дольше. Принц Гарри и Меган Маркл переехали в Калифорнию в конце марта 2020-го, после того, как до этого некоторое время находились в Канаде. О своем намерении отказаться от королевских обязанностей и жить, зарабатывая собственные деньги, они объявили в январе того же года. Forbes, описывая финансовое состояние пары после переезда в 2021 году, сообщал, что принц Гарри располагал полученными в наследство от принцессы Дианы 10 миллионами долларов. Со стороны Маркл к семейному состоянию добавилось около 2 миллионов, которые она заработала на съемках сериала «Форс-мажоры». Forbes также писал, что после переезда в США Меган Маркл и принц Гарри приобрели дом в престижном районе Монте-Сито в округе Санта-Барбара за 14 миллионов 700 тысяч долларов. По данным издания, они внесли первоначальный взнос в размере 5 миллионов долларов, а остальную сумму взяли в ипотеку. Крупнейшие контракты Гарри и Меган Маркл в США следующие. Контракт с Netflix, их компания Archwell Production, сумма которого могла составить до 100 миллионов долларов. Однако...
1: В Нью-Йорке 9 часов утра.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Служба информации «Дэвидсон Радио». Свежие новости ведущих мировых агентств.
4: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Глава казначейства Скотт Бессент реализует план, который позволит экономике расти быстрее государственного долга. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Венс в интервью каналу Newsmax. Он не раскрыл детали плана, но отметил, что администрация занимается проблемой государственного долга каждый божий день. 60-летняя демократка Синтия Никсон, известная по роли Миранды в сериале «Секс в большом городе», заняла пост одного из 12 членов Commission on Judicial Nomination в Нью-Йорке. Актриса, которая в 2018 году баллотировалась в губернаторы, но проиграла Коума, вошла в состав комиссии в рамках квоты для 4 человек, которые не обязаны быть профессиональными юристами. Выбор в пользу кандидатуры Никсон сделал председатель апелляционного суда Нью-Йорка Роуэн Вилсон. Никсон приступит к работе в феврале следующего года, когда истечет срок полномочий судьи Дженни Риверы. Украина ввела санкции против создателей мультсериала «Маша и Медведь» из опасения, что он может создать положительное

0: представления России у украинских детей, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Украинском совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко. Как сообщил украинский министр культуры Татьяна Бережная, украиноязычный YouTube-канал мультсериала собрал за год более 800 миллионов просмотров. Энтони Хопкинс выпустил свой первый музыкальный альбом «Life is a Dream». Артист записал пластинку с участием филармонического оркестра под управлением Густава Дудамеля. В июле 88-летний Хопкинс заявил, что начинает карьеру музыканта. Будущий актер начал играть на фортепиано в 4 года. В подростковом возрасте активно писал музыку для театральных постановок.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
2: Дэвидсон Радио.
3: Самые горячие новости,
2: радиоигры
3: и конкурсы в прямом эфире,
2: аналитические программы
3: и радиомосты.
2: Дэвидсон Радио.
3: Политическая ситуация,
2: события культуры,
3: интересные люди.
2: Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
4: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
6: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
8: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
11: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт. Мудрость.
16: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Новости.
19: Аналитические передачи.
18: Репортажи, мнения экспертов.
19: И прямые включения из горячих точек со всего света.
18: Все это RTN.
19: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
18: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
19: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
18: RTN. Смотрите лучше.
20: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
21: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
20: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
21: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
20: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
21: и качественней.
22: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
23: Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорк.
1: Обожаем Нью-Йорк. За его душу, за душу мы его любим, за характер, за эту энергию, за сумасшедший ритм, за такую неиссякаемую способность каждый день подбрасывать какие-то дивные истории. А иногда после таких историй хочется спросить, люди вообще нормальные? Где в Нью-Йорке живут нормальные люди? С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая, это шутка, и если зайти к любому психиатру, он, конечно же, найдет любой сдвиг по фазе, потому что это его профессия. Ладно, мы желаем вам хорошего дня, Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая, мы желаем вам хорошего настроения, успехов и удачи во всех ваших начинаниях. Спасибо тебе за песню, за «Мамбо Италию». У нас в Нью-Йорке есть потрясающий район, где живут много итальянцев. У нас вообще в районе Большого Нью-Йорка живут люди различных национальностей, культур, вот что и создает эту неповторимую, невероятную душу нашего города, эту невероятную ауру, куда стремятся люди со всего мира. Но, надо признаться, вот меня Акмаль всегда выбивает своими песнями, совсем другой настрой, потому что хотите себе, так сказать, улучшить настроение, включите музыку, даже когда вам совсем плохо. Любая музыка может перевернуть мозг, вывернуть его буквально наизнанку, если музыка хороша. И зашла в эфир такая вся, ух, думаю, сейчас, блин! Я всегда в смс-ках так пишу, когда хочу усилить эмоцию, там слово «блин», и там много-много в серединке буковок «и». И вот Акмаль включил «Мамбу Италию», и сразу я как-то раздобрела и подобрела. Признаюсь вам, не могу никак с собой договориться, а эта программа «Договорились», и хочется договариваться, не могу с собой договориться молчать о том, что меня просто выбешивает. И то, что меня волнует. Каждый день я все больше люблю собак. Вот это не выбешивает, это я вам честно скажу. Потому что, ну, такая у меня безусловная любовь к собакам. Они такие люди, искренние эти четвероногие люди. Они, если радуются, это радость. Если они сердятся, они там рычат, предупреждают. И они очень редко берутся за то дело, которое не умеют делать. Вот этим они намного отличаются от братьев своих старших, двуногих. С людьми-то все посложнее. И они не перестают меня удивлять, когда вот так проявляют себя в самоуверенном невежестве. Когда далеки совершенно от того, о чем они говорят и что они декларируют, когда они просто декларируют свою избранность, свою значимость непонятную, безо всяких на то оснований. И они так гордятся напыщенно тем, что они собой представляют, они ничего не сделали, они просто гордятся тем, что они принадлежат к особой группе, к особой нации, к особому кругу, вот, и они себя так несут, как будто это уже их сделало умнее всех, выше, достойнее других людей, и они очень охотно поучают, говорят, как надо. Они ни в чем никогда не сомневаются, и они настолько убеждены, что только им принадлежит право высказываться, решать, вот как должны жить другие люди. И глядя на таких людей, думаешь, вот, наверное, они считают, что мир принадлежит им, мир – это их территория. И всякий, кто на них не похож, говорит, думает, чувствует не так, вот эти вызывают раздражение и какое-то такое неприятие. Это, наверное, самое опасное невежество, которое возомнило себя истиной в последней инстанции. Я к чему это все говорю, я вам честно признаюсь, меня настолько, вот уже сколько времени прошло, я никогда не думала, что так получится. Меня настолько выбила из колеи кончина Саши Гранта, я до сих пор не могу в себя прийти. Вот не знаю, я все время о нем думаю. Все время. То есть, да, уходили близкие люди, мы теряли друзей, коллег, родственников. Но вот что-то в голове у меня переклинило. Не могу я вот избавиться от постоянной мысли о Саше. Не знаю почему. И, наверное, это во многом потому, как мы с ним прощались. Вообще, как все это происходило. Есть какой-то такой момент, который я до сих пор не могу принять. Вообще, к чему я это говорю? Скорее всего, расскажу вам о некоторой профнепригодности, скажем так. Просто, чтобы вы знали и, может быть, кого-то предупредить, чтобы были более внимательны. Не знаю, я даже у искусственного интеллекта спросила, вот, как мотивировать то, о чем я хочу поделиться? А мне искусственный интеллект пишет, ты всегда говоришь с аудиторией так, как будто перед тобой сидит один единственный человек, твой собеседник, и ты делишься с ним то, что тебя волнует. Потому что и я вдруг подумала, что все люди, которые сегодня, сейчас слушают Дэвидсон радио, это один такой большой психотерапевт, которому человек, который сидит у микрофона, пришел со своей открытой душой рассказать то, что его волнует. Я начала с Нью-Йорка, как обычно, потому что я всегда чувствую этот город. Этот город дает определенный заряд. Иногда бодрости, чаще бодрости. Иногда какого-то такого грустного и унылого настроения. Иногда это бывает какой-то взлет, а иногда это вот какая-то вот просто, знаете, вот непонятка. И у нас в городе очень много красивых мест, очень много. И есть очень много специальных районов. Есть один такой район, куда судьба, слава тебе, Господи, закидывает меня крайне редко. Очень красивый район, там живут люди очень красивые, они красиво одеваются, они живут по своим закрытым законам, они особо разговаривают, очень особенно даже, я бы сказала. И у них есть свои правила, писанные и неписанные. И они этими правилами, писанными и неписанными, очень гордятся. Я почему-то радуюсь, что я в этот район попадаю крайне редко, потому что мне непонятно. Мы вроде бы на одном языке говорим, но совершенно по-разному думаем и смотрим на одни и те же вещи совершенно по-разному. И вот в этом одном из красивейших районов нашего города есть люди, которые не очень хорошо выполняют свою работу. Вообще есть такие профессии, о которых не принято говорить вслух. Ну, я, например, точно знаю, что вот у детей спроси там в школе, дай им сочинение написать, кем ты хочешь стать, когда вырастешь. Я уверена, что никто не напишет из малолеток, что я хочу там чистить морги, например, или работать в крематории, там, например, или там бальзамировать тела, или там стать санитаром патологоанатомического отделения, то есть там, или в канализационный люк спускаться, трубы чистить. Но эти профессии, они нужны, они необходимы. И кто-то должен этим заниматься. И если человек однажды выбрал себе такую профессию, ну, наверное, он должен ее делать достойно и хорошо. И я вам хочу сказать, что люди, которые работали с телом Саши Гранта, они сделали свою работу отвратительно, просто отвратительно. И я не боюсь это сказать вслух. Мне стыдно за то, что они сделали, потому что это последнее, что останется в памяти у всех, кто видел Сашу. Наверное, еще поэтому я не могу успокоиться. Я сама себе сказала: Лена, ты не должна об этом говорить. Это, может быть, ты так на это смотришь. Нет. Потому что я видела Сашу, когда он был жив. И вот эта профнепригодность наглядная, она просто произвела на меня совершенно катастрофическое вообще впечатление. Это не о плохо выполненной работе. Это о равнодушии людей. А это та работа, когда необходимо достоинство, деликатность, уважение к ушедшему человеку и его близким. Очень меня это сильно выбило из колеи. А что касается людей, вот и об этом самоуверенном невежестве, пару воскресений назад мы провожали и дядю Сашу, и дядю Мишу. И вот спасибо, кстати говоря, моему другу и коллеге Мишке Братславскому. Он молодчина, конечно. Он нашел много проникновенных слов, и он все верно говорил и верно чувствовал. Но были люди, которые, знаете, хотелось подойти и сказать: но не заслоняйте собой умершего, очень вас прошу. И учитывая, что я с малолетства фотографирую глазами, собираю образы, истории, характеры, мне это очень нравится, мне очень нравится наблюдать не только за природой, птицами и морем, мне очень нравится наблюдать за людьми. И был такой момент, когда я смотрела, слушала и с большим трудом заставила себя вообще не шевелиться, не говорить. Вспомнила я почему-то «Кавказскую пленницу», там был такой товарищ Саахов, вот, и я увидела некоторых людей, которые почему-то считают себя главными. У нас вообще есть такие районы в Большом Нью-Йорке, когда каждый второй человек почему-то заявляет о том, что он является лидером там какого-то клуба, президентом там общины, какого-то коллектива. Каждый второй, а вот каждый, кто не является лидером, тот имеет право якобы выступать от имени этого лидера. И вот эти вот и первые, и вторые, они, такое впечатление, они вот приходят как на политическое собрание, на съезд общественных деятелей. Они сначала полчаса рассказывают о своих регалиях, то есть такая большая развернутая презентация себя любимого, вот, а потом уже люди как-то вспоминают о том, зачем они пришли. То есть мне кажется, что любое прощание, здесь какой-то лимит, что ли, должен быть. Ну, живые обязаны чуть-чуть отступить там на пару шагов назад. Но не надо рассказывать, какой ты значимый, какой ты умный, какой ты большой, великий. Не надо подчеркивать какую-то партийную принадлежность, а это прям было обязательным вообще фрагментом вступительного слова, что называется. Это, ну, для меня это было совершенно неприемлемо. Даже именитые в общине ораторы тоже не обошли стороной себя любимых. Мне кажется, что если ты лидер, ну, ты в таких обстоятельствах вообще можешь и промолчать, и как-то чуть потише. И мне кажется, что вот количество фотографий, это, ну, это не делает тебя более значимым, если ты стоишь с более значимым. Мне кажется, что здесь есть какая-то фальшь. И много профнепригодности, которая останется в памяти у тех, кто вообще все это видел. Это такая досадная, надеюсь, техническая ошибка произошла. Просто это большая травма, которую нанесли близким. Им, они вынуждены были об этом сами говорить тем, кто это видел. И травматично было то, что некоторые посчитали своим долгом вслух заявить о том, что вот по законам надо было делать вот так, а еще по закону нельзя было делать вот так, а еще по закону нельзя было делать... По какому закону? Знаете, когда-то в стародавние времена нанимали плакальщиц. И мы с Акмалем Тахировым однажды, по какому-то поводу, я уже не помню, вспоминали эту профессию, потому что мы из Средней Азии, там тоже такое практиковалось и, наверное, практикуется еще где-то в маленьких городах. Думали, зачем это нужно? А я вот подумала, когда мы Сашу провожали, наверное, нужно было нанять плакальщиц, которые бы просто своим присутствием напомнили людям, зачем они вообще сюда пришли. Чтобы помимо горевания вот не оставалась еще такая печаль по поводу культуры уважения, которая потеряна у некоторых людей. Наверное, плакальщицы нужны не только для того, чтобы за нас поплакать, а для того, чтобы, ну, как-то время от времени подходить к особо таким самовлюбленным и занятым собой, своей персоной важной, с принадлежностью к лидерству и к партии, и так тихонечко сказать: давайте, может, вы сегодня потише будете, потому что сегодня вроде и не вас провожают. Вот как-то вот так получается. Не знаю, вот сказала, и чуть легче стало. Оставлю это, так сказать, на ваши мысли, понимание или недопонимание, но долг перед Саней я точно выполнила, потому что, ну да, если бы я у него спросил, он бы сказал: а что, скажи, конечно, если ты так чувствуешь. Вот я так чувствую. Какой бы профессией человек ни занимался, он должен делать это с душой. Не нравится профессия, устал, повредился головой, уходи, учись вязать крючком, кататься на роликах, не знаю, что угодно. Как это там было в анекдоте? Могу копать, могу не копать. Если не копаешь, делай это, пожалуйста, тоже с чувством собственного достоинства и с уважением к тому, что ты делаешь. Сейчас на рекламу прервемся. Спрошу у Вики потом, Салкиндер, что она думает по поводу профпригодности и прочее. Вот такие дела.
0: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
2: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.

0: Нью-Йорк.
1: Продолжаем любить Нью-Йорк. Продолжаем программу «Договорились». С вами Акмаль Тахиров. Надеюсь, с нами Виктория Салкиндер. Я Лена Вишневецкая. Ладно, переходим, так сказать, к водным процедурам. Вика, привет, мы рады тебя приветствовать.
2: Привет, привет, привет и спасибо. Акмаль, спасибо, как всегда, за хорошее настроение, за прекрасную музыку. А Лена, ты буквально на прошлой нашей с тобой передаче сказала мне, что я отважная девочка. Вот, но я тебя считаю еще более отважной.
1: Ой, ты что, меня сегодня зароют гнилыми помидорами и тухлыми яйцами,
2: но
1: я не могу, Саша мой друг.
2: Пусть и меня зароют, потому что я полностью согласна с тем, что и на самом деле единственное, в чем я с тобой не согласна, это то, что есть районы, где такие люди живут. Так вот, у нас во всем Нью-Йорке живут такие люди. И все больше и больше, к сожалению, приходится на то, что такие люди находятся в профессиях, а порой даже на очень часто, скорее, на руководящих должностях, чего вообще не должно быть в априори, потому что если ты лидер, то ты должен очень правильно вести за собой людей, а тем более твоих работников. И показатель того, как плохо работают твои работники в любой сфере, это именно нужно закидать гнилыми помидорами этого руководителя. Я лично знакома с очень многими, и это тяжело. Не с очень многими, с некоторыми, неправду говорю, а которые находятся полностью не на своем месте, при этом обвиняя всех вокруг, ну вот как твой лидер, скажем.
1: Который, один из,
2: да. И почему-то всегда эти люди, они думают, что они боги. Они, наверное, где-то заигрались. А у них, наверное, в жизни что-то так сложилось, что они не видят людей вокруг себя и считают себя избранными просто потому, что они вот себя избрали. А когда ты находишься очень близко с человеческими душами, ты не имеешь права, мы все ошибаемся, осознанно или неосознанно, правильно мы поступаем или нет, но когда у тебя есть только хорошие намерения, тогда тебе Господь Бог помогает. Ты на своем месте, ты получаешь удовольствие от того, что ты делаешь. Если ты спасаешь хоть одну душу, то ты спасаешь человечество. Кажется, как-то так. Вот если ты хоть одному человеку помог, ты, наверное, помогаешь цепочке людей, даже и являющейся семьей этого человека. Просто люди видят твой пример. Так я воспитываю своих детей, стараюсь. Мои дети далеко не идеальны, но я стараюсь как бы собственным примером и примером своей семьи, моих домочадцев и моей семьи из NYC Pro, моей близкой семьи, друзьям вообще в Бруклине, давать вот такой вот пример собственными действиями для того, чтобы моим детям, ну, в душе не было стыдно. Потом, через очень долгие годы, когда они состарятся, и когда они смогут оглянуться и подумать, наверное, что-то в этой жизни было сделано правильно, кому-то я помог.
1: Вик, ты вообще себе выбрала поле деятельности, если можно так сказать, очень сложное, очень ответственное, очень важное. И ты пошла в эту профессию добровольно, И это о многом говорит. То есть это у тебя был невынужденный выбор. Ты давно этим занимаешься. Заниматься помощью пожилым, больным, нуждающимся людям, это, когда это осознанный выбор, это уже, понимаешь, это черта характера. Ты уже взяла на себя вот это бремя ответственности. И поэтому ты так тщательно подбирала свою команду таких же неравнодушных людей, внимательных, ответственных, люди, которые должны просто на каждую запятую обращать внимание, те, кто имеет дело с документами, но они ведь, ты же всегда говоришь, что каждая бумага, за каждой бумагой, это глаза, это руки, это ноги, это душа человека, это человек. Поэтому, что говорить, не каждый готов подписаться на такую участь по жизни, как ты. Так что это здесь вот как раз мне все понятно.
2: Просто... Ты знаешь, простой секрет, я люблю то, что я делаю, и ребята, которые рядом со мной, они любят то, что они делают. Вот это простой секрет. Мы все идем на работу... А очень, как тебе сказать, ну, с душой мы все идем туда получать удовольствие. Какой бы сложной ни была работа, но мы идем туда получать удовольствие от того, что мы делаем, от того, что мы кому-то помогаем. А к сожалению, я сейчас никого не хочу как бы обидеть или задеть, но таких мест очень мало. К сожалению... Особенно в Нью-Йорке, мне так кажется, очень много все становится, ну, только деньги. Так нельзя. Деньги – это не все.
1: Экономика не очень хорошая, наверное, поэтому. Нет, это я шучу. Вообще, на самом деле, мы с тобой всегда встречаемся по пятницам. Виктория Салкиндер, кстати, я чуть подзабыла, что мы на радио, мне нужно назвать номер телефона, по которому все, кто нуждается в помощи, могут звонить и обращаться. 917-834-33-43. 917-834-33-43. Нью-Йорк большой, да, эта сфера, так сказать, заполнена всевозможными агентствами, офисами, многие предлагают свои услуги, но чем бы человек ни занимался, повторяю, он должен заниматься этим на самом высоком профессиональном уровне, и тогда будет результат у того, кто нуждается. Не только в помощи на дому, здесь речь может идти, это может быть парикмахерская, это может быть химчистка, это может быть автомастерская. Хочется прийти туда, где ты увидишь желаемый результат, а может быть и тот результат, который превзойдет твои ожидания. И вот вопросы, которые сегодня, Вика, адресованы к тебе в очередной раз. Что делать, если нуждающемуся, если пожилому, очень больному человеку срочно понадобилась помощь, сиделка? Кто это будет оплачивать? Можно ли сегодня, будучи жителем Нью-Йорка, получить такую помощь, если у тебя только что-то одно, или Медикер, или Медикейд? Как избыток денежный повлияет на эту помощь? И еще вопрос, который очень часто задают, два вопроса. Если я живу в квартире по 8-й программе, у меня сократят помощь? И вообще, почему сегодня так кардинально сокращают часы ухода, и как люди могут свои права защитить?
2: Ну, начнем сначала. Может ли человек получить, если я не ошибаюсь, поправь меня, какой первый вопрос?
1: Срочно, значит, если срочно сиделка понадобилась, кто оплатит?
2: Если срочно сиделка понадобилась, кто оплатит? Ну, во-первых, нужно понять, какой у человека иншуренс. Иногда есть такие иншуренсы, называются они private pay, И иногда люди оплачивают этот иншуринс, но это касаемо более такой защищенной прослойки населения, вот, которая имеет private pay, частный иншуринс, который оплачивает. Это номер один. Ну, я не думаю, что он нам сильно здесь пригодится. Номер два, какую-то маленькую часть, смотря какой у человека Медикер, если есть Медикер, какую-то часть очень короткую может оплатить Медикер, но это очень мало и очень коротко. А если у человека есть Медикейд, оплатит Медикейд. Если у человека недостаточное дадут количество часов, сразу, то есть говорю сразу, много часов не дадут, если у человека до этого не было часов вообще, а если даже часы какие-либо были и нужно больше часов резко, то добиться часов очень сейчас сложно. И существуют некоторые сейчас программы, которые дают как бы на emergency. Опять же, это все зависит от того, какой уже у человека есть insurance и что можно в дополнение. Есть программа Guide, и есть еще на определенных zip-кодах в Бруклине. Мы работаем с еврейским центром. Вот, и они предоставляют часы private pay. Это немного часов, но вы за это не платите, оплачивает это Jewish Community Center. Для этого не нужно быть только евреем. Вы можете быть любого вероисповедания, вы можете быть жить. Единственное, что наш еврейский центр, он покрывает только определенные zip-коды Бруклина. Вот. Но есть такие центры и в других местах, которые тоже помогают как бы это делать и это получить. Вот это то, что касается emergency, совсем такого emergency. Или же можно какое-то время побыть в реабилитационном центре, и тогда мы помогаем сделать вам Medicaid, переходя ко второму вопросу, который будет полностью оплачивать ваш сервис, то есть вот в такой ситуации, при условии, что вам положен этот Medicaid, и мы можем помочь его оформить, включая сроки, включая Pool Income Trust, сейчас объясню, что это такое, это занимает приблизительно около 2 месяцев. Поэтому, может быть, имеет смысл, если совсем нет возможности, чтобы человек не оставался один, побыть в реабилитационном центре пару месяцев, и мы сможем тогда быстро оформить Medicaid. Переходим к третьему вопросу, который говорит об инкоме. Если у человека есть инком, например, есть больше позволительный минимум на сегодняшний день, максимум это $1,850 в штате Нью-Йорк для того, чтобы получить Medicaid. И это касается, то есть если у вас больше пенсия, если у вас больше social security, то это касается людей, которые когда-то, естественно, работали и получили вот такую пенсию. То у вас должно быть не больше 32 тысяч в банке, и тогда можно сделать pool income trust и излишек. Даже если вы у вас пенсия вместе с Social Security или еще что-то, у вас, например, проходит, к примеру, допустим, $5,000, да, вы платите 12% только с перебранных денег. Это означает не 5000 минус 1850, а это означает 5000 минус ваш рент. У некоторых он бывает по 2500, а у кого-то больше. То есть минус ваш рент, минус ваши биллы, минус ваши расходы на жизнь, минус питание, минус все. И вот на оставшуюся сумму вы платите от 12 до 15%. Мы работаем с компанией, которая делает 12% на Pool Income Trust. То есть если у вас перебор, например, в $1000, то вы будете платить $112, если моя математика мне правильно позволяет посчитать.
1: 917, Вик, подожди, еще раз назову номер телефона. В любом случае, если не можете записать, не успеваете или нет возможности это сделать прямо сейчас, вы всегда можете нам перезвонить на радио 718-303-8000, и наша Лена вам подскажет телефон Виктории Салкиндер. 917-834-33-43, 917-834-33-43. Вика, я пока не забыла, у меня тут был вопрос из, как говорится, из рубрики «Непридуманные истории». Там, значит, дама, она была вполне здоровой до 77 лет, то есть у нее не было никогда ни сервиса на дому, никаких сиделок, ничего, она заболела очень...
2: Как у моего папы.
1: Да, она, значит, работала, так сказать, до последнего дня, очень сильно заболела, тяжело, это долгое лечение предстоит, и она, значит, меня спросила, она говорит, во-первых, ну, я ей дала твой номер телефона, но, может быть, у кого-то похожая история, повторяю, 77 лет человеку, никогда не было никаких сиделок, не получала ничего, работала до последнего дня. Значит, она говорит, у меня полгода тому назад я перевела на обучение внука $22 000 для того, чтобы у меня был совершенно, так сказать, пустой банковский счет.
2: Нет, и, она просто оплатила.
1: Да, она оплатила, да, и она говорит...
2: Потому что внуку это нужно было.
1: Да, она это оплатила, у нее есть доказательства того, что деньги пошли именно на обучение. Она пришла там с кем-то советоваться, и кто-то сказал из консультантов, нет, полгода – это очень маленький срок, вы вам не должны дать Medicaid, потому что вы переработали, ничего вы не получите, вы должны из своего кармана заплатить, потому что, значит, страховая компания посмотрит, что у вас полгода тому назад на счету было 22 тысячи, там было чуть больше. Это вообще как?
2: Даже если она перевела 22 тысячи, у нее на счету осталось не больше 32 тысяч, она совершенно спокойно может подать на Medicaid и approve Medicaid.
1: И то есть она может рассчитывать на то, что ей дадут какие-то часы, потому что она будет проходить очень долгое лечение.
2: Полнейшая ерунда, и я с таким встречаюсь все больше и больше. А люди, как бы, ну, боже сохрани, никого не хочу как бы оскорбить или обидеть. Но, знаешь, Лен, опять повторюсь, как у Райкина, кто шил костюм, да, пришивал рукава, к пуговицам претензии есть. Вот это вот из этой истории. Потому что такую мисинформацию, которую говорят людям, сейчас очень сложно, это правда. Очень сложно, и это сделано осознанно государством для того, чтобы как можно больше людей не понимали, что происходит. Я тебе скажу больше, даже в тех организациях, в которых вы должны получать правильные ответы и вас должны направлять правильно, очень часто я с этим сталкиваюсь постоянно. Это просто смешно, Лена, если бы мне было так грустно. То есть бывают такие моменты, опять же, не дай бог, не поймите меня превратно, я не якаю, я не единственная на планете Земля, но бывает, что я консультирую со своей стороны людей, которые работают, например, в Medicaid.
1: Нет, ну я же только что говорила, вот знаешь, о непригодности. Даже
2: да,
1: не потому, что
2: не дают.
1: Людям не нравится то, чем они занимаются. Я уже не буду,
2: Лен,
1: я тебе говорю.
2: Здесь не в этом дело. Здесь как раз не в этом дело. Здесь как раз тот лидер, тот руководитель, тот менеджер, который находится с этими людьми, который просто не обучает свой став, тратит время на своих людей, своих, я прошу прощения, слова паразиты, которые работают под руководством этого конкретного человека, конкретных людей, неважно, кто ты, но ты должен быть для своих людей лидером, ты должен быть для своих людей той энциклопедией, которая придет, и ты должен им ответить на эти вопросы. И если ты не знаешь, ты должен узнать, направить и дать правильные ответы, потому что вот это отравляет общество, вот это по незнанию люди потом боятся брать на себя какую-либо ответственность, потому что они боятся быть правы-неправы, и от этого проявляется равнодушие, потому что они говорят просто так, вот просто так.
1: Вот хорошее слово ты определила, равнодушие, да? Есть, а если вот к этому еще добавить профессиональную непригодность, я тебе говорю, я не могу успокоиться. Я специально узнала, сколько примерно в Нью-Йорке получают вот эти так называемые танатопрактики, да? Те люди, которые занимаются бальзамированием. Хороший танатопрактик получает сотку в год. Но когда это для тебя просто очередной номер в журнале, когда ты это какой-то для тебя получается объект, какой-то левый клиент или что, люди даже не понимают, я тебе говорю, я не могу успокоиться после увиденного. Но для чего выкрашивать тело в зеленый цвет? Там у вас что, освещение?
2: Краска была под рукой.
1: Освещения не было, не было какого. Ну, это катастрофа, когда родные это все увидели, но это был просто катастрофический шок.
2: Знаешь, наверное, на это обратная сторона тебе бы оппонировала тем, что а почему не было родственников раньше здесь и почему мы
1: здесь дело не в родственников раньше. Здесь нет, это давай мы это здесь нет, это во-первых, никто не смотрит заранее, никому никогда ничего не показывают. Я тебя умоляю, давай оставим это, потому
2: нет,
1: что
2: нет, это немножко нет. Я наоборот хотела сказать, что люди не те, которые занимаются своей работой, они должны, неважно, может быть, родственники живут где-то в другом штате, никто не знает ситуации в семье, и судить кого-то, и вот так вот небрежно говорить и осуждать семью или близких людей. А Саше Гранту повезло, потому что вокруг него было очень много хороших, добрых людей. Надо немножко знать было этого человека тоже. Я не так близко его знала. Я просто пару раз была у него на передаче. Он очень тепло в свое время. Я была только, очень много лет назад. И он мне очень поддержал своими добрыми словами. Мы два раза с ним, я была у него на передаче. И я еще раз хочу сказать спасибо Полу, сказать спасибо дочери его за понимание вообще всей семьи. И давай это,
1: все,
2: наверное, для них закроем,
1: закончим,
2: потому что людям просто больно. Не хочу ничего такого вот больше семье говорить, потому что это огромная потеря, и это не просто слова. Я не буду никуда ничего писать, потому что писать я не хочу и не умею.
1: Не надо ничего писать. Давай лучше мы о хорошем. Вот Сашка икру очень любил, а вот это как раз можно с гордостью сказать.
2: Я тоже люблю.
1: Да, профессионалы, когда занимаются высокие...
2: Ты знаешь, мой любимый магазин.
1: Да, своим делом. Это совсем другое дело. Я просто напомню, что наш эфир поддерживает Brooklyn Seafood, это Эдик и Настя, вот это ребята-профессионалы. И лучшая икра, я не побоюсь этого слова, в нашей стране лицензированная, потому что только они имеют право продавать вот такую засолку 3 3.3, все остальные продают более соленую икру, у них это эксклюзивный контракт, там 5 или 6 видов черной зернистой икры, все дары моря, деликатесная рыба, это тот вкус, который люди выбирают, те, кто ценит настоящий вкус жизни.
2: Я тебе скажу еще два слова на собственном экспириенсе. У меня все знают, наверное, уже, кто нас слушает, мой папа болен, у него диализ. И я, приезжая к ребятам, покупая икру, во-первых, потрясающий сервис. Я обыватель, мне за рекламу никто не платит. Я совершенно с другой стороны, я просто делюсь собственным экспириенсом. И то есть я всегда бегущий на ходу человек, всегда с телефоном в ухе. А девочки выходят, выносят мне икру, и я покупаю папе черную икру, а порой покупаю красную икру. Для него очень важно, чтобы это был малосол, потому что он на диализе, и ему нельзя соленое. И у людей после диализа очень часто бывают судороги. Для этого когда-то, не помню кто, но спасибо большое, мне один умный

0: мне сложно парковаться. И все, и это всегда с подарком, это всегда с какой-то вкусняшкой, которую я съедаю по дороге домой. Вот. И всегда очень трогательно. И это тоже очень важно. Очень важно, потому что я покупаю больному человеку, и вот эта энергетика, которая передается, это очень важно.
1: Ты что, поэтому это Ируша и Веруша, они большие молодцы. 282 Брайтон Бич Эвеню между вторым и третьим, не перепутайте, магазин называется Number One Caviar, это морской бутик, там можно на фудстемпы отовариться, 718-701-0506, А Насте с завтраком туриста, банка черный, банка красный, жизнь удалась, 718-715-0969. С тобой хорошо, Вика, ты практически мою работу выполнила только что, хотя я обычно, ребят, не рекламирую, я как потребитель, как ежеутренний потребитель, это для меня икра как лучшее лекарство в мире, как заряд бодрости и хорошего настроения. А я вот всегда...
0: тоже как потребитель.
1: Да, я вот еще не как потребитель услуг, мне еще пока не нужна сиделка, но я только на пути стою к этому, потому что мы все не молодеем, хочется, конечно, отодвинуть этот срок.
0: Мы с тобой молодеем.
1: Да,
0: мы прекрасно выглядим,
1: да,
0: мы с тобой молодеем.
1: Спасибо. Я тебе выражаю благодарность за такое бережное отношение, бережное именно, к твоим подопечным, к твоим пациентам, потому что эту историю я вообще хотела рассказать, когда тебя не будет в эфире, но учитывая, что остается меньше 45 секунд, я тебе скажу, что ты меня впечатлила тем, как ты одной своей пациентке подбираешь сиделку и говоришь: нет, я вот эта девочка не подойдет, потому что моя пациентка, она хочет, чтобы с ней говорили больше о литературе. И когда вот такое отношение к пациенту, когда подбирают home attendant, который, кстати говоря, звоните Виктории Салкиндер, и
0: мне
1: получай...
0: очень нужны
1: да, и получайте,
0: девочки, мальчики,
1: и получайте, да, работу.
0: Старый-сити, звоните.
2: В Нью-Йорке 10 часов утра.
3: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Добрый день, дорогие друзья. Мы начали с очень короткого фрагмента из знаменитой пьесы Клода Дебюсси «Остров радости», потому что я собиралась начинать нашу программу, первую часть, по крайней мере, нашей программы, посвятить дню рождения Клода Дебюсси. Этот великий французский композитор и новатор родился 22 августа 1862 года. Но, хотя и дата не круглая, 125 лет мы будем отмечать в следующем году, тем не менее, я хотела поговорить, и я буду говорить о Дебюсси с видео, с иллюстрациями, но поскольку вчера пришла давно ожидаемая новость о том, что же будет с Национальным симфоническим оркестром

связи с перетурбациями в Кеннеди-центре я теперь начну именно с этого. Тем более я знаю, друзья, что вас это очень интересует. Мы получали звонки, вопросы по этому поводу. Да и сама я была тоже очень заинтересована в судьбе Национального симфонического. Тем более, что наш давний друг Джан Андреа Назеда в следующем сезоне как раз будет отмечать десятилетие свое на посту главного дирижера и художественного руководителя этого оркестра. И благодаря ему оркестр в последние годы стал очень хорош и известен высоким качеством своих концертов. Они регулярно теперь выступают в Карнеги-холле. А в 24-м году они показали рекордные результаты по сборам кассовым. Были прекрасные солисты, интересные программы. Но, как мы знаем, Кеннеди-центр собираются закрывать на 2 года, а Национальный симфонический оркестр, который вообще-то был создан в 1931 году в Вашингтоне, тогда еще Национальным оркестром он не назывался, но когда открылся Кеннеди-центр в 1971 году, Национальный симфонический оркестр стал выступать только там. И каждый сезон у них были серии абонементных концертов, которые становились все длиннее, все насыщеннее, пока в 1986 году Национальный симфонический оркестр, тогда, опять же, он еще не назывался национальным, это в 90-е годы его переименовали, но он стал неотъемлемой частью Кеннеди-центра и стал работать как бы под... не только под крышей физической, но и под финансовой крышей Кеннеди-центра. И очень важно это помнить, потому что Кеннеди-центр, когда утверждает свой собственный бюджет, после этого Совет директоров Национального симфонического оркестра утверждает свой бюджет, потому что они должны знать, сколько денег они получат от Кеннеди-центра. А остальное, сколько денег они должны собрать от спонсоров. Так они работали все эти годы. Поэтому Национальный симфонический, как ни одна другая организация, выступающая или выступавшая в Кеннеди-центре, зависит от Кеннеди-центра. Поэтому они никуда не могли уйти. Они пытались какие-то найти варианты всевозможные, но окончательное решение они не могли принять, пока не соберется совет директоров. И мы знаем, что совет директоров, слава богу, наконец собрался, утвердил план закрытия Кеннеди-центра на 2 года, не рассказал, что будет с театральными спектаклями, танцевальными спектаклями, с Нью-Йорк, с Кеннеди-центр Попс оркестром. Это они куда-то там отодвинули. Но Национальный симфонический оркестр наконец получил свой бюджет и разрешение арендовать 6 разных залов. То есть теперь концерты в течение следующих 2 лет, я надеюсь, что реконструкция, ремонт, на который Трамп собирается потратить $250 миллионов, я надеюсь, что это будет закончено в течение 2 лет, хотя уверенности нету. Ни один проект вовремя не заканчивается строительный. Как бы то ни было, пока что Национальный симфонический будет выступать в 6 разных залах вокруг Вашингтона и в самом Вашингтоне.
Это в основном концертные залы на кампусах университетов, потому что многие университеты имеют центры исполнительских искусств свои, для которых были в разные годы построены довольно приличные концертные залы. Но поскольку расписание этих залов связано с какими-то другими программами, оно не свободно, то 60 концертов следующего сезона идут, в общем, в разные дни. Нет такого, что вот среда, четверг, суббота, воскресенье каждую неделю. А-а. Это каждый раз надо узнавать заново. Вы не можете запланировать, что все субботы, допустим, ноября, вы проведете в концертном зале университета Джорджтауна. Нет. Значит, но все-таки мы знаем, что будет 60 концертов. Мы знаем также, что зарплата и бенефиты участников оркестра не меняются. За что боролся, я знаю, Джан Андреа Назеда очень серьезно. Другой момент. Они будут, кроме этих выступлений, в какие-то места в штате Вирджиния, какие-то в Мэриленде, какие-то в округе Колумбия. А они в апреле 27 года отправятся в турне по нескольким штатам Америки. То есть они будут выступать в Индиане, Миссури, Калифорнии, Неваде и Оклахоме. Что очень хорошо, во-первых, как бы для их занятости, для того, чтобы сделать их достаточно известными, чтобы напомнить, что Кеннеди-центр функционирует все еще под управлением Дональда Трампа. И главное, что аренду вот всех этих помещений Кеннеди-центр все-таки разрешил и, значит, собирается взять, ну, на себя, что называется. Это хорошая новость. Другая новость, что 10 недель, по крайней мере, Джан Андреа Назеда будет работать с этим оркестром, что тоже хорошо для качества оркестра и для его, что называется, морального состояния. Как известно, этот оркестр не так давно выступал в Карнеги-холле в сезоне, а в следующем сезоне, по-моему, они в Карнеги-холле не будут выступать, но Джан Андреа появится, потому что он приезжает с Цюрихской оперой и с оркестром Цюриха, чтобы исполнить все четыре части «Кольца Нибелунга» Вагнера. Но это отдельная история. Во всяком случае, радостная новость, что программа Кеннеди-центра уже полностью опубликована на сайте, вернее, не Кеннеди-центра, а Национального симфонического оркестра. Но, смотрите, если вы хотите купить билеты на концерты, имейте в виду, что их начинают продавать 28 августа в 10 утра на интернете. Для того, чтобы купить билеты, надо сначала выучить, разобраться во всей программе, выбрать те программы, которые вам нравятся, и внимательно посмотреть, в каком помещении, в каком зале они будут идти. И идти на сайт этого помещения, этого зала. Не Кеннеди-центр. То есть билеты Кеннеди-центр сам не продает. Билеты будут продаваться каждый зал отдельно. Это дополнительная головная боль. Я очень сочувствую тем, кто, тем любителям музыки, которые живут в этих окрестностях и привыкли ходить на концерты Национального симфонического оркестра. С другой стороны, город, вообще район этот очень большой. И очень часто люди из Балтимора, например, ну, им было, может быть, не так удобно доезжать до Кеннеди-центра, зато рядом у них там какой-нибудь тот зал, в котором Национальный симфонический будет выступать. То есть во всем есть свои плюсы, есть свои минусы. Желаю вам всем удачи и хороших музыкальных впечатлений. А пока что
мы возвращаемся к Клоду Дебюсси и поговорим немножко об этом совершенно замечательном, уникальном композиторе, который, если внимательно подумать, по своему музыкальному языку был самым большим новатором, может быть, в истории. Но к этому своему новаторству, к тому, что мы называем теперь музыкальный импрессионизм, он шел довольно долго. Он родился в семье мелкого торговца под Парижем. У них была такая лавочка посудная. Через 2 года после рождения Клода семья перебралась в Париж, потому что папа решил лавочку продать и пойти на более солидную работу, постоянную работу. Он начал работать бухгалтером. Такое вот было среднебуржуазное существование в Париже. Правда, когда началась франко-прусская война, а мальчику тогда было 8-9 лет, то мама забрала его в Канны, и они там пересидели эту войну. Вот именно там Клод начал играть на фортепиано, брать свои первые уроки игры на фортепиано. Потом они вернулись в Париж, и когда ему было 10 лет, он уже поступил в Парижскую консерваторию, где у него были очень хорошие педагоги. В частности, класс органа у него вел сам Цезарь Франк. А надо сказать, что понадобилось еще несколько лет для того, чтобы Клод серьезно занялся композицией. И поначалу больших успехов у него не было. Он был хороший, стабильный, солидный ученик, но, как говорится, не выделялся особенно. Поэтому премии, которые в Парижской консерватории были очень важны, он всегда получал номер 2. Не первую премию. Хотя он очень-очень к этому стремился. А тут в его жизни произошло, ему было 18 с небольшим, 19 лет примерно, очень важное событие. Его наняли учителем музыки и как бы домашним пианистом в семью Надежды Филаретовны фон Мек. Надежду Филаретовну фон Мек мы хорошо знаем, потому что она была вдовой богатейшего железнодорожного магната в России, чрезвычайно состоятельный, имевший не только огромные деньги, но и огромную любовь к музыке. У нее было несколько детей, и она любила путешествовать по Европе, не пропуская никаких важных музыкальных событий. Ей нужен был домашний музыкант не только для того, чтобы давать уроки детям, но и чтобы играть с ней в 4 руки на фортепиано или играть в домашнем струн-трио для фортепиано, скрипки и виолончели. В общем, музицирование домашнее. Мы знаем, что фон Мек переписывалась очень активно с Петром Ильичом Чайковским, поддерживала его финансово, и в одном из писем даже упоминает молоденького французика, который очень хорошо читает с листа любое произведение и любит музыку Петра Ильича Чайковского. Благодаря семье фон Мек Дебюсси, во-первых, узнал музыку не только Чайковского, но и других русских композиторов. А это были 80-е годы, это было время могучей кучки. И могучая кучка в то время была, можно сказать, в авангарде музыкального творчества. И Мусоргский, Бородин, Кюи, Римский-Корсаков, они все творили что-то новое, непривычное, интересное, что вполне совпадало со стремлением Клода Дебюсси тоже создать нечто новое в музыке. А другой очень важный плюс пребывания Дебюсси в семье Надежды Филаретовны фон Мек были путешествия. Одно из них – Байройт. Они всей семьей поехали в Байройт слушать музыку Вагнера. Кольцо Нибелунга положило Дебюсси на лопатки, что называется, с тех пор он заболел
Вагнером и начал пытаться писать оперу в вагнеровском духе. И он видел, где-то он слышал еще и Тристана и Изольду, по-моему, в Вене тоже был совершенно потрясен этим. В любом случае, с Надеждой Филаретовной пришлось вскоре расстаться, потому что молоденький французик завел пламенную страсть с одной из дочерей Надежды Филаретовны. Та узнала об этом, и его уволили. Кстати, со своей старой любовью он потом встретился в 1913 году, когда уже был известным европейским композитором, и Сергей Кусевицкий, живший тогда, естественно, в России, имевший свой собственный оркестр, устроил в Петербурге концерт из произведений Дебюсси. Дебюсси приехал на этот концерт, и там он встретился с Софьей, бывшей фон Мек, теперь она была уже Голицына. Вот такая история. Вернемся вместе с Клодом в Париж. В Париже он все-таки пытается закончить консерваторию с большой золотой медалью или, что называется, с большой римской премией. Эта большая римская премия была предметом вожделения всех выпускников, потому что считалось, что она дает не только престиж, но и дорогу в счастливое композиторское будущее. И тут очень важный такой внутренний конфликт происходил в душе и в творчестве Дебюсси. Чтобы получить большую римскую премию, надо было, в общем, придерживаться достаточно консервативных академических правил классической музыки. А Дебюсси, как мы знаем, стремился к новому, к необычному, к тому, чтобы создать свой стиль и свой язык. Ему иногда приходилось наступать на горло собственной песни, как говорится, чтобы учитывать вкусы тех, кто выдавал эту самую большую римскую премию. Наконец, после нескольких попыток, вот он премию получил, теперь ему уже можно ехать в Рим на 2 года, чтобы жить на казенный счет на вилле Медичи и сочинять очередные опусы. Но в этот момент ему уже ехать туда совсем не хотелось. Тем не менее, он с некоторыми отсрочками поехал и несколько месяцев там провел, но это не было счастливое время в его жизни, потому что он был все более и более занят вот музыкой будущего, своего будущего. Правда, в Риме он многое увидел, многое узнал, познакомился с художниками и поэтами прерафаэлитами. И когда он вернулся в Париж, он работал одно время аккомпаниатором, потому что он был хороший пианист, и надо было зарабатывать деньги, а особенно денег не было. И продолжал сочинять музыку. Очень важный момент в его жизни была встреча с Эриком Сати. Эрик Сати был... Ну, теперь мы все знаем хорошо это имя, как один из очень важных французских композиторов. Но в тот момент он был не более чем топером в кафе «Шантане». И как композитор он был фактически самоучка, дилетант. Но благодаря тому, что он не был связан рамками академического стиля и правил, он писал очень оригинальную музыку. И они сошлись... Сдружились. Сати обладал острым языком, чувством юмора. Дебюсси, кстати, тоже был довольно ядовитым французом, скажем так. И, в общем, годы тяжелой работы без особого успеха внесли в его отношение к людям горечь, прямо скажем. Он не был счастливым по натуре человеком. Работал всю жизнь очень много, страдал слабым здоровьем и, в общем, не прожил длинную такую счастливую жизнь, хотя в ней было и много хорошего. Мы говорили о любви к Вагнеру. Интересно, что как в
как бы он ни любил Вагнера, в один прекрасный момент, или не прекрасный, не знаю, в начале 90-х годов это произошло, Дебюсси Вагнера категорически разлюбил. Вот называется «От любви до ненависти один шаг». Так оно и произошло. И стал яростным противником вагнеровского стиля, считая, что Вагнер разрушил музыку, что он не служил ни музыке, ни Германии даже. Хотя, когда Дебюсси в 1893 году увидел пьесу Метерлинка «Пелиас и Мелизанда» и начал сочинять музыку для своей будущей оперы «Пелиас и Мелизанда», то «Пелиас и Мелизанда» – это формула Тристана и Изольды. Это несчастная любовь, обреченная на гибель, но с французским акцентом. Почему? Потому что, и Дебюсси сам об этом говорил, я хотел, чтобы в моей опере все не договаривалось. Говорилось только наполовину. И вот это ощущение неопределенности, дымки, в которой как бы блуждают персонажи, дымка жизни, дымка судьбы. Они не знают, что с ними будет. Они глубоко несчастны. Они, мы не знаем, кто Мелизанда, откуда она появилась. А мы не знаем, чем заканчивается ее любовь и будет, и к кому это будет любовь, и как она потом где-то там исчезает. В общем, такая вот загадочная французская атмосфера недосказанности. 10 лет понадобилось Дебюсси, чтобы закончить эту оперу. В это время он женился на модельерше, как мы бы сейчас сказали, модель. Она была манекенщица в одном из модных домов Парижа, которая горячо его любила и любила его всю жизнь. Это было в 1899 году. Но пройдет 3 или 4 года, и Дебюсси познакомится со своей главной любовью Эммой Барак. Но прежде чем мы будем говорить об Эмме Барак, мы поговорим и послушаем послеполуденный отдых Фавна. Что такое послеполуденный отдых Фавна? Во-первых, поскольку Дебюсси познакомился еще с Эрнестом Шассоном, еще один французский композитор, очень важный, в то время он был, в общем-то, дилетантом, но был человеком очень состоятельным, поэтому он имел большой салон, большой круг друзей и помогал молодым композиторам, поэтам, художникам. У него был весь, бывал весь Париж, от Полины Виардо до Клода Моне, и, конечно, все музыканты, которые там останавливались. И там познакомился Дебюсси со Стефаном Малларме, одним из художников-символистов, который написал поэму «Послеполуденный отдых Фавна». И Дебюсси написал симфоническое произведение «Прелюдия к послеполуденному отдыху Фавна», которое стало, можно сказать, манифестом музыкальным, музыкального импрессионизма. Мы сейчас посмотрим очень интересное исполнение. Леопольд Стаковский еще в 1912 году впервые исполнял, для себя он исполнял, до этого уже это произведение было достаточно известным, но все-таки это была сравнительно новая музыка. Леопольд Стаковский, будучи молодым еще дирижером, влюбился в эту музыку. И когда он строил программу своего первого лондонского концерта с лондонским симфоническим оркестром в Альберт-фестиваль-холле, он поставил туда прелюдию к послеполуденному отдыху Фавна. Пройдет 60 лет. В 1972 году в концерте
с Лондонским симфоническим оркестром, посвященным 90-летию Леопольда Стаковского, он будет дирижировать послеполуденным отдыхом Фавна. Давайте послушаем.

0: Вы можете найти всю эту запись на Ютубе. Я вам советую посмотреть. Это очень интересно, и мне нравится эта запись еще и тем, что они очень пристально следят именно за Стаковским. А надо сказать, что это произведение стало особенно популярным благодаря тому, что Сергей Дягилев создал балет, вернее, Нежинский создал балет на эту музыку. И благодаря Нежинскому и балету Дягилева это произведение стало особенно знаменитым. И, кстати, Дебюсси очень многим обязан русскому балету, потому что русский балет Дягилева заказал ему в 1913 году балет «Игры». И этот балет тоже был поставлен. И последний свой балет, уже написанный для дочки маленькой, «Ящик с игрушками», он тоже писал для Дягилевского балета. Вернемся немножко назад. Эмма Барак. Эмма Барак была замужней дамой, сыну которой Дебюсси давал уроки фортепиано. Они познакомились в 1904 году, и страстная любовь такая, что оба бросили своих супругов и отправились провести несколько месяцев на севере Франции, потом они пожили в Англии, потом они вернулись в Париж. Дебюсси хотел развестись, Эмма развелась почти сразу, но вот тут мы уйдем на рекламную паузу, после которой я продолжу рассказ о Дебюсси и приму ваши звонки. Не уходите.
1: Когда в меня въехала фура, они еще и пытались обидеть меня. Я был в шоке, мне было очень больно, я не знал, что делать.
2: Я помню ваше дело. Я дал вам адвоката, одного из самых лучших в штате Нью-Йорк. И этот адвокат специализируется именно на столкновениях с коммерческим транспортом.
1: И спустя полгода я получил чек на $1 миллион. Это изменило мою жизнь. Если вас ударил грузовик, либо любая другая коммерческая машина, позвольте Майклу Бруку с его 30-летним опытом помочь вам так же, как он помог мне, получить $1 миллион компенсации.
2: Заполните форму или позвоните прямо сейчас по телефону 718-256-56-10.
3: Я работаю на эстраде. Способности от мамы, чувство юмора от Одессы, красивая улыбка от правильных дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
4: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо. Michael's Pharmacy специализируется на медикаментах, избавляющих от боли, а также применяемых при диабете и артритах различной степени тяжести. Здесь вы найдете огромный ассортимент медицинских товаров, включая ортопедическую и диабетическую обувь из Германии, Португалии и других стран. Michael's Pharmacy – самый большой выбор турецкого и европейского текстиля и посуды. Многоязычный персонал аптеки поможет вам при прохождении визуального теста для получения водительских прав, решит все проблемы, связанные с заказом лекарств и доставкой их на дом. Все новые пациенты с рецептом от врача получают подарок. Здесь принимаются все основные виды страховок, а для пенсионеров действуют специальные скидки.
5: Нам всегда подскажут, помогут, и поэтому мы любим приходить в эту аптеку.
4: Пациенты выбирают Michael's Pharmacy, потому что здесь они находят внимательных, отзывчивых сотрудников, которые помогают им сэкономить время и деньги. Michael's Pharmacy. Все, что вам нужно, здесь. 718-921-87-77.
6: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест 5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
7: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
8: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы
9: поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидзон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
0: Еще раз добрый день, дорогие друзья. Продолжаем рассказ о творчестве и жизни Клода Дебюсси. Мы остановились на самом интересном месте, потому что первая жена Дебюсси решила покончить жизнь самоубийством. При этом на площади, чтобы всем показать, какой он плохой. Застрелиться ей не удалось, ее быстренько схватили и отправили в больницу. А Дебюсси, в конце концов, с ней развелся и в 1905 году женился на своей возлюбленной Эмми Барак, тем более, что через несколько месяцев у них родилась дочка, которую они назвали своими именами – Эмма Клод по прозвищу Шушу. И Дебюсси писал для нее свой замечательный детский уголок для фортепиано и позже балет «Ящик с игрушками». Премьера «Пелиаса и Мелизанды» состоялась еще в 1902 году в опера «Комик», комическая опера парижская, и имела большой успех, потому что она как бы отвечала желанию многих французов увидеть на сцене настоящее французское самобытное произведение, и тем более, что импрессионизм в изобразительном искусстве тоже уже был достаточно популярным явлением. В общем, «Пелиас и Мелизанда» сделали имя Дебюсси широко известным, вдохновили его на новые сочинения, особенно, конечно, любовь, встреча с Эммой. И, кстати, когда начался их роман, то как раз и был написан тот самый «Остров радости», с которого мы начали нашу сегодняшнюю программу. И вскоре появилось произведение, фрагмент из которого мы сейчас с вами послушаем. Это «Море». Это фактически симфония, хотя Дебюсси назвал ее симфоническое произведение или три симфонических эскиза. Три части, каждая имеет название. Третья часть называется «Игра воды, волн и ветра». И мы послушаем фрагмент в исполнении концерт Гибау под управлением Бернарда Хайтинга, который провел с этим оркестром почти 30 лет в качестве главного дирижера, и потом много раз к нему возвращался. Пока будет звучать эта музыка, вы можете звонить, думать над вопросами, и как только мы закончим слушать, я открою линию. Пожалуйста, поехали.

вот такие сияющие звучания, уникальны совершенно для Дебюсси, он их открыл. И изобразительность, конечно, феноменальная совершенно. Вот это умение передать и атмосферу, и мир природы – это совершенно замечательное качество Дебюсси, за которое мы его любим. А произведение самое, наверное, известное, популярное – 24 прелюдии Дебюсси для фортепиано – появилось позже. В 1910-1913 году он писал эти прелюдии, и сейчас они звучат в исполнении очень многих пианистов. И после этого он, кстати, в конце жизни довольно много болел. Он умер от рака. Скончался он в 1918 году. К сожалению, Шушу пережила его только на один год, то есть дочка его. Но, как бы то ни было, Дебюсси до сих пор считается одним из крупнейших французских авторов, композиторов. Если нету звонков, я не слышу, нету, то мы сейчас послушаем фрагмент из одной из прелюдий Дебюсси. Называется «Прерванная серенада», а играет Даниэль Баренбойм.

0: Вот так. У нас есть звонок, поэтому я прерываю свой рассказ для того, чтобы послушать, что нам скажет наш зритель.
1: Это я, Лидия, я скажу. Добрый день.
0: Добрый.
1: Такое наслаждение слушать вас и знакомые фамилии, знакомую музыку. Я слушаю вот Stingray Music, и я открыла для себя Йохан не помог Хомель.
0: Yes.
1: А расскажите, пожалуйста, о нем, потому что вот я слушаю 3 концерта для фортепиано, потрясающий ваш материал.
0: Очаровательная музыка.
1: Очаровательная музыка.
0: Есть. Такое... Спасибо. Я, может быть, найду какое-то время специально, чтобы более подробно о нем сказать, но не помог Иоганн, не помог. Хумель или Гумель в России иногда называли, он был учеником Моцарта. Он даже жил одно время у Моцартов. А потом он учил одного из сыновей Моцарта, младшего сына Моцарта. То есть это вот такая вот линия от классицизма моцартовского уже к романтизму даже. Спасибо, что вы упомянули это имя. А я хочу сейчас несколько слов сказать про Вашингтонскую национальную оперу, потому что я обещала рассказать о ее планах на следующий сезон. Так вот, Вашингтонская национальная опера, как мы знаем, из Кеннеди-центра ушла еще несколько месяцев тому назад, сказала: «Все, бай-бай, не хотим с вами иметь никакого дела». И, несмотря на большие финансовые проблемы, которые этот уход перед ней поставил, они выжили, и их планы на следующий сезон уже были обнародованы чуть ли не месяц тому назад, о чем я хочу вам рассказать. У них будет 5 новых наименований. Вернее, некоторые спектакли уже шли в репертуаре, а некоторые – премьеры. Премьера будет уже в ноябре, новая постановка «Мадам Баттерфляй» Пуччини, причем произойдет она в огромном зале. Это самый большой концертный зал Нью-Йорка. Есть такая организация, была «Дочери американской революции». И они построили еще в конце 20-х годов так называемый конституционный зал. Вот в этом зале будут исполнять Чио-Чио-Сан. Целая серия спектаклей. Потом будет еще премьера уже в другом месте новой оперы, которая посвящена судьбе художницы Джорджии О'Кифф. На сцену вернется Идоминей Моцарта. В репертуаре также Травиата, ну, это, естественно, такая популярная опера, и Никсон в Китае. Никсон в Китае будет новая постановка, причем, что очень важно и интересно, национальная опера привлекла 2 звезд. А партию Никсона будет петь Томас Хэмпсон, партию жены Никсона будет петь Рене Флеминг. И, как сказала Франческа Замбелла, которая является художественным руководителем Вашингтонской национальной оперы еще много, уже в течение многих лет, она говорит, что никто из исполнителей, из хора и так далее не потерял работу, никто не потерял бенефиты, администрация вся осталась на месте. Я, правда, не знаю, как с техническим персоналом, потому что они пользовались техническим персоналом Кеннеди-центра, но во всяком случае они обещают дать в следующем сезоне 27 спектаклей в 4 или в 5 разных помещениях. То есть так же, как и Национальный симфонический оркестр, они будут блуждать. Но тут ничего не поделаешь. А единственная проблема, то есть не проблема, а как бы единственный признак того, что как им, в общем, непросто, что число, общее число представлений уменьшилось. В нормальном сезоне у них было 38 спектаклей, а то и больше. В нынешнем сезоне будет только 27. Хотя наименований больше. В прошлом сезоне было 38 спектаклей, 4 наименования. в этом сезоне будет 27 спектаклей, но наименование 5, что может быть лучше для привлечения все новых и новых зрителей. Что еще очень хорошо, публика Вашингтон пошел на помощь Национальной опере большим количеством взносов. Больше 1500 людей дали свои деньги в копилку Национальной оперы Вашингтонской, в поддержку ее. Один из дарителей, который пожелал остаться неизвестным, дал $500 000, $500,000. И им всем большое спасибо от имени Вашингтонской национальной оперы. И напомню о «Мадам Баттерфляй». И готовьтесь, можете уже покупать билеты на ноябрьские спектакли. А мы с вами посмотрим и послушаем фрагмент. Это, правда, из спектакля, если не ошибаюсь, «Метрополитен оперы». Но уж очень красивая музыка. Это знаменитый хор без слов из последнего действия «Мадам Баттерфляй» или «Чио Чио Сан». Пожалуйста.

абсолютно гениальный хор, вот это с атмосферой ночи и ожидания. А из оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй», которая будет первой большой, очень важной премьерой Вашингтонской национальной оперы в их временном новом доме, одном из нескольких. А у нас есть еще несколько минут. Во-первых, вы можете еще позвонить. А во-вторых, я добавлю к тому, что я уже говорила о национальном оркестре Вашингтонском, который объявил планы уже официальные на следующий сезон. Это будет 10-й сезон во главе как Джан-Андреа Назеды, который 10 лет уже почти стоит во главе этого коллектива. Но интересно, что часть помещений, хотя ремонт будет идти практически везде, и будет заменяться проводка, будут заменять полы, будут заменять покрытие стульев, будут строить новые туалеты для VIP, потому что были раньше для общие, а теперь для VIP должны быть отдельные туалеты. В общем, $250 миллионов будет потрачено на этот ремонт. Но пока, поскольку вот Кеннеди-центр огромное помещение, и там несколько залов, некоторые помещения будут пока работать. То есть остаются в неприкосновенности пока складские помещения, потому что действительно инструменты негде держать, оборудование для звукозаписи и так далее. Надо же это где-то держать. Будут даже оставлены несколько репетиционных залов. Может быть, они будут потом закрыты на ремонт, а какие-то открыты другие. В общем, окончательных твердых планов пока нет. Но совет директоров решил, что Кеннеди-центр все-таки на 2 года закроют на ремонт, чтобы потом поставить Кеннеди-центр под управлением Дональда Трампа. Очень они хотят, чтобы его имя осталось все-таки на стене Кеннеди-центра, если не перед именем Джона Кеннеди, то хотя бы внизу, как напоминание о том, как много Дональд Трамп сделал для Кеннеди-центра. Плюс площадь перед Кеннеди-центром будет носить имя Трампа. Ну, посмотрим, поживем, увидим. Я чувствую, что вы, друзья, не очень хотите много со мной разговаривать сегодня, и вопросов у вас никаких нет. Ну что ж, замечательно. У нас есть еще одно произведение в исполнении Национального симфонического оркестра, поскольку мы о нем много говорили, и это 9-я симфония Бетховена. Кстати, интересная деталь. Они только что с огромным успехом выступали в своей летней резиденции на фестивале Wolf Trap в городе Вена, штат Вирджиния. Народу пришло больше, чем всегда. Возможно, тоже из желания поддержать Национальный симфонический оркестр Вашингтона. А потом они поехали в Лос-Анджелес, где выступали, если не ошибаюсь, они вчера должны были выступать, на сцене Hollywood Bowl. Это было первое их выступление такое. И это тоже очень большой такой важный шаг в том, чтобы напомнить о себе. И Национальный все-таки симфонический оркестр, не зря же они называются Национальный симфонический оркестр. Ну что ж, друзья, я думаю, что самое время закончить нашу программу фрагментом из 9-й симфонии Бетховена, когда этот оркестр выступал еще на сцене Кеннеди-центра. Первая часть. Спасибо.

0: В Нью-Йорке 11 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Ровно полгода назад Соединенные Штаты и Израиль нанесли первый удар по Ирану. И с тех пор был подписан меморандум из 14 пунктов. Был 60-дневный срок на мирную сделку, и 17 августа этот срок истек, не дав ничего. Тегеран вообще утверждает, что отчет так и не начался. А на этой неделе Дональд Трамп объявил новую стратегию, не военную. Он пообещал самую сокрушительную экономическую операцию, когда-либо предпринятую против какой-либо страны, и пригрозил санкциями всем, кто даст Ирану хоть какую-то экономическую опору. Но до этого он объявлял и сокрушительные военные операции, и ни одна из них не привела к результату. Сейчас ко мне присоединяется преподаватель университета Стоуни-Брук Анна Гейшерик. Анна, приветствую вас в эфире.
1: Здравствуйте.
0: Поговорим об этой теме и нескольких других. Я хочу начать сегодня с Ирана. За полгода Трамп перепробовал разные подходы, как мы знаем, массированные удары, дипломатию с пряниками, кнутами, блокаду, вот сейчас экономические санкции. Пока что ничего не сработало. А как вы считаете, новый подход даст какой-то результат?
1: Новый подход в смысле сейчас мы устроим то, чего мир никогда не видел, да? Вот сейчас мы вас... Ну, во-первых, это подход не новый, потому что мы уже слышали пару месяцев назад о том, что если Иран не согласится на какое-то очередное требование Трампа, то, помните, завтра целая цивилизация перестанет существовать. Вы помните, да, такое? Вот, это, по-моему, таких слов ни один, не то что президент, представитель политик во всем мире никогда не говорил, во всяком случае в западном мире. Ну и что? Ну ничего Трамп не сделал после этого, и ничего не изменилось. Поэтому он просто говорит что-то, мне кажется, по кругу, и... Сначала он пробует, он с Россией делает то же самое, но не совсем то же самое, потому что он все-таки таких жестких слов, заметим, по отношению к России никогда не произносил. Но, в принципе,

0: И вот эта тактика хождения по кругу, она у него, по-моему, всегда присутствует. То есть сначала мы с вами договоримся, и этот договор будет лучше, чем любой другой договор. Потом договор не получился, потому что договор предполагает, что обе стороны должны договариваться. А для Трампа договор – это когда все соглашаются на его условия. И если находится сторона, которая не соглашается, значит, сейчас мы тогда будем вас бомбить. А когда бомбить не получается, то начинаются угрозы в духе «держите меня семеро», вот, и завтра цивилизация существовать перестанет. А сейчас уже он просто, видимо, не знает, что еще ему сказать, и поэтому он просто говорит, ну, никто никогда такого не видел. Ну, мы посмотрим, кто никогда чего не видел, но дело в том, что Иран, судя по всему, это как раз то государство, которое на слабо явно не возьмешь, и уже не взяли, с которым, как бы плохо мы к Ирану не относились, а мы все, я думаю, относимся к Ирану одинаково плохо, как к религиозной диктатуре, которая там держит любое противоречие и так далее, там и женщины и прочее репрессируют, то там не к чему хорошо относиться. Но из таких стран Иран как раз это страна, с которой, в общем-то, связываться, видимо, в военном плане не стоило, а стоило договариваться, и президент Обама уже прекрасный договор, который республиканцы, естественно, поливали грязью, но тем не менее он его заключил, и этот договор для нас работал, сколько там, практически 10 лет, договор нормально работал, да, и вот Трамп решил выйти из этого договора, и мы теперь все расхлебываем эти последствия.
1: Некоторые эксперты считают, что когда Трамп сейчас попробовал уже некоторые вот варианты, мы подошли к черте, когда действительно военная наземная операция необходима. Что вы об этом думаете?
0: Ну, я ничего хорошего, естественно, об этом не думаю, потому что по многим-многим причинам. Во-первых, потому что наземная операция – это всегда крайний-крайний вариант, когда нам нужно действительно защищать себя. И когда я говорю защищать себя, я не говорю защищать Ормузский пролив, я говорю защищать нас как государство. И таких ситуаций, так сказать, в американской истории было не так много, к счастью. Это погибшие американские военные, погибшие, в общем-то, ни за что, потому что, ну, чего мы добьемся, да? То есть, во-первых, надо цели поставить себе. Да? Для чего угодно, не только для наземной операции, надо поставить себе цели. Какую цель поставил нам президент в этой бесконечной, теперь уже непонятно, когда заканчивающейся войне с Ираном? Вот вы можете сформулировать эти цели? Я, например, не могу, потому что
1: Нет, я
0: смена
1: тоже
0: режима.
1: не могу, и я на самом деле хотел вас спросить об этом. А какую цель, как вы считаете, президент, ну, пытается выделить сейчас?
0: Ну, опять же, если говорить официально, то что? Смена режима – это ерунда, потому что если он хотел менять режим в Иране, на что, в общем-то, многие согласились бы, я думаю, и даже либералы, хотя мы не любим, так сказать, смены режима в других государствах, но Иран – это как раз то государство, где почему бы, в общем-то, и не сменить этот жуткий режим на демократию, хотя у Америки это, по-моему, не удавалось, в принципе, ни разу сделать так, чтобы прям по-человечески это было. Но если уже это было делать, то надо было это делать тогда, когда в Иране естественным образом были массовые протесты. Мы все помним, когда десятки тысяч, сотни тысяч иранцев вышли на улицы и пытались, так сказать, протестовать. И что, Трамп тогда ничего не делал, Америка ничего не делала, все, весь мир смотрел, как эти десятки тысяч людей натуральным образом уничтожили, пересажали, казнили и так далее. То есть сначала эту оппозицию сокрушили, понятно, что все равно осталась оппозиция, но лидеров, тех, кто реально мог что-то сделать, их, естественно, сокрушили иранские власти. И вместо того, чтобы тогда, вот сейчас Трамп начал говорить, вооружать оппозицию, это не сам Трамп сказал, но это, насколько я помню, Ванс вчера, по-моему, сказал, что можно давать там, или кто-то, я не буду сейчас говорить, кто это был, но кто-то из трамповского кабинета буквально вчера сказал, что ну, надо вооружать оппозицию. И ведущая, которая с ним вела диалог, она так ехидно немножечко спросила, вы что имеете в виду вооружать? У нас разве есть вооружение? Ведь мы же сейчас вот слышим все время, что у нас истощились запасы вооружений. На что этот представитель трамповского кабинета быстренько, значит, сказал, что нет-нет, но мы же не говорим там про самолеты, бомбы и ракеты. Мы говорим про, ну, ружья там и так далее, можно вот вооружить. Так вот, вооружать надо было ту оппозицию, которая имела этот момент, да, силу эту тогда, лидеров имела и так далее. Может быть, из этого что-то бы и вышло, если бы Америка тогда могла поддержать эту революцию. Но Америка не захотела, в смысле трамповская Америка, трамповская администрация. Посмотрели все, как уничтожили оппозицию. Дальше, то есть смена режима, вот эта цель, которую можно было бы поддержать, да, даже людям, которые против войны, она, в общем-то, была пшиком. Какие еще у нас есть цели? Защитить нефть, защитить Ормузский пролив? Ну, так до войны Ормузский пролив нормально работал. Что мы сейчас будем? Ради чего война? Спрашивается. Для того, чтобы помочь Израилю расквитаться с Ираном, потому что Нетаньяху спал и видел все эти последние 20 лет устроить войну с Ираном, и это известно из многих источников, которые писали о том, что Трамп пытался все американские, каждую администрацию американскую, при которой был Нетаньяху пытался склонить и уговорить там и так далее, подговорить, да, помочь ему воевать с Ираном, и все дураков не нашлось до Трампа, то есть все отказывались. И Трамп в своем первом сроке, видимо, тоже не пошел на это. Вот, ну вот сейчас пришла пора пойти. Ваш вопрос, почему? Это уже заглядывание в голову Трампа. То есть никаких рациональных причин мы не видим, как вот мы сейчас перечислили. Ну что еще мы можем от Ирана, да, хотеть? Уничтожить их атомную программу. Так Трамп нам сказал полгода назад, что она уничтожена, или когда там это было, да? То есть
1: в
0: никаких...
1: прошлого года даже это произошло.
0: Год назад, полгода назад мы уже слышали, что у них опять там ничего нету и не будет и так далее. Поэтому, если говорить рационально, а не все время делая скидку на то, что перед нами Трамп, то цели никаких мы назвать таких не можем. Но мы можем залезть к нему в голову и подумать, что у него дела идут с экономикой очень плохо. У нас в Америке, как мы знаем, цены выросли. Вот буквально сейчас была статья о том, что... Картинка, вот этот мем, который был трамповской предвыборной кампании, корзина, да, цен американских. Так вот, взяли эту же картинку и посмотрели на все цены, которые были в этой корзине, и все цены выросли. Вот, поэтому с экономикой плохо, тарифная война с миром бьет по нам. Видимо, она бьет по ним тоже, но по нам-то она точно бьет. Вот, с Европой отношения ужасные, со всеми нашими союзниками отношения ужасные. Поэтому ничего хорошего для Трампа не происходит. Он смотрит, как на всех выборах локальных в Америке побеждают не просто демократы, а побеждают внутри демократической партии самые левые, да, там, социалисты даже в тех местах, которых это не ожидалось. Я не говорю, что это хорошо, я говорю, что... Понятно, что Трамп должен понимать, что вот к чему приходит, да приводит, так сказать, этот маятник, да, который он сам раскачал. Ну, в таких случаях всегда война отвлекает внимание, а кроме того, к сожалению, и это мой страх самый главный, то, чего я боюсь, под войну можно подвести любые репрессии фактически. Если затянуть войну достаточно долго до выборов, скажем, то всегда можно ввести военное положение, неважно, оно имеет смысл, значение, или оно просто высосано из пальца. Но это очень, это против этого нет приема, да, то есть можно отменять выборы, можно контролировать граждан, можно разгонять протесты, подвоенное положение, и вообще под слово, так сказать, мы воюем, а вы тут, да, можно подвести практически любые репрессии. Я думаю, что это сейчас происходит в американской власти. Вот, они этого очень боятся, и более того, если их идеологи, это не сам кабинет там, да, но идеологи типа Беннона, если вы знаете такую говорящую голову, да, у них. Вот, он когда выступал на какой-то там республиканской конвенции маговской очередной, он прямым текстом сказал, это было уже, наверное, ну, с полгода назад, я думаю, это было, не, несколько месяцев назад, он выступал, сказал, так, он обычно, так сказать, такой медийной персоной разговаривает достаточно, медийно, а тут он просто вот от себя, что называется, от души было прям видно. Он сказал, ну вы же понимаете, что если мы проиграем эти выборы, то и меня посадят, и многих сидящих в этом зале посадят. Вот понимаете, поэтому про выборы они прекрасно думают.
1: Полное интервью с преподавателем университета Стоуни Брук Анной Гейшерик смотрите в понедельник в рамках программы «Рикошет» на телеканале RTN и радио «Дэвидсон». Я желаю вам всего доброго. Увидимся завтра на RTN, как обычно. Пока.
2: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо. Michael's Pharmacy специализируется на медикаментах, избавляющих от боли, а также применяемых при диабете и артритах различной степени тяжести. Здесь вы найдете огромный ассортимент медицинских товаров, включая ортопедическую и диабетическую обувь из Германии, Португалии и других стран. Michael's Pharmacy – самый большой выбор турецкого и европейского текстиля и посуды. Многоязычный персонал аптеки поможет вам при прохождении визуального теста для получения водительских прав, решит все проблемы, связанные с заказом лекарств и доставкой их на дом. Все новые пациенты с рецептом от врача получают подарок. Здесь принимаются все основные виды страховок, а для пенсионеров действуют специальные скидки.
3: Нам всегда подскажут, помогут, и поэтому мы любим приходить в эту аптеку.
2: Пациенты выбирают Michael's Pharmacy, потому что здесь они находят внимательных, отзывчивых сотрудников, которые помогают им сэкономить время и деньги. Michael's Pharmacy. Все, что вам нужно, здесь. 718-921-87-77.
4: Я работаю на эстраде. Способности от мамы, чувство юмора от Одессы, красивая улыбка от правильных дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
5: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
7: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Дэвидсон Радио открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Дэвидсон Радио и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.

Российские СМИ сегодня уже сходят с ума от счастья и голосят о прорванной культурной блокаде. Все каналы российского телевидения вот прямо оргазмируют. Рэпер Kanye West подтвердил свое намерение официально дать концерты в Российской Федерации. Для Кремля, для всего путинского бомонда Уэст – это символ Запада, концентрат американизма, концентрат цивилизации. И россияне по наивности решили, что их снова приняли в человечью семью. Они обнимаются, тискаются и льют слезы счастья. Радикалы готовят даже крестные ходы с портретами рэпера, наклеенными поверх всяких матушек казанских и других икон. Однако истинную причину абсурдного решения рэпера мало кто понимает. А кто смекнул, тот помалкивает, потому что понимают, что затопчут. Причина появления Kanye West'а, явления Kanye West'а в России предельно проста и, как ни крути, для России весьма и весьма унизительна. Причина в том, что этот West, как выяснилось, истинный в своем ремесле спец. Он лучше прочих понимает законы жанра, в котором работает. Лучше прочих рэперов. Он понимает, что истинный рэп должен быть кошмарным и грязным. И это как рэпер. И это огромная проблема с учетом всяких уголовных кодексов и необходимости отсидеть за каждый чрезвычайный поступок. Уэст уже перепробовал все из нечрезвычайных поступков. Он заголял лобок своей супруге. Он славил Гитлера, ненавидел евреев, плевался, он оглушительно пукал на сцене. Но достичь вот такого настоящего, матерого, нужного позора у него не получалось. А рэперу позора, смрад и жуткая репутация категорически необходимы. Ну, тут ничего не поделаешь, закон жанра. Чистеньким, хорошеньким, гламурненьким, декоративненьким в рэпе не место. Вот гениальность, похабщина, скверна, истинная мерзость – это нормативы классического рэпа. Тем, собственно говоря, он интересен и силен. Все остальное можно найти в других жанрах. Истинный рэпер должен быть ядерно порочен и ублюдочен, иначе получается какая-то декоративная фигня, вроде там Басты или Фараона. И Уэст смекнул, что Россия – это именно та самая огромная куча говна, в которой можно сейчас изваляться до полной неотмывности. Действительно, братание с русскими фашистами гробит любую репутацию. Это в 100 раз сильнее и гаже, чем даже панегирики Гитлеру. Гитлер был давно и уже воспринимается как некая архивная деталь реальности. Но вот сама куча, в которой предполагает валяться Уэст, в предвкушении она расчавкалась, она распузырилась, она ждет черное тело. Нельзя сказать, что дерьмо особо разумно. Но когда в нем валяются, дерьмо чувствует себя не так одиноко.
А действительно, рэп. Ведь вспомните, кто заложил правила рэпа, кто был действительно истинным первым рэпером, первым пророком жути и мерзости. Им был Франсуа Вийон. Вийон был настоящим висельником. Напомню, он забил камнем попа прямо на церковной паперти. Ну, они с попом не поделили какую-то девку. Вийона трижды приговаривали к повешению. А это все, да, это 15 век. Он воровал, он гнилушничал, он отравлял. Имя по папам была Филипп Сермуазар, жертва, да? Но его судили за убийство, за ограбление. Понятно, что рэперы 21 века имеют слишком тонкую кишку для того, чтобы вот, ну, напрямую повторить подвиги Вийона. А рэп интересен тем, что это подлинный голос дна. Это голос мрака и разврата. И это и есть его как бы жанровое предназначение. Поэтому Уэст нашел свою кучу и собирается в ней валяться. И сама куча ужасно рада, что в ней решил измазаться Уэст. А она пускает пузыри, радостно развонялась, она ждет тела, она обещает хлюпать, брызгаться восторгами. А ну, следующим шагом для Уэста я даже не знаю, что будет. Вероятно, новая поездка к Ину, и они вместе будут на скорость дефлорировать северокорейских девственниц. А иммиграция, хорошие русские, все они восприняли визит Уэста в Москву ужасно тяжело, потому что в этом визите Уэста есть такой раскаленный плевок в мордасии хороших русских. Они всегда считали его своим, но они не понимали, о чем он поет, и не особо вдавались, кто он такой. Они считали его глубоко элитным, и антивоенный интеллигент, и хороший русский. И вот тут хрясь так вот все и обломалось. Но ничего. Еще у этой истории много-много забавных впереди поворотов.

0: Хорошо, когда человек умеет учиться на своих ошибках, но гораздо лучше учиться на чужих ошибках, чтобы самому не попасть в сети мошенников. Об этом шла речь в дневном центре для пожилых Garden of Joy на семинаре, который регулярно проводит организация Be Proud вместе с департаментом полиции. Сначала такой семинар прошел для дневной смены посетителей центра Garden of Joy, а этот второй семинар для утренней смены. Член совета директоров Be Proud Майкл Кажар, глава частной охранной фирмы International Security Services, взял на себя роль переводчика. Он представил сотрудника 60-го полицейского участка Бруклина Криса Канизара из отдела по предотвращению преступности. Полицейский не советовал давать свои кредитные карты женщинам или мужчинам по уходу. На карточке есть трехзначный код, и если человек по уходу снимет деньги со счета, используя этот код, то банк не сможет компенсировать вам украденную сумму. Большое распространение получило мошенничество на интернетном сайте знакомств. Жуликов, выдающих себя за выгодных женихов, пруд пруди. Активно развивается мошенничество с помощью искусственного интеллекта, когда имитируют не только голос, но и внешность близкого вам человека, который, мол, просит срочно выслать деньги по указанному адресу или счету. Вопрос. Нам часто присылают СМС-сообщения незнакомые компании, просят деньги. Ответ. Игнорируйте, удалите, не входите с ними в контакт. Вопрос. Бывает, предлагают инвестировать в биткоины. Ответ. Не делайте этого, если вы не специалист по биткоинам. Далее в роли переводчика выступила член совета директоров организации Be Proud Гюльшат Байрыева. А Крис Канизара продолжил. Часто рассылают вам на компьютер сообщение, что у вас обнаружены вирусы, и чтобы их убрать, нажмите на ссылку. Ни в коем случае не делайте это, иначе все ваши личные данные окажутся украденными. Постоянно проверяйте ваши счета. В магазине не оставляйте сумку с наличными, с кредитками, без присмотра. Если на улице у вас выхватят сумку, не сопротивляйтесь, здоровье дороже денег». Не впускайте в свой дом или в квартиру незнакомых людей, даже если они в форме сотрудников электрической или газовой компании, или предлагают вам сделать ремонтные работы. Аферисты возьмут задаток на покупку стройматериалов и исчезнут. Если вы живете на первом этаже или в квартире с выходом на пожарную лестницу, запирайте окна. Если к вам подходят и что-то спрашивают, это может быть женщина с ребенком или муж с женой, вы им помогаете, и они в знак благодарности хотят вас обнять, знайте, это могут быть воры, которые снимут у вас цепочку или браслет и сделают это так искусно, что вы не заметите. Если вы отправляете чеки по почте, опускайте конверты в почтовом офисе, а не в почтовый ящик на улице, потому что воры вытаскивают конверты, смывают с чеков фамилии, увеличивают суммы. Переходя улицу, даже на зеленый свет, будьте осторожны и внимательны. Есть водители, которые пытаются проскочить на желтый, или из-за идущего впереди автофургона не заметят зеленый. Если вы выходите на улицу в темное время суток, надевайте яркую, светлую одежду, чтобы водитель мог вас увидеть. Вопрос. Если столько воровства и мошенничества, почему государство ничего не делает для нашей защиты? Ответ. Как это не делает? Вот мы приходим к вам, предупреждаем, рассказываем. Это тоже форма защиты. Вопрос. Что делать, когда воруют фудстемпы? Ответ. Чтобы этого избежать, блокируйте, замораживайте действие карточки на то время, что вы ею не пользуетесь. Разблокируйте только тогда, когда приготовились платить за покупку. Семинар завершился аплодисментами в адрес полицейских.
1: Приблизительно мы немножко знали, но это очень полезная информация для меня лично, да. Это очень поучительно, очень значимо для пожилых людей, чтобы это знать. Но очень легко попасть на удочку. Очень легко. Это так естественно звучит, что я уже насколько все знаю. Я попалась один раз. Но я тут же... Звонят мне, мы звоним с Medicare, и мы хотим узнать кое-какую информацию, вам должны прислать новую Medicare карточку, и мы должны узнать номер вашей старой. Ваша фамилия такая-то, вы такого-то года рождения. Все правильно, это звучит так естественно.
2: И я даю эту карточку, номер. А потом я думаю, а как? Если у них вся информация есть, так что нет у них старой карточки, если они должны выдать новую. Тут же я звоню по этому телефону, уже телефон не работает. Я беру, звоню в Медикер. И тут же аннулировали мою старую карточку, и мне прислали четвертую.
3: Вчера позвонили так на Medicare офис по-английски. Я говорю, I don't speak very well English, please Russian language. Они говорят, сейчас мы вам призвали, назвали мою фамилию, имя, все. Мы сейчас вам дадим транслейтера. Через две минутки мне прислал, идет транслейтер, но я в это время догадалась моей прокси позвонить, моей daughter-in-law. И они, она их слышит их разговор, и она говорит, бросай трубку немедленно, закрывай все. Я говорю,
4: да, спасибо большое за предоставленную возможность команде BeProud и NYPD. Честно, сегодня, когда переводила, делилась опытом, у людей возникало очень много вопросов. И люди интересовались, их привлекало. Конечно, в конце NYPD они раздали флаеры. Если это взрослые люди, они могут и не запомнить в силу возраста. Но им раздали флаеры, которые помогут им наверняка. Они еще раз их перечитают. Обязательно надо проводить такие семинары. Обязательно. Люди должны быть осведомлены.
0: Надо надеяться, что знания, полученные пожилыми людьми на этом семинаре, останутся в их памяти и помогут избежать потери своих денег. Александр Лахман, Игорь Функ, Бруклин, Нью-Йорк.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Трамп заявил, что отложит введение новых пошлин на широкий спектр канадских товаров на 3 дня, пока страны дорабатывают торговое соглашение. Трамп оказывает давление на своих советников, добиваясь организации встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном уже осенью этого года, сообщают наши СМИ. В Лос-Анджелесе было совершено покушение на ее генерального секретаря, секретаря организации действующего иммиграции Конституциональной партии Ирака Фуада Пашаи. США и НАТО не будут готовы отреагировать, если Пекин нападет на Тайвань, а Москва одновременно нанесет удар по одной из стран НАТО в Восточной Европе, сообщает журнал «Атлантик». Иранские телезрители собрали $435 для потенциального убийцы Трампа. Американский рэпер Канье Уэст, который неоднократно выступал с антисемитскими заявлениями, выражал поддержку Адольфу Гитлеру, 10 и 11 октября выступит на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге. OpenAI представила специальную версию ChatGPT для пользователей от 13 до 17 лет, и дети актера Робина Уильямса, Зака Зельда, восстановили его официальный Instagram-аккаунт. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
1: Менее чем за 2 часа до вступления в силу 50% тарифов на канадский импорт на сумму почти $20 миллиардов, президент Трамп заявил, что отложит введение новых пошлин на широкий спектр канадских товаров на 3 дня, пока страны дорабатывают торговое соглашение. Написал Трамп в True Social: «Я приостановил на 3 дня введение 50% пошлин в отношении Канады, которые должны были вступить в силу завтра утром, исходя из того, что Канада и Соединенные Штаты Америки при условии окончательной доработки документов достигли соглашения». Конец цитаты. Стороны зашли в тупик по ряду вопросов, в том числе по поводу американских пошлин на автомобили и запрета на продажу американских спиртных напитков во многих канадских провинциях. На этой неделе Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни дважды общались по телефону, а интенсивные переговоры продолжаются с июля, после того, как президент США пригрозил с 19 августа ввести новые пошлины. Достигнут существенный прогресс, хотя предстоит еще проделать важную работу, написал Карни в соцсети X. В своем посте Трамп также отметил, что окончательное торговое соглашение может позволить возобновить проект нефтепровода Keystone XL. Строительство этого нефтепровода, который соединил бы провинцию Альберта с США, было заблокировано как администрацией Обамы, так и администрацией Байдена. Экологи и коренные народы давно выступают против этого нефтепровода, но Трамп неоднократно заявлял, что хотел бы возобновить проект, по которому планировалось транспортировать 830 тысяч баррелей нефти в день. Великий нефтепровод Keystone XL, написал Трамп в Social, давно похороненный сонным Джо Байденом, может быть поднят из могилы. Соглашение будет включать в себя... Это уже другая цитата представителя, торгового представителя Джеймиса Грира. «Соглашение будет включать в себя всесторонний доступ на рынок для всех американских товаров, обязательства в области экономической безопасности, а также согласование правил цифровой торговли». Конец цитаты. Оно также будет содержать, как сказано, множество важных положений, которые будут и впредь защищать наш рынок и американских работников, а также наших канадских партнеров. Дополнительные 3 дня – это хорошая новость для канадских переговорщиков и для предприятий по обе стороны границы, ранее не раз предупреждавших, что новые пошлины нанесут ущерб обеим странам. Напряженность между 2 крупнейшими торговыми партнерами усилилась возвращением Трампа в Белый дом и началом его новой торговой войны практически со всем миром, что не могло не отразиться на торговых отношениях между Канадой и США. Новую серию тарифов, которую отложил Трамп, должны были попасть вино, молочные продукты, цемент, одежда и хоккейное снаряжение. Соединенные Штаты уже давно ввели пошлины на канадскую сталь и алюминий, автомобили и пиломатериалы. Канада стремилась достичь соглашения, которое заставило бы США отменить или снизить тарифы в этих ключевых секторах. Соединенные Штаты, в свою очередь, требовали от Канады ряда уступок, в том числе отмены оставшихся ответных пошлин на американские автомобили и корректировки квот на молочные продукты. продукты, чтобы обеспечить более широкий доступ для американских производителей сыра. Кроме того, Соединенные Штаты рассчитывают на отмену запрета на продажу американского алкоголя, введенный в прошлом году большинством канадских провинций в ответ на пошлины Трампа. По данным агентства Reuters, со ссылкой на анонимные источники, в последние часы перед истечением срока в среду переговорщики обсуждали соглашение, которое позволило бы снизить американские пошлины на произведенные в Канаде автомобили с 25% до 15%. Однако две страны не смогли прийти к соглашению о том, какие автомобили будут подпадать под снижение пошлин. Соединенные Штаты настаивали на том, чтобы оно распространялось только на автомобили с высокой долей компонентов американского производства. Карни также потребуется поддержка премьер-министров канадских провинций для возобновления продажи американского алкоголя, поскольку продажа спиртных напитков контролируется провинциями, а не федеральным правительством. Президент Дональд Трамп оказывает давление на своих советников, добиваясь организации встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном уже осенью 2026 года. Об этом сообщает Wall Street Journal, ряд других СМИ со ссылкой на американских чиновников. По сведениям Wall Street Journal, Трамп обсуждал возможность встречи с Кимом во время своей следующей поездки в Азию. Одним из вариантов считается ноябрь, когда президент США может принять участие в саммите ОПЕК в китайском Шэньчжэне. Формальных договоренностей о встрече с Ким Чен Ыном пока нет. Трамп неоднократно подчеркивал хорошие с ним личные отношения. На этой неделе Трамп распорядился существенно сократить совместные военные учения США и Южной Кореи, заявив, что они посылают Пхеньяну, как он отметил, неуместный и враждебный сигнал. При этом КНДР продолжает наращивать ядерный потенциал, и ранее она отвергала возможность обсуждения денуклеаризации. Действующая в эмиграции конституциональная партия Ирана сообщила, что вечером 17 августа в Лос-Анджелесе было совершено покушение на ее генерального секретаря Фуада Пашаи. Политик выжил, но находится в реанимации. Американская полиция начала расследование. Публикуется фото политика в больнице, сейчас вы его увидите, однако дополнительной информации не приводится. Полиция Лос-Анджелеса с официальными заявлениями не выступала. Конституционалистская партия Ирана – это либеральные демократы. Она была основана в 1994 году сторонниками свергнутого шаха и ставит своей целью восстановление монархии. Она выступает за конституционно-монархический строй и входит в объединение оппозиции, созданное наследным принцем Резой Пехлеви. Ну, в Иране ее деятельность этой организации конституционалистской партии запрещена, а сторонники этой партии в Иране преследуются. Соединенные Штаты и НАТО не будут готовы отреагировать на гипотетическую скоординированную атаку Китая и России, если Пекин нападет на Тайвань, а Москва одновременно нанесет удар по одной из стран НАТО в Восточной Европе. К такому выводу приходит журналист издания The Atlantic Саймон Шустер. Сейчас сценарий такой атаки рассматривается как гипотетический. Даже если Иран и Россия решат действовать сообща, масштабы этой координации будут такими, что их не получится скрыть. И это даст США и нашим союзникам время на подготовку к обороне. Однако, отмечает Саймон Шустер, опрошенные им эксперты и стратеги не смогли внятно ответить на вопрос, что Запад стал бы делать в подобной ситуации, и рассказали, что детально такие риски практически никто не изучает. Директор исследовательского отдела колледжа обороны НАТО в Риме Флоренс Гауп рассказала The Atlantic, что стратеги Альянса остро осознают этот пробел в планировании, но не предпринимают никаких шагов, чтобы его устранить. Бывший контр-адмирал военно-морских сил США Марк Монтгомери, специализирующийся на проведении масштабных военных игр, рассказал, что он и его коллеги в последний раз изучали возможность войны на два фронта против России и Китая 15 лет назад. И, как он сказал, ничего хорошего из этого не вышло. Выяснилось, что у Соединенных Штатов не было недостаточных запасов оружия, ни промышленного потенциала для того, чтобы поддерживать длительные боевые действия на нескольких фронтах. С точки зрения Москвы и Пекина, окно возможностей для удара по Западу, вероятно, еще никогда не выглядело столь открытым, пишет «Атлантик». США увязли в войне с Ираном. Им пришлось перебросить значительную часть своих кораблей и самолетов из Азии и Европы на Ближний Восток, а запасы ракет для ПВО сократились на 2/3. Из-за резкой политики Дональда Трампа в отношении собственных союзников разногласия между США и европейскими членами НАТО достигли максимума за десятилетия. В своей статье Саймон Шустер отмечает, что многие военные угрозы прошлого казались невероятными до тех пор, пока не становились реальностью. И в статье он приводит в пример нападение Германии на СССР, когда Иосиф Сталин до последнего отказывался верить неоднократным донесениям разведки и военных о готовящемся вторжении в Советский Союз. Ну и вспоминается атака Японии на Пёрл-Харбор, которую не ожидали Соединенные Штаты, поэтому оказались к ней совершенно не готовы. При этом общая тема войны на два фронта для США обсуждается теперь чаще, чем раньше, рассказал «Атлантик» Эрик Хелленботом, специалист по военным играм из программы исследований безопасности Массачусетского технологического института MIT. Однако военных игр на эту тему до сих пор не приводил ни один из известных исследовательских институтов США и Европы, что, впрочем, не исключает того, что такие темы могли анализироваться внутри засекреченных структур Пентагона. Тема риска войны на нескольких фронтах для НАТО в последние месяцы действительно упоминается и в публичных заявлениях высокопоставленных чиновников, хотя и не слишком часто. Так, например, в декабре прошлого года генсек НАТО Марк Рютте в интервью немецкому таблоиду Bild заявил: «Китай смотрит на Тайвань, и я абсолютно убежден, что если Китай предпримет военные действия против Тайваня, он подтолкнет своего младшего партнера, Россию, под руководством Путина, к тому, чтобы занять нас здесь, в Европе». Конец цитаты. В 2023 году исследовательский институт Pacific Forum организовал серию теоретических командно-штабных учений, по легенде которых Китай атаковал Тайвань, а Северная Корея, воспользовавшись моментом, вторглась в Южную Корею. И оба союзника запросили помощи у США. Цитирую: «Мы с трудом успевали реагировать и распределять задачи. Мы даже не говорили о Европе. Я могу только представить, что произошло бы, если бы туда еще добавили Россию», рассказал «Атлантик» президент Pacific Forum Дэвид Санторо. Один из наиболее подробных публичных анализов возможного ответа Запада на нападение России и Китая представил чешский исследовательский институт Values Center for Security Policy. Первую военную игру на эту тему там смоделировали еще весной 2024 года, а всего институт смог организовать около 20 раундов военных игр с экспертами из разных стран, в том числе из Японии и Южной Кореи. «Атлантик» приводит сеттинг одной из таких игр. Китай запрещает экспорт сырья, необходимого для оборонной промышленности Европы. Через 5 месяцев, когда европейские предприятия исчерпывают запасы и прекращают производство вооружений, Россия, получившая полный доступ к китайским ресурсам, вторгается в одну из стран НАТО в Восточной Европе. Результаты оказались тревожными для Европы. Практически в каждом сценарии США отдавали приоритет китайской угрозе и перебрасывали значительные силы из Европы в Азию, оставляя европейских союзников один на один с Россией. Директор Values Center for Security Policy Якуб Янда отмечает: «Все эти сценарии наглядно демонстрируют необходимость единства Запада, потому что если Россия и Китай будут действовать согласованно, а Соединенные Штаты начнут конфликтовать с Европой, перспективы Запада, как было сказано, начинают выглядеть мрачно».
0: Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу.
2: В агентстве «Гудкер» пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в «Гудкер» 718-635-3535.
3: как правильно защитить семейные финансовые активы и недвижимость. Вам нужен траст.
4: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
5: Я Элла Залкин.
3: Составлением трастов успешные более 20 лет занимается юридический офис Виктории Берес и Эллы Залкин. Он сэкономит ваши деньги на дорогостоящих завещаниях, уменьшит налоговые обязательства по недвижимости и позволит передавать ваши активы близким без участия суда.
4: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
2: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
6: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест 5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
7: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
1: Институт исследования ближневосточных СМИ MEMRI обращает внимание на передачу, вышедшую 15 августа в эфир иранского телеканала Коран ТВ. В ней велся сбор средств для убийцы потенциального президента США Дональда Трампа. Цитирую скорее сообщение о смерти Трампа, коллективное желание всего иранского народа. Сколько вы готовы дать тому, кто его убьет? Я надеюсь, сумма будет внушительной. Мы хотим сообщить результат уже во время эфира. Так объявила в этой программе ведущая Мирьям Касыми. Собрать на эту цель удалось 81 миллион туманов. Ну, сумма, кажется, 81 миллион астрономической. Однако из-за гиперинфляции и падения курса валюты это составляет 81 миллион иранских туманов, всего лишь 435 американских долларов. То есть даже полтысячу не собрали. Присутствовавший на марафоне предприниматель Алириза Юнчи добавил еще 19 миллионов, ну так, для круглого счета, что было 100 миллионов туманов. Надо отметить, что служба безопасности президента Трампа считает угрозу покушения насущной. Напомню, несколько недель назад, возвращаясь с проходившего в Турции саммита НАТО, Трамп по соображениям безопасности воспользовался другим самолетом. Американский рэпер Канье Уэст, который выступает под сценическим именем Е, неоднократно выступал с антисемитскими заявлениями и выражал поддержку Адольфу Гитлеру. После этого он столкнулся с отменой выступлений в Европе и США. Ну а 10 и 11 октября Е выступит на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге. По словам организаторов, за первые два дня они уже продали более 100 тысяч билетов. И ажиотаж вокруг этих выступлений не утихает. Приезд Е обсуждают и депутаты Госдумы, и общественные деятели, и, конечно же, пользователи в соцсетях. Еще пару дней назад Виталий Милонов предлагал Е включить в свой репертуар русский шансон. Депутат считает, что в Петербурге рэпер Канье Уэст мог бы исполнить песни Михаила Круга или спеть дуэтом с Михаилом Шуфутинским. Такой шаг позволил бы Е стать нормальным человеком, как отметил Милонов. Ну, то есть, получается, не антисемитом и не нацистом. Безумная история получила неожиданное развитие. 18 августа в соцсетях начала распространяться информация, что рэпер изъявил желание выступить вместе с шаманом. Якобы с такой просьбой организаторы концертов пришли к концертному директору российского певца. Причем шаман, судя по скриншоту переписки, отказался. Сами организаторы на всякий случай заявили, что таких переговоров никогда не было. Пользователи считают, что этот дуэт мог бы добиться успеха с «Шаман» и «Канье Уэст». Ну и намекают, что Уе, в прошлом говорившим о своей любви к Гитлеру и нацистам, антисемиту, много общего с «Шаманом». Сергей Шнуров, также я не знаю насчет антисемитизма «Шамана», но, видимо, любовь к Гитлеру и нацистам ему приписывается. Сергей Шнуров также явно напрашивается на то, чтобы эта группа «Ленинград», чтобы выступить со знаменитым рэпером, но его пока не зовут. Есть и другие идеи для коллабораций. Всем известно, что как в России продвигают, а точнее буквально навязывают зрителям, фильм «Последний богатырь. Колобок», так называется этот фильм. Ну, есть идея, как еще помочь этой картине собрать кассу. Там что-то билеты не покупают, а еще лучше забрендировать сцену целиком. Или хотя бы добавить немного местного колорита. Хотя у российских властей, кажется, на фильм есть свои планы. В любом случае, главное, чтобы не было очередных перебоев с интернетом. Ну и VPN американскому исполнителю Канье Уэсту тоже лучше не включать, и то мало ли что. В Госдуме пока и не определились, как относиться к приезду неоднозначного исполнителя. Например, Елена Драпека из «Справедливой России» считает, что концерты антисемита, неонациста Канье Уэста нужны России. И даже заочно поблагодарила рэпера за то, что он согласился приехать, как она говорит, на фоне антироссийской истерии. Светлана Журова из «Единой России» и вовсе рассуждает о возможной встрече Е с Путиным. Правда, для этого придется сдать тест на ковид. Гендиректор Say Agency, оно организует мероприятие, Анна Супчева, утверждает, что встретиться с Путиным – давняя мечта Канье Уэста. Она отметила, что о симпатиях к российскому президенту он заявляет уже несколько лет. Ну, о симпатиях к Гитлеру, о симпатиях к Путину, заявляет Канье Уэст. Неизвестно, на самом деле, о чем мечтает рэпер, но однажды он действительно назвал себя молодым Путиным. OpenAI представила специальную версию чат-GPT для пользователей от 13 до 17 лет. В версии усилены ограничения на потенциально опасный и неподходящий для подростков контент, а сам чат-бот должен помогать школьникам учиться, а не просто выполнять за них домашние задания. Новая версия появилась на фоне растущих опасений родителей, педагогов и специалистов по развитию детей из-за того, как подростки используют искусственный интеллект. Молодые пользователи обращаются к чат-ботам не только за помощью с учебой, но и за советами по повседневным вопросам, и даже за эмоциональной поддержкой. Эксперты предупреждают, что подростки могут быть особенно уязвимы к формированию нездоровой зависимости от таких систем. В чат-GPT для подростков будет действовать более строгие правила для разговоров о самоубийстве, самопровождении, сексуальных и романтических отношениях. Чат-бот также не должен создавать впечатление, что у него есть собственные чувства или сознание, и не будет поощрять эмоциональную привязанность пользователя к искусственному интеллекту. OpenAI также изменила подход к помощи с учебой. Вместо того, чтобы сразу выдавать готовое решение или писать сочинение за школьников, система должна подводить его к ответу с помощью объяснений и вопросов. Компания рассчитывает, что такой формат позволит подросткам лучше разбираться в материале и самостоятельно решать задачи. Для определения возраста OpenAI, еще раз повторю, от 13 до 17 лет, OpenAI использует специальную систему оценки. Компания не требует от каждого пользователя подтверждать возраст документами, однако анализирует различные признаки, в том числе характер вопросов. Если система предполагает, что пользователю меньше 18 лет, ему автоматически назначаются настройки подростковой версии. Родители смогут дополнительно подключить свои аккаунты к профилю подростка. Им будут доступны так называемые тихие часы, то есть часы, в течение которых ребенок не сможет пользоваться чат-GPT, а также ограниченные уведомления о потенциально опасных ситуациях. В частности, речь идет о случаях, связанных с риском самоповреждения и расстройствами пищевого поведения. Решение OpenAI связано и с более широкой проблемой использования подростками искусственного интеллекта. Исследование Common Sense Media, проведенное в 2025 году, показало, что более 70% американских подростков используют чат-боты для общения и эмоциональной поддержки, а около половины делают это регулярно. В OpenAI заявляют, что хотят создать для подростков среду, которая учитывает их возраст и особенности развития, но при этом не относится к ним как к маленьким детям. Компания планирует продолжать изучать риски эмоциональной зависимости от искусственного интеллекта и совершенствовать защитные механизмы. Дети актера Робина Уильямса, Зак и Зельда, восстановили его официальный инстаграм-аккаунт, чтобы превратить его в надежный архив подлинных фотографий, видеозаписей и других материалов. Как сообщает Variety, семья хочет противопоставить реальные материалы многочисленным созданным искусственным интеллектом изображениям и роликам с участием Уильямса. Зельда Уильямс неоднократно выступала против цифрового воссоздания умерших актеров. В октябре 2025 года она призвала поклонников перестать присылать ей созданные искусственным интеллектом ролики с ее отцом, назвав подобное использование его образа отвратительным. Еще в 2023 году она предупреждала о проблеме использования голосов и внешности актеров, которые уже не могут дать на это согласие. Напомню, Робин Уильямс, известный по фильмам «Общество мертвых поэтов», «Миссис Даутфайр», «Джуманджи» и «Умница» Уилл Хантинг, покончил с собой 11 августа 2014 года в возрасте 63 лет. Позднее стало известно, что актер страдал деменцией. За роль в «Умнице» Уилле Хантингте Уильямс был удостоен премии «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.
0: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: четверки полдень.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: Москве 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрецкая. Дональд Трамп хочет встретиться с главой КНДР. Переговоры, вероятно, пройдут в ноябре на полях саммита АТС в Китае. Во время своего первого срока Трамп трижды проводил переговоры с Ким Чен Ыном. На повестке было ядерное разоружение Северной Кореи, но стороны так и не пришли к фундаментальному соглашению. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху приветствовал решение администрации Дональда Трампа ввести санкции против председателя Международного уголовного суда Тому Кааканеи и главы группы, занимающейся его судебным преследованием Абдулла Эссее. Далее цитата: «МУС превратился в имитацию суда, прикрывающий свои злоупотребления властью завесы языка международного права, подрывая фундаментальные принципы справедливости», — заявил Биби. О введении санкций объявил госсекретарь Марко Рубио. Отправленный в отставку в июле министр обороны Украины Михаил Федоров опубликовал на своем YouTube-канале ролик с призывом провести президентские выборы даже в условиях продолжающейся войны. В своем видеообращении он также раскритиковал кадровую политику и заявил о кризисе госуправления. Федоров также обращает внимание, что этот разговор нужен именно сейчас, так как люди не понимают, почему принимаются те или иные решения. Маттел представила новую куклу Барби, созданную по образу Мэрилин Монро. Кукла повторяет наряд Монро из мюзикла «Джентльмены предпочитают блондинок» 1953 года. На актрисе в одной из сцен было ярко-розовое платье с большим бантом и оперные перчатки. В этом образе она исполняла песни «Лучшие друзья девушек – это бриллианты». Модель выпустили к столетию со дня рождения Мэрилин Монро. Маттел производит Барби в образе актрисы с 90-х годов.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 19 августа. Вчера на бирже был еще один отрицательный день. Индекс Dow Jones упал на 116.2%. 53 343 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 53.7%. 7692 была конечная точка. Насдак остановился на отметке 26290, минус 355 пунктов или процент в третью. Транспортный индекс потерял 1,6%, и Russell 2000 упал на 1,3%. Сегодня нефть плюс 28 центов, 80%.

0: нет, все золото, плюс 3,20. 4423 доллара 80 центов стоит унция золота. Унция серебра минус 18 центов, она стоит 63 доллара 55 центов. 1 евро равен доллару и 16 центов. Пятилетние госбумаги дают 4,325 тысячных процента. За 10 лет можно получить 4,643 тысячных процента. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,205 тысячных процента. Обратите ваше внимание, интерес упал. Это значит, что цены на бонды поднялись. За границей сегодня Англия плюс 0,15, Франция плюс 3%, Германия минус 0,15, Швейцария плюс 0,4%, в Азии японский Никей упал на 3,2%, Шанхай минус 2,4%, и Гонконг плюс 0,1%. Наша биржа сегодня откроется в положительном направлении. Индекс Dow Jones сейчас показывает плюс 329 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 41 и Nasdaq плюс 158 пунктов. Инвесторы обратили свое внимание, что многие акции стали достаточно дешевыми. Большая новость сегодня пришла от Merck и Moderna. Их вакцина против раковых заболеваний, против меланомы показала очень хорошие результаты в последней фазе trials, и Moderna подскочила сегодня на 90%, и это достаточно хороший результат, и это достаточно хорошо для всех, кто может заболеть или болеет меланомой, это также хорошо. Также было сказано сегодня, что Honeywell Aerospace, один из банков, сказал, что Honeywell Aerospace достаточно дешевый сегодня, чтобы его игнорировать. Также мы ждем сегодня в 2 часа, будут опубликованы комментарии к решению Федерального резервного комитета по последнему решению, и все за этим будут, без сомнения, все за этим будут следить. Из компаний, которые попали на экраны, кроме Moderna и Merck, надо отметить Keysight Technologies. Компания поднялась на 2%, они показали хорошие квартальные результаты. Lowe's упал на 2% сегодня. Это несмотря на то, что Home Depot показал очень хорошие результаты вчера, и они поднялись. Target упал на 1.5%. Они тоже показали свои квартальные результаты, но они не вдохновили инвесторов. Lazy Boy грохнулся на 17%. На 17% результаты были совсем не такие, как ожидали инвесторы. Mercury Systems – это контрактор, который занимается обороной, электроникой. Они сегодня упали на 9%. Toll Brothers – строительная компания – поднялась на 1%. Их результаты были достаточно хорошие. Estée Lauder сегодня поднялась на 7%. И Analog Devices сегодня с утра поднялся на 3%. Nvidia вчера закрылась на 219.74, и сейчас я уже вижу, они торгуются на 221.13, 221.28. Это говорит о том, что то, что мы все время падали, может быть, падение сегодня будет восстановлено, инвесторы будут смотреть на более положительно к тому, что произошло. Также Advanced Micro Devices закрылся на 484.39, и сейчас они уже 487, то есть инвесторы опять возвращаются и начинают покупать. Вот, пожалуйста, самые главные новости на сегодня. Это передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешной вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
1: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.
2: Привет, я Иван. Мы вместе с женой уже 3 месяца пьем водородную воду. Сахарный диабет стало легче контролировать. И уровень сахара в крови стабилизировался. Это действительно помогает нам чувствовать себя лучше.
3: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
4: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
5: RTN. Смотрите лучшее.
7: Yeah.

0: Network.
1: Жительница Канады раскрыла секрет своей внешности и рассказала, как выглядеть моложе. Ее историю публикуют наши коллеги из Daily Mirror. По словам 90-летней любительницы фитнеса Этны Мэй, незнакомцы часто не верят, когда узнают ее настоящий возраст. Люди предполагают, что ей не больше 60. Мэй объясняет это своим образом жизни и активностью. Женщина начала активно заниматься спортом, когда ей исполнилось 60 лет, чтобы как можно дольше оставаться бодрой. Она любит пилатес, упражнения с гантелями и кардиотренировки. Помимо этого, она проводит много времени на свежем воздухе, ухаживая за своим садом. Дочь Мэй, 58-летняя Дейлис Радке, также увлекается фитнесом и снимает обучающие ролики для женщин старше 50. Однажды она привлекла мать к съемкам одного из видео. Зрители остались в восторге. «Моя мама любит жизнь и ценит свою независимость. Ее очень удивляет, почему другие не делают все возможное, чтобы сделать свою жизнь как можно лучше», рассказала Радке. Она добавила, что ее мать не чувствует себя старушкой и поэтому сохраняет молодость. Обе женщины надеются, что Мэй своим примером поможет людям изменить отношение к возрасту и старению. Старение неизбежно, но количество прожитых лет не должно ограничивать то, что вы можете сделать или достичь, заключили мать и дочь. 44-летняя Белинда Нортон из австралийского Квинсленда уверена, что нашла секрет счастливой жизни и вечной молодости. Она в одиночку растет двоих детей, работает в школе, ведет блог о правильном образе жизни и пишет книги. Нортон закончила институт по специализации физкультура. Секрет вечной молодости, по мнению австралийки, это сочетание здорового образа жизни и психологического благополучия. Но в списке ее советов по борьбе со старением есть и крайне неожиданные пункты. Например, Нортон призывает никогда не пить через трубочку. По мнению женщины, из-за этого вокруг рта появляются морщинки. Самым полезным продуктом она считает голубику и советует есть ее каждый день в любом виде. Нортон советует перекусывать миндалем, есть овощи во время каждого приема пищи, добавлять шпинат во все салаты и готовить лосося как минимум 2 раза в неделю. При этом австралийка призывает не ограничивать себя и не сидеть на диетах. Это вызывает стресс, а он старит. Нортон считает, что сохранить молодость ей помог позитивный настрой, ежемесячные сеансы массажа и регулярные встречи с подругами. В 40+, выгляжу лучше, чем в 20, смеется Нортон. Хотя признает, что с годами ей приходится тщательнее следить за режимом сна и тратить все больше денег на качественную спортивную одежду, обувь и косметику по уходу за кожей. 56-летний сингапурский фотограф Чуанда Тан много лет делал снимки для обложек журналов, пока сам не появился на них. Когда мужчина был помоложе, он считался одним из самых популярных манекенщиков страны и солировал в поп-группе. Но настоящая всемирная слава настигла его только в 50. Тогда издания по всему миру опубликовали фотографии мужчины, выглядящего вдвое моложе своих лет. Он стал третьим сингапурцем, на которого подписались больше 1 000 000 человек в Инстаграме. Его опережают только местные звезды. Чуанда не слишком рад славе. Он заводил Инстаграм, чтобы продвигать себя как фотографа, а не как модель. «Меня постоянно отмечают на снимках индийские пользователи, даже если эти фотографии никак не связаны со мной. Наверное, так они продвигают свои аккаунты. Они пишут мне личные сообщения, признания в любви и вопросы вроде «Что ты ешь?» и «Как заботишься о коже?» Люди до сих пор подписаны на меня из желания узнать секрет вечной молодости. «Их интересует моя внешность, а не мое творчество», – пожаловался сингапурец. Он добавил, что иногда раздражается из-за большого потока сообщений. Тан относится к своей популярности иронично. «Меня часто спрашивают, как я смог прославиться». А я и сам не знаю. Однажды я проснулся, а число моих подписчиков резко выросло. Я и сам был в шоке. Когда его спросили, как сохранить молодость, он полушутя ответил, что нужно регулярно тренироваться, есть рис с курицей и никогда не принимать душ рано утром или поздно вечером. Чуанда утверждает, что почти не готовит сам. Обычно он обедает и ужинает в фудкортах. «Я ем везде, где можно взять рыбный суп и куриную грудку. Главное, чтобы было вкусно, а продукты были свежими. Дома он лишь иногда печет курицу. Мужчина очень любит мороженое, но позволяет его себе только раз в месяц». 71-летний пенсионер Хухай из китайского города Шанхай в 2016-м выиграл титул «Самый современный дедушка города». Но назвать его дедушкой язык просто не поворачивается. Китаец носит молодежную одежду, катается на скейтборде и обожает разного рода физическую активность. В свободное время Хо Хай любит петь. Он уверен, что у каждого человека есть три возраста – биологический, психологический и физический. Он считает, что его собственный психологический возраст составляет около 20 лет, а физический – около 40. Каждый день Ху старается узнать что-то новое. Так он борется со старостью. Жаклин Пизано – не просто стильная женщина, а уже дважды бабушка. Очень стильная и очень яркая, и в то же время вызывающая много вопросов. Термин «успешное старение» появился не так давно. Он подразумевает, что жизнь человека за пределами трудоспособного возраста больше не должна восприниматься как спринт от выхода на пенсию до смерти. Предлагается считать этот период просто одним из этапов жизни, на котором можно иметь нормальное здоровье, социальную поддержку, хорошо выглядеть, иметь цель в жизни. Как все это останавливается, начинается старение. По словам геронтолога, худшее, что может сделать человек – перестать учиться и уставиться в телевизор. Одни за год стареют, как за три. Для других время словно течет медленнее. Чаще всего дело в наследственности, но не только. Согласно сразу нескольким исследованиям, продлить молодость клеток и всего организма можно собственными силами. В 2015 году международная группа ученых из университета Дьюка, Еврейского университета в Иерусалиме и Королевского колледжа в Лондоне анализировала данные примерно 1000 жителей небольшого новозеландского городка Данидин, родившихся в 1972-1973 годах. На тот момент участникам эксперимента было от 26 до 38 лет. В течение 12 лет за ними пристально наблюдали. В начале исследования геронтологи замерили у волонтеров длину теломер – участков хромосом, которые укорачиваются при каждом делении клетки и считаются одной из главных причин старения организма. Затем на протяжении десятилетия по 18 биомаркерам регулярно высчитывались биологический возраст участников и скорость старения организма. Кроме того, все волонтеры в 38 лет прошли тест на определение психологического возраста. Оказалось, что некоторые старели почти в 3 раза быстрее остальных, за 12 месяцев становясь как бы старше на 3 года. Другие, наоборот, проживали год за 16,5 месяцев. К моменту, когда участникам исследования исполнялось 38, их биологический возраст варьировался от 28 до 61 года. По мнению авторов работы, скорость старения только на 20% зависела от генетики. Большее значение имели занятия спортом, правильное питание, регулярные медобследования и отказ от курения. Кроме того, быстрее старели те, чей психологический возраст обгонял физический. А еще депрессия и стресс сокращают жизнь и ускоряют старение, полагают генетики. По мере того, как мы все больше узнаем о болезнях, наука находит все больше способов справиться с ними. Научимся ли мы когда-нибудь справляться с заболеванием, которое до сих пор считалось неизлечимым, со старостью? Некоторые специалисты отвечают утвердительно. Болезни, связанные с возрастом, каждый день уносят жизни 100 тысяч человек. И во всем мире тратятся огромные деньги для того, чтобы как-то замедлить процесс старения наших невечных тел. Тем не менее, некоторые исследователи считают, что наш взгляд на старость в корне неверен. По их мнению, мы должны начать лечить старение организма точно так же, как мы лечим болезни. Старость, по их словам, это то, чего можно избежать, что можно вылечить. Например, 60-летнего человека можно будет вернуть в биологический возраст 30 лет, но клетки этого человека все равно через 30 лет вернутся к 60-летнему возрасту. Но к тому времени терапию можно будет повторить. В результате такого подхода клетки этого человека не достигнут состояния 60-летнего организма до тех пор, пока человеку не исполнится 150. К таким обещаниям надо относиться с большой осторожностью. Нет никаких доказательств, подтвержденных экспериментами, что наш организм положительно и без осложнений воспримет такой программный апдейт. Известный футуролог Рэй Курцвейл предлагает другой вариант бессмертия, предсказав появление постчеловека. У нас будут не биологические тела, мы сможем создавать тела с помощью нанотехнологий. Мы сможем создавать виртуальные тела и виртуальную реальность, которая будет полностью реалистичной благодаря тому, что виртуальные тела будут настолько же детальны и убедительны, как настоящие. Пахивает обманом, если честно, но следует помнить, что если бы мы всегда руководствовались подобными опасениями и из-за этого блокировали исследования ученых, которые изобрели вакцину и антибиотики, то средняя продолжительность жизни – современного человека не превышало бы 40 лет. Возможно, нам и удастся победить старость. Поживем, увидим.

0: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
1: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке – $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Живем в Нью-Йорк.
1: FDA в начале января выдала ускоренное разрешение на применение препарата Лакембия от болезни Альцгеймера. Но из-за побочных эффектов и неясных клинических преимуществ многие ученые выступили против этого. Лакембия – второй одобренный препарат, который уменьшает накопление в мозге амилоидных белков, ведущих к нейродегенерации за счет работы моноклональных антител. Он был разработан специалистами японской Eisai и американской Biogen. Исследование Лакембия проводилось на 865 пациентах с легкими когнитивными нарушениями. У тех, кто принимал препарат в течение 18 месяцев, скорость снижения когнитивных функций была на 27% ниже, чем у пациентов из группы плацебо. Отмечается, что Лакембия направлен не на устранение симптомов, а на борьбу с причиной болезни Альцгеймера. После публикации результатов испытаний этого препарата 12 ученых-неврологов выступили против его одобрения из-за неясных клинических преимуществ. По их словам, эффективность Лакембия ниже уровня, который считается клинически значимым. Также ученые обратили внимание на тяжелые побочные эффекты нового препарата. По предварительным данным, годовой курс Лакембия будет стоить 26,5 тысяч долларов. Болезнь Альцгеймера ежегодно поражает миллионы людей. Болезнь Альцгеймера – это я, перестающий доверять самому себе, посмешище для собственных шуток, периодически не справляющийся даже с такой банальной задачей, как поиск тапочек. С этим невозможно бороться. Не стоит питать сложных надежд на почетный титул выжившего. «Болезнь крадет тебя у самого себя», – говорил английский писатель-фантаст Терри Пратчетт о диагнозе, который убил его в 66 лет после 8 лет борьбы. По мере развития синильной деменции альцгеймерского типа, как ее формально называют врачи, в различных областях мозга постепенно погибают нейроны. Сначала мишенью становятся те из них, которые отвечают за кратковременную память, затем за долгосрочную и так далее. Так, день за днем человек разумный лишается своего разума и превращается в безумца. Болезнь стирает его личность, оставляя лишь физическую оболочку. За последние десятилетия медицина шагнула далеко вперед и продемонстрировала впечатляющие успехи в самых разных областях. Ученые и врачи нашли способы профилактировать, выводить в ремиссию и даже полностью излечивать непобедимые когда-то заболевания, попутно увеличивая продолжительность человеческой жизни и, как следствие, количество пожилых. Сегодня на планете уже миллиард людей старше 60 лет. К 2030 году их будет 1,5 миллиарда, а к 2050 году – 2. Среди 10 ведущих причин смерти по всему миру – болезнь Альцгеймера и другие виды деменции – поднялись на 7-ю строчку. Показательно, что еще в начале нулевых это место принадлежало ВИЧ и СПИДу. Шансы оставаться в здравом уме с каждым годом тают, а пресловутый старческий маразм давно перестал быть поводом для шуток. Если нам повезет умереть от сердечно-сосудистых заболеваний или других лидеров рейтинга ВОЗ, то с высокой долей вероятности нас ожидает медленная, мучительная и унизительная смерть от болезни Альцгеймера, на которую приходится 70% всех случаев деменции. Я знаю 3 человек, у которых наблюдались улучшения после обнаружения опухоли мозга. Я не слышал ни о ком, кому стало лучше после диагностирования Альцгеймера, вспоминал Терри Пратчетт. О том дне, когда у него обнаружили болезнь, это по-прежнему так. Полного понимания механизма патогенеза Альцгеймера у ученых пока нет. Можно разве что выделить некоторые факторы, которые повышают вероятность развития болезни. Например, в зоне риска оказываются люди, подвергающие мозг негативному физическому воздействию, футболисты или боксеры. Есть исследования, которые показывают, что развитие деменции может быть связано с инсулинорезистентностью в мозге. Некоторые ученые даже называют Альцгеймер диабетом 3-го типа. При этом люди, которые страдают от обычного диабета, гораздо чаще подвержены и болезни Альцгеймера. Но надеяться на то, что здоровый образ жизни даст гарантию избежать этой участи, увы, не стоит. Средств, которые могли бы вылечить или хотя бы затормозить болезнь, также не существует. Препараты, одобренные на сегодняшний день, относятся к ингибиторам. Они позволяют замедлить развитие болезни лишь на незначительные проценты, а также хотя бы немного обнадежить пациентов и их родных. Ученые и врачи по всему миру понимают катастрофичность ситуации, а потому бьют набат. Им выдают миллиардные гранты на исследования. Бюджет на изучение болезни Альцгеймера в одной из крупнейших крупнейших организаций, финансирующих научные исследования, американской National Institutes of Health, в 2017 году составил почти 1,5 миллиарда. Несмотря на внимание, прикованное к болезни Альцгеймера, и колоссальные суммы финансирования, ученые пока проигрывают в этой борьбе. Тем не менее, битва продолжается. Другой подход к терапии связан с генетической предрасположенностью. Есть хороший способ избежать болезни Альцгеймера – умереть в 30 лет, говорил писатель Пратчетт. С учетом истории провалов самых разных подходов к терапии, мрачные шутки писателя сложно не увидеть долю правды. Недаром это смертельные патологии относятся к классу возрастозависимых, как, например, рак и сердечно-сосудистые заболевания. Дело в том, что по мере старения организм постепенно теряет способность поддерживать гомеостаз, что в итоге приводит к возникновению ряда заболеваний и далее к смерти. Начинается эта системная деградация с момента полового созревания, и первые 20 лет протекает почти незаметно, но неумолимо. Понемногу у нас атрофируются мышцы, ухудшается зрение и слух, перестает должным образом выполнять свои функции иммунная система. Самое неприятное то, что уже с 25 лет начинают снижаться когнитивные функции, и тогда над нашей головой возносится дамоклов меч слабоумия. Более того, каждые 10 лет мы теряем около 5% объема мозгового вещества. К 80 годам мозг весит около килограмма, тогда как в 20 лет – полтора. Очень многих людей эти процессы и приводят к развитию Альцгеймера или иной деменции. Так что, если бы мы могли возвращать организм в более молодое состояние, то и угроза возникновения болезни Альцгеймера отступила бы. Геронтологи уверены в том, что старение можно победить или хотя бы замедлить. Все больше исследователей включаются в борьбу со старением как первопричиной всех возрастозависимых недугов и пытаются изменить нашу биологию. Будем надеяться, что их усилия увенчаются успехом. Ведь в таком случае мы сможем не только избавиться от угрозы развития возрастных патологий, но и радикально продлить здоровую человеческую жизнь. Тогда умирать не придется ни в 30, ни в 80 лет. В настоящее время не существует методов радикального лечения болезни Альцгеймера, при этом медики используют различные паллиативные методы, которые тормозят течение недуга. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что обучение и активная профессиональная деятельность, а также досуг, снижают риск развития болезни и дают отсрочку в появлении симптомов. Физические упражнения также полезны для уменьшения выраженности симптомов у людей с болезнью Альцгеймера. Лечение, ориентированное на стимуляцию чувств, включает искусство, музыку и терапию домашними животными, а также упражнения и другие виды активности. Пациентам с болезнью Альцгеймера предлагают пройти тренинги виртуальной реальности, в ходе которых им дают простые игровые задания в разнообразных условиях. Их могут попросить сварить кофе на виртуальной кухне, выбрать продукты в супермаркете или пройти эвакуацию при имитации пожара. Исследование виртуальной реальности позволяет добиться улучшений пространственной и эпизодической памяти, внимания, а также более точного выполнения повседневных задач. Ученые из Центра исследований мозга Калифорнийского университета разработали первую в своем роде видеоигру, которая поможет улучшить память у пожилых людей. Игроки надевают на голову шлем виртуальной реальности и перемещаются по окрестностям, выполняя поручения все большей сложности из 42 уровней. В 2021 году компания Akili Interactive, основанная биотехнологическим бостонским гигантом PureTech Health, получила разрешение на рецептурное приложение для лечения острых и хронических когнитивных расстройств с помощью видеоигр. Изначально игра Endeavor RX предназначалась для терапии детей с синдромом дефицита внимания, но теперь ее хотят применять и для пациентов с возрастными когнитивными расстройствами. В ходе игры нужно управлять аватаром инопланетянина с помощью подсказок на экране. При этом приложение отслеживает движение пациента и адаптирует к ним игру. Между тем, международная исследовательская группа под руководством ученых из Гонконгского университета разработала стратегию с использованием технологии редактирования генома всего мозга, которая может снижать патологии и болезни Альцгеймера. Метод может быть полезен для пациентов с генетической предрасположенностью к заболеванию, так как он позволит отредактировать геном и предотвратить болезнь.
0: Каждое утро мы слышим прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
2: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. Сегодня по лунному календарю 8-й лунный день. Луна растущая и находится в знаке Скорпиона. Символ дня – пожар. Сегодня хорошо бы честно признаться себе в своих грехах. День очень хорош для освобождения от грехов. Каяться будет легко, легко будет и прощать грехи другим людям. Так что не упустите благоприятную возможность. Это день покаяния. Обдумайте свою жизнь, вспомните прошлое, пусть все неприятное, что было в прошлом, неудачи, беды, нежелательные поступки и черные мысли сгорят, будто в пламени пожара. Овнам звезды советуют ограничить себя в общении и не злоупотреблять алкоголем. Вы сегодня более ранимы и чувствительны к словам. Кому-то из близких может понадобиться ваша помощь. Тельцам звезды пророчат положительное решение застарелых проблем. Контролируйте эмоциональное состояние. Для поддержания хорошего самочувствия пейте достаточное количество воды. Близнецам звезды советуют избегать стрессовых ситуаций. К партнерам по браку или избранникам не будьте очень требовательны. Постарайтесь контролировать ситуацию и не давайте волю чувствам. Ракам светило пророчит кардинальные изменения в личной жизни. Ракам мужчинам сегодня желательно быть более активными в любовных вопросах, а ракам женщинам немного уступчивее по отношению к возлюбленным. Львам звезды рекомендуют проявить внимание близким друзьям. Кто-то затаил на вас обиду, поэтому сегодня самый подходящий день, чтобы развеять неправильное мнение. Неплохо бы сделать подарок и вспомнить былые заслуги. А вот делом сегодня придется придерживаться настроя партнеров по браку или по бизнесу. Сегодня вам придется уступить. Но от этого вы только выиграете. День хорош для примирений. Весам звезды советуют быть внимательнее при работе с электрическими приборами и общении с неуравновешенными родственниками. А еще звезды советуют быть экономнее, так как предвидятся большие расходы. Скорпионы сегодня должны быть внимательны к знакам судьбы. Возможны перемены в личной жизни. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, а также к ощущениям, эмоциям и мыслям. Для принятия правильного решения будет характерно чувство спокойствия и энергичности. Стрельцам нужно быть осторожнее во время индивидуальных занятий спортом и вообще желательно почаще смотреть под ноги. День травмоопасный. Откажитесь от участия в рискованных проектах. Интуиция вас сегодня может подвести. Козерогам звезды пророчат удачное завершение давно начатых дел. Высока вероятность получить помощь и поддержку влиятельных людей. Но будьте внимательнее к своему здоровью. Если у вас наблюдается заболевание желудка, то сегодня стоит сделать разгрузочный день. Водолеям звезды рекомендуют духовное общение. День хорош для покаяний. Посвятите день близким и семье. Старайтесь не переутомляться. Близкий контакт с любимым человеком поднимет тонус и прибавит сил. Рыбам светило советует сегодня немного поумерить свой пыл и красноречие. В отношениях с избранниками или партнерами по браку возможно недопонимание на почве ревности. Не давайте повода, просят вас звезды. Дорогие друзья, вот таков был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня, прекрасного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
0: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.

0: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
0: В 1994 году два студента Стэнфорда создали первый каталог интернет-ресурсов, и он мгновенно стал самым посещаемым сайтом в мире. О том, как он превратился в интернет-гиганта Yahoo и почему оказался неудачливой корпорацией, расскажем прямо сейчас. Осенью 1994 года системные администраторы Стэнфорда подали жалобу на двух студентов, тративших мощности университета на свои глупости. Эти молодые люди, Джерри Янг и Дэвид Фило, в самом деле потребляли много мощности. Они придумали сделать каталог сайтов в тогда еще крохотном интернете. Их учеба подходила к концу. Фило позже вспоминал, что к тому моменту учиться не хотелось, и он заразился характерным для студентов Стэнфорда тех лет увлечением – интернет-серфингом. Ему уделял намного больше времени, чем учебе. Эта страсть свела его с Янгом, который к тому моменту начал выписывать адреса сайтов практически всех подряд, пока даже не пытаясь их как-то систематизировать. Фило эта мысль показалась любопытной. Страничка, которая первоначально называлась «Путеводитель Джерри по всемирной паутине», становится путеводителем Джерри и Дэвида. Их список заинтересовал многих. Во всяком случае, число его посетителей удваивалось каждый месяц. Да и сам ресурс рос довольно быстро. И к тому моменту, когда сисадмины университета забили тревогу, насчитывал чуть более 2000 записей. По современным меркам смешная цифра, конечно, но ничего подобного в мире тогда не существовало. Поэтому слава путеводителя, по сути, исключительно благодаря сарафанному радио быстро вышла далеко за пределы их личных знакомств и университета. Жалобы админов Стэнфорда на избыточную нагрузку на их сеть совпали с моментом, когда Янг и Фило поняли, что им нужны серверы большей мощности. Кроме того, они уже научились зарабатывать на своем хобби. Брали $20 за 1000 кликов на баннер рекламодателя. Словом, университет они бросили и создали компанию, которой придумали имя Yahoo. Есть несколько версий происхождения названия. Сами основатели говорят о путешествии Гулливера, где один из персонажей Yahoo стал нарицателем. Так называли грубых, неотесанных и невоспитанных людей. Название всем пришлось по душе. Правда, к тому времени слово уже было закреплено за печеньями Yahoo, поэтому Янгу и Фило пришлось добавить восклицательный знак. И название их компании отныне стало выглядеть так. Yahoo – восклицательный знак в конце. К моменту регистрации домена, январь 95-го, каталог насчитывал 10 000 записей и 100 000 ежедневных пользователей. На первых порах яркого новичка в интернет-бизнесе, пробовали купить Netscape и America Online. Наперебой предлагали студентам стать миллионерами. Ставки, начавшиеся с 3 миллионов, быстро поднялись до 60 миллионов. И в тот момент Янка и Фила шутили, что уже представляют себе жизнь на купленном тропическом острове. Правда, быстро растущая цена убедила друзей, поначалу не особо веривших, что они нашли золотое дно, в том, что их путеводитель – нечто более значимое, чем студенческая подработка. Первый миллион Джерри и Дэвид позволили вложить инвесторам из Sequoia Capital в обмен на скромную миноритарную долю в их бизнесе. Штат Yahoo быстро вырос, студенты наняли управляющих, а сами продолжили заниматься развитием каталога, придумывая классификатор и дополняя содержание. Кроме Yahoo начали появляться и другие поисковики, которые отбирали часть аудитории. И в Yahoo разработали стратегию, которая заключалась в том, что их платформа, во-первых, должна окупаться за счет рекламы, а во-вторых, должна собрать все лучшие сервисы, чтобы пользователю не нужно было уходить с нее. Прямо на сайте теперь есть прогноз погоды, новости, афиша и много чего еще. Уже в 96-м году Yahoo провела IPO, которое принесло 33 миллиона долларов. Это был успех, который основатели не прогнозировали и который надо было развивать. Компания стремительно растет, начинается следующий этап ее жизни и следующий скачок роста, связанный с выходом Yahoo на зарубежные рынки, в первую очередь Канады и Великобритании. В какой-то момент появляется шанс купить за 1 миллион долларов компанию BackRub, будущий Google, но ее владельцы Лэри Пейдж и Сергей Брин отказываются от сделки. К 2000 году Yahoo приходит к выводу, что самостоятельная работа над поисковиком – затея пустая. Разработки прекращаются, зато заключаются 4-летние лицензионные соглашения с Google. Это важный шаг для Google. Непопулярный пока конкурент получает мощное финансирование от своего якорного клиента Yahoo. Эти деньги почти целиком вкладываются в совершенствование поисковой системы. Что же касается Yahoo, то, выиграв на спринтерской дистанции, они позже проиграют в марафоне. Кстати, Янка и Фила видели прекрасные перспективы роста в сегменте интернет-торговли и почти 2 года вели переговоры о сотрудничестве с Пьером Амидьяром и его eBay. Но в итоге так ни к чему и не пришли. Что именно помешало этой коллаборации, неизвестно. К 2001 году Yahoo – самый крупный и дорогой интернет-ресурс в мире, но крах доткомов не щадит компанию. Yahoo делает очередной рывок за счет телерекламы, вкладывая в нее десятки миллионов. Это оборачивается притоком миллиардов. Число пользователей, которых они забирают у традиционных СМИ, быстро растет. Но вот соглашение с Google заканчивается, и Yahoo снова пробует купить конкурента, который оценивается уже в 4 миллиарда. Пейдж и Брин категорически отказываются от предложенных денег. О срыве сделки позднее напишут как о стратегическом провале Yahoo. В итоге покупаются другие компании-разработчики, с помощью которых Yahoo намерена скопировать Google. Но время упущено, а ресурсы используются неразумно. Рекламная выручка Google в 2005 году уже составляет тот самый 1 миллиард. Теперь они лидеры рынка. Yahoo пробует использовать накопленный кэш, покупая новые компании и занимаясь инвестициями. Кстати, в 2006 году появляется возможность купить Facebook за 1 миллиард долларов. Все идет к сделке, но в последний момент Yahoo снижает предложение в 5 раз. Сделка сорвана. Впрочем, есть хорошие новости. В 2004 году Янг, тайванец по происхождению, отправляется знакомиться с континентальным Китаем. В поездке он знакомится с неким Джеком Ма, экскурсоводом, который показывает ему местные красоты и интересно рассуждает о бизнесе. Даже рассказывает о своих планах, к которым Янка относится с иронией. Через 4 месяца после их знакомства Ма открыл свой интернет-магазин, и дела сразу же пошли неплохо. Настолько неплохо, что год спустя Yahoo покупает 43% акций Alibaba, так назовет свою компанию Ма. К мировому кризису 2008 года

0: Что касается разговоров о том, отчего Яху так мощно стартовав, в итоге не взлетел, то, надеемся, каждый зритель сам найдет ответ на этот вопрос.
1: Яху!
2: Яху!
3: В Нью-Йорке час дня.
4: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: начинаем наш традиционный итоговый стрим по воскресеньям. И, как обычно, у нас Гарик Юрьевич Каспаров. Гарик Юрьевич, здравствуйте.
1: Да, приветствую, приветствую.
0: Я напоминаю нашим зрителям, что вы можете задавать вопросы. Редакторы мне будут вопросы сюда присылать. Парочка уже есть. Но начнем мы, наверное, с главной темы для российского сегмента Фейсбука на этой неделе. С историей вокруг партии «Яблоко». В понедельник прошло заседание Верховного суда, и партию «Яблоко» сняли, исключили из списков участия для так называемых выборов в так называемую Госдуму. Ну а вот в конце недели Лев Шлосберг, значит, прокуратура запросила 12 лет для него. Гарик Юрьевич, ваша оценка действий власти? Ну, наверное, начнем с вопроса по регистрации. В чем замысел этой игры? Почему возникла необходимость в течение одной недели произвести сразу два таких действия?
1: Во-первых, любые наши аналитические изыскания, они все-таки базируются на косвенных данных. Мы можем исходить из алгоритма действий власти, который наблюдали много лет уже, но все равно существует какая-то степень допущения даже в самых таких глубоких аналитических изысканиях. Вот этот рефрен «власть испугалась», который слышится практически сейчас из каждого утюга либерального, может быть, эти люди правы. Я вообще буду говорить постоянно «может быть». Но вот попытка продавить вот эту методичку, она просто исходит из того, что власть, вы говорите, во власти дураки. Что они вообще-то, вот они ни о чем не думали, испугались. Эти люди у власти, не все 26 лет они менялись, в принципе, но в принципе основа путинской власти – это те люди, которые с ним буквально вот эти четверть века. Эту власть они удерживают, ведут пятый год войну, можно такое представить себе, что они будут вести войну, и вообще ниоткуда их пока не исключили по-настоящему. То есть, на самом деле, с точки зрения диктатуры, если смотреть с их стороны, в общем, они довольно успешны. И, мне кажется, важнейший элемент вот этой успешности, потому что у них просто критерии другие. Не будем повторять ошибку многих западных политиков. Путин допустил ошибку. Где вы, где Путин? Путин стал президентом России, когда Клинтон был президентом Америки. Билл Клинтон. То есть времена, когда Клинтон был мужчиной еще. Вот. Как впрочем, у Собчак. Вот. И поэтому нам просто надо исходить из того, что в действиях вот этой власти, искушенной, особенно во внутренних делах, и как нейтрализовывать оппозицию, прослеживаются определенные, алгоритмы, и достаточно успешно. И всегда есть здравый смысл. Поэтому я бы все-таки вот эту концепцию «власть допустила промах, испугалась, сняла», я бы все-таки ее бы поставил в самый нижний ряд предположений. Опять, конечно, существует такая вероятность тоже. Но все, что мы знаем про эту власть, все, что мы знаем про то, как она действовала, наводит на совершенно иные мысли. В том, что все события, которые происходят внешне, они являются отражением какой-то внутренней борьбы. Вот как подчеркиваю.

0: Да, вот это, как говорится, кремлевские бульдоги под ковром. Ну, тут сейчас говорят башни кремлевские. Но совершенно очевидно, что политика же не умирает. Политики нету в России. Там все эти публичные политики, все эти попытки представить политические партии, Яблоко или кого-то еще там. Это не политика. Это отражение такой, там, того, что происходит в реальной политике. Реальная политика, она дворцовая. Это политика кремлевская. Это политика, которая... в которой на поверхность вот как бы вот этот пузыри, которые появляются, это результат столкновений интересов внутри. Поэтому вот я говорю, здесь для того, чтобы понимать механику эту, для того, чтобы быть максимально объективным, я повторяю, всегда есть какое-то место для допущения, но чтобы быть максимально объективным, нужно понимать структуру власти. Вот сейчас я еще сделал такой какой-то заход в небольшую историю, потому что он тоже касается вообще нашего как бы понимания ситуации. Это вопрос вообще про место Единой России в структуре власти. Ну, потому что концепция «голосуй любую партию Единой России», которая оказалась достаточно успешной в 2011 году, потому что она во многом стала триггером протеста. А после того, как протест провалился и стало очевидным, что ни одна политическая партия, представленная в парламенте, даже несмотря на очевидный как бы масштаб фальсификации и на очевидную поддержку столицы, просто на вот эти огромные демонстрации, не может пойти против Кремля, как бы она после этого выхолащивается. Ну, вот, ну, это я, как я говорю, это уже становится как бы просто, ну, игрой, ну, можно сказать, там, относительным, там, относительно безобидные там признаки политического идиотизма, но, в общем, в целом, как бы это уже перестает быть серьезной политической темой. Почему? Вот здесь очень важно понять, почему. Это даже мы сейчас не про сегодняшний момент говорим, а в целом. Единая Россия не является приводным ремнем власти. Это не НСДАП Германии, это не КПСС. Это некая структура, которая никакого отношения к власти, реальной власти, не имеет. Достаточно посмотреть на состав руководства. Ну, во главе стоит там алкаш-клоун. Ну, посмотрите на состав там Генсовет Единой России. Вы вообще фамилию хоть одну узнаете там? Да, наверное, может быть, у всех есть там партбилеты, как бы, ну, само собой, Путин там только появляется. Но если смотреть на реальных людей, которые управляют Россией, которые управляют денежными потоками, которые являются как бы главными бенефициарами системы, их там просто близко нет. Единая Россия – это просто некоторое, ну, вот это звено. Да, конечно, удобнее управлять им, но все остальные звенья тоже управляемы. И более того, эта концепция как бы Единой России против всех остальных, она для власти очень удобна, потому что она постоянно там раз там, в несколько лет там, выпускать в свисток весь пар оппозиции. То есть, когда мы говорим, что вот, а вот ваши действия способствуют, ну, там, Кремлю, на самом деле Кремлю способствовали ровно те, кто пытался изображать вот эту оппозиционную активность, которая не существовала. После 2011-2012 года протестов политическая жизнь в России умерла. То есть она перешла уже в непубличный сектор, к которому мы вообще отношения никакого не имеем. И мы на него уже влиять никак не можем. А это, как говорится, улица односторонняя, движение в одну сторону, оно идет оттуда, как бы, в публичное пространство, и там уже, как бы, появляются вот эти искаженные образы вот этой кремлевской борьбы. Теперь, значит, конкретно, исходя из вот этого понимания этой ситуации, попробуем проанализировать, что случилось сейчас. Совершенно очевидно, что война, которая идет уже пятый год, перевалила уже 4,5 года, эта война, конечно, не та, на которую ставили российские элиты. И по существу мы видим, что, в общем, как бы вот сейчас, ну, происходит, я бы не сказал переосмысление, но это же бизнес. В принципе, Пригожинское восстание тоже было про бизнес вообще, про то, что война стала слишком затратной и не приносит дивидендов, которые необходимы. Но в тот момент из-за импотентской позиции Запада, я считаю, предательской позиции администрации Байдена, восторжествовала концепция, что войну надо продолжать, она слишком прибыльная. И Украина ничего сделать не сможет, потому что Запад не хочет поражения России. Кстати, очень интересно, сейчас буквально пару дней назад Борис Джонсон просто открыто сказал, что, ну, он не назвал фамилию, но сказал, ведущие немецкие политики говорили ему в 2022 году, уж лучше бы Украина скорее проиграла. Вот на самом деле мы все понимаем про эту Европу. И Путин, кстати, про нее все понимает. И тогда, в 2023 году, Пригожин как бы оказался проигравшим. Потому что деньги, которые могла дать украинская война, они несопоставимо оказались даже с теми деньгами, которые мог там заработать, убивая африканцев. Вот, значит. А теперь, в последние несколько месяцев мы видели, что очевидно, вот эти всполохи. Это не миротворцы, это просто люди, как бы вот рассматривающие войну как бизнес, и считающие, что издержки этого бизнеса начинают превалировать над потенциальными плюсами. Сюда можно отнести интервью Мельниченко. Осторожный такой зондаж в экономисте. Вот вообще, что вообще-то, конечно, ну вот надо искать какой-то вариант. Но наиболее показательное это выступление Собянина. Понятно, конечно, там ничего там оппозиционного не найти. Но Собянин, который открыто выступает против милитаризации экономики, который говорит о том, что нельзя допускать, чтобы Москва стала чувствовать войну, это четкое выражение позиции ни одного Собянина. Собянин, безусловно, он коллективный здесь. И каждый день, вот там, вчера очередной там Валберес там сгорел там, на миллиард с лишним долларов. Это убытки, которые несут все эти люди. Коллективный Собянин ищет выхода из ситуации. И, на мой взгляд, наиболее вероятный как бы, сценарий тех событий, которые происходили, это то, что Панфилова оказалась в тот момент под довольно сильным прессом этого коллективного Собянина. Путин, видимо, еще в тот момент колебался. И поэтому, в принципе, партия яблоко регистрируется. Это очень важно, как бы, потому что это все-таки демонстрирует, что в России, во-первых, есть некоторый плюрализм. Но очень важно, что партия яблоко, она не выступает против войны вообще. Партия яблоко за мир. Вот это, кстати, тоже показательно понимать, что вообще ну, игра слов, она имеет значение. Там ничего нет ни про войну, ни про агрессию. Ну, мне скажут, конечно, они же не могут это сказать, когда точно снимут. Тем не менее, партия яблоко выражает точку зрения большого количества людей, включая элитных, которые считают, что война стала... Ну, она стала избыточной. И именно поэтому партия Яблоко неожиданно приобретает какой-то вес. Ровно потому, не потому, что она изменилась. Партия Яблоко была, как была никем, так ничем и осталась. Это оболочка. Но в эту оболочку, в этой оболочке появилось содержание. Довольно серьезное как-то изменение настроения в обществе и в элите. Теперь тоже важный момент. Когда мы говорим, что перемены в России могут случиться только, еще раз повторяю, только, третий раз повторяю, только, вот для тех, кто-то там рассказывает, перемены в России, только в связи с успехами украинской армии. И вот мы сейчас, кстати, это видим. С чего это вдруг изменение настроения в обществе? С чего это вдруг довольно активность, в общем-то, московской молодежи? И с чего это вдруг, в общем-то, эти разговоры о том, что вообще-то, конечно, надо бы найти какой-то выход, мягкий выход из ситуации? Потому что Украина не только не проиграла войну, не только не развалилась, Украина начинает серьезно бить по российской территории, и это меняет сознание людей. Итак, четкая связь проходит здесь. Никаких вообще не может быть здесь колебаний. Если у человека есть осталось минимум хотя бы капля здравого смысла, он должен согласиться с тем, что изменение ситуации на фронте, ну даже не на фронте, а вот вообще по всему, как говорится, периметру столкновения, приводит к изменению ситуации в России, в мозгах людей, и опять, в первую очередь, в Москве. Потому что Москва перестала быть оазисом, в котором, как говорится, стригутся купоны с войны, а сама война, как бы она где-то там на телевизоре, там нас вообще по большому счету не интересует. Но партия войны никуда не делась. И достаточно очевидно, если посмотреть на тренды, опять я повторяю, не вообще там рассуждения, там, а вот они там посмотрели динамику, испугались, да, они все знали, цифры, я думаю, они так знали. Шла война внутри кремлевских башен. И довольно очевидно, что последние примерно 2 недели произошел резкий сдвиг в сторону военной риторики. Вот все закончилось. Все разговоры о том, что как-то, может быть, надо как-то там поискать варианты, закончились. И Лавров четко фиксирует, что никакой остановки на линии разграничения не будет. Путин об этом говорит уже прямым текстом. Все. Дебаты внутри кремлевских башен завершились абсолютной победой партии войны. И вот последние 2, может быть, 3 недели мы видим, как вот резко произошел вот этот крен сюда. Все, война пойдет по линии эскалации. И в этих условиях, естественно, партия Яблоко становится ненужной. Потому что она начинает мешать общей, уже другую. Концепция поменялась, в принципе. И в этой ситуации Панфилова берет там, если под козырек, как ну, опять, Панфилова, суды, прокуроры, вообще никакого отношения, все, это все декорации. Вот что меня удивляет, что столько серьезных людей, ну, слава богу, как говорится, там, как говорили там в СССР с высшим образованием, ну, интеллигентных людей, которые всегда могли правильно анализировать ситуацию, они начинают всерьез смотреть на этот театр марионеток, на эти декорации, которые меняются, и начинают искать он какой-то смысл. Смысл – это борьба кукловодов за сценой. Никакого другого смысла здесь быть не может. И мне кажется, что логично предположить, что вот тот сценарий, который я описал, он наиболее адекватно отражает вот ту борьбу, которая идет и шла на сегодняшний день в Кремле. А сейчас стало очевидно, опять если мы с западной стороны, что Запад тоже, скрипя зубы, признает, что эскалация будет неизбежна. И эта эскалация может оказаться наиболее серьезной за все это время, потому что Путин тоже понимает, опять, давайте не будем, как говорится, считать его сумасшедшим, там, вышедшим из ума. Опять, он у власти 26 лет. Давайте все-таки, как говорится, к врагам надо относиться с уважением. Времени там не так много осталось. Они тоже умеют считать. Они тоже понимают, что война затяжная, вот, как говорится, окопная война, там, а-ля 16-17 год, с 17 года выключится. Поэтому, скорее всего, будет какой-то мощный прорыв, вот, попытка прорыва. И это совершенно не обязательно украинский фронт, там вообще успехов немного. А это очень может быть попытка, связанная с тем, что с втягиванием в войну всей Европы. И поэтому резкое увеличение провокаций. Польша, Германия, Италия мы сейчас видим в принципе. А все более и больше там, как говорится, разговоров о потенциальном переходе границы НАТО в странах Балтии. То есть мы видим, что как бы, власть начинает готовиться и готовит идеологическую почву России к этому переходу. Вот. Так поэтому я извиняюсь за очень длинный такой текст, просто, но я понимаю, что сразу куча вопросов там могла возникать, поэтому я попытался на них как бы априори ответить.
1: Ну, давайте я еще, Гарик Ильич, несколько вопросов таких добавлю, потому что я, в общем, не то чтобы очень пристально, но все равно следил за полемикой. Вот эта борьба между разными башнями, которые сначала продавили идею регистрации вот такой антивоенной партии, которая как бы станет таким сборщиком, что ли, всех антивоенных настроений с возможной там демонстрацией низкой поддержки перемирия. И в итоге как бы отмотка этой ситуации назад. Означает ли это, как некоторые эксперты утверждают, что это признак дисфункциональности некоторой внутри режима, ну, ввиду его неоднородности, видимо?
0: Ну, я бы не сказал, что это что-то новое. На самом деле, в любые кризисные ситуации Путин должен был делать выбор, потому что Путин же арбитр. На самом деле, диктатор, который столько лет держится наверху, он должен маневрировать. Он как бы должен учитывать разные интересы разных групп. Поэтому, ну, такие ситуации, наверное, были, в принципе. Мы все помним, что, в общем-то, решение о полномасштабном вторжении в Украину, оно, в общем, тоже не вызвало большого энтузиазма у ближайших путинских соратников. Мы же помним лица, там, Матвиенко, Нарышкина, там, как они там бекали, мекали, в общем. Ну, явно это такой переход, как бы, на новый качественный уровень агрессии, ну, вызывал у них серьезные опасения. Вот. Но на сегодняшний день, мне кажется, там какие-то изменения произошли, связанные с тем, что за столько лет войны сформировалось мощнейшее военное лобби, живущее на войне. И это уже совсем не обязательно Матвиенко с Нарышкиным, Бортниковым и так далее, там, кто там у них там по списку идет. Там. Вот. А это, скорее всего, вот те, кто, в общем-то, там реально рулит, там, в принципе, там, не знаю, ну, можно смотреть уже на список этих олигархов ближайших. Но понятно, что на кону огромные деньги. Российская экономика перешла на военные рельсы, вот в значительной части. И конфликт вот такого уровня, он, в общем, ну, он, может быть, происходит впервые, потому что он стратегический. Там, понятно, что в момент, когда там, значит, какие-то события происходят, значит, ну, Путин должен принять решение, но это все были тактические ситуации. Они все не носили, мне кажется, долгосрочного характера. Выступление Собянина четко фиксировало, что интересы, может быть, этих групп, они уже... ну, могут диаметрально расходиться, потому что, ну, продолжение войны с тотальной милитаризацией экономики означает, что интересы олигархических групп серьезных будут задеты. Ну, опять, как я говорю, параллели там с российской историей, опричнины и земства. Опричнины начинают набирать все больше и больше силы, то есть происходит дисбаланс. А в этой ситуации Путин, судя по всему, взял в сторону опричнины, ровно потому что, ну, я думаю, он тоже опять отдадим ему, как говорится, вот определенный кредит дадим ему, как бы, понимание, что прекращение войны в этой ситуации для него может оказаться неприемлемым. То есть цена прекращения войны политическая для него неприемлема. Я думаю, что он полностью, как бы, живет вот в мире этой войны. Война, он проговорился, ну, оговорка по Фрейду. Чем заниматься, если война кончится? Чем мы будем заниматься? Ну, мы это в данном случае он. И, как бы, может быть, его окружение. А алгоритм войны стал доминирующим в путинской модели власти. И последняя попытка даже таких людей, как, условно, коллективный Собянин, которая вот на каком-то этапе, буквально там на несколько недель, она оказалась как бы вот, она в центре внимания оказалась, вот партия «Яблоко» стала эпицентром этого, она отлетела в сторону, все, война до конца. То есть вот как бы какие никакие вот были тормозные резервы у системы, все, они как бы, они, эти тормозные колодки окончательно стерты. И также очевидно, что никакого пока открытого сопротивления этому не будет. Как отнесется российское общество к дальнейшему, ну, как бы, ухудшению событий, мы не знаем. Но, судя по прикидкам, вот, как бы, если смотреть на то, что готовится, как могут развернуться события осенью, вот, как я уже говорил, Путин и его окружение понимают, что времени их не так много. Им нужен результат. И этот результат во многом будет связан не только с военными действиями, но и с воздействием на европейский электорат, которому в 2020 году предстоит сделать там несколько судьбоносных выборов провести. И Путин, я думаю, что рассчитывает на то, что его действия, агрессивные действия, максимально агрессивные действия, запугают достаточно количество людей в Европе. И те, кто стоят на позициях, в какой-то мере, позициях партии Яблоко. Вот давайте прекратим войну. Вот сейчас. А Украина должна сдаться. И вообще хватит давать деньги Украине. Вот. Вот эти люди окажутся у власти. Достаточно там смены власти во Франции и в Италии, и вся геополитическая картина Европы поменяется. При том, что правительство в Германии, честно говоря, вот сегодняшняя коалиция Мерца дышит на ладан.
1: Гарри Кимович, а вас вообще не удивила вот такая немножко безумная реакция значительной части либеральной общественности по поводу партии Яблоко? Вроде давно с ней все известно. Все понимают, что это, в общем, партия, которая достаточно плотно, ну, в частности, там, Явлинский, в плотной коммуникации с администрацией президента находится. В общем-то, партия ни на что не рассчитывала. Все понимают, что реально на выборах власть может нарисовать любой процент. И тут допускают эту партию к выборам, так называемым. И многие люди, даже которые давали вроде как правильную оценку общей ситуации, ну, начинают себя вести, я бы так сказал, несколько странно. Они начинают Яблоко, партию, заряжать такими смыслами, которых там вроде бы и нету. С чем это связано?
0: Я думаю, что это психологически, в общем-то, мне кажется, комплекс многих людей, кто вот сегодня в эмиграции оказался, вне реальных политических событий. Это попытка как бы представить себя частью политического процесса, который не существует. Это иллюзия такая, мираж пустыни. Вот. Они его создают, потому что хочется чувствовать, что все-таки что-то там происходит. И мы как-то влияем, мы говорим, мы что-то анализируем. Ну, нет там ничего, это безжизненная пустыня. Там нет никаких миражей, там нет оазисов, там нету. Григорий Алексеевич Явлинский очень успешно выстроил модель взаимодействия с властью. Я довольно долго жил, как говорится, я много общался в этом политическом пространстве еще в те годы, когда там какие-то дебаты сохранялись. Явлинский и партия Яблоко, ну, в принципе, это был Явлинский, который всем там рулил, выполняла конкретно функцию вот как бы усыпления Запада. Вот как бы вот сколько раз я лично присутствовал в разговорах, когда Явлинский запугивал европейскую общественность, ну, политиков, о том, что нельзя так себя вести с Россией. Россия, на самом деле, миролюбивая страна. Да, есть интересы у России, надо их понимать. Ну и так далее. Далее по списку. А ничего не поменялось. Просто другое дело, что партия оказалась ненужной, поэтому как бы ее выкинули там не окончательная помойка была. Ну, задвинули куда-то в дальний, там пыльный угол. Григорий Алексеевич Явлинский продолжает спокойно жить в России, у него все хорошо, как бы вот периодически он делал какие-то заявления, ровно такого же типа. На самом деле ничего не поменялось. Там геноцид Украины, который проходит уже пятый год, масштабный, а до этого, мы знаем, начался в 2012 году, он не сильно затронул Григория Алексеевича, который сам, кстати, корнями оттуда, да, по-моему, если не ошибаюсь.
1: Из Львова, по-моему.
0: Из Львова, да. Но, тем не менее, как бы он там был. Но появилась нужда в каком-то в какой-то артикуляции вот этой позиции коллективного Собянина. И партия Яблоко, она оказалась востребована. Никакого смысла там быть не может. И она, и что она есть, что и нет. Она появилась, исчезла, но я понимаю вот это желание все-таки найти какой-то смысл вот в этом. Я повторяю, вот этот мираж пустыни. Хочется в него верить, в принципе. Наверное, многие даже подсознательно понимают, что подойдешь поближе к миражу, он рассеется. Но надо как-то вот себя как бы настраивать. Это психологическая проблема. Но есть, безусловно, конечно, довольно циничная часть, создающая эти смыслы, исходя из личных интересов. А это что другая категория людей, которые четко понимают, что грантовая система, а это, повторяю, это десятки миллионов долларов. То есть мы не про 5 копеек говорим. Это огромные деньги, которые много лет тратятся на вот эту фиктивную борьбу с режимом. И сегодня партия Яблоко, вопрос, кто помогает режиму, вот она сыграла эту важную роль в мобилизации вот этой части, очень искушенной в грантополучательных делах, а для того, чтобы история стала большой. Это мы слышим сейчас везде. Здесь я уже, как человек, живущий на Западе, я это фиксирую. Везде о том, что вот она реальная оппозиция. Вот посмотрите, вот эти несколько сот молодых людей, которые вышли, вот они, вот это будущее России. Во-первых, все-таки, давайте понимать, да, что я очень надеюсь, но, честно говоря, надежда очень слабая, что мальчики, которые вышли, которые явно плохо понимают вообще, где они сейчас находятся, они не окажутся на фронте и уже не оказались. Поэтому не надо вот по этому поводу вот это значит, пускать слюни. Вот сидя, когда в безопасном далеке говорите, вот не надо. Потому что это напоминает такую же картинку такого мясного штурма. Вот мы отсюда говорим, вот они там защищают, они на фронте окажутся. Нас было 100-150 тысяч, ничего не допоняли, а их там 150 человек. Ну, полицейские им кричали, ребята, кто вас с фронта будет вытаскивать. Кстати, а почему они там оказались? Война же 4,5 года уже большая, полномасштабная. Потому что война пришла в Москву тоже. И опять, это тоже эти всполохи, которые меняют общественное сознание благодаря успехам украинской армии. Мне жалко просто тех, кто там оказался, потому что ничего это не поменяет. И опять, они же там, это не 7 человек, которые выходили, зная прекрасно, за что они выходят. Они выходят, те, кто выходил на Красную площадь, те, кто вот, диссиденты советской железной закалки, они хорошо знали, за что они идут, и у них не было никаких иллюзий по поводу советской власти. Они не говорили про то, что она там выборы там проводит. Да, потом будет, как говорится, соблюдать свою конституцию. Но четко понимали, как говорится, за что и куда они идут. Их, кстати, наследником сегодня является не Лев Шлосберг, трагическая ситуация, я ему очень сочувствую, а Александр Скобов, кстати, который получил 16 лет тюрьмы, но про него, как кстати, либеральная общественность не сильно вспоминает.
1: Не сильно, да. Член Совета Форума Свободы России.
0: Интересно сравнить последнее слово Александра Скобова и последнее слово Льва Шлосберга и увидеть разницу. Я можно сказать, я в безопасности далеко, я не буду ничего говорить, но Александр Скобов вел себя совсем по-другому. Образец несгибаемого советского диссидента, человека, верящего в ценности, не в политиканство, а четко называющее белое белым, черное черным, фашизм фашизмом, геноцид геноцидом, агрессию агрессией. В длинном последнем слове Шлосберга я слова агрессия вообще не нашел. Там ничего про ответственность России и вообще нашу, там ничего нету. Там вообще там партия Яблоко. Это другая история совершенно. Да, понятно, люди, которые оказались сегодня там, которые не вписываются в эту картину, они кончают плохо. Но это опять результат попыток игры внутри этой системы. Так же, как и Алексей Навальный не понял, что красная линия сдвинулась на самом деле. Просто власть перестает нуждаться в каких-то либо уже архитектурных излишествах. Она становится все более и более примитивной системой. Вот июнь-июль-август 26-го года был момент, когда власть отбросила все как бы уже там попытки найти какой-то сдерживающий механизм вот этой бесконечной агрессии.
1: Георгий Ильич, вы сказали, что есть определенная политическая система, где все зарегистрированные партии выполняют определенную роль, они наделены определенным функционалом. Можно ли сказать, что суть партии Яблоко, она равнозначна Справедливой России, там, Единой России, и Новым людям и всем остальным? Или же все-таки ее, скажем так, антивоенная риторика, я делаю оговорку, потому что там действительно там ничего нету про агрессию, там, про победу Украины и прочее, прочее. Вот эта антивоенная риторика выводит ее как бы за скобки из вот этой общей группы провоенных партий? Или же как бы это все, в принципе, ягода одного поля?
0: Все-таки поле-то может одно, но у ягод все-таки разное содержание. Здесь все-таки при всем нашем всей нашей критике, безусловно, и партия Яблоко не является самостоятельной политической силой, но роль, которая им отведена, она все-таки принципиально отличается. Партия Яблоко все-таки стоит на позициях Но опять, это такого, можно сказать, отвлеченного гуманизма. То есть там нету культа войны. И поэтому вот давай все-таки здесь как бы эту границу переходить не надо. Здесь совершенно очевидно, мы все-таки имеем дело с советской, вот я не знаю, как кухонной интеллигенцией, в принципе. Но там все-таки есть определенные моральные кодексы, которые там перешагнуть нельзя. То есть он, человек, находящийся в этой структуре, он все-таки исходит из каких-то определенных своих пониманий, представлений о жизни, которые во многом сродни нашему. Другое дело, что он играет в эту игру, часто просто не понимая, а часто как бы делая сознательный выбор, по лекалам власти. Вот. В этом плане как бы вот на вершине этой пирамиды, кстати, Явлинский, у которого вот такой же генезис, как у нас, конечно, но который сознательно пошел на службу власти. А Явлинский безусловно...
1: Горькевич, извините, пожалуйста, объясните мне. Я не понимаю, что значит такой же генезис, как у нас. Когда мы выходили с лозунгами о том, что нужно демонтировать.
0: Я говорю про советский корень. Я же говорю про советский корень.
1: Ну, у меня нету советских корней. Они у меня, скажем так, например.
0: Ну, меньше, чем у меня.
1: Они есть, но они...
0: Они во много волгом идентичны.
1: Понимаете, в критические моменты для режима, в частности, во время
0: выступления на болотах. Иван, про роль Явлинского в путинское правление я уже сказал. На самом деле, как бы.
1: Вот, а я хочу еще раз зафиксировать, потому что вы как бы так, знаете, широкими мазками, а вот есть конкретный момент. Вот, допустим, мероприятие на Болотной, когда была консолидация значительной части оппозиции, причем там были и националисты, и там были и коммунисты, когда власть реально как бы шаталась. Так вот, роль партии «Яблоко» была деструктивная. И если вот эти партии, которые сейчас провоенные, там со слюнями бегают и кричат, что надо добить Украину, они были вообще в стороне, но значительная часть вот этих так называемых советских интеллигентов, вот этих либеральных партий, и, кстати, туда можно и Прохорова отнести, они выступали за так называемый эволюционный путь развития. То есть в критические моменты именно то, что они как бы с нами примерно одинаковые, они играли роль намного более вредную, чем партия «Единая Россия».
0: Давай, тут редкий случай, когда я выступаю не с самых радикальных позиций, значит, грех вот этого эволюционного развития, он как бы лежит на почти всех наших сегодняшних, в том числе союзниках политической эмиграции. Мы были практически единственными, кто говорил о том, что эволюция будет в сторону только фашизации. Значит, тем не менее, все-таки надо, ну, разделения надо проводить какие-то. Я еще раз говорю, что ты задал вопрос очень конкретный про именно партию «Яблоко» против вот этих вот сегодня провоенных партий. Разница между ними хотя бы в том, что партия «Яблоко» является единственной партией, в списках которой нет участников СВО. Единственной. Это уже различие все-таки. Опять, это часть кремлевского, как бы я понимаю, плана. Потому что совершенно очевидно, что все списки там должны быть согласованы. Никаких вариантов, что там какой-то список будет не согласован, нет. Но вот в силу того, что, видимо, там как бы Кириенко или кто там определял этот сегмент политического поля, пришли к выводу, что партия «Яблоко» должна не так выглядеть. И поэтому все-таки чистота определенная, как бы вот не столько одежда, как бы, но вот отсутствие вот этой прямой связки с войной все-таки, при том, что риторика, ну, по нашим меркам, она, в общем, понятно, что она не риторика окончания войны, а это риторика, я повторяю, коллективного Собянина. Тем не менее, все-таки там нету пропаганды войны. И все-таки, ну, мы будем как-то вот здесь различать. Это проводить, вот пусть даже это такая тонкая линия, но все-таки это линия разделительная. Поэтому вот сегодня, когда мы слышим уже громкие там просто там крики о том, что, значит, ну, нету «Яблока» хорошо, но надо все равно продолжать нашу политику вот этого умного голосования, значит, голосуй за любую партию, кроме «Единой России». Значит, вот теперь уже, те, кто призывают к голосованию за любую партию, являются такими же пропагандистами войны и убийств украинцев, без всяких разговоров. Во всех, я повторяю здесь, вот там, где слушают, вот, запоминайте, во всех политических партиях, зарегистрированных сегодня, находятся так называемые ветераны СВО, убийцы, военные преступники. Во всех списках, если посмотреть на всех уровнях, их почти 1500. Вот во всех списках, на всех уровнях, вот когда смотрим на все выборы. Конкретно в Государственную Думу идет 110 человек. Из них в «Единой России» только 52. Это значит, 58 находится в других партиях. Итак, вот каждый, кто хочет какое-то решение принять сегодня, должен помнить, что вот эти крикуны сегодня, которые агитируют за это так называемое умное голосование, за партию «Единая Россия», они хотят, чтобы вы проголосовали за убийц и преступников. Никаких разговоров здесь нету. Даже один человек, а там не один в каждой партии. Это все равно прямая связка с военными преступлениями, которые происходят. Вот мы говорим, и там продолжаются военные преступления. Поэтому вот здесь уже, вот здесь мы должны занимать предельно жесткую позицию. Любое участие в этом выборном процессе сегодня, после снятия яблока, означает прямую поддержку войны.
1: А до снятия яблока?
0: До снятия яблока мы попадаем в такую серую зону, в принципе. Вот потому что здесь опять, как бы, тут, понимаешь, при том, что как бы я специально сделал отсылку к речи Шлосберга, посмотрите последнее слово, все равно спорить, я даже вижу по Западу, спорить на таком же как бы надрыве с теми, кто говорит, что надо прекратить кровопролитие, все-таки это немножко другое дело. Это не спорить с теми, кто говорит, что надо всех убивать подряд. Я считаю, что прекращение как бы вот военных действий сегодня, это все равно в какой-то мере фиксация результатов агрессии, но это все-таки, Ваня, это все-таки другой уровень. Прекращение кровопролития, начало переговоров. К сожалению, большинство европейцев сегодня это приняло. Это уже никакого отношения к политике не имеет, потому что Путин зафиксировал, этого не будет. Но это все-таки та линия, которая опять все-таки разводит людей в разные лагеря. Вот. Поэтому голосование за партию Яблоко можно было бы опять, при том, что это все равно расходится. Наша партия не меняется. Все равно участие в этих выборах все равно неправильно. Потому что здесь еще есть один факт, про который мы еще не говорили. Партия Яблоко регистрировалась для выборов, которые в том числе проходят на оккупированных территориях. И это тоже вопрос, который тоже нельзя просто сбросить со счетов. А потому что проведение выборов на оккупированных территориях – это тоже форма легитимации. Поэтому наша партия была принципиальной. Но я все-таки стараюсь как бы найти вот какой-то алгоритм как бы разделения вот в этом вопросе. Потому что все-таки прямая пропаганда войны и предложение вот этого коллективного Собянина, это все-таки не одно и то же. И, к сожалению, я повторяю, мы живем в мире, в котором эта позиция является во многом как бы исходной дипломатической установкой для многих, в том числе сторонников Украины. Кстати, между прочим, сам Зеленский тоже об этом говорит. Не будем забывать, что украинцы тоже, в принципе, соглашаются на эту установку. Поэтому здесь есть некоторые нюансы все-таки есть. Но сегодня, как бы, это опять спорный сюжет такой теоретический характер. Вот спорить по поводу там выборов с Яблоком, пожалуйста, можно спорить. Я все-таки отстаивал свою позицию. Считаю, что для российской политической оппозиции неправильно было поддерживать вот такую позицию, даже если с ней соглашается Зеленский, потому что мы представляем агрессора. Но сегодня, когда Яблока нету в списках, любая форма агитации за выборы является прямой поддержкой войны.
1: Мы критиковали, кстати, в этом заявлении, мы критиковали идею голосования за партию Яблоко, в том числе, и это был один из главных аргументов, участия вот на оккупированной территории. За это же, кстати, критиковали умное голосование в свое время, помимо прочего. Но ладно там какими-то людьми заряженными, это было воспринято там, понятно, негативным образом. Но часть людей, которые вроде как с логикой дружат, они в результате пришли к выводу и нас чуть ли не обвинили в том, что вот в этой конкретной партии мы оказались на стороне с Кремлем. Я, допустим, говорю про Игоря Александровича Ковенко, который у нас постоянно на канале выступает, который сказал, что в конкретном случае Форум Свободы России вместе как бы с властью вот выступил, напав в своем заявлении на Яблоко. Кстати, наши уважаемые зрители могут на ресурсах форума это почитать. Виктор Шендерович пошел еще дальше. Он вас включил, значит, вместе с Путиным в одном предложении указал. В этой логике в чем ущербность их? То есть вы-то сейчас как бы смягчили позицию по поводу в том числе участия Яблока, тем более тему проехали уже. Но многие люди, выступающие как бы за победу Украины, они ее смягчать не стали. Они нас определили вот туда, ровно за принципиальность и последовательность вот этой позиции неприятия участия в, скажем так, в выборах, так называемых, организованных Кремлем, на оккупированной территории в том числе.
0: Значит, во-первых, я ни на секунду не отказываюсь от того, что мы написали. Более того, как бы можем сказать, что заявление, которое было принято Советом форума «Свободной России», оно было гораздо более мягким, чем те, которые я предлагал. Там были дебаты, и, в общем-то, была принята более интеллигентная форма выражения нашего несогласия. Я предлагал более зубодробительный вариант. Просто надо понимать, что в мире реальной политики вот идея, которая педалируется вот как бы внутри вот этого спора о том, что надо остановить кровопролитие, она является для многих европейцев и в том числе, кстати, для украинцев исходной как бы вот точкой вот переговорного процесса. Другое дело, что опять все это сейчас уже оказалось в прошлом, поэтому об этом говорить бессмысленно. Начну по поводу там выстраивания там предложения, в которое моя фамилия идет через запятую после Путина, оставляя на совести Виктора Анатольевича. Он хорошо знает, как работает русский язык, все-таки большой мастер пера. Вот. И, ну, в общем, надеюсь, в следующий раз он будет более осторожен, когда будет изливать свою желчь по поводу ситуации или по поводу высказывания, которые ему не нравятся. Значит, вот, ну, Игорь Александрович, ну, что я могу сказать опять? Это опять натягивание совы на глобус. Ну, я же только что говорил, минут там, 20-30 назад. Ну, нет такого понятия на стороне Кремля. Вот, есть внутренняя кремлевская борьба. Вот как бы мы очень объективно оцениваем эту ситуацию. Мы не меняем своих принципиальных позиций. Любая форма участия в фиктивных мероприятиях Кремля является помощью, пусть даже опосредованной, пусть даже косвенной, пусть даже минимальной, помощью власти. Эта позиция не менялась, между прочим. Она вот уже 20 лет практически. Нам, ну, вот, в первые там годы мы еще там пытались что-то сделать внутри системы, как бы искали возможности как бы разрушить этот складывающийся механизм фальсификации. Вот. Но последние, скажем, вот годы, последние десятилетия с момента создания форума «Свободной России» наша позиция была неизменной. Ну, трудно, как бы, вот позицию, которая была неизменной, и которую многие наши коллеги, друзья, соратники по форуму, и вообще по вот этому, как бы, радикальному взгляду на вещи, считали правильной вот эту же неизменную позицию сегодня записать в помощь Кремлю. Ценности не меняются, на самом деле. Вот. Другое дело, я повторяю, что, как бы, ну, нужно искать какие-то здесь нюансы, связанные именно с тем, что, ну, вот мы живем в таком мире реальной политики, вот, но наше отношение к процессу всегда было одинаковым. Вот. И я сегодня довольно четко сказал все, что я, не то что думаю, все, что я знаю про того же Григория Алексеевича Явлинского и про идеологию партии «Яблоко», которая выживала и продолжает выживать, кстати. Офис имеет, между прочим, как бы там, имеет возможность функционировать в стране, где, в общем-то, людей как бы сажают за твит. Да, понятно, некоторые яблочники, в первую очередь Шлосберг, они, как говорится, попали под паровоз. Но партия-то продолжает функционировать. И, в общем, это уже индикатор того, что власть видит в этом определенную пользу. Ну, не будем же мы, как говорится, всерьез, вот, как говорится, обдебатировать вопрос, может ли Кремль закрыть партию «Яблок»? Может. Это займет 30 секунд.
1: Да.
0: Там, или там всерьез говорить о том, что прокурор запросил Шлосберга 12 лет. Какой прокурор? Это прокурорша, она нажмет любую кнопку. Могла попросить 12 дней, могла вообще отпустить его. Могла просить 120 лет, не имеет значения, это все винтик.
1: А зачем они это сделали, Игорь Кимович? Зачем сейчас показатель на этой же неделе вот такое как бы действие нашло? Это же можно было сделать там раньше, позже, через 3 месяца. В чем как бы символизм, в чем самый
0: А вот взгляд? Очень интересно, на самом деле, вот как бы вот ты вот по существу в вопросе есть уже, как говорится, так, зерно ответа. Потому что действительно могли бы сделать раньше, могли бы сделать позже. Сделали сейчас именно сейчас вытащили. Я думаю, что, опять, здесь есть определенный смысл, потому что просто так не бывает. Опять, так как они контролируют процесс полностью, то можно было сажать Шлосберга или отпускать его, когда он заблагорассудится. Достаточно очевидно просто. Это вызывает такую реакцию, на самом деле. Ведь Кремль готовится к массированной эскалации. Просто вот действительно, война может прийти в Европу. И я могу сказать, просто у меня же приходят запросы на интервью. Тема «Яблоко» стала педалироваться. Просто вот опять, на многих ресурсах, серьезных ресурсах, всерьез обсуждается. Там взрывается там завод в Италии, появляются дроны, которые рядом на немецких аэропортах. Просто вот, то есть в Польше арестовывают террориста, который готовил убийство просто. То есть и российского террориста. То есть...
1: Дрон в Румынии, дрон в Латвии.
0: Дрон в Латвии. И вдруг, как бы, появилась тема, которая просто, ну, опять, она же создает воды, круги пускаются по воде. идеальная тема. Тут еще Шлосберга добавили, и все. И вот эта масса вот это раскручивается, вот этот вот российский интернет, он же как-то переносится, в общем-то, в нерусский сегмент интернета. Особенно, повторяю, потому что есть те, кто знают, как это педалировать. И эта тема, ну какая же, это же Шлосберг станет героем для тех, кто на этом заработает огромные деньги. Потому что как? Вот она тема, вот оно сопротивление в России. Вот вам сейчас расскажу, что тут, конечно, вот есть, конечно, там война, но гораздо важнее сейчас работать, в принципе. Вот истинный политзаключенный. Про Скобова столько говорит кто-нибудь, у которого 16 лет. Ровно да. Потому, что он занимает принципиальную позицию. Еще раз, как говорится, предлагаю всем прочитать последнее слово Александра Скобова. Это просто монументальная речь. Короткая очень, кстати. В отличие от Шлосберга, там, которая растянулась, короткая, там все сказано просто вот белое-белое, черное-черное. Но это неинтересно, потому что Скобов говорит, что он находится в состоянии войны с российским режимом. А нужна позиция более гибкая. Гранты дают тем, кто гибче, гранты, кто в состоянии, в общем, подыграть и вот той партии вот этой дипломатического решения, которая по-прежнему достаточно мощна. Другое дело, что опять Путин как бы все это отвергает, но эта тема, что вообще-то надо как бы вот прекратить войну, вот как-то прекратить стрелять, но она для многих западных политиков остается по-прежнему приоритетной. Вот, ну, просто я думаю, к этой осени вопрос будет окончательно закрыт, вот, потому что, ну, все-таки, ну, не идиоты люди, они видят, в общем, что происходит. Но любая возможность навести тень на плетень, она очень эффективно используется Кремлем. Ну, а почему бы и нет? Можно это сделать было в сентябре, можно было сделать это в июле, но вот сейчас идеальный момент просто, потому что, опять, пространство, ну, любое медиапространство уже имеет, как говорится, конечный объем там, восприятия. Соответственно, если его заполнить яблоком и Шлосбергом, то ясно, что более важные вопросы, которые должны европейцев волновать, а именно подготовка к потенциальной агрессии, ну, там просто места не остается.
1: Я поэтому повторю свой тезис, который я высказал в прошлое, он не является там супер оригинальным, что даже если кто-то там допустил какую-то ошибку, зарегистрировав яблоко, в общем и целом администрация президента российского, так называемого, одержала очень с раздачи просто явную победу над российским антивоенным сообществом. Ровно потому, что они навязали свою повестку. Они погрузили всех в пучину вот этих бессмысленных разговоров про какие-то проценты, подсчеты, неподсчеты, законодательные списки. Плюс добавили сейчас туда Шлосберга, потом сейчас будет зачитывание приговора и так далее и тому подобное. То есть, действительно, вот произошел очень четкое переключение фокуса внимания на другую тему на фоне, там, действительно, скажем так, повышающихся рисков военной эскалации. Я прочитаю один из вопросов. Звонок сбил меня с трансляции. Горькович, меня слышно?
0: Сейчас слышно.
1: Ну, вопрос на такую тему, мы ее поднимали, она достаточно деликатная. Вчера прошел военный парад в Варшаве, и Украина была ни слова о нас. Ну, видимо, наши зрители из Украины пишут. Значит, считаете ли вы это фатальной ошибкой Польши, что идет вот это как бы отдаление от Украины в связи, видимо, с известным недавно ну, скандалом, с проблемой, которые между странами возникают?
0: Ну, я рассказывал уже о моей поездке в Польшу и могу повторить, что как бы я пытался убедить польское руководство, что все-таки есть высшие интересы. Но Польша тоже в следующем году выборы. И настроения в Польше тоже, в общем, являются как бы индикатором, который влияет на их действия. А я не думаю, что это как бы критично. Это очень неприятно, это безусловно, неправильно, но это не критично, потому что тоже есть внешний как бы контур, а есть то, что происходит как бы за его, за как бы, ну, за сценой. А в целом, я думаю, что понимание того, что Польша с Украиной находится по одну сторону фронта, есть общий враг, оно никуда не делось.
1: Ну, соответственно, не дай бог, там, возможно, эскалация и возможно обострение, оно, видимо, как-то ситуацию разрешит автоматическим образом. Гарри Кимович, вы лучше всех понимаете, что ипотенность Евросоюза не дешевая штука для пудлера и хорошо оплачивается им. Тогда закрывать себе бизнес с Оргинвест некоторые не планируют. Надежды нет, ну, все ожидают более решительной позиции Евросоюза.
0: Опять, Евросоюз же это организация, которая была построена на идее как бы согласования интересов. Не просто так же там, в общем, как бы есть идея консенсуса. И поэтому кризис, который возник при появлении агрессора на европейском континенте, начиная с 2008 года, как говорится, с агрессии против Грузии, потом агрессии против Украины, это вызвало, в общем, сбой как бы в работе Евросоюза. В том плане, что адекватно ответить на это Евросоюз не мог. Причем это же не только как бы вот агрессия против Грузии, против Украины. На самом деле это многие действия, которые косвенно влияли на ситуацию в Евросоюзе. Скажем, это вмешательство в сирийскую гражданскую войну, помощь Асаду. Это зверские совершенно бомбардировки там. Вот тоже, кстати, список военных преступлений, пополнявших, на которые российское либеральное сообщество реагировало, ну вот скажем так, с известными оговорками. Но итогом стало появление огромного количества беженцев. И сегодня, например, ситуация в Германии, в той же Германии, где как на дрожжах растет рейтинг у альтернативы для Германии, у ультраправой партии, связан не с тем, что они поддерживают Путина, а с тем, что они реагируют на изменения ситуации в немецком обществе. И это тоже результат вот многолетней политики Путина, который поддерживал Ангела Меркель. Это тоже отдельная история, в принципе, почему канцлер Германии, которая она была 15 или 16 лет у власти была, вот, почему она проводила политику, там, скажем, которая настолько очевидно соответствовала интересам Путина. Это Северный поток 1, Северный поток 2, это закрытие всех атомных электростанций в Германии. Я понимаю, там подачка зеленым была, но тем не менее, в общем, ну и принятие огромного количества беженцев, которые создали в Германии благодатную почву для подъема немецкого национализма. Вот. И, скажем, это в какой-то мере стало просто предвестником. Она, можно сказать, такая крестная немецких ультраправых, потому что они стали легитимной партией, отражающей интересы огромного количества немецких избирателей, консервативных. А после 2014 года, ну, мы увидели, что Европа пыталась как-то реагировать, но никакого адекватного ответа не было. И я уже сказал, что уже даже в 2022 году многие в Европе ждали украинского краха, краха украинской государственности, чтобы продолжить бизнес, как говорится, бизнес as usual. Все карты спутала Украина. Это сопротивление Украины, это, в общем, личное, как говорится, мужество Зеленского, его лидерство. Это все неизгибаемый просто характер народа, вот, это, который да, показал, в общем, способность отстаивать свою свободу. А в Украине вообще идет война за ценности, которые Европа начала игнорировать. Украина, по существу, там, сегодня лидер свободного мира. На фоне того, что происходит в Америке и в Европе, а там отстаиваются те ценности, ну, в которые мы все верим, только за них умирают. Не вообще там рассуждают, пишут красивые тексты, умирают за них. То есть как бы доказывают свою приверженность этим принципам, платя высшую цену. И Европа вынуждена двигаться в эту сторону. Ну, просто потому, что ну, все-таки там есть разные люди. Не все голосуют за ультраправых. Вот. Да и, может, те, кто голосует, тоже, в общем, как-то все-таки понимают, что вот, ну, вот нельзя нападать на соседей. Но система сама по себе, ну, она выстроена по-другому. Это же система согласования. Это система, где есть суды, где, я понимаю, это все это важно, чего суды, юридические какие-то вот конструкции. Это очень важно для того, чтобы согласовывать интересы. Но война так не выигрывается. Войну не выигрывают длинными судами. Вот, войну выигрывают на поле боя. Войну выигрывают инициативой. А вот то, что мы видим, как Украина добилась перелома технологического. Европа могла бы тоже многое сделать, на самом деле. Но по-прежнему мы видим вот давление этих мощнейших лоббистских групп. Если прогресс есть, Европа, безусловно, меняется. Но скорость изменений, об этом я говорю много раз в наших передачах, но она, в общем-то, сродни скорости движения черепахи, когда требуется там, ну, там скорость гепарда. И Путин на это рассчитывает, на самом деле. на исходе 5-го года войны он считает, что, в общем-то, Европа может устать, и избиратель, ну, в первую очередь, это Франция и Италия, две страны, которые волнуют, ну, и Германия тоже, конечно, там не будет парламентских выборов, хотя я, честно говоря, не уверен, что правительство Мерц удержится. Очень трудно все-таки быть в власти, когда суммарный рейтинг двух правящих партий сегодня, он там уже стал меньше 40%, очевидно. То есть, по-моему, социалисты в районе там, 13%, эти в районе там, 23-24%. В общем, вот так вот как-то, вот, если смотреть на опросы. Но это не хорошая база для коалиции. Мерц не в состоянии показать, в общем-то, лидерские качества. Вот. Ну и в целом бы Европа, ну, там есть разные отношения. Понятно, что Европа, которая готовится к войне, поляки те же, балтийские страны, финны, шведы, румыны. Это одна история. А Европа, которая считает бизнес-убытки или потенциальную потерянную прибыль, это другая Европа. Вот. Поэтому Путин, мне кажется, в общем, его ставка на эскалацию, на увеличение вот уровня агрессии и вовлечение Европы в прямые столкновения, она базируется не просто на как безумном желании воевать, она в стратегическом расчете, который учитывает многолетний опыт взаимодействия с европейскими структурами, понимание уровня коррупции там, вот, и опять расчет на то, что в итоге коррупционные интересы победят даже интересы тех, кто хочет отстаивать свою свободу. Это вот просто для понимания ситуации. Вот олимпийское движение, как там произошло? Сейчас везде возвращают российские команды белорусские.
1: Кто вернули, но кого-то не вернули. Нет, кого-то
0: практически всех вернули. Практически всех вернули.
1: Вот, таксистов не вернули, кстати, они там все расстраиваются.
0: Я говорю, практически всех вернули, на самом деле. Вот как бы, каждый день мы видим, что участвуют. Понятно, тотальная коррупция, никаких вопросов нет. И опять, ясно, что Европа же, это же не просто так все происходит. Что европейские страны, как бы там есть у этих федераций есть свои интересы. Как только Кушнер попытался там купить, ну, консорциум, который Кушнер представляет, купить Инфантино, ФИФА, вот, как пуговицы встали все страны. Просто послали так, что сейчас Инфантино там уже, скорее всего, там не удержится. То есть, опять, это все про финансовый интерес. И Путин, в общем, исходит из того, что если у них есть финансовый интерес, а у меня, у Путина есть деньги, и, главное, уже многолетние связи и возможности покупать их, плюс вот, возможность запугивать избирателей и продолжать военные действия вот, пока еще, то ну, надо двигаться вперед, как он считает. И видно, что как бы, сегодня потенциал вот этой партии коллективного Собянина, вот этой олигархической партии, он недостаточен для того, чтобы остановить вот тех, кто, ну, вот эту военную машину, которая, на самом деле, подпитывает, тоже финансово подпитывает интересы, видимо, самых близких Путину людей. Вот. Ну, посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше, но вот эта история о партии Яблоко, если правильно анализировать, она, мне кажется, она очень четко отражает вот эти подвижки, которые мы до конца не можем просчитать, но исходя из того опыта, из того объема информации, который нам доступен, скорее всего, в общем, так и складывалось. Вот этот пазл кремлевский так и складывался.
1: Так, перед следующим вопросом я хочу напомнить нашим зрителям, что хорошо поставить лайк трансляции, подписаться на канал, кто еще не сделал. Мы обсуждали заявление, которое принял Совет форума в прошлое воскресенье, вот после нашего стрима. Но там было еще одно решение, про которое я хотел бы сказать. Мы назначили дату следующего форума «Свободной России». Он уже будет 15-м по счету. В середине октября он пройдет, 10-11 октября, и в этот раз мы его проведем в Польше, в Варшаве. Следите за обновлениями на страницах форума, там, в Фейсбуке, в Телеграме, по поводу и программы, и всего остального, и спикеров. Игорь Ильич, последний вопрос. Не считаете ли вы, что Иран укрепил веру Путина в слабость Трампа? Не потому ли он сейчас навязывает свои условия вместо компромиссов, рассчитывая связать руки будущим ястребам?
0: Ну, понятно, что иранская фиаско Трампа, оно, конечно, добавило уверенности Путину, потому что Америка, даже не столько Трамп, Америка показала свою слабость. Вот война в заливе, которая по-прежнему как находится в какой-то такой странной форме какой-то. Значит, вроде бы она и кончилась, а вроде бы не кончилась. То есть мы даже не понимаем. Ну, учитывая еще там заявления Трампа, которые меняются там 5 раз на дню, там, до конца не понять. Но очевидно, что Америка потерпела.

0: часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Судоходство в Ормузском проливе остается практически заблокированным из-за продолжающегося конфликта США и Ирана. Цены на нефть марки Brent поднялись до $89 за баррель. Вашингтон и международные посредники пытаются форсировать план урегулирования в Газе, чтобы снизить риски эскалации. Трамп распорядился сократить масштаб совместных военных учений США и Южной Кореи. Он заявил о финансовой затратности учений и желании сохранить отличные личные отношения с Ким Чен Ыном. Минобороны Японии рассматривает внедрение американских систем искусственного интеллекта в командные пункты сил самообороны. В Пекине Си Цзиньпин выступил с речью в честь столетия со дня рождения Дзян Цзиминя, призвав к укреплению партийного единства. Американские рынки снизились на фоне данных о падении розничных продаж. Инвесторы опасаются замедления экономического роста при высокой инфляции. На этой неделе ключевые ритейлеры Home Depot, Target, Walmart опубликуют финансовую отчетность. Посольство США на Филиппинах объявило о досрочном закрытии из-за сильнейших ливней и наводнений. Япония и США направляют гуманитарную помощь в Колумбию после разрушительного землетрясения магнитудой 7,4 балла. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США решили сократить учения с Южной Кореей. Трамп заявил, что у него теперь хорошие отношения с лидером Северной Кореи. Зеленский не может найти посла Украины в США. Все кандидаты отказываются от назначения на эту должность. Луиджи Манджиони признал вину по делу об убийстве главы страховой компании United Healthcare Брайана Томпсона. Администрация Трампа готовит новые правила для программы SSI. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно облачно, относительно влажность воздуха 95%, 83% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. Сегодня мы продолжим разговор и знакомство с выдающимися еврейскими деятелями и культуры, и других разнообразных талантов. Я как бы продолжаю эту тему в большом объеме. Если мне попадается информация о каком-то выдающемся человеке еврейского происхождения, то неважно, чем он занимался. Главное с ним познакомиться. И, как всегда, мы начинаем с благодарности нашим спонсорам.
0: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
0: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Итак, наш первый герой. Родись он на 100 лет позже, его назвали бы Илон Маск. Но его звали Исаак Райс, и он взял от своего времени все. Написал первый бестселлер, запустил производство электробатарей и электромобилей, создал американский подводный флот и сказочно разбогател на продаже субмарин всему миру. Мальчик с библейским именем появился на свет в немецком городке Вахейнам дар Вайнштрассе. И в 1850 году, 6 лет спустя, эмигрировал с родителями в Соединенные Штаты. Семья осела в Филадельфии, где Исаак окончил школу, а после вновь пересек Атлантику в обратном направлении. Юношу ждал Париж и учеба в Национальной консерватории. Параллельно Райс отправил статьи «Philadelphia Evening Bulletin». Был парижским корреспондентом этой одной из крупнейших американских газет. Спустя 2 года Райс переехал в Лондон, преподавал музыку и языки, играл в шахматы, даже выиграл один шахматный турнир в Манчестере. После решил вернуться в США. По приезде вновь зарекомендовал себя в Нью-Йорке как отличный педагог, а также издал в 1875 году книгу «Что такое музыка», которая стала бестселлером. Впрочем, через несколько лет Райс вновь сделал крутой поворот в карьере, поступил в юридический колледж Колумбийского университета, блестяще его окончил и остался здесь же преподавать, на этот раз уже политологию. В 1883 году Исаак Райс начал специализироваться на правовых вопросах в сфере железных дорог, самой перспективной на тот момент отрасли американской экономики. Райс начинал работать в Reading Company, крупнейшей на то время компании в мире по стоимости активов. Потом он консультировал Brooklyn Elevated Railroad Company, а в конце 1880-х возглавил синдикат, объединивший в огромную сеть десятки железных дорог местного значения. В 1885-м успешный юрист Райс женился на соплеменнице Джулии Барнетт из Нового Орлеана, умной и эмансипированной девушке, получившей медицинское образование в Нью-Йорке. Свадебный подарок невесте вполне соответствовал ее интересам. В ее честь Исаак основал журнал «Форум», просуществовавший, кстати, вплоть до 1950 года. В течение десятилетий «The Forum», где публиковались в том числе и сами Исаак и Джулия, считался одним из наиболее авторитетных изданий страны, в котором поднимались самые актуальные политические и социальные вопросы. Репутация журнальных авторов была столь высока, что статьи форума изучались в университетах. Там их использовали наряду с учебными пособиями. Исаак тем временем появилось новое увлечение – электротехника. И все, что с ней связано. В 1892 году Райс спас от банкротства Electro Dynamic Company, а в 1897 возглавил Electric Storage Battery, став основателем новой отрасли американской промышленности – производства электрических батарей. В том же году он приобрел компанию Holland Torpedo Boat Company и переименовал ее в Electric Boat Company. Вскоре Райс уже спустил со стапелей первую американскую субмарину USS Holland, снабдив ее двигателем собственного производства. Так было положено начало американскому подводному флоту. Вскоре лицензию на строительство подобных субмарин приобрели у Electric Boat Великобритания, Япония, Россия и Нидерланды. В годы Первой мировой войны Исаака Райса компания построила 85 подлодок и 722 катера-охотника за субмаринами. В середине 20 века верфь Electric Boat Submarine превратилась в корпорацию General Dynamics, основного поставщика субмарин для военно-морских сил Соединенных Штатов. Electric Storage Battery тоже не прогорела. Сегодня это Excited Technologies, один из двух крупнейших в мире производителей свинцовых аккумуляторов. Райс стал также и отцом электромобиля, основав Electric Vehicle Company, компанию, которая произвела и продала в конце XIX века около 2000 электромобилей, часть из которых планировалось использовать в качестве нью-йоркского такси. В общем, сегодня Исаака Райса назвали бы серийным стартапером. Количество и разнообразие запущенным их бизнесом поражало от электрической компании Car Lighting and Power Company до пищевой Milk Sugar Company. В 1903-м Райс построил серебряный особняк на Риверсайд-Драйв в Нью-Йорке. Роскошное здание по проекту известных архитекторов было названо «Виллой Джулия» в честь жены Исаака. До сих пор на одном из фасадов можно увидеть горельеф, изображающий верную подругу предпринимателя и их шестерых детей. Характер Джулии был под стать супругу. Ее социальная активность била ключом еще со времен публикации в форуме. Жизнь в богатом особняке омрачал постоянный шум буксиров, курсирующих по гудзону. И женщина основала первое в Соединенных Штатах общество по борьбе с шумом. Прежде всего, она наняла группу студентов Колумбийского университета, следивших за передвижением буксиров. Согласно этому мониторингу, каждую ночь корабли примерно 2-3 тысячи раз проплывали вдоль набережной, тревожа громкими свистками сон горожан. Джулия объявила войну шуму, наносила постоянные визиты в полицейские участки, департамент здравоохранения и офисы судоходных компаний. Наконец она дошла до Конгресса и выиграла битву. Воодушевленная победой, она убедила Марка Твена возглавить кампанию по созданию бесшумных зон вокруг больниц. Супруг Джулии, между тем, все свободное время отдавал шахматам. Еще в 1895 он предложил новый вариант гамбита, впоследствии получившего имя Райса. Исаак основал 4 шахматных клуба, был судьей многих международных соревнований и учредил приз стоимостью в $1,300 за победу в студенческих шахматных турнирах. Для сравнения, Форд Т, то есть машина, стоил в то время $850. Многие мастера побывали в святая святых, подземной шахматной комнате Райса, в которую из других залов особняка вел лифт. Здесь родилась ассоциация гамбита Райса, и возникла идея турниров, где каждая партия начиналась бы этим гамбитом. В одном из таких турниров по приглашению шахматного мецената приняли участие чемпион мира Эммануил Ласкер и чемпион России Михаил Чигорин. Финансовый кризис 1907 года практически разорил Райса. Семья была вынуждена продать особняк и перебраться в апартменты Анзония на Бродвее. Впрочем, последние годы жизни Исаак провел все-таки как богатый человек. В 1913 году Великобритания разместила крупный заказ в Electric Boat Company. Акции компании резко взлетели, и Райс продал их, заработав $2 миллиона. Огромные по тем временам деньги. Жить ему, к сожалению, оставалось после этого недолго. Исаак Райс скончался 2 ноября 1915 года в Нью-Йорке. На следующий день крупнейшие газеты вышли с пространными некрологами. Покойный был яркой личностью, членом множества ассоциаций и клубов. Даже состоял в совете директоров Национального художественного театра на идише. В память о муже Джулия пожертвовала $1 миллион на обустройство детской площадки в одном из еврейских кварталов Бруклина и строительство стадиона имени Райса в Бронксе, поблизости от одной из фабрик, принадлежавших Исааку. Над обоими проектами работали архитекторы, возводившие семейный особняк на Риверсайд-драйв. Стадион простоял до 1990 года, а вилла Джулия была включена в Национальный реестр исторических памятников. Сегодня здесь располагается одна из манхэттеновских ешив. Дети этой гармоничной пары росли в атмосфере вседозволенности. Дороти Райс вспоминала, что когда в 12 лет бросила школу, отец даже не расстроился. И если у Сака был первый в Нью-Йорке автомобиль, то Дороти стала первой американкой, владевшей мотоциклом. Она изучала живопись и скульптуру в Париже, была профессиональным игроком в бридж. Первой из женщин получила лицензию пилота и стала довольно известной как журналист и писательница. Не менее интересно сложилась судьба ее сестры Марион, или Молли, как звали ее домашней. Она была первой американкой, изучившей химическое машиностроение в Массачусетском технологическом институте, а потом получившей степень магистра геологии Колумбийского университета. На своей яхте она совершила одиночное кругосветное путешествие, а в 54 году получила лицензию пилота и предприняла 7 одиночных перелетов через Атлантику. Причем последний полет она осуществила 83 года. В 1975 она удостоилась Харман Тропай престижной премии, ежегодно вручаемой выдающимся летчикам. Автор 3 книг и множество статей для спортивных изданий, Молли прожила 98 лет, скончавшись в 1990 году. Зная натуру Райса, можно предположить, что отец гордился бы успехами детей, ведь это был его стиль – всегда и везде быть первым. В каждой эпохе есть люди, неустанно приближающие будущее. Появись Исаак на свет лет на 100 позже, его звали бы Илон Маск. Но его звали Исаак Райс, и он взял от своего времени все, что мог.
0: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дейдзон Радио.
1: Дорогие друзья, сегодня не секрет, многие бизнесы переживают финансовые трудности. Эта проблема коснулась, к сожалению, и Дейдзон Радио. Поэтому группа неравнодушных людей, энтузиастов, создала специальный проект «Саппорт Дейдзон Радио». Каждый человек, кому нравятся наши программы, может внести свою лепту в этот проект. Любая финансовая поддержка от вас бесценна. Вы можете выйти на наш сайт davidsonradio.com. Там есть подробная инструкция, как сделать донейшн. Мы вещаем для вас, друзья мои, более 20 лет. Мы делим с вами свою жизнь. И давайте станем еще ближе. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание более качественного радиоэфира. Еще раз, наш сайт davidsonradio.com. И мы благодарны всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья. Спасибо за вашу щедрость, преданность и неравнодушие.
0: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
2: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
7: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
8: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
9: Новости,
10: аналитические передачи,
9: репортажи, мнения экспертов
10: и прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
9: RTN. Смотрите лучше.
11: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
12: Дэвидсон Радио.
11: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
12: Дэвидсон Радио.
11: 620 АМ. Настройтесь.
13: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
14: У микрофона Лена Вишневецкая. МТА и Департамент транспорта расширяют систему камер автоматической фиксации нарушений на автобусных полосах в Бронксе и Бруклине. Департамент транспорта рассматривает проект превращения улиц Гранд-стрит и Метрополитен-авеню в Уильямсбурге в односторонние. Мэр Зоран Мамдани ушел в официальный летний отпуск. Отложена инициатива по обязательной регистрации электровелосипедов на фоне юридических трудностей. Законодатели готовят ограничения против завышения цен велорикшами в туристических зонах. Полиция Нью-Йорка заблокировала район Дайкман-стрит для предотвращения нелегальных уличных гонок и массовых беспорядков. В центральной синагоге во время субботней службы мужчина совершил нападение на охранника и прихожанина. В июле 70% всех зарегистрированных преступлений на почве ненависти в Нью-Йорке были направлены против еврейской общины.
13: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
15: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод 2.
1: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
15: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Итак, друзья мои, продолжаем наш разговор и знакомство с выдающимися евреями. В Праге в 2016 году в возрасте 99 лет скончался Адольф Бургер, легендарный фальшивомонетчик, заключенный Освенцима, Заксенхаузена и последний из участников немецкой операции «Бернхард» по массовому изготовлению поддельных банкнот стран союзников в годы Второй мировой войны. Мемуары заключенного номер 64-401 под названием «Мастерская дьявола» легли в основу картины «Фальшивомонетчики», получившей в 2007 году премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Адольф родился в еврейской семье в словацком городке Велка, Ломница, населенном преимущественно этническими немцами. Рано лишившись отца, в 14 лет поступил в учеником к гравёру, был активистом левого сионистского движения Ашомер Ацаир, которое, между прочим, помогло братьям и сестрам Бургера эмигрировать под мандатную Палестину, когда это еще было возможно. Адольф, однако, решил остаться и в 1937 был призван в чехословацкую армию и даже поступил на офицерский курс, откуда его после провозглашения марионеточной пронацистской Словацкой республики изгнали как еврея. Времена были еще относительно вегетарианские. Юный гравер отделался 6 месяцами трудового лагеря, а затем был принят на работу в одну из типографий в Братиславе. С началом депортации в концлагеря Бургер получил статус полезного для экономики еврея. Он вступил в контакт с движением сопротивления и начал активно печатать фальшивые свидетельства о крещении для евреев. Такие свидетельства, подтверждавшие, что их обладатель является католиком с рождения или крестился до 1938 года, помогли многим избежать депортации. Гестапо тем временем не дремало. Сеть была раскрыта, а Бургер с женой Гизелой арестованы 11 августа 1942 года и депортированы в Освенцим. На вокзале женщин и мужчин разделили, и о том, что 20-летнюю Гизелу отправили в крематорий в первый же день войны, Адольф узнал только через год. Судьба самого Бургера могла сложиться еще ужаснее, ведь он попал в список доктора Менгеле, ставившего на узников свои бесчеловечные эксперименты. Молодому человеку ввели бациллу тифа, после чего 40 дней он пролежал при смерти. Однажды все изменилось. Высокий чин, ранее обращавшийся к Адольфу лишь по номеру, вдруг важно произнес: «Господин Бургер, Рейх доверяет вам ответственное задание». Вскоре Адольфа и троих его товарищей переправили в лагерь Заксенхаус, поселив в отдельном бараке со своей внутренней охраной. Когда особо важных узников водили в душ, то есть всех остальных запирали в бараках. Никто не должен был их видеть и знать, чем занимаются эти люди. Так гравер из крохотного словацкого городка стал частью операции «Бернхард», крупнейшей в истории акции по изготовлению фальшивых банкнот. В первый же день к новеньким пожаловал штурмбанфюрер СС Бернхард Крюгер. В 1930-м он занимал в Германии пост главного комиссара по борьбе с фальшивомонетчиками, возглавлявший операцию и подчинявшийся лично Гиммлеру. Он объяснил, что и как нужно делать, и пригрозил смертью за саботаж. Лучшим специалистом в команде заключенных евреев из 142 человек был младший сын Шохета Полтавской синагоги, профессиональный художник и фальшивомонетчик Соломон Смолянов, прототип главного героя фальшивомонетчиков, с которым вскоре сблизился Адольф Бургер. К концу 1943 года в Заксенхаузе производилось примерно по 1 000 000 фунтов в месяц. Качество фальшивых денег было потрясающим. Даже банковские специалисты трудом могли отличить их от оригинала. До сих пор эти фунты считаются одними из самых совершенных подделок, когда-либо созданных. Главная сложность состояла в изготовлении бумаги для денег, которая производилась из ткани. У фальшивомонетчиков не получалось ничего похожего на оригинал, пока один из них не взял обычную грязную тряпку. Оказалось, англичане делали бумагу из грязной ткани, а немцы везли для подделок чистую из Турции. Всего к концу войны было изготовлено 8 965 и 80 банкнот на астрономическую сумму почти 135 миллионов фунтов. Изначально планировалось разбрасывать фальшивые деньги над Британией с самолетов, но возможности Люфтваффе были уже не те. Поэтому фальшивые деньги используют главным образом для оплаты импорта из нейтральных стран и в качестве вознаграждения германским агентам. Центром по распространению фальшивых денег стал замок Лаберс возле итальянского озера Мирано. Отсюда в разные страны уже олигагенты с чемоданами, полными фунтов, чтобы обменять их на местную валюту Швейцарии, Норвегии, Франции, Австралии, Африки, Южной Америки, Азии. Часть фальшивых банкнот все-таки попала в Британию и была изъята в течение 2 лет после войны, отчасти благодаря находчивости фальшивомонетчиков-евреев. Дело в том, что банкнота номиналом в 5 фунтов была очень большого размера – 13 на 23 сантиметра. И носили их не в бумажниках, а просто в карманах, скрепляя булавками. Узники специально прокалывали купюры на портрете английского монарха, зная, что англичан так делать не принято. Поэтому часть поддельных денег удалось обнаружить. «Мы делали практически все», – вспоминал много лет спустя Адольф Бургер в одном из интервью. «Помню случай, когда надо было изготовить 200 удостоверений сотрудников НКВД. Но оказалось, что красная кожа, которую нам привезли, не того цвета, а слишком яркая. Ничего не получалось. Пришел Крюгер и увел 10 человек из нашего барака, пригрозив расстрелять их, если удостоверения не будут готовы послезавтра». Знаете, что мы придумали? У нас в бараке стояли скамьи, обитые красным дермантином, как раз нужного цвета. Мы на нем выбивали букву НКВД СССР, а потом из него делали обложки удостоверений. Кроме денег, в Заксенхаузене подделывали английские почтовые марки, на которых вместо портрета короля красовались Сталин и звезда Давида. Этот идиотизм вписывался в рамки нацистской логики. Немецкие агенты в Англии наклеивали эти марки поверх настоящих на конверты. Работники почты не замечали подмены и отправляли адресатам. Расчет был прост. Фашисты думали, что, увидев Сталина и шестиконечную звезду, британцы возненавидят коммунистов и евреев. Но люди принимали это за идиотскую шутку. Несмотря на неплохие условия содержания, узникам даже было позволено носить гражданскую одежду, вся команда наборщиков, граверов и печатников, состоявшая из евреев разных стран, понимала, что обречена на смерть. Операция была сверхсекретной. Мы работали до 17 часов, затем играли в шахматы, карты, слушали радио и так далее. «Как покойники в отпуске», – вспоминал Бургер. В середине марта 1945 года работы были прекращены, станки демонтированы и вместе с узниками под усиленной охраной отправлены в Маутхаузен. Там заключенных снова разместили в полностью изолированном от остального лагеря блоке. Вскоре перевезли в Редельцип, в Верхней Австрии, где производство было возобновлено. Узники даже успели изготовить партию фальшивых долларов. Этот момент они оттягивали на протяжении нескольких месяцев при помощи разных уловок, которые, однако, не поступили в обращение. 3 мая оборудование уничтожили и частично затопили в озере Топлиц, а заключенных отправили в концлагерь Эбензее, который 6 мая был освобожден солдатами 3-й армии США. В тот же день Адольф отправился в деревню и попросил у людей фотоаппарат. Сделал 10 снимков мертвых и полуживых узников, а также фотографии товарищей фальшивомонетчиков. Позже все эти фотодокументы вошли в первую книгу об истории этой именно. 20 мая 1945 года Адольф Бургер был уже в Праге. Здесь он узнал, что мать вместе со своим вторым мужем-христианином за 4 месяца до окончания войны была депортирована из города Попрат в Северную Словакию и убита. Берхарда Крюгера даже не осудили. 2 года он пробыл в британском плену, затем был переведен французом, а в 1948-м освобожден без предъявления обвинений. Оказавшись в советской зоне оккупации, бывший штармбанфюрер СС работал кладовщиком на текстильной фабрике «Карл Маркштадте». Когда в начале 1960 года против него были выдвинуты обвинения в убийстве 4 заключенных лагеря Заксенхаузен, он бежал в Западную Германию, где много лет проработал в компании, производившей в свое время специальную бумагу для нужд операции «Бернхард», и тихо умер в 1989 году в ФРГ. После войны историю попытались замять. Британцы опасались подорвать доверие к своей валюте. По разным оценкам, от 15% до 40% английских банкнот, находившихся в обращении, составляли фальшивки, выпущенные в Заксенхаузене. Часть фальшивых денег оказалась в руках еврейского подполья и была использована для отправки в Палестину иммигрантов из числа перемещенных лиц. В 1959 по 1963 год со дня озера Топлиц были подняты ящики с фальшивыми банкнотами, матрицы для печати и именной список заключенных. Что касается Бургера, то он подтвердил свое членство в коммунистической партии, в которую вступил еще в 1933 году. Был назначен директором типографии, женился 2 раз и стал отцом 3 детей. Первые его воспоминания об участии в операции «Бернхард» послужили основой книги Сильвии и Оскара Крейчи номер 64-401, говорит, вышедший в 1945 году. Адольф Бургер был вице-президентом Международного комитета узников Заксенхаузена, но много десятилетий после войны не возвращался к истории своего заключения, ведя образ жизни обычного госслужащего. Он успел поработать на верфи, возглавлял один из департаментов мэрии Праги и даже занимал должность директора таксопарка. Потребность подробно рассказать о перипетиях своего пребывания в Освенциме и Заксенхаузене возникло у Бургера в 1970-х на фоне набирающих популярность теорий, отрицающих сам факт Холокоста. В 1983-м выходит его ставшая знаменитой книга «Мастерская дьявола», которую вскоре переводят на многие языки. Параллельно он начинает посещать школы, гимназии, военные базы в Германии, где рассказывает о своей истории. Более 90 тысяч молодых немцев услышали о катастрофе из уст очевидца. В 2000 году канал CBS пригласил Адольфа Бургера проплыть на плоту по озеру Топлиц, на дне которого покоились плоды его рук. «Я вдруг увидел на мониторе водолаза, вытащившего какой-то пакет. Я его сразу узнал. Это был один из наших свертков. Мы вскрыли его. Там сразу же оказалось 500 фунтов стерлингов. Прошлое снова вошло в меня». В 2009 году Адольф Бургер по специальному приглашению посетил Банк Англии, где без труда опознал фальшивую купюру, выпущенную заключенными концлагеря. «За то, что по моей книге сняли фильм, я не взял ни одного евро», подчеркнул Бургер после выхода на экраны фальшивомонетчиков. «Но поставил условие. Я должен утвердить сценарий». Сценарий действительно переделали 3 раза, пока Бургер не дал добро на 4-ю версию. От чести стать главным героем картины он отказался. Тем более, что единственным профессиональным фальшивомонетчиком среди узников был Соломон Смолянов. До последнего дня Бургер вспоминал о нем как об очень талантливом человеке, который постоянно рисовал. В конце войны дал Адольфу честное слово, что больше не будет подделывать деньги. Слово Соломон, кстати, не сдержал. Учитывая его арест в Риме в 1948 в связи с появлением наводнивших город фальшивых долларов. Уже на 7-м десятке в бразильском Порто-Алегро он занялся изготовлением продажи детских игрушек. Впрочем, это была уже совсем другая история.
16: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Дорогие друзья, сегодня не секрет, многие бизнесы переживают финансовые трудности. Эта проблема коснулась, к сожалению, и Дейзен-радио. Поэтому группа неравнодушных людей, энтузиастов, создала специальный проект «Саппорт Дейзен-радио». Каждый человек, кому нравятся наши программы, может внести свою лепту в этот проект. Любая финансовая поддержка от вас бесценна. Вы можете выйти на наш сайт davidsonradio.com. Там есть подробная инструкция, как сделать донейшн. Мы вещаем для вас, друзья мои, более 20 лет. Мы делим с вами свою жизнь. И давайте станем еще ближе. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание более качественного радиоэфира. Еще раз, наш сайт davidsonradio.com. И мы благодарны всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья. Спасибо за вашу щедрость, преданность и неравнодушие.
15: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
16: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
17: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
18: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
19: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
20: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
21: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
22: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
23: Мой адвокат.
24: Мой адвокат.
25: Юрий Прохин.
26: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
27: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
28: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
29: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
30: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
29: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
30: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
29: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
30: и качественней.
31: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Нью-Йорке 3 часа дня.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

0: задержали агенты АИС. Бубренева приехала в США по туристической визе в 2021 году. Позже она подала на убежище после свадьбы на грин-карту через мужа. К моменту задержания документы уже приняли. Бубренева сдала отпечатки пальцев. Женщину 16 дней продержали в изоляторе. Она вышла под залог $35 000 с электронным браслетом. В DHS заявили, что женщина просрочила разрешенный срок пребывания. Теперь Джиндра в интервью журналистам говорит, что поддерживал Трампа из-за обещаний бороться с преступниками-нелегалами, но, по его мнению, никто не давал президенту права преследовать людей, которые въехали законно. Скончалась 98-летняя звезда бразильских сериалов Лаура Кардозу. Смерть наступила по естественным причинам. Актриса не стала в ее доме в Сан-Паулу. Она начала карьеру в 15 лет на радио, позже пришла на телевидение. За свою карьеру сыграла десятки героинь. Зрителю она знакома по роли матери Рут и Ракел в сериале «Секрет тропиканки». Последний раз Кардозу появлялась на экране в 2019 году.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
2: Валерия Коренная в программе «Крылья с чердака».

На ниточке качается фонариком луна. Сбывания желаются внезапно и сполна. Фонарик – декорация, театром правит псих. Перечитай Горация, найдешь себя в других. С бесценными советами, непрошенным добром, со старыми куплетами за праздничным столом, где буйствуют калории, хлеб всех сортов да соль. Всмотреться бутафория, актер играет роль. Используя теорию, нет маленьких ролей, творит свою историю из маленьких людей, из их неидеальности. Им не летят цветы, иллюзию реальности из зала видишь ты. Звезда летит по воздуху, плевать ей на маршрут. Волна с волною посуху корабликом плывут, а солнце точит лясы и, не уходя в зенит, размазанную кляксою на ватмане висит. Театр не закрывается ни днем, ни в темноте. Желания сбываются не с теми и не те. Всякий раз, упав, человек думал, что ему уже не встать. И однако он вставал и снова падал, и еще раз вставал. Человеческая воля побеждала изнемогающую плоть, но каждая одержанная победа таила в себе трагедию. Это писал Мачо, настоящий мужчина, участник золотой лихорадки, военный корреспондент, самый высокооплачиваемый писатель своего времени. Его произведения расходились огромными тиражами. Но окажется, что он страдал депрессией, много пил, что его мать, будучи беременной, пыталась покончить с собой, а отец не признал сына. Воспитывала его чернокожая рабыня. Именно этому мальчику, который слишком рано узнал, что такое тяжелая жизнь, суждено будет стать выдающимся писателем. Добрый день, уважаемые радиослушатели, с вами Валерия Коренная, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Я начала программу со своего стихотворения «Сбывания желаются».

0: В жизни моего сегодняшнего героя сбылось то, о чем он и не помышлял. А желаемое во многом так и осталось не сбывшимся. Кто из нас не помнит книг Джека Лондона? Кто не зачитывался ими в юности? Наиболее известен он стал как автор приключенческих рассказов и романов и как основатель жанра научной фантастики. Фильмы по мотивам его произведений ставили более сотни раз. Сам он однажды даже сыграл эпизодическую роль моряка в первой экранизации своего романа «Морской волк». «Волки – это сухопутные акулы», – говорил его персонаж. Джек Лондон стал вторым после Андерсона из зарубежных литераторов по количеству опубликованных произведений за все 70 лет существования СССР. Тираж его книг достиг 77 миллионов экземпляров. А все его творчество недаром назовут многотомной художественной автобиографией. О чем бы он ни писал, он писал о себе. Имя, данное ему при рождении 12 января 1876 года, Джон Гриффит Чейни. Он родился в Сан-Франциско. Его мать Флора Велман, дочь строителя Пенсильванского канала, учитель музыки, увлекается спиритизмом. У нее крупный нос, желтоватый цвет лица, очки и парик. Маленького роста, крепкая, в 25 лет она ушла от родителей, переезжала из одного места в другое, зарабатывая уроками музыки. У нее практичный взгляд на вещи, но она бесхозяйственна и опрометчива в принятии решений. Спиритизм интересует ее больше детей. И еще у нее масса проектов и идей обогащения. Спиритические сеансы матери видел и маленький Джек. И они плохо скажутся на его нервном состоянии. Мать подстерегали неудачи, дома была нервная атмосфера. Забеременела она от астролога Уильяма Чейни. Он же детей не хотел и настаивал на аборте. Флора отказалась и в порыве отчаяния попыталась застрелиться, но, к счастью, лишь слегка ранила себя. Газетчики пронюхали жареное, попытались опорочить Уильяма, но и позже он отказался признать отцовство. Когда Джеку исполнится 21 год, он отправит отцу несколько писем с вопросами, отец он ему все-таки или нет. И снова тот будет отрицать. А Флоре матери сразу после рождения сына пришлось оставить его на некоторое время своей рабыне, Дженни Принстер. О темнокожей няньке, заменившей ему мать, Лондон вспоминал тепло, она была для него важным человеком. Маленькому Джону не исполнился еще и год, когда мать вышла замуж за фермера и ветерана гражданской войны в США Джона Лондона. Он усыновил мальчика, дал ему свою фамилию. Но в семье оказались два Джона. И позднее свои литературные произведения писатель будет подписывать именем Джек и прославиться именно с ним. Приемный отец привел в дом своих дочерей, и старшая Лиза стала другом и ангелом-хранителем Джека на всю жизнь. С рождения рядом с ним женщины. Кормилица Дженни на протяжении всей жизни была в его судьбе. Лиза поддерживала и помогала всегда, вела хозяйство. С ней советовались. Бесхитростная, взрослая, самостоятельная, она вела дела Джека. Была замужем, муж был пожилым, осталась с маленьким сыном. Семья Лондонов переезжала с места на место, пока не осела в Окленде, недалеко от Сан-Франциско. Там Джек окончил начальную школу. О своем приемном отце писатель отзывался уважительно, но мать всегда считал причиной своих бед. Существует, по крайней мере, один пункт, в котором у нас с вами нет расхождения, а именно мнение о характере моей матушки, писал он тетке. Поверьте, вы не видели и тысячной доли тех дьявольских штучек, на которые она способна. А Флора была уверена, что сын добьется успеха, это принесет благополучие и положение в обществе и ей, да и оправдает в глазах общественности ту давнюю попытку самоубийства, а по сути убийство будущего писателя. Мать – человек сложный, она претенциозна, капризна, требует, чтобы ей уступали во всем. Джеку душно рядом с ней, и он сбегает в библиотеку или отправляется плавать. Поэтому в его рассказе «Отступник» герой бежит не только от безысходности, но и от матери. Приемный отец умер, и Джеку рано пришлось начать самостоятельную жизнь. Учась в школе, он продавал газеты, расставлял кегли в кегельбане, был уборщиком пивных павильонов, гладильщиком в прачечной, кочегаром. В 14 лет стал рабочим на консервной фабрике. Работа тяжелая, он ее бросил, чтобы, как он выразился, окончательно не превратиться в рабочую скотину. Он одолжил у няни $300, купил подержанную шхуну «Резл Дезл» и стал браконьером. Нелегально ловил устриц и продавал их в рестораны. В 15 лет обзавелся подругой и вскоре стал королем пиратов, устроившись в рыбацкий патруль, который боролся как раз с браконьерами. В том же нежном 15-летнем возрасте Джек попробовал алкоголь. Потом зависимость перерастет в хронический алкоголизм. А школа для него окажется слишком медлительной. Он ее бросит и поступит в Калифорнийский университет, но после 3-го семестра вынужден будет уйти на учебу. Не было денег. В 17 лет он стал матросом на промысловой шхуне. Ловил морских котиков у берегов Японии в Беринговом море. От первого плавания он получил столько впечатлений, что они стали основой для многих его морских рассказов и романов. Он принял участие в походе безработных на Вашингтон, был арестован возле Ниагарского водопада за бродяжничество, месяц просидел в тюрьме вместе с другими бомжами, где на нем, в числе других, студенты-медики учились прививать оспу. И снова был тяжелый труд под надзором вооруженной охраны. О дальнейших подробностях лучше не рассказывать, напишет Лондон, но могу заявить одно. Мой американский патриотизм с тех пор изрядно выветрился, или, вернее, совсем улетучился. Я стал больше думать о мужчинах, женщинах и детях, чем о каких-то условных границах на географической карте. Так внутренний волчонок самого писателя учился делать выводы и понял, что вещи делятся на живые и неживые. Живых вещей надо остерегаться. Неживые всегда на одном месте, а живые двигаются, и никогда нельзя распознать их следующий ход. Неожиданность подстерегает на каждом шагу. «Благородство труда – вот что пленяло меня больше всего на свете», – напишет он. «Труд – это все. Это и оправдание, и спасение. Вам не понять того чувства гордости, какое испытывал я после тяжелого дня работы, когда дело спорилось у меня в руках. Теперь, оглядываясь назад, я и сам не понимаю этого чувства. Я был наиболее преданным из всех наемных рабов, каких когда-либо эксплуатировали капиталисты. Лениться или увиливать от работы на человека, которому не платят, я считал грехом. Грехом, во-первых, по отношению к себе, и, во-вторых, по отношению к хозяину. Это было, как мне казалось, почти столь же тяжким преступлением, как измена, и столь же позорным. Но, скорее всего, только порядочный человек может так говорить и, главное, думать. Как-то раз в это время я возвратился из 7-месячного плавания матросом. Мне только что минуло 18 лет, и я принял решение пойти бродяжить. Я встретил самых разнообразных людей, матросов, солдат, рабочих. Их смел, искалечил, лишил человеческого облика тяжелый труд и вечно подстерегающее несчастье. А хозяева бросили их, как старых кляч, на произвол судьбы. Вместе с ними я обивал чужие пороги, дрожал от стужи в товарных вагонах и городских парках и слушал их рассказы. Свою жизнь они начинали не хуже меня, Желудки и мускулы у них были когда-то такие же крепкие, а то и покрепче, чем у меня. Однако они заканчивали свои дни здесь, перед моими глазами, на человеческой свалке, на дне социальной пропасти. Мне стали очень близки судьбы уличных женщин и бездомных мужчин. Я увидел социальную пропасть так ясно, словно это был какой-то конкретный ощутимый предмет. Глубоко внизу я видел этих людей, а чуть повыше видел себя, из последних сил, цепляющегося за ее скользкие стены. Не скрою, меня охватил страх. Что будет, когда мои силы сдадут, когда я уже не смогу работать плечом к плечу с теми сильными людьми, которые сейчас еще только ждут своего рождения? И тогда я дал великую клятву. Она звучала примерно так. Все дни своей жизни я выполнял тяжелую физическую работу. И каждый день эта работа толкала меня все ближе к пропасти. С тех пор я всегда бежал от тяжелого физического труда. К чему копить деньги и вкладывать их в государственные облигации, когда, купив газеты за 5 центов, я мог, почти не сходя с места, продать их за 10 и таким образом удвоить свой капитал? Я избрал лестницу бизнеса и уже видел себя лысым и преуспевающим королем торгашей. Я стал капиталистом. Я был владельцем судна и полного снаряжения, необходимого устричному пирату. Я начал эксплуатировать своих ближних. У меня была команда в составе одного человека. В качестве капитана и владельца судна я забирал себе 2/3 добычи и отдавал команде 1/3. Хотя команда трудилась так же тяжко, как и я, и так же рисковала жизнью и свободой. Эта первая ступень оказалась пределом, которого я достиг на лестнице бизнеса. Однажды ночью я совершил налет на китайские рыбачьи лодки. Веревки и сети стоили денег, это были доллары и центы. Я совершил грабеж, согласен. Но мой поступок полностью отвечал духу капитализма. Капиталист присваивает собственность своих ближних, искусственно сбивая цену, злоупотребляя доверием или покупая сенаторов и членов Верховного суда. Я же пользовался более грубыми приемами. В этом была вся разница. Я пускал в ход револьвер. И вот тогда произойдет то, что будет происходить в жизни писателя все время. Как по спирали будет упорно повторяться одна и та же картина, только с другими участниками. Его всегда будут обманывать. А он так и останется доверчивым человеком. Судно его разграбят, настоящие пираты утащат все, вплоть до якорей. «С тех пор меня безжалостно эксплуатировали другие капиталисты», — пишет Лондон. «У меня были крепкие мускулы, и капиталисты выжимали из них деньги, а я — весьма скудное пропитание. Я считал, что таковы правила игры, они — это сила». Отлично, я тоже не из слабых, я пробьюсь в их ряды и буду сам выжимать деньги из чужих мускулов. Работы я не боялся, но ловца и зверь бежит, я повстречал работодателя, который придерживался тех же взглядов. Я хотел работать, а он в еще большей степени хотел, чтобы я работал. Я думал, что осваиваю новую профессию, в действительности же я просто работал за двоих. Я думал, что мой хозяин готовит из меня электротехника, а дело сводилось к тому, что он зарабатывал на мне $50 ежемесячно. Два рабочих, которых я заменил, получали ежемесячно по $40 каждый, а я выполнял их работу за $30 в месяц. Работая сверх сил, я возненавидел работу, я видеть ее не мог. Я бежал, стал бродягой, ходил по дворам и просил подаяния. Колесил по Соединенным Штатам, обливаясь кровавым потом в трущобах и тюрьмах. Я очутился на дне, в бездне, в выгребной яме человечества на свалке цивилизации. Вся жизнь сводилась к вопросу о пище и крови. Для того, чтобы добыть кровь и пищу, каждый что-нибудь продавал. Купец – обувь, политик – свою совесть, представитель народа – не без исключений, разумеется, народное доверие – почти все торговали своей честью. Женщины и падшие, связанные священными узами брака, готовы были торговать телом. Все было товаром, и все люди продавцами и покупателями. В 1897 году Джек оказался во власти золотой лихорадки и уехал на Аляску. О той жизни он написал в рассказах «Сын волка» и «Смок белью». А повесть «Зов предков» стала одним из лучших произведений писателя. Его героиня-собака должна выживать в суровых условиях Аляски, где выживет тот, кто лучше приспосабливается. Джек с товарищами смог застолбить участок, но золота там не оказалось, а сам писатель заболел цингой. Да, золото он не нашел, но встретился с будущими героями своих произведений. Вернувшись с Аляски, он стал заниматься литературой более серьезно. В 900 году вышла его первая книга – сборник рассказов «Сын волка». Тремя годами позже 29-летний Джек Лондон приедет в Лунную долину. Там, в городке Глен-Эллен, он прочтет друзьям первую половину романа «Морской волк». И там же пройдут не только его лучшие дни в работе, любви, общении с друзьями, но и самые тяжелые времена. Джек купит участок, потом докупит еще землю и станет обладателем огромной территории, влезет в долги. Он, писатель, моряк, бродяга по своей сути, вдруг займется фермерством, выращиванием свиней и коров. Он собирался книгу написать под названием «Моряк в седле». Не успел. На русско-японской войне 1904-5 годов Лондон работал военным корреспондентом. Потом он отправился в кругосветку на судне «Снарк», которое построил по собственным чертежам. Рассчитывал он, что путешествие продлится 7 лет, но через 2 года вынужден был прервать его из-за болезни. А материалы для книг «Путешествие «Снарк» и рассказы «Южных морей» и «Сын солнца» собрал достаточно. Он вернулся в Калифорнию, стал много читать. Его впечатлил манифест Компартии Маркса и Энгельса. И он вступил в социалистическую трудовую партию Америки. «Я стал социалистом примерно таким же путем, каким тевтонские язычники стали христианами. Социализм в меня вколотили», — напишет он. Ему понадобится лет 20, чтобы в заявлении о выходе из партии назвать причиной потерю веры в ее боевой дух. Его внутренняя писательская кухня работает вовсю, и там, пока под крышкой варится то, что вскоре своим талантом покорит весь мир. А Джек везде будет добиваться, чтобы его считали лучшим в пьянке, в споре, в работе, в доме друга. Он познакомится с его сестрой, Мейбл. Она старше, хрупкая блондинка с голубыми глазами. Это его идеал. Джек влюбится, и чтобы не отставать от идеала, займется самообразованием. При Мейбл он создаст «Мартин Идена» и «Письма Кэмптона Уэссу». Но кумиротворение жестоко отомстит писателю, когда идеал окажется не столь прекрасен. В чем причина? Почему? Что будет дальше происходить в жизни Джека Лондона? И почему он всегда будет окружен женщинами? Об этом и многом другом во второй части программы «После рекламы». С вами Валерия Коренная на волне 620 АМ, Дэвидсон, Радио Нью-Йорк. Не переключайтесь.
1: Oceanfront views, great amenities.
2: Planning our next vacation?
1: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
2: Find anything good?
1: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
2: It has great rehab, right?
1: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
2: Perfect.
3: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
1: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
0: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
1: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
0: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
1: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
3: В эфире программа «Крылья с чердака». С вами Валерия

Окажется, что жена Джека Лондона не разделяет с ним радости и к его творчеству равнодушна. Ну, для любого художника это удар по самолюбию, самооценке, когда самый близкий человек не ценит твоей работы, не поддерживает тебя. Пропасть между ними для писателя стала трагедией. Но его сценарий предусматривал закономерность в случайностях. И однажды Мейбл попросит Джека помочь их подруге Бесси Мадерн, у которой погиб жених. Она в горе, депрессии, под ногами нет почвы. Она учительница, красивая, статная, глаза лучистые, но грустные. Черные волосы, зачесанные назад тонкой седой прядью. Общий язык с Бесси Джек нашел сразу. Она спокойная, по натуре человек прямой. Джек стал приезжать к ней. Она помогала ему оформлять рукописи, а вскоре и по хозяйству в доме, куда он переехал вместе с матерью и сестрой Элизой. Они с Бесси поженятся, несмотря на то, что писатель скажет ей честно, что не любит ее. И однажды жена заметит: «Джек, ты самый одинокий человек на свете. То, о чем ты мечтал, в глубине души у тебя никогда не было». Она родит двух дочерей. Пока она вынашивала одну, затем вторую дочь, ее муж писал вместе с автором повесть «Письма Кэмптона Уэссу». От лица одного героя писал сам Джек, от лица второго, тоже мужского пола, Анна Струнская. Она родом из Польши, сейчас это часть Белоруссии. Ей было 9 лет, когда семья эмигрировала. Они жили в Нью-Йорке, потом переехали в Сан-Франциско. Еще в школе Анна стала членом Социалистической рабочей партии Америки из-за страданий, пережитых ее семьей в дореволюционной России, как она говорила. И Джек – социалист. Об их первой встрече Анна скажет: «Каким-то внутренним чутьем я понимала, что передо мной историческая личность. Почему, не могу сказать, но это оказалось правдой». Джек восхищался ее умом, темпераментом. Они спорят обо всем. От политики и религии до семейных отношений, социализма и сущности любви. «Ты ускользаешь. Я не могу отнести тебя ни к какому виду. Я не могу раскусить тебя», — пишет ей Джек. «Бывало ли такое, чтобы две молчаливые души, такие непохожие, так подошли друг к другу?» Ну что ж, видимо, самый сексуальный орган – мозг не только у мужчин, но и у женщин. По крайней мере, для Джека Лондона. Его пленил ум Анны, а его философия любви родилась из неудачного брака. Еще ему предстояло пройти через невозможность общения с детьми. Так же произошло и с его отцом, астрологом. Просчитался, хотя был умным и уважаемым человеком в своей среде. Он знал об успехах сына, но молчал. Почти 2 года Джек с Анной создавали книгу. Лондон любил ее все сильнее. Она занимала все его мысли. Замысел их книги родился во время прогулки на яхте в присутствии Бесси и Чармиан Кеттридж. Параллельно жизни писателя шла другая жизнь, словно тень, ничего не значащая. Она незримо находилась рядом. Она ждала своего выхода. Чармиан Кеттридж – редактор журнала, на 5 лет старше писателя. Она стала свидетелем всех отношений Джека. Но как терпеливый охотник, долгое время просидела в засаде и заработала в итоге трофей. Дочкам его 2 и 3 года, в семье конфликты. Джек слоняется по бандитским районам и борделям, собирает материал для работы. Домой возвращается поздно, жена скандалит. Он отвечает тем же. А ее подруга, 34-летняя Чармиан, любительница приключений, бокса и фехтования, а также свободных отношений с мужчинами. Она поет и играет на фортепиано. Она изменит ход нескольких жизней.
Джек влюбится в нее и сообщит Бесси, что уходит. Для нее это будет ударом, но как только он получит развод, на следующий день женится на Чармиан. Она будет стоять за каждой написанной им книгой. В 1905 году Россию захлестнула первая революция. Анна, соавтор Джека, воодушевилась борьбой русского народа за свободу и отправилась туда, в Россию, по приглашению журналиста Инглиша Уоллинга. И уже в пути она узнала о свадьбе Джека и Чармиан. И тут же приняла предложение руки и сердца от Уоллинга. Расписались они в Париже. Свидетелем был Жан Лонге, внук Карла Маркса. Чармиан скажет, что Анна резко отличалась от других женщин, с которыми Джек до сих пор встречался, приветливая, откровенная, широким сердцем, с глубокой прямой честностью. Все любили ее, мужчины и женщины. А первая жена писателя Бесси вообще первой опровергнет слухи газетчиков, которые назвали Анну Струнскую разлучницей. Писатель считал, что любовь – это западня, поставленная природой для отдельной личности, а жениться надо не по любви, а по другим качествам, подходить к этому с точки зрения разума. Джек с Чармиан вернулись из морского путешествия, купили ранчо в Калифорнии. «После моей жены ранчо – самая дорогая вещь, которая у меня есть», – говорил писатель. Жена переписывала и печатала его черновики. Он разводил свиней, коз, коров, построил коровник, высадил эвкалиптовую рощу. Жена выбирала скот для разведения. Она обладала особой интуицией в отношении лошадей. Они с Джеком получили даже высшие награды Калифорнии за свои породы. Как социалист он создал сельскохозяйственную коммуну. Кто только не жил на его ранчо. От товарищей по партии, которым он давал деньги, до бродяг, которых писатель называл бродячими философами. Он разговаривал с ними часами. Они получали от него деньги и еду. Сам он, щедрый Джек, платил всем, кто у него работал на огромной площади. Это были и бездельники, и пьяницы, и списанные с судов матросы, и даже освобожденные из тюрем уголовники. В 1911 году Чармиан родила девочку. Но, не прожив и двух дней, малышка умерла. Джек не отходил от постели жены. Он стал все чаще и больше выпивать. Начались ссоры, взаимные упреки. Пьяный Джек кричал, что будет спать с любой женщиной, которая родит ему сына. О нем он мечтал. Поклонницы бросались на него, а друзья называли жеребцом и сексуальным анархистом. Чармиан же не давала мужу ни единого шанса. Она ни на минуту не оставляла его наедине ни с одной женщиной. «Жизнь я называл игрой достойной мужчины», – писал Лондон. «Главное отличие человека от других тварей в том, что человек – единственное животное, которое дурно обращается со своей самкой. На это не способны ни волк, ни трусливый койот, ни даже собака». Перед смертью писатель признается: «Я прожил очень счастливую жизнь. Мне повезло больше, чем миллионам людей моего поколения. Пусть я много страдал, зато я пережил, повидал и чувствовал многое, что не дано обычному человеку». Но действительно, в 28 лет мировая слава. Он написал около 40 книг за свою короткую жизнь. 20 романов, 200 с лишним рассказов, около 400 произведений публицистики и 3 пьесы. Он работал по 15-17 часов в день, писал 1000 слов в день, около 5 машинописных страниц, а при особенно добром вдохновении – до 1500 слов. Джек Лондон стал наиболее высокооплачиваемым писателем начала 20-го столетия, но денег всегда не хватало. «Я верю в необходимость систематической работы и никогда не жду вдохновения», – говорил он. «Не стоит ждать вдохновения, за ним нужно гоняться с кием». Сам Ленин любил книги Джека Лондона.
И перед смертью мы несколько вечеров подряд читали рассказ «Любовь к жизни». Темы писателя всегда интересны. Человек в тяжелой ситуации, на переломе судьбы, на развилке дорог. Реализм у него соединяется с духом романтики и приключений. Свой стиль он называл вдохновенным реализмом с верой в человека и его стремления. Язык у него поэтически, когда ни одну строку нельзя выкинуть или заменить. Как читатель, он любит стилистику Стивенсона и Киплинга, читает Дарвина, Ницше. Роман Горького Фома Гордеев называет целительной книгой, несущей добро. Но самым ярким в творчестве Джека Лондона был он сам. Весь скроенный из противоречий, которые в итоге сломали его, очень сильного человека. Чтобы покрыть долги, он писал произведения для популярных журналов не лучшего качества. И в какой-то момент писательство ему опротивило. Его Мартин говорит: «Повсюду грабеж и обман. Люди жизнедеятельные, но грязные и подлые. Или чистые и благородные, но мертвые среди живых. И огромная масса, беспомощная, пассивная, но нравственно чистая. Грешила нерасчетливо и непроизвольно, а в силу своей пассивности и невежества, мирясь с господствующей безнравственностью и извлекая из нее выгоды. Если бы она была сознательна и активна, она не была бы невежественна и отказалась бы от участия в прибыли, добываемой грабежом и обманом. Я сохраняю веру в благородство и величие человека». Увы, эти полные любви и возвышенных чувств слова сегодня звучат как утопия, в которую писатель не мог не верить. Человеку всегда нужно во что-то верить. Это держит его на земле. Для Лондона человек — это животное, пусть с интеллектом и высокоорганизованное, но животное. В 1914 году он был военным корреспондентом в Мексике. Писал статьи, оправдывающие вмешательство США во внутренние дела других государств. Товарищи по партии негодовали. На следующий год он закончил роман «Маленькая хозяйка большого дома». В основе его любовный конфликт. История пресловутого треугольника, когда героиня не может выбрать из двух любимых ею мужчин, когда оба они равноценны. И она кончает жизнь самоубийством. Исследователи творчества писателя скажут, что в женском образе он писал свой портрет и себя, самоубийцу. Тогда он и сам любил двух женщин и не мог причинить боль ни одной из них, выбрав другую. Ими владела любовь, чувство еще более жестокое и суровое, чем голод, пишет он. Почему в нас такая жажда жизни? Ведь жизнь — это игра, из которой человек никогда не выходит победителем. Жить трудно. Никакой жизни там нет и быть не может. Вся жизнь здесь, а дальше вечный мрак. Жизнь, не стремящаяся к жизни, ищет путей к смерти. 18 августа 1913 года Джек закончил строительство усадьбы «Дом Волка» на горе. Огромный, в 23 спальни. У них всегда неделями жили гости, приезжали все, кому было трудно, кто устал. Для постройки этого четырехэтажного здания сделали деревянные конструкции из тысячелетних калифорнийских секвой. Стены внутри и снаружи выложили красным камнем из лунной долины. Дом этот мог простоять века. Лондон вложил большие деньги, рабочие собрали мусор, ушли. А в 2 часа ночи писатель проснулся от крика: «Дом Волка горит!» Наутро, стоя перед тем, что еще вчера было его домом, он сказал строителям: «Завтра начнем строить заново». Вероятно, поджег дом кто-то из бродяг, которым писатель давал приют. Расследованием он не занимался, его часто обманывали, подводили те, для кого он не жалел ни денег, ни времени. Но вот этот удар стал самым страшным. Дом Волка так и не построили, а здоровье Джека резко ухудшилось. Стали отказывать почки. Он пил, курил
и никогда не следил за диетой. Хотел забрать детей, но Бесси не позволила. И он написал старшей дочке Джоан: «Из ревности к другой женщине она поступила с твоим будущим». И завещал все свое имущество последней жене, Чармиан. Дочерям достались деньги на учебу, книги и одежду к замужеству. Он еще пытался писать, но мучила депрессия и почки, и кризис жанра. И он решил купить сюжет для нового романа. Продавцом был американский писатель Синклер Льюис. Лондон уже придумал название «Бюро убийств». Но писать успел немного. Вскоре его не стало. Он писал: «Алкоголизм – это порождение варварства. Мертвой хваткой держит человечество со времен седой и дикой старины и собирает с него чудовищную дань, пожирая молодость, подрывая силы, подавляя энергию, губя лучший цвет рода людского». Утром 22 ноября 1916 года Джека Лондона нашел в его комнате слуга. На полу валялись две пустые бутылки из-под морфия, прописанного писателю как болеутоляющее. Рядом лежал листок бумаги. На нем он высчитывал смертельную дозу. Он еще был жив, но без сознания. На минуту пришел в себя, что-то пробормотал. А вечером, около 7 часов, умер. Его вдова Чармиан, много лет страдавшая бессонницей из-за страха быть брошенным мужем, после его похорон проспала 36 часов подряд. Мать писателя Флора Велман на 6 лет пережила сына, который не раз писал о суициде. Я спрашивал себя, неужели смысл жизни лишь в том, чтобы быть рабочей скотиной? Если это и есть жизнь, меня она ничуть не пленяет. О себе, в своем разочаровании во втором браке, о метаниях между двумя женщинами он написал в романе «Маленькая хозяйка большого дома» за год до смерти. Он пытался освободиться от депрессии и нежелания жить. Да еще услышал, как один его друг говорит другому: «Джеку слишком легко достаются деньги, надо помочь ему их потратить». И вот теперь, к концу жизни, судьба всем своим величием огня его полыхающего дома словно сказала писателю: «Тебя столько раз обманывали, тебя же предупреждали, будь осторожен». Сильнейшее разочарование от жизни. С этим Джек Лондон подошел к своему концу. Он слишком много узнал о людях. Они стали ему противны, писать он больше не мог, а пил все больше. Несколько раз в году его мучили неконтролируемые депрессивные приступы, и тогда он пытался покончить с собой. Он надеялся справиться сам, думал обуздать своих коней, но не смог. «Иногда мне кажется, что история человека – это история любви к женщине», – писал Лондон, в итоге пополнивший печальный список знаменитых писателей начала 20 века, покончивших с собой: Есенин, Маяковский, Цветаева, Цвейк, Хемингуэй. Тогда была эпидемия самоубийств писателей, и стало модным повторять, что счеты с жизнью сводят в моменты душевной слабости. Но это все же не так. На это, чтобы решиться на это, нужно много сил. В «Морском волке» у Лондона есть такая фраза: «Вряд ли есть на свете зрелище более ужасное, чем вид сильного человека в минуту крайней слабости и упадка духа». Да, он это знал, как никто другой. Он умер в 40 лет. Урну с его прахом, согласно его пожеланию, вдова зарыла на вершине холма. А вместо памятника там поросший мхом валун – за простой оградой ни слов, ни цифр, а неподалеку дом. А писатель в ужасе от горящего дома волка говорил: «Лучше я буду тем, у кого сожгли дом, чем поджигателем».
Я благодарю за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмаля Тахирова за помощь. Оставляю вас с Луи Армстронгом. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся в полдень на волне 620 AM Дэвидсон, радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда.

0: Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center. Работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, Веска, Learning Center.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прахин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
15: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
16: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
17: Американское радио на русском языке.
18: Дэвидсон Радио.
19: Дэвидсон Радио.

0: В Нью-Йорке 4 часа дня.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
3: В студии Наталья Быстрицкая. Завершаются работы по переоборудованию Flatiron Building в Нью-Йорке из офисного здания в жилой комплекс класса люкс. После реконструкции в здании появится 36 квартир, открытые планировки стоимостью от 11 до 58 миллионов долларов. В комплексе также предусмотрены бассейн, бильярдная, пиано-лаунж и велнес-центр. Реконструкция началась в 2023 году после нескольких лет простоя и споров между владельцами. Работы затронули и исторический фасад. Специалисты восстановили тысячи декоративных элементов и заменили более 1000 окон. Полностью завершить проект планируют в начале 2027 года. Экстремальная жара в Италии этим летом негативно сказывается на производстве и хранении сыров, особенно пармезана. В жару коровы дают меньше молока, надои этим летом сократились примерно на 10%. Знойная погода также бьет по хранилищам и так называемым сырным банкам.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. На связи наш корреспондент из Москвы Иван Денисов. Иван, приветствую вас.
1: Здравствуйте, как всегда, рад нашей встрече.
0: Взаимно рад нашей встрече, Иван. На этой неделе выступила сестра Ким Чен Ына, руководителя Корейской Народно-Демократической Республики. Она сказала, что ни один северокорейский военнослужащий не послан в Россию, мы там не воюем и так далее. Это все фейковые сообщения, поскольку ранее появились сообщения о том, что посланы и будут посланы северокорейские военные, северокорейские солдаты и офицеры в Россию для того, чтобы они воевали в Украине. Но я ни одному ее слову не верю, поскольку мы прекрасно помним, во время Курской операции, которую проводили ВСУ, там, по-моему, 3000 военнослужащих корейцев воевали, половина из них погибла, а в то время говорили о том, что около 10 тысяч были посланы в Российскую Федерацию для того, чтобы, ну, видимо, пополнять ушедших. Так что можно не сомневаться, что и корейцы воюют, и не только корейцы. На этой неделе появились сообщения о том, что в зоне проведения вот этой так называемой СВО погибли 62 гражданина Ганы. Еще 15 числятся пропавшими без вести. Об этом заявил министр иностранных дел Сэмюэл Акудзето Аблаква. Не всегда легко выговорить эти имена и фамилии, но приходится нам, новостникам, с этим иметь дело. Он министр иностранных дел Ганы. Ну вот давайте с этого начнем. Опять-таки, и россияне всегда говорили о том, что у нас достаточно своих, у нас прямо такая энергия идет, когда люди приходят в военкомат. Я прекрасно помню, Медведев об этом неоднократно говорил, о том, что да нет, у нас просто отбоя нет, речь идет о пополнении, у нас с этим все в порядке. И северокорейцы воюют, и, как мы видим, и из Ганы воюют, и кубинцы, там кого только нет в российской армии сегодня. Но я уже не говорю о качественном составе самой армии. Мы прекрасно понимаем, что такое военнослужащие, которые пришел, отсидев там лет 10-15 в колонии. Иван.
1: Да, ну для начала, конечно же, то, что говорят северокорейские политики, это надо воспринимать с точностью да наоборот. И когда вот мы слышим подобные заявления, это надо воспринимать, ну, как подтверждение тому, что на самом деле корейцы, конечно же, воюют. Тем более в России об этом, насколько я помню, даже писали, и это не ставится под сомнение даже российскими официальными средствами массовой информации. И с чего вдруг северокорейцам вздумалось подобные заявления делать, сказать сложно. Ну, видимо, чтобы подтвердить таким вот извращенным способом. А с африканцами, да, тут как бы по-другому. То есть африканцев в России вообще стало побольше за последние 4 года. Ну, может, не так, как в Европе, но побольше. И трудовые мигранты из Африки появляются. А очень часто те, кто приезжает сюда вроде бы как трудовые мигранты, они вдруг потом оказываются на линии фронта, что, видимо, и произошло вот со многими из этих ганцев. И о чем, собственно говоря, ганский министр, среди прочего, и говорил, а почему вообще вдруг наши граждане оказываются где-то на передовой. А для российской пропаганды это проблема, потому что, с одной стороны, надо, как вы совершенно верно уже указали, постоянно поддерживать должное настроение, что народ рвется участвовать в боевых действиях, народ рвется на СВО, что

0: прямо сносят двери военкоматов. А с другой стороны, ну, признаться, что есть желающие из других стран, ну, это тоже приятно, что, мол, у нас, вот видите, у нас такое благородное дело, что люди хотят нам помочь. Ну, или даже если они едут за деньги, то, значит, видите, мы не так, у нас не, так, не такие проблемы экономические, можем себе позволить и наемников только. То есть вот эта проблема перед пропагандой, она есть, и высказывания Лаврова, ну, здесь они по поводу встречи с ганским коллегой, они как-то традиционно непонятно бессвязны, что мы, мол, разберемся, мы посмотрим, но что, да, граждане вот других стран к нам приезжают, кто-то по идейным причинам, кто-то по финансовым.
1: Лавров сказал, что подписывают контракты африканцы с вооруженными силами Российской Федерации, и дальше, по его словам, часть из них делает это из чувства солидарности с Россией, другие по финансовым соображениям. Финансовые соображения я понимаю. Я бы еще, наверное, третью поставил причину. Это когда в отпуск ганцы идут. В 2014 году уходили же в отпуск в Донбасс, на Донбасс военнослужащие. Вот те, нас там нет, и зеленые человечки в Крыму. А люди из Ганы, те, кто в отпуске, они хотят повоевать в Украине. Это тоже, мне кажется, причина. А вот что значит из чувства солидарности? Я не знаю, там его дедушка учился в институте Патриса Лумумбы, и внук теперь из чувства солидарности с Россией идет воевать в Украину. Что значит чувство солидарности для ганцев с Российской Федерацией?
0: Это, да, большой вопрос. Дело в том, что российская пропаганда, она вот пытается играть на два фронта, и, к сожалению, иногда это получается. Для западных правых вот этот образ Путина как защитника христианской цивилизации и борца с современным либерализмом, почему-то он с либерализмом сражается на территории Украины, но это как бы никого не должно волновать. Ну, некоторые полезные идиоты справа в это верят, к сожалению. А вот для стран третьего мира есть образ России и Путина, которые сражаются с западным империализмом. Сражаются, прям-таки скажем, своим империализмом, получается, но это не важно. Важно, что вот этот образ такой, что Путин сражается с западными хозяевами жизни, капиталистами, империалистами, он, да, в Азии, в Африке насаждается, и вот отсюда и такая вот ситуация. Наверное, Лавров пытался донести именно это. Что там, ганские борцы, не знаю за что, очень хотят повоевать с американским империализмом и почему-то не могут найти иного места, кроме как в Украине.
1: Ну, Путин не только воюет в тех направлениях, которые вы указали, со своими, прежде всего. Несколько слов по поводу Льва Шлосберга. Он получил 11 лет. Он зампредседателя партии «Яблоко». Мы с вами в прошлый четверг говорили по поводу того, что партии отказали в участии в выборах парламентских в Российской Федерации. Ну, и вот зампредседателя, он был какого-то регионального отделения партии «Яблоко» председателем на протяжении, по-моему, 25 или 27 лет. Ну вот он получил 11 лет, по-моему, с хвостиком тюрьмы за, ну, это, опять-таки, это фейковое сообщение по поводу военных действий, я не знаю, там припишут все, что угодно, если человека хотят посадить, то ему даже искать не особенно нужно. Я смотрел, кстати, буквально показывали в этих стримах, которые сейчас существуют, там показывают какие-то полминуты, минуты. Его последнее слово, судья ему вообще слово сказать не давала. Он пытался что-то сказать, она говорит, говорите по существу. Он говорит, я по существу и говорю, нет, вы говорите по существу. Ну, в результате как-то у него была речь, которую она постоянно сокращала таким образом. Я посмотрел в одном из сообщений, что люди вышли в его защиту. Вот это, ну, я не знаю, насколько это удивило, не удивило. Я всегда был уверен в том, что там есть люди, которые готовы в России выйти, которым не нравится, наверное, масса вещей в сегодняшней ситуации. И в данном случае они против этого приговора. Даже сообщение о том, что около 100 человек арестовали. Что вы знаете по этому поводу, прокомментируйте. Потому что такое впечатление, что в России сегодня гайки уже вообще заверзнуты, и там пикнуть никто не может. Боятся все.
0: Это мне напоминает что-то, знаете, из марксизма, ленинизма, сталинизма. Я точно не помню, как эта теория звучит, но смысл ее был в том, что чем ближе победа пролетарской революции, тем больше усиливается классовая борьба. И поэтому, хотя, естественно, мы всех побеждаем, враг везде обращен в бегство, и уже 4 года это продолжается, но вот враги все-таки находятся, и надо им устраивать такие показательные процессы, наказания и так далее. Поэтому перед выборами вроде поиграли в либерализм, о чем мы с вами говорили, прозвучали высказывания, что как-то многовато у нас запретов и карательных мер, и сразу после этого Надеждина спровадили за границу, Яблоко сняли с выборов и Шлосберга посадили. То есть карательных мер у нас оказывается много, и это плохо, но должно быть еще больше, как выясняется, ну, по логике. И да, похоже, в Москве уже начинаются какие-то недовольства. Естественно, ни слова в официальных средствах массовой информации о каких-то протестах не было. Но в телеграм-каналах того же «Яблока», да, писали, что куда обращаться задержанным, их родственникам, как себя вести. И интересный такой эпизод в метро. На таких информационных стендах со вчерашнего дня появилась новая бегущая строка, что в метро не надо вести экстремистскую деятельность и призывать к экстремистской деятельности. Как-то это на совпадение не очень похоже. На прошлой неделе я такого не видел, а вот после выступлений в защиту Шлосберга вдруг появились даже в метро такие своеобразные...
1: Нельзя призывать к экстремистской деятельности?
0: Да.
1: А вот, нужно еще сообщать об этом? Экстремистская деятельность уголовно наказуема сегодня.
0: Да.
1: То есть вот нужно так, сообщать, вот не убивайте, пишут. Не убивайте, не воруйте такая, и не призывайте такая, к экстремистской деятельности.
0: Стенда.
1: Нужно сообщать, я говорю о том, что нужно сообщать, Иван, нужно сообщать, не убивайте, не воруйте, не конокрадствуйте, не казнокрадствуйте, не призывайте к экстремистской деятельности. Это же само собой разумеется. Если вы призываете к экстремистской деятельности, ну, Шлосберг на самом деле, он же экстремист. Раз он экстремист, он получил 11 лет. Человек должен сам прекрасно в нынешней России понимать, что экстремистская деятельность – это то, за что его покарают. Но это странные сообщения. Какое-то недоразумение вызывает.
0: Я сам несколько удивился. Тем более, знаете, как-то так, ну, понятно, когда пишут о террористической угрозе, а тут вдруг и такой вот стенд в вагоне, внизу, значит, погода, следующая остановка такая-то, и потом вот это вот объявление, которое я вам только что озвучил. Повторяю еще раз, на прошлой неделе не было такого, ну, совершенно точно могу сказать. А вот после снятия «Яблока» и приговора Шлосбергу вдруг появилось. То есть власть все-таки, видимо, чего-то забеспокоилась. И, естественно, что посадить, ну, не слишком юного человека к тому же за какие-то высказывания, которые вроде бы даже не он публиковал, там сложная ситуация на его странице, но, судя по всему, не он их выкладывал. Но это, да, перебор даже для нынешней российской власти. Но правило какое? Гайки надо завинчивать вовсю. Скоро выборы, а что после выборов? Люди сами теряются в догадках. Не то новая мобилизация, не то массовые какие-то экономические карательные меры. Обсуждаются даже возможности с изъятием вкладов у населения. Естественно, власти это опровергают, но такие слухи в России ходят. А перед выборами все возможные оппозиционные, даже подобие оппозиционных высказываний и людей, которые эти высказывания могут озвучить, устранить, людей запугать, ну и дальше будем смотреть.
1: Но я думаю, что перед выборами и у власти, и у народа настроения совсем не позитивные, не радужные. Наверное, это связано еще и с тем, что горит повсюду. Летят дроны. На этой неделе 800 с чем-то там дронов летело на Москву только, по-моему, и Московская область в этом регионе, там 600 дронов. А люди начинают понимать, что рядом все взрывается, а для кого-то взрывается и в твоем доме, и в твоем районе. А затем цены на бензин. Одно дело, когда бензин есть, а другое дело, когда ты бензин не купишь. Я так понимаю, что эта ситуация, мы говорили, в июне она была катастрофической, но как-то исправлялась немножко в июле, и все опять стало очень плохо в августе. Я вчера только читал сообщение, там выдают на каждого водителя машины какое-то ограниченное количество в разных регионах по-разному, но это и в Москве, и в Московской области тоже ограничение на выдачу бензина. Там, я не помню, там 40-50 литров на машину. Иными словами, ты нормально в этом плане не существуешь, но и придя домой, ты тоже беспокоишься, поскольку летят дроны, и под тобой все горит. Начинают понимать, как я тогда рассказывал, когда женщина, когда ударили по одному из Wildberries, и задают вопрос, ну а как вы видите, что происходит? Она говорит, по-моему, война. По-моему, война. Это она отвечала на вопрос где-то в конце июня, я тогда об этом говорил. Наконец, до россиян начинает доходить, что события 22-го года, они бумерангом возвращаются в их дом. А война не бывает другой. Это так казалось, что мы там будем убивать, вы там будете получать удовольствие от того, что вы сбрасываете энергию, но к нам ничего не придет, а у нас все будет спокойно, не получается.
0: Да, это происходит, и сегодня вот я тоже видел сообщение, опять же, по официальным каналам, что проблемы с топливом снова возвращаются. Ну, в той статье назывались регионы российские, там Москва не упоминалась, но в Москве проблемы, конечно же, тоже неизбежно возникают. В статье туманно сообщалось, что проблема с ремонтом НПЗ, не уточнялось, почему этот ремонт вдруг понадобился. Вот ни с того ни с сего НПЗ стали массово закрываться на ремонт в России. Именно сейчас. И да, вот эти участившиеся удары по складам маркетплейсов, они тоже сказываются. То есть сейчас, ну, я вот, да, сам слышал диалог в одном таком пункте выдачи заказов между клиенткой и клерком. А если мой следующий заказ сгорит? Такое возможно? Да, отвечает клерк. Сейчас запросто. А деньги мне вернут? Ну вот обращайтесь туда-то, туда-то, туда-то. То есть уже, с одной стороны, да, людям это не нравится. С другой стороны, видите, люди ко всему так или иначе адаптируются. И вот тот факт, что удары по складам маркетплейсов, сгоревшие заказы, это уже стало частью повседневной жизни. Ну, это безумие, да, но это вот действительно стало восприниматься как должное.
1: Германия не изменит свой подход к поддержке Украины, несмотря на заявление главы МИД России Сергея Лаврова о жестком ответе Москвы. Так заявил представитель Министерства иностранных дел Германии. Он давал интервью Die Welt. Немножко об этом. Как, опять-таки, и этот ответ, его как-то комментируют в Москве?
0: Ну да, тем более там ответ, что было уже два. Вчера там же Лавров что-то стал опять кулачонками сучить и угрожать Германии и Соединенному Королевству, среди прочего, что и Турции, в общем, полный набор.
1: Что Запад что подпитывает вот машину военной поддержки Украины, как он сказал.
0: Да, то есть я напомню вам, по мнению Российской Федерации, которая пользуется иранскими дронами, пользуется наемниками, главная проблема в том, что Запад помогает Украине. Вот, нельзя помогать Украине, нельзя отправлять оружие на Украину.
1: Нет, но вы забыли еще северокорейские крылатые ракеты и баллистику.
0: Да, то есть нам помогать можно, а Украине ни в коем случае. И поэтому всякая страна, которой Украине помогает, вот Лавров стал им угрожать. Но на ответ последовал ожидаемый. Сперва вот представители Германии сказали, что нам как-то ваши угрозы совершенно неинтересны, и помогали Украине, и будем помогать. И потом и новый премьер, они там быстро меняются, но тем не менее, новый премьер королевства Британии и Северной Ирландии Бёрном, он тоже ответил не далее, как вчера, насколько я помню, что нам опять эти угрозы ничего не значат, мы Украине помогали, помогаем и будем помогать. И, судя по публикациям в британской прессе, ну, я с ними немного лучше знаком, чем с немецкой, естественно, а британская пресса в основном и правая, и левая, кстати говоря, Бёрнема в этом поддерживает, что нам угрозы Лаврова, они пустой звук. Поэтому это угрозы больше для внутреннего использования. А в российских средствах массовой информации, ну, это комментируется, что вот непримиримый Запад и дальше хочет нагнетать проблемы и создавать конфликты, и что мы-то вот хотим как лучше, мы хотим победить Украину побыстрее, и все будет хорошо. А Запад нам вот проклятый мешает и не хочет ничего менять.
1: Нет, ну это двойные стандарты, мы неоднократно с вами их отмечали, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Для Лаврова, для всей этой верхушки российской власти, они же Юпитеры, они же божественные. А то, что позволено России, не позволено Украине. То, что позволено России, не позволено Западу. И когда России поставляют вооружение, мы только что говорили, и военнослужащих, то есть и физическую силу, это нормально. Причем это все же на официальном уровне происходит. Все знают прекрасно об этих поставках. А вот когда Украине кто-то помогает, то с нами воюет Запад. Но здесь то же самое. Я перешел бы еще к одной любопытной теме. Это касается и установки, что в Украине ведь неонацистский режим. Там же демилитаризация и денацификация. Это были заявленные темы изначально Путиным еще в 22-м году, 24 февраля. Мы идем уничтожать неонацистский режим, главного неонациста, еврея Зеленского, и будем делать это беспощадно. Ну, вот уже 4,5 года. Кстати, 4,5 года исполнится 24 августа. Вот сегодня 20-е. 24 февраля Российская Федерация напала на Украину. Все можно было бы, о чем мы говорим сейчас, просто все эти темы закрыть, просто прекратив военные действия. И перестали бы лететь дроны по различным целям в Российской Федерации. И с бензином все было бы в порядке. Масса вещей бы изменилась в Российской Федерации. Вот, и Шлосберга не посадили. Но война происходит. И здесь... Вот эта установка, мы выступаем против неонацистского режима. Вообще мы последний оплот западной цивилизации. Мы против и ЛГБТ+, и против неонацистов, мы против вот этой политики ВОУК. У нас христианские ценности. Вообще мы самые лучшие христиане, самые убежденные верующие люди во всем мире. Мы, россияне. И здесь как-то не укладывается в голове сообщение о том, что американский рэпер Канье Уэст, он сейчас выступает под сценическим именем Е, он неоднократно заявлял о своем антисемитизме. Он выражал поддержку и продолжает выражать Адольфу Гитлеру. За это он лишился, я говорил неоднократно в своих программах, и не только я, естественно, он лишился спонсоров, поддержки, он потерял массу денег, а зарабатывает он не только на концертах, и не столько на концертах, поскольку многие отказались, отменили выступления его и в Европе, и в Соединенных Штатах. Он известный антисемит и неонацист. Так вот, антисемита и неонациста приглашают в Россию 10 и 11 октября. Канье Уэст выпустит на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге. Причем, по словам организаторов, за первые два дня они продали более 100 тысяч билетов. Я вчера слышал интересное сообщение. Там в билете иногда надо читать то, что... Я всегда рекомендую читать. То, что написано мелкими буквами где-то там внизу. Так вот, на билете написано, что в случае замены исполнителя... деньги за билет не будут возвращены. Это любопытная такая. Ведь поговаривают, что, может быть, с ним шаман будет выступать. Вот, рвется этот руководитель Ленинграда, Шнуров. Но если не приедет Канье Уэст, может быть, Шнуров с шамана будут выступать, и эти деньги не вернут тем, кто придет в «Газпром-арену» в Санкт-Петербурге. Тоже любопытный такой момент. Им никто деньги не вернет, если Канье Уэст, его концерты не состоятся. Но давайте считать, что состоятся. Даже уже не важно, состоятся они или нет. Разговор идет о том, что Канье Уэст говорил, что он просто в восторге от Путина, и он очень бы хотел с ним встретиться. Неонацист встречается с президентом, который 4,5 года борется в Украине против неонацизма. Как-то в голове это не укладывается, хотя все, что касается сегодняшней России, не может такой комментарий содержать. Там все может происходить совершенно иррационально, и с этим уже нужно согласиться.
0: Уэст, это, конечно, очень странный персонаж. Я сам не пойму, не то у него действительно, как иногда пишут, там после автокатастрофы или еще чего-то, проблемы с головой, не то он слишком увлекается эпатированием публики, не то просто идиот. Про таланты музыкальные я ничего не могу сказать. Я рэп не воспринимаю как музыку вообще. Может, он и хороший певец, я не знаю. Но за последние годы действительно его высказывания, они метались из стороны в сторону. То он вроде бы к консерваторам пытался прибиться и к Трампу, до того за Обаму агитировал. Потом, да, вдруг полюбил Гитлера и так называемую Палестину, полюбил Путина, и где там его сценический образ, где его глупость, где что, уже непонятно. В Европе его концерты, да, регулярно отменяют. В Польше министр культуры Мария Сенковская заявила, что в стране, пострадавшей от нацизма и от Холокоста, таких людей, в общем-то, не очень хотят видеть. И, кстати, она представительница польских правых, что интересно. И вроде бы концерт отменили. А вот теперь, да, в России он засобирался. И на самом деле реакция российской пропаганды это, наверное, лучшее, что он сделал и сделает, если он действительно здесь выступит. Потому что как себя вести, видно, ни наши политики, ни пропагандисты не понимают. С одной стороны, знаменитость едет в Россию. Замечательно. С другой стороны, нацисты едут в Россию. Это же ужасно. И вот наши пропагандисты, политики мечутся. Не то они за, не то они против. Надо устраивать встречу Уэста с Путиным или не надо. Если надо, то там из него анализов надо брать, сами знаете сколько. Потому что Путин же у нас очень боится, что его заразят чем-нибудь. Согласится ли Уэст на все эти анализы?
1: А если его неонацизмом, заразит Канье Уэст? Не дай бог.
0: Да, да, не дай бог. Так что вот пропаганда наша мечется и не знает, как реагировать. Ну, а вот все эти поп-культурные лакеи, вроде Шнурова да Шамана, ну, для них это, конечно же, будет пик карьеры. Они тут, их за пределами России никто не знает, а тут они рядом с Уэстом выступят, пусть он и скандальный, и все такое прочее. Они очень хотят, чтобы он приехал.
1: Ну, тут по-разному, разные сообщения. Вроде бы Шаман, говорят, отказывается, а Шнуров очень хочет, но его пока не приглашают. А что касается реакции, вот Елена Дропека из «Справедливой России», ничего о ней не знал, вот сегодня сообщают о том, что она считает, что концерты Канье Уэста нужны России, видимо, и с точки зрения пропаганды, идеологии. Это замечательно, когда нацист выступает в Санкт-Петербурге, городе, который пережил блокаду. И она даже заочно поблагодарила рэпера за то, что он согласился приехать, она говорит, на фоне антироссийской истерии. А Светлана Журова из «Единой России», она вообще рассуждает о возможной встрече вот как раз Уэста с Путиным. Ну и все как раз это и отмечают, что, наверное, придется сдать тест на ковид, поскольку Путин боится муху пролетающую, там не может быть рядом. Вот. Но это давняя мечта Уэста, встреча с Путиным. Он давно высказывался о симпатиях к российскому президенту, причем уже много лет подряд. На самом деле непонятно, о чем там мечтает он, но он однажды действительно назвал себя молодым Путиным, вот вплоть до этого. Вот так.
0: А Дропека, вот тут самое замечательное, это Дропека, потому что она актриса до того, как стала политиком. Ее самый знаменитый фильм, если кто запамятовал, «А зори здесь тихие». О войне, о борьбе как раз с нацистами. И сегодня она заявляет, что вот очень хочет видеть нациста в России. Ну, вот это, конечно же, курс карьерный, будь здоров какой. А что касается Уэста, ну, да, такая публика, как он, ожидаемо, как кто там, Че Гевара себя называл, Сталин II, насколько я помню. А, ну, Уэст, да, значит, у нас молодой Путин. Не такой уж он и молодой, конечно, но это уже другой вопрос. Но вообще, если их встреча состоится, то это, конечно, будет нечто. Я бы хотел на такое посмотреть.
1: Я сейчас нашел, возвращаясь к нашей теме, которую мы с вами обсуждали, по поводу заправок. Лимит в Москве 60 литров, сети АЗС «Татнефть» отпускают до 50 литров бензина и до 60 литров дизеля. В столице наблюдается дефицит бензина 95-го. По состоянию на вечер 18 августа он был только на одной заправке. Сообщают также, что газета «Известия» по состоянию на 16 августа бензин и дизельное топливо были в наличии только на 28% российской заправки, российских заправок. Ну и министр энергетики Цивилев, он заявил, что бензин и дизель на заправках есть, но признал, что на АЗС выстраиваются очереди. Есть, но очереди выстраиваются. Как вы говорите, на ремонт ушли. Ушла на базу. Заправщица ушла на базу.
0: Говорили, вот ни с того, ни с сего, вроде все есть, а на заправках почему-то нет. Как в советские времена, честное слово.
1: Иван, время в нашей программе подошло к концу, в первой ее части. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Вернемся к этим темам и к другим в следующий четверг. Всего доброго.
0: До встречи.
2: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
3: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки к киндергарден. Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
2: Счастливое детство начинается здесь.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: Oceanfront views, great amenities.
6: Planning our next vacation?
5: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
6: Find anything good?
5: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
6: That has great rehab, right?
5: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
6: Perfect.
7: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
9: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
10: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
9: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: На связи наш корреспондент из Израиля Александр Маестровой. Александр, приветствую вас.
1: Здравствуй, Геннадий. Добрый день.
0: Александр, Financial Times пишет о том, что Иран готовится наносить удары по Европе. Какое-то количество недель назад мы с вами говорили о том, что планировалось Ираном нанести удар по Болгарии. Там недовольство было определенное. Но вот теперь Financial Times пишет, что удары по Европе. Как это все комментируют в Израиле?
1: Вы знаете, интересно то, что, Геннадий, судя по всему, во-первых, иранцы действительно готовы пойти во все тяжкие и нанести удары и по Болгарии, возможно, и по каким-то другим странам. По Кипру они уже наносили удар, там британская авиабаза расположена. Она использовалась, кстати, во время вот, военных действий в одной из, на одной из стадий конфликта. Так что вполне возможно они это сделают. В Израиле относятся к этому, вы знаете, с какой-то такой некой иронией. Говорят, посмотрите, всегда Израиль участвовал во всех войнах, практически во всех, вне зависимости от того, кем они велись, когда они велись, с кем они велись. И вот сейчас удивительный и даже какой-то уникальный момент. Израильтяне чувствуют себя как зрители на балконе. Но вот вокруг происходит что-то, какая-то драка, потасовка, кто-то в кого-то стреляет, кричит, кто-то кому-то угрожает, соседи бьют, стекла им бьют и так далее, и так далее. А сам Израиль остается, в общем-то, таким островком спокойствия. Надолго, ненадолго, очень трудно сказать. Но вот, так, вот такое забавное ощущение какое-то, знаете, немножко, Геннадий, сюрреалистическое. То есть Израиль уже на протяжении этих месяцев не принимает участия, не подвергается обстрелом, то есть, ну, по крайней мере, со стороны Ирана, я не говорю о Газе и Ливане, конечно, но вот это вот довольно забавная ситуация. Ну, а если говорить в целом про геополитический аспект всего этого, то, судя по всему, да, иранцы готовятся к тому, что будет такая апокалиптическому сценарию, давайте скажем, то есть они готовятся пойти на бой и выиграть этот бой, потому что за ними стоит Аллах, и Аллах их поддержит, и враг дрогнет, и так далее. По всей видимости, многие из них в это верят, а даже если они не верят, то делают вид, что в это верят. И они готовятся к разного рода своего таким операциям. Но вот обстрелы, конечно, американских баз, обстрелы княжеств Персидского залива, Иордании, Саудовской Аравии с помощью и самим, и с помощью хуситов, и с помощью шиитских боевиков, и даже европейские страны, вот, которые вы упомянули, Болгарию, но вот Кипр, в том числе и Грецию, вполне возможно. Кроме того, они рассматривают еще вариант повреждения оптоволоконных кабелей. А что значит повреждение оптоволоконных кабелей? Это мощнейший удар, действительно мощнейший по экономике, по финансовому сектору. То есть зависают банковские переводы, глобальный цифровой затор, падение скорости. Просто нарушаются все коммуникации экономические. Они их буквально прерывают на корню. И это коснется всяких облачных провайдеров, в том числе и Amazon, и Google Cloud, и прочих. Это ударит, кроме того, не только по арабским странам, но и по Израилю тоже косвенно. Но еще больше это ударит по таким странам, как Индия, как Китай, потому что именно эти страны Юго-Восточной Азии, они тесно связаны вот с по этим средствам коммуникации, со странами Персидского залива, то есть они пострадают тоже очень и очень. Это действительно, говорят даже, вы знаете, что 60% западного трафика Индии идет именно через этот коридор. То есть, представляете, а Индия гигантская страна с гигантскими потреблениями, гигантскими объемами экономики, и то же самое и другие государства, и Китай, и так далее. То есть они намереваются просто отрезать весь мир. Это еще одна мера, которую они могут предпринять. И я предполагаю то, что я всегда говорил, что они перейдут еще и к террору в тех странах, где они смогут это сделать. То есть и в самой Америке, и в Западной Европе, где у них куча своих ячеек, оперативных, террористических групп и так далее. В Африке, конечно, в Латинской Америке, в Юго-Восточной Азии и так далее. То есть они готовы вот этому судному дню, когда должен прийти, Махди и 12-й потерянный имам, и они могут постараться этот день приблизить. Уже я не знаю, чем это кончится, но могут постараться. Поэтому я повторяю, на мой взгляд, вот эти вот игры с ними, они очень, действительно очень опасны. Их режим надо обрушивать моментально и системно. Это опять-таки мое мнение, Геннадий.
0: Любопытно, вот эти все заявления «мы ударим по Европе», это же такой бумеранг. На самом деле Европа, когда Трамп просил европейские страны принять участие в иранской кампании, которую вели две страны, Израиль и Соединенные Штаты, европейцы отказались. Они же сказали, это не наша война. Ну, понятно, они реагировали там на известный такой мем уже стал Трампа, это не наша война. Но, тем не менее, это не наша война, мы не будем помогать Соединенные Штаты, Израиль. Вы сами разбираетесь с Ираном. Ну вот теперь это им возвращается. Здесь это любопытный, конечно, момент. А я просто добавлю, это диверсия по оптово-лаконным кабелям. Это именно планируется в Ормузском проливе, на дне Ормузского пролива. Не просто там.
1: Совершенно верно. Там проходит очень много, огромное количество этих оптоволоконных кабелей проходит там. И действительно, если они выведут их из строя, это будет массированный такой удар по глобальной экономике. А что касается Европы, вы знаете, но они же всегда, они исторически все время пытались сделать вид, что они ни с кем не воюют. Даже вспомните преддверие Второй мировой войны, что мы заключим договор, у нас все будет в порядке, нас никто не тронет. Это их тактика, это уже их какая-то такая, какая-то жизненная позиция своего рода, которая просто проходит такой красной нитью через всю их последнюю историю. И они не делают никаких выводов из своей истории, они не понимают, что если они не хотят с кем-то воевать, то это не значит, что их враги не хотят с ними воевать. Их враги-то очень хотят их разрушить. Но до них это не доходит. Они думают, нет, иранцы нас не тронут, ведь мы же их не трогаем. Ну, посмотрим.
0: Если мы говорим об эскалации, то один из вариантов – это убийство президента Трампа. Мы помним всю эту историю, которая произошла совсем недавно, когда Трамп возвращался с саммита Тихоокеанского сотрудничества, и вот этот борт один, Air Force One, он не использовал, а тайными какими-то путями его перевезли на самолет старый Air Force, и на новом улетели журналисты, все остальные, а вот на старом Трамп улетел, по-моему, в Великобританию, он приземлился на базе американской. Это идея фикс для иранцев, и там даже проходят различные программы в средствах массовой информации, собирают, оказывается, деньги для убийцы, то есть потенциальный убийца Трампа, для него собирают деньги, чтобы оплатить его услуги, киллера. И вот на одном из каких-то телеканалов иранские телезрители собрали 81 миллион туманов для убийцы Трампа. Ну, это вот эти тугрики иранские, это туманы, там у них валюта. Но, казалось бы, внушительно, 81 миллион, причем там присутствовал какой-то миллиардер иранский, он добавил для полного счета 81, 19 миллионов он еще добавил туманов, чтобы 100 миллионов туманов собрали для убийцы Трампа. Вот так, столько денег, совершенно сумасшедшая сумма для одного человека, столько собрали, чтобы он убил Трампа. Правда, когда пересчитали на доллары, это оказалось 435, нет, не тысячи, не миллионов, 435 долларов. Даже до полтысячи не дотянули. Сильная компания.
1: Не дотянули. Да, да, да. А сама эта программа называлась «Коран ТВ», на минуточку. То есть благое дело. То есть все правоверные должны как-то вот вложиться и помочь своему избранному святому совершить доброе дело. Но вообще-то, вы знаете, если серьезно, я бы не относился к этому с юмором. Они действительно это хотят сделать. Они жаждут этого.
0: Мы сейчас, помните, мы сейчас показываем, что различные коллекторы собирают на убийство Трампа. Это мы говорим об этой программе. Ну, такой анекдотичный случай, поскольку сумма $435 собранная, она не вызывает ничего, кроме улыбки. Но на самом деле речь-то идет об убийце для Трампа и убийство Трампа. Так вот, различные коллекторы, там они собрали уже около $40 миллионов.
1: Да-да-да, понимаете, они же, помните, они даже поставили такой, ну, киношку такую, сделанную искусственным интеллектом, о том, как они убивают Мелани Трамп. Они показывают, причем, куда Мелани Трамп ездит, где она сидит в кафе, куда, какие магазины она заходит, в каких парикмахерских она стрижется. То есть они к этому относятся вполне-вполне серьезно. И сына Трампа, кстати говоря. Я бы не скидывал. Это сумасшедший режим. Это совершенно безумная теократия фанатичная, которая, чувствуешь, она загнана в угол. И они действительно, я думаю, не стоит их недооценивать. Вообще, таких людей недооценивать абсолютно не стоит.
0: Ведущая на этой программе, она говорит, сообщение о смерти Трампа – коллективное желание всего иранского народа. Ну, как при любом вот таком режиме, они представляют весь иранский народ. Мы знаем, что в иранском народе там десятки тысяч поубивали в начале этого года, которые были против этого режима. Но ведущая об этом, видимо, не знает. По крайней мере, она об этом молчит. И вот дальше она говорит, сколько вы готовы дать тому, кто его, то есть Трампа, убьет. Я надеюсь, сумма будет внушительная. Ну вот, собрали $435 американских, такую внушительную сумму. Но еще раз говорю, это просто анекдотичный случай, но режим, он нацелен на убийство. И в данном случае убийство президента США.
1: Он нацелен, Геннадий. И еще один момент, который я хочу напомнить, что за время правления Байдена и Камалы Харрис миллионы, сколько их там было? 8, 15, 20, я не знаю, вы лучше меня знаете, я читал разные цифры, пересекли американскую границу и попали в Америку. И среди них были в том числе иранцы, и пакистанцы, и афганцы, шииты, неважно кто, которые там уже вполне возможно окопались, и которые могут и пытаются наверняка перейти от слов к делу, то, что называется. Так что я считаю, что с этими ребятами надо, нельзя пытаться помириться со Скорпионом. Знаете, вот погладить его, приручить. Нет, Скорпион не приручаем. Только вы дотронетесь до него, он ужалит вас.
0: Еще одна тема, у нас осталось минуты две-две с половиной. Китай финансирует антиизраильских агитаторов Великобритании с целью, как сказано, сеять раздор и хаос. Это Telegram сообщает об этом.
1: Вы знаете, эта группа, они финансируют Court Pink. Что такое Court Pink? Это крайне агрессивная феминистская группировка. Вот эти вот девушки в розовом, там, с фиолетовыми волосами. Ну, все как надо, все как доктор написал. Вот они их финансируют. И понимаете, в чем дело? Ведь суть-то в чем? Что и Китай, и Катар, и Турция, и Россия тоже, они все, цель их какая? Дестабилизировать западные демократии. Соединенные Штаты, Англию, неважно. Через финансирование всех этих якобы правозащитных там общественных групп. Вот сегодня, вчера они финансировали Black Lives Matter, потом они финансировали Свободной Палестине, теперь они будут финансировать еще что-то. Мы финансировали и экологическую справедливость с Гретой Тунберг. То есть это гигантская индустрия, цель которой раскачать ситуацию, создать атмосферу хаоса, страха, растерянности, смуты. И таким образом сделать все, чтобы эти страны, западные страны, пошли ко дну. Это финансирует, кстати говоря, некто Невиль Сингхэм. Он миллиардер, крайне левый миллиардер, он живет в Таиланде, а жена у него еще более левая. Хотя не знаю, кто из них более левый. Джоди Эванс ее зовут. И вот она-то и является основательницей этой Code Pink. Так что цели их вполне и вполне ясны, Геннадий. Кстати, среди к ним, их сторонникам относятся, помните, Джереми Корбин в Великобритании, страшный антисемит, бывший лидер либористов и ярый исламист, хотя он сам вроде бы как ирландец, христианин, но это сути дела не меняет. Вот таковы их методы, собственно говоря, такие их цели.
0: Отношения с Китаем у Израиля ведь вроде нормальные, да? Как это вообще выглядит?
1: Нет, сейчас очень плохие, Геннадий, очень плохие. Они были нормальные до 7 октября 2023 года, и после этого Китай как перевернуло. Вся его пропаганда и медиа, и политическая, и СМИ, и, не знаю, все, социальные сети, они так с таким поношением обрушились на Израиль, что даже здесь этого не ожидали, честно говоря. Были достаточно разумные, выверенные отношения. Биби Нетаньяху даже хотел ехать в Китай, но потом все прекратилось.
0: Александр, я благодарю вас за информацию и комментарии. Время в программе подошло к концу. Прощаюсь с вами до понедельника. Всего доброго.
1: Всего доброго.
2: Здравствуйте, это Ольга. Хочу поделиться радостью. 3 месяца назад я начала пить водородную воду. И это, похоже на чудо, отметила у себя укрепление иммунитета, улучшение пищеварения и веселое настроение. Не ожидала такого эффекта.
3: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
8: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке 5 часов. В Нью-Йорке 5 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Никто не знает, откуда взялся этот патефон. Говорят, его нашли на чердаке в старом доме.

0: услышать голоса из прошлого, из другой жизни.
1: Всем привет, дамы и господа! Как радостно, что вы опять здесь, на территории старого Патефона, где мысли вещи равны по плотности. И сегодня мы опять готовы сыграть перед вами новую жизнь, опять готовы развернуть перед вами новую судьбу, то есть вывести на культовую сцену Дэвидсон Радио новую куклу, новую марионетку, новую маску, закутанную в трагическую мантию бесспорного гения.
2: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
3: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
4: Вновь и давно забытые мне напомнил старый Патефон.
5: То, что произойдет в ближайший час, вполне можно назвать экспериментом над человеческим сознанием. И подопытными станете вы, радиослушатели.

0: драгоценного времени. И, возможно, даже она достойна будет ваших щедрых аплодисментов, цветов и влажного отклика слезных желез.
1: Поэтому, если среди вас есть душевнобольные, беременные или дети, добро пожаловать!
0: Итак, дорогие мои, моя сегодняшняя игра с самого начала должна была вас заинтриговать. И вы уже притормозили на обочине, чтобы максимально отдаться в коварные лапки этого виртуозного паучка, метафора плета. И вот она, дамы и господа, моя новая роль. 100-процентный псих, истерик, конечно же, наркоман и, плюс ко всему, тотальный развратник и садомазохист. Скандалист, фрондер и маньяк славы, привлекающий внимание публики не иначе, как измываясь над ее ценностями. И тем не менее, 100-процентный гений, осуществивший грандиозную революцию в современной музыкальной культуре. И, как говорится, молва, быть может, не совсем не права. На совести усталой много зла, быть может, тяготеет. Так, разврата я долго был покорный ученик. Да, и опять цитата, и на сей раз из вашего легендарного Пушкина. Что скрывать, дорогие мои? В истории пантеона гениев нет более омерзительного человека, чем я сегодняшний. Нелепые сказки, мифы, чудовищные домыслы в ореоле бульварных порнографических романов и просто обескураживающих оккультно-сексуальных толкований. И, судя по всему, мое сегодняшнее шоу будет очередным испытанием для кое-чьих человеческих, слишком человеческих мозгов. Вы готовы? Надеюсь, что да.

уверен, что вы уже положили свои уши на наковальню моих жгучих, словно безжалостные удары молота слов. И вот она. Вот. Это крайне загадочная местность. Все словно в тумане. И такое ощущение, что каждая пылинка произносит молитву. И вы, несомненно, уже слышите это. Ведь слышите, правда? В этой своей роли я рождаюсь в очень религиозной семье. И вот меня только что рожденного уже несут в специально окуренную благовониями комнату, где на алтаре горит священный огонь. Здесь, по древним обычаям, меня подвергают священной церемонии наречения. Мой отец поднимает меня высоко над собой и громогласно произносит мое имя, что в переводе означает «прекрасный» и «счастливый». Как расскажет впоследствии моя мать, мои первые слова не «мама», «папа», а «Ахура Мазда». И это, если вам известно, это имя Бога и пророка Заратустры, принесшего людям священное учение. Родители с младенчества учат меня молиться и медитировать. Отец подолгу говорит со мной о мифологии зороастризма. Я узнаю, что Бог – это добро и любовь, и что это Он сотворил мир, населив его прекрасными и благими существами. Что это Он создал человека, самое совершенное свое творение, наделив его разумом и бессмертной душой. Одним словом, сегодня я довольно обласканный судьбой мальчик, самозабвенно уверовавший в сказки своего благородного отца. А о чем в них, собственно? Ну, об этом трудно не догадаться. О том, что в мире идет вечная битва добра и зла, и все мы ее

0: непосредственные участники. Когда мы делаем добро, у бога добра Армазда прибавляется новый воин. Но если мы выбираем зло, воруем, обманываем и обижаем других людей, то ликует демон зла Ахриман. «Но неужели есть люди, которые хотят помогать Ахриману?» – спрашиваю я, пристально заглядывая в опытно-грустные глаза отца. «Он же такой злой, неприятный, ненавидит людей, хочет их поработить. Они что, глупые?» «Нет», – отвечает отец, – «просто Ахриман очень хитер. Слишком много обещает своим солдатам – деньги, власть, славу, почести, разного рода наслаждения». И очень много благородных сердец, заглотив эту наживку, уже не могут соскочить с крючка, понимаешь? Но если тебе будет суждено погибнуть в этой битве на стороне добра, Армаст заберет тебя к себе в свой вечный прекрасный храм. Он скажет: «Войди, солдат, и сядь рядом со мной. Ты честно бился, долго был в пути, очень устал. Сядь, отдохни». И усадит тебя рядом с собой в обитель вечного блаженства, как я сейчас. При этом отец берет меня на руки, сажает на свое колено, как вы видите. И ты будешь видеть весь мир, все вещи и всех людей, как на ладони, абсолютно ясно понимая, зачем ты здесь и для чего нужен весь этот театр жизни. Теперь ты понимаешь, почему человек должен следовать пути добра? «Да», – отвечаю я, вскидывая на отца свое раскрасневшееся от волнения детское личико, – «я не предам своего бога». И вот, ласково улыбаясь, отец уже целует меня в лоб, поправляет одеяло и, погасив свет, уходит. А я, оставшись наедине со своим воображением, в котором с высоко поднятой вверх рукой... Кстати, Это движение руки навсегда останется моим любимым концертным жестом. Обещаю огромному божественному сообществу всегда творить добрые дела. Армаст, улыбаясь, осыпает меня зернами риса и лепестками роз, и я вижу себя во сне непобедимым героем, воином великой армии добра.
1: И прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.
2: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
3: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
4: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой.
2: И подопытными станете вы, радиослушатели.
0: Итак, дамы и господа, с самого начала замечу, что сегодня я человек, многие песни которого достойны богословских трактатов и научных диссертаций, но жизнь которого, как бабочка перед рождением, завернута в кокон, насквозь пропитанный сладковато-затхлым запашком желтой прессы. И это, кстати, очень большая подсказка.
2: Будьте осторожны, мало ли что скрывается в другой жизни.
0: И вы совершенно правы. Да-да, вот вы. Эти виды разве можно спутать с еще какими-то другими? Мои детские годы проходят не где-нибудь. Вы правы, в Индии. Именно в этой культурной среде формируется мой свободолюбивый, несколько сладковато-приторный характер и мои такие странные в своей необъяснимой парадоксальности интересы. Затем уже в 1959 году моя семья перебирается в Англию и поселяется в лондонском пригороде Фелтхэм. Мне уже 13, и мир для меня полностью переворачивается. Сужается. Как бы это объяснить? Ужесточается. Вот. В смысле будничной дисциплины. Я начинаю посещать школу, где одноклассники издеваются надо мной за экзотическую внешность. Издеваются за неправильный прикус, женственность манер – и чудовищный слащаво-паточный, как восточные сладости, акцент. В 64-м я заканчиваю школу, кстати, только с одной пятеркой, по рисованию. И выхожу в загазованный, перенасыщенный, совершенно ненужной информацией, совершенно бесплатно развлекающийся вокруг меня на все лады и интонации мир.

0: папа.
1: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
2: А теперь будьте внимательны, дорогие мои. Именно с этого момента в среде моих биографов зарождается так называемый психологический детектив с элементами триллера и боевика. Эти господа начинают тотально расходиться в фактах и мнениях, и, как обычно, возникает впечатление, что все они пишут о совершенно разных подростках. И даже мои самые элементарные биографические данные до смеха начинают противоречить друг другу. И такое ощущение, что я уже рассыпаюсь на огромное количество масок и масочек, становлюсь каким-то многоликим. В одной биографии одним, в другой другим. Но я же не фараон Тутанхамон и не секретный агент ЦРУ. И достаточно один раз позвонить моим родителям, которые к тому времени еще живы, чтобы во всем разобраться, верно? Нет, ну вы абсолютно правы. У каждого человека есть хорошие и дурные стороны, это понятно. Они есть и у меня, речь не об этом. Речь о том, что есть вещи, которые один и тот же человек просто не может делать одновременно, понимаете? Невозможно одновременно жить в двух или даже в трех местах. Невозможно одновременно быть невинной девушкой и познавшей всю сладость любовных утех шлюхой. Подлецом и благородным человеком, чертом и ангелом, ну вы понимаете? Одним словом, я сегодня тот, кто, как говорят бесчисленные рецензии, крайне опасен для общества. Но ровно настолько, насколько для него опасно все неординарно свободолюбивое, выскальзывающее, словно кусок мыла из рук, при попытке его схватить, просчитать, оцифровать и стерилизовать. Тот, кого некий глубоко запрограммированный инстинкт предохраняет от правильного и всеми вокруг понимаемого пути и стиля жизни. Ведь у моего отца всю его молодость была одна рубашка. Вечером он ее стирал, утром гладил и всегда был чист, опрятен и счастлив. Здесь же у него сотни рубашек, говорю я. Он меняет их каждый день и все равно чувствует себя каким-то грязным и глубоко, очень глубоко несчастным.
3: Каждую пятницу на волне Дэвидсон Радио слушайте старый патефон.

0: Итак, дамы и господа, сегодня я рассыпающийся на тысячи осколков и персонажей калейдоскопический голографический культ игры. Клоун, паяц, шут. И как всегда, под соусом стопроцентного подлеца и негодяя, яркой вспышкой озарившей сцену современного мира, на которой, собственно, уже совершенно невозможно не поясничать, не кривляться, не понтить. И, как говорится, куда вы хотите убежать от этого сумасшедшего дома? И где он заканчивается? И опять интересно, а что это я имею в виду, а?
1: Я буду считать. 10, 9, 8.
2: Словно перед нами возникает тень из прошлого.
0: Итак, сегодня я не больше и не меньше, но некий виртуальный шут, устроивший грандиозное шоу из своей собственной жизни. Шут-провокатор, набравшийся наглости войти в самый центр мира информационного рабства, навязанных образов, бесконечных телеподтасовок и рекламы, так безжалостно рвущий по-живому мясо нашей целостности. И, как известно, опрокинуть этот мир тотальной лжи, в котором обманы громоздятся один на другой, можно только одним единственным способом. Бесстрашно войдя в сам водоворот, в самый его эпицентр, только войдя на самую главную базарную площадь мира, вытворяя по ходу такое, что хватает жадных до зрелища жителей мира, если не за глаза, то сразу за яйца, и держит, и сживает, и крутит, и раскручивает над головой, а потом хрясь, и слезные железы уже распаковываются. И сердечный сок уже течет из всех пор нашей

0: Итак, завязка состоялась, дорогие мои. Я очень надеюсь, что у вас в головах уже появляются первые кусочки одного большого пазла, который нам и суждено будет сегодня собрать. И мы обязательно сделаем это. А если нет, тем фееричнее будет финал. И если у вас не найдется времени дослушать мое сегодняшнее шоу до конца, то этот день действительно будет прожит зря. Ваши версии.
1: Вы очнетесь по моему сигналу.

0: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой. Старый патефон.
1: Старый патефон.
0: Добро пожаловать! Слушайте старый патефон. И, быть может, вам откроются тайны прошлого.
2: Ты прочь, гони соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь,

0: Итак, дамы и господа, вот он я, фантастический пианист, танцор, художник, поэт, режиссер, шоумен, дизайнер. Единственный в мире певец с репертуаром и голосовым диапазоном от оперы до тяжелого рока. Единственный! Мое полетное присутствие на сцене большинство журналистов называют наглым позерством, вычурностью и помпезностью. Говорят, что я двигаюсь по сцене, как павлин, нанюхавшийся кокаина. Ну и пусть говорят! И мне очень интересно, кто-нибудь из вас хоть раз в жизни видел павлина, нанюхавшегося кокаина? И что, действительно похоже? Кстати, дорогие мои, если вы соберете по биографиям все те эпитеты, которыми награждает меня пресса, то получится примерно следующее. Внимание. Распутный, развратный, тщеславный, расчетливый, истеричный, себелюбивый, гомосексуальный, помпезный, бисексуальный, шокирующий, капризный, нервный, авантюрный, примитивный, вульгарный, безумный, нескромный, позерствующий, пошлый, самовлюбленный, едко-циничный, все вокруг презирающий, жеманный, алчный, вычурный. Ха! И это далеко не полный перечень моих орденов и наград, какими я обвешан как спереди, так и со спины.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь словно свою.
3: Всегда быть в маске.
1: Каждую пятницу на волне Давидзон Радио слушайте «Старый патефон».
0: Кроме того, я не просто гей, но помешанный на однополой любви блудник. Без конца ношусь по гей-клубам в поисках новых любовников. Завожу их сотнями, мои половые инстинкты удовлетворить просто невозможно. И вот уже все геи Европы лежат обессиленными на полу моей спальни. А я, что есть мочи, ору ненасытный. И еще, Боже мой! Содомия!
1: Вы очнетесь по моему сигналу.
0: Вот моя страсть и смысл моей жизни. И если у меня нет тройки-пятерки мальчиков на ночь, я безумно воплю на весь Лондон и бьюсь в истерике.

Назвать меня просто наркоманом тоже недостаточно. Я засыпаю, уткнувшись лицом в огромную белую пирамиду из кокаина. Нюхаю его везде. Регулярно устраиваю у себя кокаиновые вечеринки, на которых куча дорогого наркотика разносят карлики на золотых подносах. Ну, вы видите это зрелище? Гости, накачавшись, устраивают групповую сексуальную оргию. Но кокаина мне тоже недостаточно. И я пригоршнями глотаю экстази. С ртутной непосредственностью впадаю в истерике. Бьюсь головой о батареи, падаю с лестниц, ору, матерюсь, бью зеркала, душу первых встречных, швыряюсь дорогими вазами фоторепортеров, поклонниц, любовников и кошек. Требую наливать водку с тоником в большие фужеры. Визжу перепуганным барменом. Не понял дозы? Словно в старых вестернах воплю на весь бар. Раздеться всем! Вот основные штрихи моего сегодняшнего портрета с особым литературным смаком, выписанного непонятно только кем купленными биографами. Но самое интересное, что нет ни одного документального, даже самого малюсенького доказательства всего этого шокирующего беспредела. Ни одного полицейского свидетельства, ни одной фотографии, где я нюхаю кокаин, например. Что такое? Все папарацци вдруг вымерли, что ли? Или получается, что если кто-то из вас захотел бы отдать меня под суд за гомосексуализм, пьянство, совращение молоденьких мальчиков и безмерное употребление наркотиков, мое дело просто растворилось бы как мираж в ходе следствия, просто за отсутствием улик? И самое смешное в том, что представить меня с моим благородным лицом восточного принца, словно сошедшего с персидских картин, делающим все это, труднее, чем представить мать Терезу, танцующей канкан. А? Как вам такой поворот сюжетца? Ха-ха-ха. Нравится?

Итак, дамы и господа, сегодня я сплошная гипертрофированная и изукрашенная немыслимыми понтами мистификация. И, как говорится, подскажите-ка мне рецепт, как в сегодняшнем мире прожить без понтов и лжи? И, возможно, кое у кого из вас уже возникает ощущение, что под маской развратного монстра, сверхраспонтованного и гламурно-пафосного дебошира, скрывается умнейший, тончайший и невероятно талантливый человек. Потрясающе мудрая и в высшей степени интеллигентная личность, призванная не больше, не меньше, но натянуть мир на него самого, трижды вывернув перед этим и выполоскав в кристальной чистоте своего льющегося словно небес вокала. Дорогие мои люди, нужно очень хорошо порыться в исторических хрониках, чтобы найти аналог моему голосу. Понимаете? Я умудряюсь поднимать его до запредельных высот, порой перекрывая даже хор и оркестр. Я извлекаю из своего горла и грудной клетки просто неземные, трубно-фантастические, полетные звуки. Могу на протяжении одного концерта продемонстрировать до сотни голосовых вариаций. Передаю своим пением тончайшие человеческие эмоции. Кроме того, даже профессионалы балета не в состоянии повторить танцевальные па, которые я демонстрирую в своем внетелесном, как кажется, танце. Научиться этому просто невозможно, с этим надо родиться. Я принес на сцену пластику, идущую из персидско-арабско-индийской цивилизации, в которой танцор умеет двигать всем телом одновременно. Я извиваюсь, как змея, прыгаю, как пантера, плавно хожу по сцене, как кошка, легко, не прекращая петь, встаю на мостик. Про меня говорят, он на сцене, как бог. И так оно и есть, без ложной скромности. И можно даже сказать, что на сцене я исчезаю, отдавая свою психофизиологию в полное распоряжение некоего богоподобного существа. И вот он я, во все горло орущий о своем намерении стать чемпионом мира, дойти до вершины успеха, тот, кто, стиснув зубы, идет к славе под градом оскорблений и издевательств, и припев: «Расправь свои крылья, о, герой, соберись силами, ты свободный человек, давай, давай, прыгай в пустое пространство, там ответ, там свобода, ведь каждая минута последняя, на завтра объявлен конец света, надо успеть». И вот смотрите внимательно, дорогие мои. Вот он. Вот этот грандиозный момент, когда после очередного концерта, залюбленный своими фенами до одурения, я уже прихожу домой, где меня встречает мистер

0: «Как это может быть?» — воскликнет сейчас кто-то. И на какую полку обычных человеческих представлений можно положить это сверхшокирующее одиночество? У всех моих друзей уже подрастают дети, а у меня никого. Кое-кто вспоминает сегодня, что я обливался слезами из-за чужих страданий, запросто делал роскошные подарки, и мне доставляло огромное удовольствие делать это. Если кто-то хвалил вещь в моем доме, я тут же говорил: «Тебе она нравится? Забирай, она твоя». Пачками раздаривал деньги, стоило кому-нибудь заикнуться о денежных проблемах. Если у моего друга или знакомого не было жилья, я покупал ему дом или квартиру, говоря при этом: «У меня несколько домов, а у тебя ни одного. Так я тебе куплю, я могу себе это позволить». Кто-то говорит даже, что деньги никогда не были для меня целью, и тем более Богом, но только дополнительным способом наслаждаться общением с миром. Известно также, что я презирал книги. Кому нужны эти придуманные истории, когда вокруг так много настоящих? Только открой глаза и уши. К тому же, где найти время, чтобы прочитать что-нибудь от начала и до конца? Я ведь даже не успевал моргать на своих ошеломительных скоростях. Даже фильмы с трудом досиживал до конца, и самой большой глупостью в жизни считал сон. Столько времени просто на то, чтобы отдохнуть.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
2: И мы за этот час проживаем...

0: начнетесь по моему сигналу.
1: Итак, дамы и господа, сегодня я крайне необычный персонаж, с биографией, в которой нет ни одной ниточки, дернув за которую можно было ее распутать. Но которая, если к ней приглядеться, как нить Ариадны, может провести нас по лабиринтам и хитросплетениям неумолимо обуржуазившихся душ к одной очень важной истине. И, как всегда, интересно, какой именно.
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь.
1: Ведь такая тема, как авторские права, в современном мире уже совершенно не имеет смысла, а?
2: Словно свою.
1: И все мы прямо сейчас уже вмещаем в себя весь мир, всевозможные достижения и открытия, все шедевры искусства и вообще все, что только можно вообразить и сотворить. Или о том, что мы уже живем в эти времена, вам еще никто не сообщал?

0: Слушайте старый патефон, и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
1: Итак, как же так может быть? Весь мир знает меня как стопроцентного развратника и негодяя, гиперсодомита и наркомана, последнего мерзавца и дошедшего до последней стадии неуправляемого истерика. Но свидетельств и документов нет. Ни одного. И разве не удивительно, как мистификация может войти в подсознание всего человеческого сообщества настолько, что абсолютно нереальные факты воспринимаются как стопроцентная действительность, превратившаяся в культовый слепок-бренд, в фантазию, которая уже гораздо больше и гораздо реальнее, чем самое что ни на есть реальность. И как всегда, я благодарю вас за такое вдумчивое молчание. Но впереди еще более виртуозный трюк, могу вас уверить, шоу моего гранд-легендарного ухода. И весь мир уже видит, как я умираю от неизлечимой болезни. И это тот самый крайне непредсказуемый вирус. Ну, вы знаете, который может годами находиться в организме, никак себя не проявляя, и потом в один момент превратить вас в горстку пепла. То есть он может убить вас за один год, а может по 15-20 лет таиться в вашем теле, ничуть не мешая нормальной жизни.

0: Вы очнетесь по моему сигналу.
1: И вот, в 89-м я уже напоминаю высохшую мумию самого себя. А в конце того же года на меня уже невозможно смотреть без слез. И кажется, что я, как египетский фараон, заживо себя мумифицирую. И, возможно, вы впервые слышите об этом. И это действительно немногим известно. Господа, не их высочество Спит убил меня. Я сам в лучших традициях своего мерзейшего характера сделал это. В один прекрасный момент, просто отказавшись принимать лекарства и даже обезболивающие. И вот они, мои последние дни, которые я провожу в своей громадной постели. Серый, обездвиженный, в окружении только любимых кошек, не впуская к себе ни одного человека и даже друзей. Говорят, что на самом деле я мог прожить гораздо дольше. На лекарствах, переливаниях крови и разного рода процедурах. К моим услугам лучшие врачи мира. Но я почему-то отказываюсь. И у каждого из вас должны быть и, несомненно, будут свои версии, почему. Но еще более интересен дальнейший сценарий. И сейчас как никогда будьте внимательны. Про любого человека моего статуса, умершего при подобных обстоятельствах, можно узнать все. Верно? Кроме того, как у любого жителя Великобритании, у меня должна быть медицинская карта. Ведь я уже несколько лет болею СПИДом. Значит, должна быть история болезни, записи о консультациях специалистов, течение болезни. Но где все это? А где формальности, необходимые в случае смерти от инфекционного заболевания, а? Где результаты вскрытия или хотя бы просто осмотра тела? Где заключение врачей? Ведь ничего не сохранилось, вы знаете об этом. Почему мое тело увезли из дома тайно, с грубейшими нарушениями закона? И в конце концов, как и куда оно исчезло? Никаких документов, никаких следов. Как растворился? И встает вопрос, а жил ли я вообще? И как сказал один из современных нам поэтов, не записанный на пленку, был ли в самом деле ты? Потрясающе! И вот он я, уже стою перед своим богом, и он говорит мне: «Войди, солдат, и сядь рядом со мной. Ты честно бился, долго был в пути, очень устал. Сядь, отдохни». И вот я уже сажусь рядом с ним в уютное мягкое кресло. Свет гаснет. Включается что-то вроде кинопроектора. Ангелы приносят мне бумажное ведро попкорна. И вот я уже вижу это замечательное кино со всеми нами. Со мной еще живым и неугомонным. Я пою, как водится, на всю вселенную. Яростно танцую. Вы восторгаетесь мной, звонко аплодируете. И всем нам очень хорошо вместе. И вот я уже просматриваю так всю свою жизнь. Кадр за кадром, кадр за кадром. Во всех ее деталях и нюансах. И знаете что? Я себе нравлюсь. Вот в чем основная фишка.

Итак, дамы и господа, в своей сегодняшней роли я прожил нестерпимо насыщенную, полную гениальных парадоксов и ошеломительной мистификации жизни. И сегодня сколько бы моих скандалов и безумных с точки зрения общественной морали поступков не проецировалось на экран изнасилованного информацией человеческого интеллекта, сквозь них, как вы можете видеть, лукаво проглядывает полная ирония улыбка. И если вы приглядитесь, то, несомненно, увидите ее. Вот она. Вот, вон, видите? Невероятного шарма улыбка грандиозного шута, сумевшего так гениально подшутить над всем этим человечеством. И сидя сейчас в своем небесном кинотеатре, и глядя на кино так самозабвенно слетающего с катушек мира, в котором молодые, честно пытающиеся осмыслить все происходящее люди, терзаемые подозрениями, что все это жизненное коловращение изначально лишено смысла, что там одна пошлость и бездарность, там непроглядная грязь и предательство, там обман и фальсификация, там плесень и скука, и все нацелено только на то, чтобы нас максимально выгодно использовать, причем во все возможные места. Уже знают, но наверняка знают, что любое утверждение в этом мире опрокидывает само себя, и что нет большего идиотизма, чем вставать под знамена тех или иных политических или философских движений. Если вы, дорогие мои, понимаете сейчас, о чем я сегодня, тогда вам нетрудно будет понять, как на сцене мира возник этот циничный и мерзейший шут, прикрытый масками безумца-наркомана, дебошира-алкоголика и гипергомосексуалиста. Человек, сознательно и бесцеремонно смешавший себя с самой падшей фактурой мира. 100-процентный юродивый от шоу-бизнеса, которого не за что схватить, как ни старайтесь, у которого нет и не может быть правил, который играет правилами. Нет очерченных границ и норм морали, но только пульсирующий градус провокации и игры. Безумный и все с ног сшибающий. Yes! Но по большому счету, и в этом случае ни один из вас не даст мне соврать. Достаточно просто услышать мой голос. Верно? Все сразу встает на свои места. И весь разрозненно разбросанный пазл мира мгновенно собирается в чарующее несокрушимое целое, а? И вся шелуха и гниль этого помешанного на скандалах и развлечений человечества спадает тут же. И на экране нашей памяти появляется изумительный образ. Человек, сияющий ослепительным светом, с высоко и мощно поднятой вверх рукой, многоликий и летучий, истинный герой, который как ни старался, так и не смог предать своего бога. Или у вас, как всегда, свои версии на этот счет? –

В передаче были использованы материалы из книги Питера Фристоуна «Фредди Меркьюри. Воспоминания близкого друга», а также из книги Джеки Ганн и Джима Дженкинса «Квин. Начало».

0: В Нью-Йорке 6 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: О чем мы сегодня говорили? В студии Игорь Рубинштейн, он хирург-ортопед, доктор высшей американской категории, офис на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue, и в офис Игоря Рубинштейна обращаются те, у кого...
3: Те, у кого болят колени, плечи и другие суставы, также к нам обращаются пациенты с переломами, с артритом, с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний.
2: Доктор Игорь Рубинштейн. Телефон офиса 718-891-0101. 718-891-0101. Доктор, спасибо огромное и до встречи снова в нашей студии.
3: Спасибо.
0: В Нью-Йорке 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. 35-летнюю Джессику Боуи задержали агенты ФБР за планирование терактов у Капитолия в Олбани. Взрыв должен был произойти во время заседания Сената штата. Женщина думала, что действовала по заданию ИГИЛ, которая поклялась верности. В действительности с ней работали агенты под прикрытием. В социальных сетях Боуи заявляла о намерении уехать в Сирию и вступить в ряды террористов, а вернувшись, совершить теракты на Таймс-сквер и у Белого дома. Агенты FBI предоставили ей муляж взрывного устройства и оружия, после передачи которого она была задержана. Администрация президента Трампа намерена второй год подряд не разрешить Абу Мазену въезд в США для участия в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре. В прошлом году председатель палестинской администрации выступал по видеосвязи. Объем наличных евро в обращении продолжает расти. Европейцы все чаще хранят банкноты в качестве резерва на случай чрезвычайных ситуаций, включая войны, природные катастрофы и сбои платежных систем из-за кибератак. Самой распространенной остается купюра номиналом 50 евро. Соседка Хейден Панеттиер, Мия Терраца, обвинила бойфренда актрисы Брайана Хикерсона в домашнем насилии. Она призналась, что множество раз звонила в 911, чтобы сообщить о беспорядках в квартире. Ассоциация домовладельцев даже развесила объявление по всему билдингу, предупреждая жителей звонить в полицию, если...

0: медицинском страховании.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
3: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас пятница, 21 августа. Вчера на бирже был отрицательный день, и значительно индекс Dow Jones упал на 704 пункта. Более это процент в третью, 52 759 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 67 пунктов, почти 0,9%. 7641 была конечная точка. NASDAQ минус 264 пункта, 1%, 26067 конечная остановка. Транспортный индекс минус 3%, и расход 2000 индекс маленьких компаний упал на процент в третью. Сегодня ситуация совсем другая. Нефть плюс 33 цента, 87 долларов и 16 центов стоит один баррель нефти. Золото плюс 71,40, 4643 доллара 70 центов стоит унция золота. Унция серебра стоит 69 долларов и 49 центов. 1 евро равен доллару 17 центов. 5-летние госбумаги за 4,382% за 10 лет можно получить 4,698%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,248% за границей. Сегодня Англия плюс 4%, Франция плюс 2%, Германия плюс 3%, и Швейцария минус 3%, в Азии японский Никей минус 0,3%, Шанхай незначительный плюс, Гонконг плюс 1,2%. Наша биржа сегодня откроется в хорошо положительном направлении. Индекс Dow Jones сейчас показывает плюс 342 пункта, Standard & Poor's 500 плюс 38 и NASDAQ плюс 208 пунктов. Из компаний, которые попали на экраны, надо отметить следующее. Ну, во-первых, вот компании, которые уже сегодня начали подниматься. BJ Hall объявил, BJ Wholesale объявил свои квартальные результаты, и они выглядят достаточно хорошо. Результаты были лучше, чем ожидалось, и это помогает компании. Ross Stores тоже поднялся на 8%. Криптокомпании сегодня все поднимаются. Robinhood, Coinbase и Strategy поднялись примерно на 4,5%. Наш президент хочет, чтобы наконец наше правительство дало конкретный результат, что такое криптовалюта. И это отдельный класс, это не отдельный класс, чтобы инвесторы знали, как с этим работать. Тем не менее, биткоин поднялся до 72 тысяч. Это 20% за последнюю неделю. Broadcom сегодня прибавил тоже 1%. Дополнительная Ternium компания, это старая литейная компания, она очень хорошо поднялась за последнее время. Тем не менее, один из самых больших банков считает, что они могут прибавить еще 20%, что они могут дойти до 65 долларов. На что смотрят сегодня инвесторы? Инвесторы сегодня смотрят на перевозочные компании, на так называемые shipping компании. AP Moller, они поднялись на 21% за последнюю неделю. Frontline поднялись за август месяц на 10,6%. Diner Shipping на 9% за август. И Hapag-Lloyd и Zim прибавили 8%. 10% соответственно. Инвесторы также смотрят на Micron. Сегодня Micron с утра поднялся и торгуются. Они вчера закрылись на 974. Сейчас я уже вижу, они торгуются между 985 и 986 долларов за одну акцию. Nvidia тоже вчера закрылась на 216.85. Сейчас они 217.65. Торгуются. Avaya закрылась на 159.79. Сейчас они 162.63. То есть я вижу, что вся биржа потихонечку начинает сегодня с утра подниматься. Walmart. Вчера у него был очень плохой день. Walmart очень сильно упал до 103 долларов. И сегодня один из самых больших банков сказал, что они очень сильно упали и их нужно покупать. Вот, пожалуйста, самая главная новость на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь.

0: in New York.
1: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Функер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Дэвид Зон Радио. Радио.
6: Американское радио на русском языке.
5: Дэвид Зон Радио.
6: Дэвид Зон Радио.
4: Доброе утро. Доброе утро, уважаемые слушатели. Ваши радиоприемники настроены на волну 620 AM. Американское радио на русском языке. Дэвидсон Радио. www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Микрофон Наташа Быстрицкая помогает мне за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. И я хочу представить нашу гостью. Это Анна Юдина, директор по маркетингу Metro Plus Health. Анна, доброе утро.
7: Доброе утро, Наташа.
4: Отлично, слышно хорошо. Мы связались с Анной по телефону и не скрываем это. Поговорим мы сегодня о Metro Plus Health. Не секрет, что многие сейчас оказались между Сциллой и Харибдой. Что-то происходит, но если мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое, поэтому требуем объяснить, что происходит сейчас на рынке медстрахования. Давайте подробно, от простого к сложному, будем нашим слушателям все это объяснять, и на ваши хрупкие плечи вот возложена такая благородная миссия. Знаете, от простого к сложному, для тех, кто не знаком с вашей организацией, расскажите, пожалуйста, о Metro Plus Health?
7: Да, конечно, с удовольствием. Metro Plus Health – это некоммерческая организация медицинского страхования. Мы существуем уже более 40 лет и работаем исключительно с населением города Нью-Йорка, со всеми его 5 районами – Бруклин, Манхэттен, Бронкс, Стейтен-Айленд – все, Куинс, конечно же, все 5 районов, но именно в городе Нью-Йорке. И что мне особенно нравится в этой работе и в этой организации, и я думаю, что вы согласитесь, это что у нас миссия. Для нас это больше, чем просто медицинская страховка. Наша миссия – это обеспечить каждому жителю города Нью-Йорка, независимо от возраста, дохода, каких-то других параметров, доступ к качественному здравоохранению, медицинскому обслуживанию. Это то, во что мы, как говорится, свято верим, что здоровье – это самое ценное, самое главное, что есть у любого человека. И наша миссия – это поддержать жителей города Нью-Йорка, сделать так, чтобы это здоровье у них было как можно лучше, крепче, как можно на дольшее количество лет. Мы, как медицинская страховая компания, предлагаем самые-самые разные планы для разных групп населения. Мы поговорим об этом более подробно, но это и взрослые, и дети, и пенсионеры, и муниципальные работники города Нью-Йорка. У нас есть специальный план для этой категории сотрудников, а также для тех, кто соответствует льготным программам, такие как Medicaid и Medicare, например. Так что вкратце это то, чем мы занимаемся. Я бы сказала, самое главное – это наша цель, наша задача – это обеспечить здравоохранение каждому жителю Нью-Йорка.
4: Напомню нашим слушателям, с нами на связи этим утром Анна Юдина, директор по маркетингу MetroPlus Health. Мой следующий вопрос, Анна, чем MetroPlus Health отличается от других планов медстрахования?
7: Да, ну одно я уже упомянула, что мы понимаем специфику этого города. Мы, можно сказать, родились и выросли в Нью-Йорке. У нас офисы по всему Нью-Йорку, в которых представители, которые говорят на вашем языке, в зависимости от того, где этот офис находится. Например, для русскоговорящего населения у нас есть офис на Брайтон-Бич-Авеню, 225 Брайтон-Бич-Авеню, в самом центре Брайтона. Вы можете обратиться туда каждый день, кроме воскресенья. В будние дни офис открыт до 7, поэтому даже если вы работаете в течение дня, можно зайти после работы. И в нем находятся наши консультанты, представители, которые говорят не только по-русски, но у нас, например, есть люди, которые говорят на грузинском языке, на украинском. Так что для всех-всех самых разных групп, кто приехал сюда не только из России, но и из бывших других государств, которые раньше входили в Советский Союз. То есть это, я бы сказала, большое наше отличие. Мы настолько корнями вросли в этот город, что мы понимаем все это огромное разнообразие людей, которые в нем живут. И наша, собственно говоря, организация отражает это разнообразие, и мы готовы вам помочь на том языке, который для вас наиболее комфортный. Так что это, я бы сказала, первое отличие. Второе, и, наверное, последнее, о котором я вкратце скажу, это наша ориентация на поддержание здорового образа жизни, поддержание здоровья и предотвращение проблем. Что я хочу сказать? Что, да, конечно, если вы уже заболели и вам нужна помощь, конечно же, эта помощь будет предоставлена. Но наша задача, чтобы вы болели как можно меньше. Поэтому диагностика, прохождение самых различных тестов, посещение врача для того, чтобы предотвратить проблемы в будущем, на это у нас огромный акцент. И мы не просто говорим об этом. Мы делаем все для того, чтобы у людей была мотивация проходить эти осмотры. Например, у нас есть планы, которые поощряют, предоставляют бонусы участникам за то, что они посещают врача регулярно, проходят вакцинацию, проходят определенные осмотры и тесты, которые рекомендованы для них в зависимости от их возраста и, так сказать, ситуации. Эти бонусы – это, грубо говоря, карточка, которая присылается вам каждые 3 месяца, и участник плана может пойти в магазин, купить продукты на эту карточку, купить какие-то товары повседневного спроса. То есть, грубо говоря, это добавка в ваш семейный бюджет, и все, что за это требуется, это, грубо говоря, поддерживать здоровый образ жизни. Поэтому хорошо и для семейного бюджета, и для вашего здоровья. и для нас, поскольку это помогает нам выполнить нашу миссию, сделать так, чтобы Нью-Йорк был более здоровым в целом.
4: Ну, большое вам спасибо действительно за то, что вы упомянули нашу такую особенность. Мы, живя в этой стране, ощущаем и понимаем, и делаем все, чтобы наше здоровье улучшалось. Мы пытаемся наше здоровье сохранить, приумножить. Действительно, мы печемся о своем здоровье, это так. Это особенность вот такая вот американской жизни. А что стоит между пациентом и доктором? Конечно же, медстраховка. Но порой черт ногу сломит. Это я немножко снижаю пафос. И действительно, вот говорю как простой обыватель, порой очень сложно выбрать тот план, который тебе точно подходит. Вот прозвучал выше адрес, давайте я его повторю, 225 Брайтон-Бич-Эвеню, 225 Брайтон-Бич-Эвеню. Мы практически соседи, мы на Кони-Айленд, вы находитесь на Брайтон-Бич, 225 Брайтон-Бич-Эвеню. Специально вчера в качестве, не знаю, в качестве подготовки к нашему сегодняшнему утреннему разговору специально прибыла по этому адресу, посмотрела, действительно огромная желтая вывеска, черные буквы Metroplus Health. Несложно пройти мимо, несложно найти этот адрес 225 Brighton Beach Avenue, тем более, что Анна уже рассказала нам о важных вещах и таких животрепещущих вещах, как такие вот денежные вознаграждения. Это тоже важно, потому что сейчас на кухнях, в очередях и везде говорят только о семейном бюджете, который трещит по швам, о ценах на бензин и так далее. Мы видим, что происходит во внешней политике, но, знаете, своя рубашка ближе к телу, свои локальные проблемы, они всегда, ну, как-то действительно поважнее, чем все остальное. Ну, и экономика, конечно, тоже. Поэтому хочу спросить у вас, Анна, какие именно виды медицинского страхования предлагает Metroplus Health?
7: Да, расскажу вкратце, Наташа, и спасибо за то, что вы остановились у нашего офиса вчера, и вы упомянули этот яркий желтый цвет. Я так рада, что он, конечно, сразу бросается в глаза, и это действительно наша марка. Так что, если видите желтую вывеску, как правило, с черными буквами, это мы, это Metroplus Health. Насчет планов. Итак, есть льготные планы, такие как Medicare и Essential Plan. То есть эти планы доступны людям с определенным уровнем дохода. Medicare, как правило, низкий доход. Essential Plan для тех, у кого доход повыше, то есть эти люди уже для Medicare не соответствуют требованиям, но по-прежнему доход невысокий, поэтому можно оформить Essential Plan. И это как раз тот план, про который я говорила, где поощрения, бонусы, которые вы можете использовать на покупку товаров, немножко, так сказать, помочь с этими высокими ценами, с семейным бюджетом, который действительно не в лучшем состоянии для большинства из нас в настоящее время. Это льготные планы. Что еще прекрасно в Medicare и в Essential Plan, что там нет никаких доплат, взносов. То есть реально человек, участник этого плана, в общем-то, ничего не платит из своего кармана. И Medicare, и Essential Plan работают таким образом. Поэтому, если вы соответствуете требованиям, конечно же, это наилучший вариант. А если вы не уверены, соответствуете вы требованиям или нет, потому что это все запутано, я бы, конечно, порекомендовала либо прийти в офис, либо позвонить по телефону. Также вы можете сходить на наш веб-сайт, это metroplus.org, O-O-R-G, так как мы организация некоммерческая, так что не .com, а .org. Можете найти там адрес любого другого офиса, если вы живете в Квинси, на Стейтен-Айленде, в Манхэттене. Офисы существуют везде, и просто на веб-сайте сможете найти подходящий вам адрес. Телефон у нас 833-218-9613. Также можете его найти на веб-сайте. Продолжаем насчет планов. Итак, Medicaid Essential, льготные планы. Еще один прекрасный льготный план называется Child Health Plus. Не все люди знают, что для детей и подростков до 19 лет существует этот план, что хорошо, независимо от иммиграционного статуса. Наташа, вы упомянули, как много изменений сейчас происходит, и мы про это поговорим, включая, так сказать, изменения требований в зависимости от вашего иммиграционного статуса. Что хорошо с Child Health Plus, не распространяется все это, все эти изменения, которые сейчас происходят. Поэтому все дети, подростки до 19 лет имеют полное право в нем участвовать. И это тоже льготный план, там нет доплат, там нет взносов. Далее существуют такие планы, как Medicare. Конечно, это для тех, кому уже исполнилось 65. Так что этот Medicare тоже есть самые разные категории в зависимости от вашего дохода. Он также может идти в комбинации с Medicaid, что делает его гораздо более, скажем так, ну, как сказать, меньше доплат, да, потому что обычный Medicare, да, конечно, вы получаете здравоохранение, но доплаты могут быть достаточно большими. Поэтому еще, так сказать, повторяю, нужно обсудить ситуацию с консультантом, не делать заключений только на основе, так сказать, того, что вы знаете или того, что вы находите в интернете. Информация не всегда достоверная, поэтому лучше получать ее из непосредственного источника. И последний план, который я хочу упомянуть, это вот этот вот план для муниципальных работников города Нью-Йорка. Он называется у нас Gold Plan, золотой, и он действительно золотой. Конечно, это только для тех, кто работает на город, метро и любое агентство. Но чем прекрасен этот план, что, во-первых, да, никаких взносов, практически никаких доплат, и до 5000 в различных льготах, такие как посещение спортзала, то есть если вы ходите в спортзал, потом вы получаете компенсацию, разные приложения для поддержания здоровья, сейчас их так много, поэтому это тоже оплачивается. Даже поездки определенные к врачу входят в эти 5000 долларов, которые вы можете получить. И много-много всяких других, так сказать, льгот, которые входят. Поэтому, если вы работаете на город Нью-Йорк и не знаете еще про этот план, или, может быть, вы слышали, но не совсем уверены, чем он лучше других, теперь вы знаете и очень-очень, конечно, рекомендую.
0: Я хочу нашим слушателям напомнить, это уже нам на наш пейджер поступают сообщения, дескать, проговорите, пожалуйста, номер телефона, который озвучила Анна Юдина. Повторяю, 833-218-96-13. Это очень хорошо, что люди реагируют на эту информацию. И вот, видите, отдельно просят нас повторить этот номер. 833-218-96-13. Это значит, что это новая линия. И для специально для Russian Speaking Community 833-218-9613. Давайте еще раз 833-218-9613. Говорим о страховке MetroPlus Health. С нами на связи Анна Юдин, директор по маркетингу. 833-218-9613. Ну вот я просто на себе, мы все на себе испытали, что такое система здравоохранения в нашей стране. Все это выглядит, мягко говоря, запутанно, весьма запутанно. Что бы вы посоветовали при выборе медстраховки?
7: Да, система непростая, но на самом деле разобраться тоже можно. И самое главное, мне кажется, это начать с того, что является наиболее важным для вас, как пациента. Для меня, например, и мне кажется, для многих, важно, к кому я могу обратиться, если что-то случается, или даже если мне просто нужна консультация. То есть сеть докторов, медицинских учреждений, больниц – это один из первых критериев, на которые я обращаю внимание, когда я выбираю страховой план. Поэтому в сети MetroPlus Health, что я вам могу сказать, у нас более 34 тысяч врачей, больниц, медицинских центров, включая более 500 русскоговорящих докторов. То есть это большой, так сказать, плюс, большое преимущество. И если у вас есть уже любимый доктор или больница, куда вам удобно обращаться, и вы не уверены, участвуют они в MetroPlus Health или нет, вы можете пойти на наш веб-сайт metroplus.org, и у нас очень удобный указатель всех этих услуг, где вы можете найти доктора по его фамилии, по адресу, по самым-самым разным критериям. То есть это, я бы сказала, первый шаг. Если ваш доктор участвует или не участвует, и вообще качество, да, какие медицинские учреждения входят в план. MetroPlus Health – это система NYC Health and Hospitals, крупнейшая система города Нью-Йорка. Также это NYU Langone, Mount Sinai, то есть такие очень-очень известные медицинские учреждения с прекрасной репутацией, с высококлассными специалистами, которые работают в этих учреждениях. Это, я бы сказала, номер один, потому что в итоге это люди, к которым вы будете обращаться по любым вопросам, по любым проблемам, которые могут быть. А во-вторых, я бы сказала, что сравнить затраты по каждому плану и это важный-важный шаг, потому что иногда кажется, что, окей, страховка, покупаю страховку, значит, соответственно, сам платить ничего не буду. Я знаю, что когда я только начинала жить в этой стране, у меня было такое представление, что, о, как же, у меня есть страховка, почему доктор спрашивает еще $100? Или что такое происходит? То есть это, пожалуй, наверное, то, почему система здравоохранения кажется такой запутанной, это потому что все эти доплаты разного рода на разные виды услуг, все это может быть весьма и весьма непросто. Но здесь, опять же, я бы сказала, прежде чем вы выберете какой-то план, наверное, вы должны проделать свою домашнюю работу. И будете ли вы это делать сами, или вы поговорите с консультантом, с человеком, который понимает все эти нюансы, это, так сказать, на ваше усмотрение. Я, конечно, рекомендую поговорить со специалистом, поэтому у нас и есть офисы в каждом районе Нью-Йорка, и люди, которые говорят на самых разных языках, потому что мы отдаем себе отчет, насколько это сложно, и сколько разных планов существует и как все эти нюансы могут отличаться. Поэтому, да, ежемесячные взносы – это только начало. Самые разные доплаты, какие лекарства включаются и какие не включаются. Этот список может отличаться в зависимости от плана и страховой компании. Также не забывайте про программы поощрения, про бонусы. В каких-то компаниях такого может быть просто не быть, где-то они могут быть, но не на том уровне, как в нашей компании. Поэтому это еще один критерий, который нужно рассматривать. Так что не хочу, так сказать, чтобы это выглядело более сложным, чем оно есть, но также не хочу упрощать, потому что действительно нюансов много. И, наверное, мой совет просто выбрать время, чтобы со всем этим разобраться, раз, и два, обращаться к людям, которые могут вам помочь. То есть не пытайтесь все делать сами. Мы понимаем, что это сложно, и поэтому мы здесь.
0: Номер телефона не лишним, думаю, будет повторить. Это новая линия специально для Russian speaking, русскоговорящих людей. 833-218-96-13. Говорим сегодня про медстраховку MetroPlus Health. С нами на связи Анна Юдина, директор по маркетингу. И номер телефона, который важно запомнить или записать, 833-218-96-13. Говорим по-русски, такая приписка. 813-218-96-13. Ну что ж, не будем игноринг elephant in the room, как говорится, и вспомним о принятии закона HR-1. Произошло много изменений в вариантах медстрахования. Расскажите, Анна, о наиболее значимых для наших слушателей.
7: Да, конечно, какие-то изменения уже произошли, а какие-то еще произойдут в ближайшие месяцы. И важно эти даты, так сказать, иметь на своем календаре. А что уже произошло? Для участников Essential Plan, то есть вот тот льготный план, про который я говорила, для людей с невысоким уровнем дохода, с 1 июля этого года изменились как раз критерии по этому самому доходу. А критерии привязаны к федеральному уровню бедности. То есть до 1 июля лица с доходом от 200 до 250% федерального уровня бедности могли участвовать в этом Essential Plan. После 1 июля, к сожалению, они больше не соответствуют требованиям. То есть доход должен быть меньше 200% федерального уровня бедности. В этом случае все нормально. Если он больше, то, к сожалению, придется искать другой вариант страхового плана. Поэтому, если у вас был Essential Plan, и вы получили какие-то уведомления по почте, или даже если вы ничего не получили, все равно имеет смысл проверить, подтвердить, что с вашим страхованием все нормально, что вас это изменение не коснулось. А если оно вас коснулось, тогда поговорить с консультантом и подыскать другой вариант страхования. Потому что самое плохое, что может случиться, это когда что-то случается, а у вас нет никакого страхования. Да? То есть это та ситуация, которую вы хотите предотвратить. Да.
0: Это и смешно, и грустно одновременно, потому что вот мы с вами вчера, готовясь к нашему эфиру, вспомнили известную женщину, которая прожила всю жизнь в Нью-Йорке. Это кинокритик, это театральный критик, сценарист, философ Сьюзен Зонтак. Она от лейкемии скончалась в 2004 году. У них был роман с Энни Лейбовиц, фотографом, и как раз вот последнее фото ее Энни Лейбовиц опубликовала позже. Но вот интересно, что она была фрилансером, Сьюзен Зонтак, у нее не было страховки медицинской. Вот всем миром ее друзья, коллеги собирали потом деньги на ее лечение. Грустная достаточно ситуация, поэтому, пожалуйста, расскажите сейчас немножко о грустном, потом о веселом, потому что грядет выходные, большая ярмарка. Вот вы об этом расскажете. А пока скажите, пожалуйста, что бы вы хотели, чтобы наши слушатели запомнили больше всего из нашего сегодняшнего разговора?
7: Да, я бы сказала, что номер один, не могу не подчеркнуть еще раз, что здоровье – это самое ценное и самое главное. Поэтому никогда не откладывайте его на потом и делайте все, что зависит от вас, для того, чтобы потом не было грустно, да? То есть, как Наташа, вы сказали, мы начнем с грустного и перейдем сразу к веселому. Но грустное заключается в том, когда мы просто не предпринимаем достаточно шагов для того, чтобы позаботиться о будущем, позаботиться о спокойствии. Поэтому самое главное, что я хотела бы, чтобы вы сделали, это если у вас нет страховки, да, это значит, вы не защищены, к сожалению, чтобы вы что-то сделали по этому поводу. А если у вас есть страховка, то просто проверьте, что все эти изменения, которые сейчас происходят, не изменят ваше соответствие требованиям. И если изменят, то тогда вам тоже нужно предпринимать какие-то шаги. Такое сейчас время немножко необычное, изменений много, поэтому от нас требуется, немножко, так сказать, быть более активными в этом плане, да, то есть не ждать, пока что-то случится, а предпринимать действия для того, чтобы защитить себя. И варианты всегда есть, поэтому не нужно паниковать, не нужно думать, что нет других вариантов, кроме тех, которые, к сожалению, уже недействительны, а просто нужно получить помощь.
0: Помощь получить можно по телефону 833-218-96-13. Специальная линия, новая линия для русскоговорящих клиентов. 833 пациентов, 833-218-96-13. Говорим сегодня с Анной Юдиной, директором по маркетингу Metaplus Health, о здоровье, о медстраховании. Ну что ж, грядет ярмарка большая на Брайтоне. Вы там будете?
7: Да, я там буду. У меня уже планы на это воскресенье. В это воскресенье с 10 до 6 будет проходить ежегодный Brighton Jubilee. Brighton Beach Avenue будет закрыта между Coney Island Avenue and Corbin Place. В ней будет участвовать много самых разных организаций, включая Metro Plus Health. Поэтому я вас всех туда приглашаю. Буду лично рада познакомиться со всеми вашими радио слушателями. Я там планирую быть с утра и настолько, насколько меня хватит, пока ноги, так сказать, совсем не устанут. Ищите нашу желтую палатку, ее будет сложно пропустить. И, как всегда, на таких мероприятиях у нас куча прекрасных подарков для всех, кто придет, кто остановится для того, чтобы с нами познакомиться, задать вопросы. И все наши русскоговорящие и говорящие на других языках бывшего Советского Союза представители там будут в это воскресенье, поэтому прекрасная, прекрасная возможность для того, чтобы задать все вопросы, которые у вас есть, соответствуете ли вы требованиям, не соответствуете, что меняется для вас и для всех членов вашей семьи. Поэтому да, жду вас всех в нашей ярко-желтой палатке Metro Plus Health в это воскресенье на Брайтоне.
0: Спасибо вам большое. Анна Юдина, директор по маркетингу Metro Plus Health, сегодня была с нами на связи. Мы такие разговоры по существу, честные, откровенные, очень любим, без лирических отступлений, без воды. Еще раз спасибо и на новых встреч.
7: Спасибо, Наташа, и спасибо всем слушателям. Будьте здоровы.
8: Мы любим Нью-Йорк.
9: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
10: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир «Дэвидсон Радио» продолжает астрологический прогноз. По лунному календарю сегодня 10-й лунный день, а символ дня – фонтан. Луна растущая и находится в знаке Стрельца. Это день активного отдыха. Наша энергия усиливается, и эта сила может начать бить фонтаном. Желательно направить ее на укрепление отношений в семье, на благоустройство дома. И вообще, созидание во всех смыслах – главный девиз этого дня. Овнам сегодня захочется раскрыть свои секреты всему свету, так что планы у многих будут наполеоновскими, чего звезды делать, конечно же, не советуют. Хотите сбросить пару килограммов? Тогда сделайте разгрузочный день. Тельцам светило сегодня настоятельно рекомендуют довести начатые дела до конца, иначе вы можете застрять в этом состоянии надолго. А еще стоит подробнее изучить дыхательную гимнастику, чтобы легче справляться с тревогой и беспокойством. Близнецам придется немного усмирять приток энергии, потому как она у них не просто бьет фонтаном, у них целый водопад неукротимой энергии. Будьте сдержаннее, просят вас звезды, чаще смотрите под ноги. День травмоопасный. Многие раки сегодня интуитивно будут выполнять все рекомендации звезд. Избегайте конфликтных ситуаций дома и в общественных местах. Воздержитесь от участия в шумных спорах. Львы сегодня испытают прилив творческой энергии. Обязательно воспользуйтесь. Кстати, дети, зачатые сегодня, рождаются талантливыми, красивыми и здоровыми. Не верите? Так попробуйте, заверяют вас звезды. Девы могут получить сегодня приятное известие. Смело назначайте встречу и говорите о любви. Проявите больше внимания, сегодня оно будет понято правильно. А вот весам звезды рекомендуют обходить все острые углы внутрисемейных отношений. Сегодня ваш ум настроен слишком критично. Партнерские встречи тоже лучше свести к минимуму. Берегите сердце. Для многих скорпионов этот день будет вполне плодотворным, если они переведут всю энергию в работу. И еще не давайте повода для ревности, переживают светила. Ваши партнеры разозлятся не на шутку. Стрельцов потянет на рискованные действия, разрывы отношений и другие отчаянные поступки. Откажитесь от экспериментов и займитесь генеральной уборкой. А вечером дома устройте маленький праздник и выплесните все положительные эмоции. Если козероги сегодня решили взять кредит, вложить свой капитал в какой-то проект, то сегодня вполне подходящий для этого день. А еще вы можете доверять своей интуиции, она вас сегодня не подведет. Водолеи почувствуют волнение и тревогу. Старайтесь не назначать на сегодня свиданий, есть риск недопонимания и ссор. Из приятного, возможно, вы получите ответы на застарелые проблемы. Рыбам светило советует заняться собственным здоровьем. Уделите больше внимания своим ногам и не пренебрегайте профилактическими занятиями. Упражнения в парке – самое идеальное место, а подбор партнера за вами. Дорогие друзья, астрологический прогноз на сегодня оглашен, и мне остается только пожелать вам всем удачного дня, прекрасного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
11: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
12: Хоум-кер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Homecare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.

0: эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий, гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частные и корпоративные пари. Михаил Братславский. 718-303-8005.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 2786. 1 800 222 2786.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Здравствуйте, это Наталья. Суставы беспокоили меня долгое время, но после 2 месяцев употребления водородной воды боль постепенно уходит. Я могу снова наслаждаться активной жизнью без ограничений.
4: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
5: 718-223-2900. Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
6: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
7: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
8: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
7: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
9: Слушай старое. Слушай новое. I know you don't love me no more, no. Слушай лучшее. На Дэвидсон Радио.

0: В Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Если вы уже ready, тогда... Ну, конечно же, вы готовы! В эфире программа «Диджей

Курт Малу, обладатель уникального баритона. Новый романтик, взявший за основу гламур и манерность Брайана Ферри. Начавший свою творческую линию арт-панк-группах середины 70-х годов, первый сольный сингл «Giant Lady» был выпущен в сотрудничестве со второй половинкой главного детища Курта дуэта «Дабла» Феликсом Хогом. Группа тогда имела другое название – «Пинг-понг». В начале 80-х годов, в течение 2 лет, группа из 3 молодых музыкантов выступала на различных фестивалях совместно с Montreux Jazz. В 83-м году Малу и Хог решили создать свой дуэт, который дословно назвали «Дабл». Стартовый сингл «The Captain of Her Heart» с первого альбома «Blue» поразил всех по своей красоте и вальяжной манере исполнения. А сам альбом «Blue» был реализован в более 50 странах мира, а альбом «Blue» в какой-то степени становится законодателем моды современного поп-джаза.

1987 году Курт Малу и Феликс Хог записывают второй и последний альбом «Double». Эта работа уникальна по своим визуальным перформансам в видеоклипах. Отдельная признательность Хербу Альперту и его «Easy Listening» трубе на заднем плане, гармонично вписанной в этот мелодичный пейзаж.

1990 году Курт возвращается, но уже в формате сольной работы «Сингл». После звуковых экспериментов альбома «Double» «Сингл» служил игровой площадкой для других музыкальных стилей.

Курт Малу продюсирует альбом вместе с Майком Пелло из группы Шаде, последний, который микшировал Дабл. В это самое время у Курта произошли изменения в личной жизни. Он вступил в брак, становится отцом дочери и 3 года спустя сына. Для записи в 95 году альбома Soul and Echo Курт возвращается в легендарную студию около Колон, где он уже работал с Риной Тинер в альбоме Blue, и душа и эхо реверберируют улицы Парижа и домашний очаг счастливого семейства Малу с 86 по 93 год.

2006 году Курт совершил грандиозное возвращение с альбомом «Loopy Avenue». 4 проверенных временем хита из багажа 80-х «Дабл», плюс 8 прежде нереализованных тем «Курт Малу» и «Дабл» явилось результатом творческого союза с музыкальным директором «Нью Джаз» группы «Дефаз» Питом Баумгартнером.

Музыка Курта Малу и дабл по-своему хороша. Она отправляет нас в эпоху новых романтиков и поэтов, в то же время окружает современным саундом и прекрасными аранжировками.

0: рок, про рок. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы. Для чего
2: природа вашу произвела? Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
14: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
13: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
14: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
13: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
14: и качественней.
15: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Вы слушаете «Пророк». В студии DJ Дусик.

0: Пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
2: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
2: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
3: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.

из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий, гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.

0: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Альянс болельщиков из всех шести конфедераций и Международной футбольной федерации запустил петицию с призывом к уходу Джанни Инфантино с поста президента. Один человек, похоже, считает, что он важнее футбола. Его позорная попытка продать чемпионат мира частным инвесторам стала предательством, которое футбольный мир никогда не забудет, сказано в тексте. Помимо отставки Инфантино, фанатские группы также требуют провести управленческие реформы FIFA. 28 августа произойдет частичное лунное затмение, во время которого более 90% диска Луны окажется в тени Земли. Из-за прохождения солнечного света через атмосферу планеты спутник приобретет красновато-бурый оттенок. В зависимости от состояния атмосферы оттенок может варьироваться от темно-красного до багрового. Британский граф Чарльз Спенсер, младший брат покойной принцессы Дианы, планирует выпустить биографическую книгу о ее жизни. По словам графа, он хотел изложить свои мысли в преддверии 30-й годовщины со дня смерти принцессы. Книга под названием «Лебединая песня. Диана, моя сестра» будет опубликована уже в сентябре. Также Спенсер добавил, что цель книги – донести правдивую информацию в позитивном ключе. Диана погибла в результате автокатастрофы в Париже. Машина, пытаясь оторваться от папарацци, на большой скорости врезалась в стену туннеля, а затем в колонну, разделявшую потоки движения, и перевернулась. В аварии погиб и сын египетского миллиардера Доди Аль-Фаед.
4: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.